0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам миллиардерам еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Также и мы. Прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность – сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Денис Мигаль. Человек, с которым я виртуально познакомился через РДС, российскую дрифт-серию, наблюдал какое-то количество лет, знал его как пилота, а затем, спустя некоторое время, оказалось, что, во-первых, это ты не только пилот, но это и твоя команда, а во-вторых, что Fresh — это не только команда, а еще и огромная компания, которая представлена по всей России. У вас компания работает больше 3000 человек. Насколько мне цифры известны, в прошлом году вы продали порядка 60 тысяч автомобилей, общий оборот порядка 300 миллиардов рублей. И это только лишь одна часть твоей жизни. Есть еще много всего, что сегодня хочется обсудить. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо.
1: Давай для того, чтобы опять же конкретизировать. Я думаю, что кто-то наверняка тебя видел, но огромное количество людей тебя не знает. И для меня было шоком, когда я узнал, что да, ты участвуешь как пилот в команде, это твоя команда. Собственно, она вышла из компании Fresh, которая уже 20 лет, насколько я понимаю.
2: Да, 20 лет. Будет.
1: Помимо этого, ты занимаешься вином, у тебя есть винодельня. Помимо этого, ты строишь коттеджный поселок. У тебя есть компания гоночная еще в Дубае. Еще вы производите гоночные автомобили, которые, собственно, на продажу. Помимо этого, еще есть Car Rental и еще что-то. Я правильно все сказал?
2: Ну, примерно да.
1: Я, честно сказать, не сильно понимаю, как это вообще все возможно, но давай, наверное, начнем все-таки с основного дичи, с основного предприятия. Это компания Fresh. Для меня было шоком, когда я увидел цифры и узнал, что это настолько большой бизнес. Хочется немножко вернуться вообще в истоки, потому что, знаешь, очень часто мы смотрим на какие-то большие компании и думаем, ну вот это там повезло как-то, подсобило в нужный момент, в нужное время, а потом ты погружаешься и понимаешь, что компанию 20 лет уже строят. Давай с самого начала. Как вообще почему ты начал заниматься автомобильным бизнесом, хотя, казалось бы, это, ну, как бы, очень сложная штука, требует огромное количество времени, ресурсов, логистики и так далее. Не самая простая тема для зарабатывания денег.
2: Совершенно ты прав. Это, наверное, один из самых несладких бизнесов, если так можно представить. Я часто, знаешь, иногда сравниваю с объемами оборотов, загрузок и прочих с другими бизнесами, да, и понимаю, что насколько сложным, низкомаржинальным бизнесом мы занимаемся. При всех наших огромных обязательствах, объемах, рисках мы зарабатываем сильно мало по сравнению с теми, кто там зарабатывает 10%, 20%, 30%, кто-то 100% там делает X2 и так далее. Поэтому бизнес непростой. Попал я в него, наверное, случайно. Я вообще начал бизнесом заниматься в 13 лет, как это ни странно. Я жил в маленьком городке в Казахстане, 30 тысяч населения, и начал заниматься мукой. И так получилось, что где-то с конца 13 лет до 15 я уже создал большой бизнес по тем меркам для меня. Я стал монополистом в этом городе. То есть я прям реально в розницу всему городу продавал муку. И в какой-то момент времени, а я был музыкант, занимался музыкой, играл на пианино, и отец мечтал, что я стану музыкантом, как и мои братья. У меня два старших брата, они как раз на тот момент, один учился, уже не учился в консерватории, потому что уже прошло время, а другой уже тоже не учился, но в музыкальном училище. То есть они прошли этот путь, и я должен был пойти по стопам своих братьев. И так случилось, что это был 98-й год, и меня тогда 16-летнего, по-моему, да, 15-летнего, 15-летнего меня тогда затронул кризис. Мою муку всю украли, там одни хулиганы местные, я хотел ее отправить как раз-таки в Уфу, попробовать международный, так скажем, бизнес, хотел из Казахстана привезти муку, и мне казалось, что это очень выгодно, я даже там с кем-то о чем-то договорился, вот, но ее где-то под Магнитогорском все три спанкомаза моей муки своровали. И так оказалось, что все, что я строил, я потерял в моменте, просто ноль. Мне 15 лет, у меня амбиции такие, знаешь, бешеные. А братья старшие в то время, они подрабатывали в сервисе. У старшего брата был небольшой гаражик, и средний брат на него работал. Вот, так, вот такая была примерно семейная компания. Там еще работало несколько человек. И вот я тут пришел поступать в училище музыкальное, город Уфа. Огромный город для меня тогда был просто, что это за мегаполис. Какие-то вот такие странные люди куда-то бегут, несутся, а я в таком маленьком городке. Но мне по ритму подходило. То есть я понимал, что я создан для большого города. Я был рад, что я туда приехал. И я начал промышлять всякими разными темами. Сахаром не получилось, мукой тоже не получилось, потом золотом. Закончилось тем, что меня там цыгане какие-то в багажнике повезли, потому что там, короче, долго какая-то история такая запутанная. В общем, у меня ничего не выходило, а старший брат, он был такой прагматичный, говорит, хватит заниматься фигней всякой, давай иди руки мой и начинаешь курить машины. Вот мы тут занимаемся ремонтом, зарабатываем настоящие деньги, а весь твой этот аферизм с бизнесом, это все там где-то в другой жизни. И так случилось, что я в итоге не стал поступать в музыкальное училище, а пошел в 10 класс. Именно в Уфе просто вот меня в один момент все переклинило, я посмотрел на весь этот бомонд, на всю эту тусовку, и я понял, что это вообще не моя тема.
1: Бомонд точно... музыкальный?
2: Да-да-да, это точно не моя тема.
1: Светское общество.
2: Да-да-да, понимаешь, там вот это бесконечные пьянки, тусовки. Не то чтобы я как бы не сильно хотел тусоваться, но в целом вот прям не моя тема. Я классно играл, вроде были перспективы, и можно было стать пианистом прикольным, наверное. Но я резко завязал. Так вот, и братья как раз-таки занимались машинами, и я, получается, на полгода так или иначе попал в профессию маляра. То есть я сам своими руками эти машины шкурил, делал, красил, вытягивал, жестянку делал, шпаклевал, рихтовал и так далее. То есть, по сути, я освоил профессию. И вот был там один такой перекуп, Маратик, и вот он бегал, все машины к нам привозил на предпродажку. Мы ему делали, он продавал, он такой, знаешь, формировал образ такого свободного, легкого парня, у которого все получается. Вот прям все само по себе. И я такой думаю, блин, вот это круто. Вот хотелось бы быть хотя бы как Маратик, потому что, ну, я не очень хотел работать в сервисе, потому что я сделал такое простое упражнение, я посчитал свой месячный доход, умножил на 12, умножил на 10.
1: 10
2: потом,
1: лет, да?
2: Да, потом это еще раз на 3. То есть я понял, что даже за 30 лет то хотя бы, о чем я мечтаю в ближайшей перспективе, я в принципе не могу достигнуть. И это не хорошо, не плохо, у каждого свои амбиции, но вот для меня, там, 15-летнего, это было совсем не, ну, не то, что надо. И я понял, что мне точно нельзя здесь задерживаться, но как заработать здесь больше и как добиться тех целей, которые я перед собой ставил, я не понимал. И вот Маратик, это была та самая моя надежда.
1: Ролевая модель, да?
2: Да, ролевая модель, я прямо на нее смотрел, мне было круто. И тут так совпало, что еще один клиент, банкир такой тоже очень состоятельный, у него несколько машин там, мы ему сделали машину, и он обратился, говорит, не знаешь ли, кто может ее продать? И я, конечно, знаю Маратика, сказал, я знаю человека, ты можешь оставить машину, я передам ему, и он тебе ее спокойно продаст. Но как только этот банкир ушел за ворота нашего сервиса, я понял, а зачем мне ждать Маратика, если я сам могу сделать все то же самое? И в этот момент я просто стал действовать. И я, как сейчас помню, это была суббота, раннее утро, типа 8 утра. Я понимал, что авторынок работает по субботам и воскресеньям. Я решил не тратить время, надо ехать прямо сейчас. Я просто помылся и ушел с сервиса. И тогда там, местный директор сервиса говорит, ты куда? Я говорю, все, я больше здесь не работаю.
1: У меня свой бизнес теперь, предприятие.
2: Ну, примерно так. Ну, я реально просто взял и поехал. А мне там говорит, стой, у тебя столько работы. Я говорю, сейчас. Я просто завел машину и полетел на авторынок. После этого я уже столкнулся с реалиями жизни, насколько это непростой бизнес. А там, знаешь, в те годы так было забавно. Там были рядами, выделено под каждого, так скажем, специалиста. То есть ты приезжаешь, это ряд какого-нибудь там Коли Болта.
1: Ну, понятно, как условно говоря, там таксисты, да, стоят, у них там все, территория размечена, где кто, все закреплено.
2: Да, и к тебе подходит Коля Болт, говорит, слушай, ты кто такой, ты что сюда встал, это мой ряд. Я говорю, в смысле твой ряд? Я заплатил за въезд и встал, все, я буду здесь стоять. Он смотрит, а тебе реально 15. Ну, то есть это реально выглядит странно, то есть ребенок, а ты с кем? Я говорю, я с отцом, сейчас отец придет, поговорим, ну, типа из этой серии. Ну, я так дерзил, знаешь, так, мне было пофиг, ко мне не прав, ничего, но я уже на рынке стою, машины продаю, понимаешь? Это было забавно. И надо сказать, что мне повезло. То есть у меня вот все вот эти самые сложные моменты, которые реально могли повернуть и мою жизнь не туда, и все что угодно, они как-то мимо меня проходили, но я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что я всегда видел цель, не видел препятствий. То есть моя задача была идти вперед. То есть не оборачиваясь там на какие-то риски, на какие-то страхи. У меня, наверное, там с детства, с раннего всегда была такая атрофия полностью рисковой какой-то модели. Я понимал, что, блин, риски — это все здорово, но не попробовать — это самый главный риск.
1: Я тебя здесь перебью, знаешь, я когда слушал твою историю про муку, и сколько тебе, 13 лет было, да?
2: 13 лет.
1: Но у меня очень такая интересная параллель была, потому что у меня примерно в этом возрасте, может, ну, примерно, там, может, на год пораньше, я тоже промышлял, значит, в летний период я зарабатывал, у меня бизнес заключался в том, что я лето все проводил у няни на даче, там, под Серпуховым, да, там, примерно там 200 километров от Москвы. И, соответственно, там было огромное количество старушек, которые там, знаешь, им тяжело было ухаживать за своими участками и так далее, там постоянно на участок то там песок привезут, то щебень, то там что-то зарастет, и мы реально с пацанами, там у меня Игорь, Серега были друзья, мы ходили, я организовывал, там, давайте мы вам там песок перетащим, давайте там щебень, давайте мы там сорняки прополим, давайте еще что-то сделаем, короче. И мы реально летом мутили, ну вот, и я начинал с того, что там первый раз я условно там пришел, сам это сделал, второй раз там с Серегой вместе, потом я начал уже организовывать, у меня такая команда, значит, собралась, и я когда слушал, у меня очень такая параллель возникла в голове тоже, потому что про муку твою, что ты там покупал за 600 оптом, условно, бабушкам домой доставлял.
2: Ну, да. На самом деле, вот первый бизнес, он значительно проще, чем многим кажется. Но я думаю, самое главное...
1: У тебя ожиданий нет никаких, по сути.
2: Да.
1: Мне кажется, это очень легко.
2: Но самая главная проблема, с которой сталкиваются все абсолютно дети, которые в детстве хотят заняться бизнесом, я уже сейчас это понимаю, это родители. Потому что зачастую родители не дают детям развиваться. Вот у меня подобная история была с моим собственным сыном. Он примерно лет 8 вообще захотел денег. Я не знаю, откуда у него такая потребность. У него все понятно, хорошо в жизни, у него есть что поесть, есть что одеть. Но вот он 8 лет подходит ко мне и начинает задавать вопросы, что такое прибыль, как зарабатывать деньги. И у него были всегда какие-то свои задачи. Там то он на машину купил, и он был полон надежд, что он реально в 9 лет купит себе машину и будет на ней ездить. Я ему пытаюсь объяснить, что, слушай, у тебя нет прав, там мама не так поймет, но я еще надо будет дома разбираться. Но он все равно, вот у него была цель, все, я хочу Жигу гонять, я хочу сам на ней ездить, я хочу, чтобы я сам на ней куда-то катался. Я не останавливал его и дал возможность поразвиваться в этой теме. Потом он придумал, знаешь, такие с отелей собирал всякие шампуни, тапки, и он понимал, что это актив. Он понимал, что это дают...
1: Имущество, да?
2: Да, дают бесплатно, это можно попродавать. И он выставился прямо на улице, поставил коробку, стоял, продавал, какие-то цены там от балды придумал, там 100 рублей, 200 рублей. Подходил ко мне, советовался, недорого ли, недешево. Потом его терзали сомнения, потому что прохожие воспринимали по-разному. Кто-то прям смеялся над ним, знаешь, типа ха-ха-ха. А кто-то поддерживал, кто-то подходил, покупал там, например, мимо проезжал, что продаешь там? Вот шампунь продаю такую, там, отельную. Тот раз там купил, например, тапки какие-то. Я не знаю, зачем это все, но тем не менее, да. И он прям, я помню, как он, знаешь, очень сильно стрессовал по этому поводу, приходил ко мне и плакал. Он говорит, слушай, вот надо мной дядя посмеялся, надо мной еще посмеялся. Я ему объяснял, что, слушай, я говорю, если ты хочешь достигать своих целей, у тебя будет много трудностей, надо идти вперед. И в какой-то момент у нас дома начались вопросы. То есть жена такая говорит, чем у меня ребенок занимается? Ты чему его учишь?
1: Скидается, да, где-то там.
2: Ты чему его учишь, да, там? Это что такое? Что люди подумают? Ну, зачем это происходит? Ну, я нашел слова тогда, которыми достучался до супруги, и сказал, что, слушай, ну, вот кажется, что очень важно сейчас поддержать, чтобы не убить вот это желание. Потому что мне кажется, все желание убивает сначала родители, потом общество. Потому что у нас всегда критикуют предпринимательство, критикуют там любой успех, любое желание достигать успеха. И обычно всем кажется, что успех, он либо случайный, либо он ненужный. Вот. А мне кажется, что за любым успехом всегда стоит большой труд, большая поддержка, хотя бы просто тем, что не мешать родителей и уже потом окружение.
1: Да, у меня, к слову, вот, занимаясь тем же самым бизнесом, у меня такой первый жизненный урок был, в котором, кстати, вот про родителей тоже история. Я всегда приходил и говорил, ну вот, давайте мы вам сделаем. И всегда было такое, то, что мы заканчивали работу, ну и нам платили. Мы даже не обсуждали, сколько это будет стоить. Нам просто всегда прикольно. Там нормально сколько-то платили. И, значит, и первый раз была история, когда мы там пришли, и там привезли типа 3 КАМАЗа щебня, и нужно было их перетаскать. Ну, то есть это огромное для нас, вот таких вот пацанов, это как бы, это, я думаю, ты представляешь, просто гигантская каторжная работа. Вот. И мы все это сделали, мы приходим, и как бы говорим, все, мы закончили работу, и бабуль так берет нам там 3 какие-то копеечки, говорит, ну вот вам на мороженое. У меня просто, я бегом домой, у меня слезы ручьем просто нас скинули. Ну, а мы не договаривались, как бы, мы предполагали, что человек оценит, да,
2: по
1: достоинству эту работу, там, сколько бы она, условно, там, мужикам взрослым за эту работу заплатила, да, и заплатит там примерно столько же. Дала нам там, буквально, там, типа, по 9, по 8 рублей что-то на мороженое, как бы, и на этом все закончилось. И я помню, я пришел домой, я рыдаю, мама говорит, ну, все, не занимайся этим, туда-да, ну, знаешь, такое. И я потом на злости такой вышел, все, я теперь всегда буду проговаривать условия вперед, договариваться. Короче, это прикольно.
2: Какая школа.
1: Да, то есть такая школа жизни была.
2: А у меня похожая история была с разгрузкой только вагонов.
1: Ага.
2: Мы тоже, когда я не допер до муки, но я примерно в 10 лет задумался, где брать деньги,
1: да.
2: Мы тоже пошли оказывать услуги на вокзале, и нас просто кинули. То есть мы тоже, я помню, перетрудились, я пропустил школу специально ради того, чтобы получить деньги, и домой вернулся около 3 ночи, родителям ничего не сказал, но мы там разгрузили то ли 2 вагона, то ли сколько-то, я не помню, у нас было пару-тройку ребят. Это было титанически сложно, то есть мы реально почти умерли.
1: Да, у нас то же самое реально было.
2: Все, и нас в итоге просто кинули. Вышел такой прораб, сказал, вы кто? Идите отсюда, короче, сейчас вам там люлей надаю. И реально, я помню, бежал домой, у меня, знаешь, такой ком в горле, я просто рыдаю. Но я более категорически поступил. Я решил, что все, если я что-то не контролирую, я этим больше не занимаюсь. Ну, типа, услуги оказывать круто, но если тебя могут кинуть, нет, надо делать что-то, что ты можешь контролировать.
1: Ну, короче, у меня такой же жизненный урок был. Возвращаясь, я про муку-то почему начал. Слушай, ты вот рассказывал то, что ты как бы из достаточно бедной семьи, и то, что там 2 раза в год были пельмени по праздникам и пряники. Я вот слышал, мне понравилось. А, и там, братья, например, твои, они в музыку пошли, да, и, собственно, такой вот у тебя тоже был подобный трек. А, что вообще побудило начать там появиться вот этому желанию зарабатывать деньги и что-то создавать? То есть какая-то триггерная ситуация была, или хотелось как-то из этого вырваться, или там, не знаю, кто-то что-то говорил? То есть что вот этим первым импульсом вообще-то? Потому что, знаешь, я много с кем общаюсь, и вот эти истории, что человек в супер раннем возрасте начал что-то пробовать делать, они на самом деле крайне редкие. То есть они есть, но их довольно мало. Что в твоем случае стало триггером?
2: Я очень рано понял, что в моей жизни перспектив практически нет. То есть мы жили в очень маленьком городке, мои сверстники с регулярной завидностью попадали в какие-то сложные ситуации. Кто-то от клея задыхался прямо под моей квартирой.
1: Я рос чуть попозже, но это мне знакомо.
2: Да, кто-то от клея задыхался, его прямо оттуда вытаскивали. А я жил на первом этаже, и вот почему-то под моим подвалом любили ребята собираться. А кто-то попал в какую-то передрягу, пошел со старшими грабить киосок, его посадили в раннем возрасте, ну и так далее. То есть вот я не видел ни одной истории успеха. Все истории успеха, которые мы видели, они были где-то абстрактны, то есть их не существовало. И пример был хорошие родители, то есть отец, он был школьным учителем, учил английскому языку, и в общем и целом на его глазах развалился Советский Союз. Mm-hmm. Просто развалился, а он продолжал ждать. То есть рынок поменялся, уже все начали куда-то бежать, что-то создавать, делать, а в нашей семье был Запорожец. На тот момент это был большой актив, то есть это была целая машина. Машины не было практически ни у кого, у нас был Запорожец, это можно было с этим что-то придумать, там, возить кого-то, не знаю, просто менять свое мышление, и я прям видел, как отец делает

0: что как будто бы там профессию баскетболиста мне освоить будет сложно. Но, тем не менее, мы очень старались. Мы играли круто, мы всех побеждали, у нас была суперкоманда. Карлики нас называли, мы были маленькие, но реально играли очень, очень круто. Мы...
1: Казахские карлики.
0: Да, казахские карлики. Короче, мы реально классно играли, и я понял, что ну, глобально баскетболистами я тоже не стану. Угу. Хотя вроде бы я круто играю, вроде бы все есть, но почему-то у меня не получится. Вот. И музыка, которой я, в принципе, тоже неплохо обладал, я неплохо играл на фортепиано, и я понял в какой-то момент, что перспектива играть у кого-то на праздниках, там, не знаю, я даже не представлял, где я могу зарабатывать деньги. Но я твердо знал, что для того, чтобы мне как-то в жизни себя обеспечивать, мне нужны деньги. Потому что я понимал, что других вариантов нет. Как и выбраться из этого района, где я жил, так и в целом как-то сложить там более-менее благополучную жизнь. Поэтому это вот такая совокупность факторов. И я в целом начал двигаться довольно рано. Вот как я тебе рассказал уже, мы ходили разгружать вагоны, не получилось, пытались найти какие-то случайные работы. Потом я работал, были такие трудовые лагеря старшеклассников, ТОС они назывались, трудовой uh-huh. отряд старшеклассников. Это тоже в летнее время, но только не надо было никого искать, ты просто выезжаешь на вот эти трудовые отряды.
1: И тебе дают работу.
0: Да, там. Тебе дают, ты полишь там лунки, там что-то делаешь, uh-huh. собираешь ягоды, не знаю, картошку, и тебе за это платят, причем неплохие деньги, а так как отец был учителем в школе, то он направлял нас в какие-то понятные, в понятные вот эти отряды, и я и мои братья так зарабатывали, в принципе. Там первый магнитофон мы так купили, вместе скинулись, заработали. Это была такая, ну, прикольная работа. Но в целом хотелось чего-то большего, в целом хотелось куда-то идти. Ну, и я всегда был такой массовик-затейник. То есть, допустим, там, примерно около первого класса я прочитал Нострадамуса книжку, а я хорошо читать начал рано, и я понял, что конец света неизбежен. Это тоже, знаешь, такой тревоги в детское мое подсознание вселило, что конец света неизбежен. Я понимал, что мне нужно спасти мир и спасти хотя бы свою семью, потому что я понимал, что, блин, ну, вариантов нет. И мы начали сначала копать бомбоубежище. Мне казалось, что это очень логичная история. Я помню, был такой замечательный мой день рождения, то ли первый, то ли второй класс, сейчас уже не вспомню, но ко мне пришли мои друзья. Мы выпили, там, не знаю, чая, съели пельмени маминых, потому что это было супер блюдо. Пельмени было по самым mm-hmm. большим праздникам. Съели пельмени, и я всем говорю: так, идем работать. И мы все встали, и все, мое день рождения, мы просто копали яму. И когда закончилось мое день рождения, на следующий день, там 8 было, по-моему, этих друзей, трое от меня сразу отписались по современным меркам. Ну, реально, в прямом смысле слова. Там трое пришли и сказали: мама запретила с тобой общаться. Я представляю, как это было.
1: Там конец света намечается, мам, мы бомбоубежище не закопали.
0: Они пришли ко мне на праздник, приходят домой вечером, грязные, в земле. Мама говорит: что вы делали? Мы копали бомбоубежище, а чем еще занимались? Больше ничем. Мама говорит: все, с этим больше фриком дружить нельзя. Поэтому, и вот эта вот история, она, знаешь, вокруг вот этой тревоги того, что мир несправедлив, что все непросто, что надо что-то делать, чтобы чего-то достичь, оно было с очень раннего возраста. И где-то примерно на рубеже 5 класса я еще продолжал играть в игру «Конца света». Я строил воздушный шар, но при этом вот мой первый был проект — это построить воздушный шар по образцам братьев Миллер. Это первые ребята, которые построили сами воздушный mm-hmm. шар. Я читал эту книгу, там пытался повторить что-то подобное. Мне казалось, что я улечу на остров Баунти, там точно не будет Третьей мировой войны. Обживусь там, потом вернусь за родителями на этом же шаре, и все будет замечательно. И вот я строя этот шар, он требовал каких-то ресурсов, нужно было покупать там материалы разные, они стоили денег. И вот я вот примерно в это время начал искать деньги и нашел самый простой способ — собирать бутылки. Mm-hmm. Я помню, что я прям очень много бутылок собирал. Прям выходил с раннего утра, выметал все парки, и все бабушки в этот момент, я думаю, обанкротились, потому что я все бутылки забрал себе тогда. Вот.
1: Понял, вот, классно. Да. Слушай, ну такое это, ты видишь, на самом деле, мне кажется, вокруг вот этой тревоги, что ли, детской, довольно много инициатив начинается, потому что ты делаешь из такого желания что-то доказать, что-то себе как-то там обеспечить в плане сохранить, спасти, защитить, да, и в итоге это выливается в какие-то там первые подвиги. Ну, давай вернемся чуть назад, чуть вперед, чуть назад, к Маратику. Значит, и ты, соответственно, ты приезжаешь на рынок, у тебя первая такая сделка. Смотри, я так понимаю, что изначально это была история, когда ты, соответственно, там сам купил, продал, да, то есть у тебя был какой-то вот этот оборотный капитал маломальский, на котором ты, собственно, и зарабатывал. Затем я слышал историю про то, что там в газету выложил «Ищу инвестора» объявление какое-то, соответственно, там несколько человек приехало, с одним договорился. Он реально там начал, сказал: давайте, вот вы там на него оформляли машины, там увеличивал ваш оборотный капитал, и так вся эта движуха поехала. И мне вот здесь вот, соответственно, возник вопрос, опять же, да, как бы с точки зрения того, как создается большая компания, вот где вот этот вот переломный момент, на твой взгляд, был, когда это все-таки из темки вот такого ремесла начало превращаться в какой-то, то, что можно назвать бизнесом уже, да, в какую-то понятную контору, которая занимается вот системной деятельностью?
0: Это очень крутой вопрос, на самом деле. Сейчас попытаюсь на него ответить чуть-чуть. Ну, чуть-чуть издалека, но коротко. От

0: первой машины, которую я продал в 15 лет, до создания компании МБ Авто, это наше юрлицо, которое до сих пор существует, прошло примерно 8 лет.
1: Угу.
0: То есть вот с того момента, вот все это время я, в принципе, автобизнесом как таковым не занимался. Я просто продавал машины, мне это нравилось. Я
1: искал... Твое ремесло, да,
0: именно? Да, это было ремесло, я никогда не занимался этим как бизнесом. Я бы даже не сказал, что я занимался именно перепродажей машин, потому что в основном я находил те машины, которые меня реально интересуют. Вот у меня была такая, знаешь, черта очень странная, я почти каждую машину, которую я покупал себе. Я такой, о, мне нравится, хочу на ней поездить. Потом вот это нравится. О, вот такую никогда не видел, вот бы на нее заработать, чтобы поездить. Вот это мной двигало. Вот этим подросткам, ну, не подросткам, наверное, уже, ну, наверное, подросткам, 15-20-летним пацаном двигало вот именно вот это желание поездить на разных машинах. Mm-hmm. Я покупал самые невероятные редкие машины, там, типа Lamborghini Jeep, который, ну, он, в принципе, неликвидный, знаешь, там какие-то... Я находил...
1: LM, который...
0: Да,
1: вызвал,
0: да, LM, который... Ну, и так далее. То есть я находил какие-то супер редкие машины и ими занимался. И в какой-то момент времени я на этом... в принципе, что-то зарабатывал, но я хотел учиться. Я понимал, что я довольно, ну, не обладаю большим интеллектом, потому что рано занимался еще в школе мукой, весь 9 класс был прогулен, потом у меня была вспышка, я поучился чуть-чуть в 10 классе, а в 11 уже занялся машинами, и, в общем-то, в целом я понимал, что я где-то не дотягиваю до уровня нормального предпринимателя, и где-то примерно в возрасте 18-21 год я думал о том, какой бизнес делать. Я помню свой успех с мукой, я помню свои неудачные все попытки, но я как-то всерьез к автобизнесу не относился как к бизнесу.
1: Uh-huh.
0: Я думал, что, ну, продаю машины, ну, какой же это бизнес? Потому что очень дорогой был вход. То есть реально там открыть дилерский центр стоило на тот момент, ну, наверное, 10 миллионов долларов, наверное. Это uh-huh. вот вместе со зданием, со стандартами под какой-то бренд, под какой-то оборотный капитал, это вот в совокупности 10 миллионов долларов, это было для меня просто вау, ну, типа, очень много. Я такой, ну, нет, автобизнес закрыт. А торговать машинами там под сеткой рабицы, с такими, начиная с каких-то площадок, мне не очень хотелось. И вот так получилось, что я поступил в МГУ, уже будучи студентом, учился, понимал, что надо учиться, но при этом надо как-то себя обеспечивать, и продолжал искать вот эти разные темы. И вот за эти 7-8 лет я накопил такой опыт, такой багаж именно знаний в автобизнесе, что принял решение создавать автобизнес. И такой, типа, да, надо создать свой автомобильный бренд, свою компанию. И начинать прям делать...
1: Это тебе сколько лет было?
0: Ну, 22, наверное, uh-huh. вот так примерно. И я понял, что надо начинать уже прям по-серьезному заниматься бизнесом. И вот в этот момент, с чего мы начали? Мы начали с того, что мы сняли офис, и мы поняли, что мы, ну, у нас нет других вариантов, кроме как заниматься автомобилями с пробегом, потому что, ну, по-новому, я говорил, точка входа была очень дорогая. И на тот момент мой стартовый капитал был несколько автомобилей. Вот то, на что я жил. Продавал, покупал какие-то несколько автомобилей. Они были какие-то прикольные. Там какой-нибудь 124-й Mercedes купе у меня был, я помню. Там, ну, такие редкие довольно машины, mm-hmm. даже по тем временам. Но они мне нравились. Porsche Boxster был тоже. Ну, это не та машина, которую ты хочешь прям продавать много раз.
1: Yeah.
0: Но, тем не менее, вот. И сняли офис на текстильщиках в Москве. И все, я собрал небольшую команду. Маркетолога, там, друга выдернул из Оренбурга, который тоже учился, который со мной там с первого класса вместе. Еще ребят собрал. И вот в целом мы начали позиционировать себя как компания. И очень хорошим триггером для того, чтобы прям точно начать делать бизнес, была одна из историй. Мы в Люберцах купили машину, вроде прикольную, на перепродажу. Ну, то есть, типа, продать. Это я, будучи еще просто студентом, купил машину. Я вот только отъехал от Люберецкого рынка, и меня прям через там сколько-то времени за ухо вытащил гаишник. Говорит, машина ворована, до свидания. И я понял, что вообще трындец. Ну, просто... невозможно. Ты представляешь, приходишь вроде бы на большой автомобильный рынок, а тебя просто за ухо вынимают, и все, эту машину конфисковывают. И ты такой, все, и ты потерял машину.
1: Ну, это еще, кстати, очень долго было, потому что я вот помню, когда мне там исполнилось 18 лет, и я там присматривался там первую машину, я вот ездил, как получается, по дороге в Домодедово, это же Варшавское шоссе, да, и там вот этот вот рынок был, я не помню, как он называется.
0: Варшавское, что-то не помню.
1: Ну, там такой стеклянный.
0: А, ТЦ Москва,
1: господи, точно. Он сейчас, по-моему, переименовали. ТЦ Москва. Вот, и я помню, я первый раз приехал, там смотрим, выбираем, подходит мужик, говорит, имейте в виду, ребят, здесь половина машин краденых, так что вы будьте аккуратны, покупая здесь что-то.
0: Ну, я думаю, не половина, меньше, но
1: ну,
0: да.
1: Я к тому, машины что, были сложные. Условно сказал, да.
0: И вот этот триггер, понимаешь, для меня повлиял, потому что вот на тот момент я уже, в принципе, получил какое-то образование, понимал, что я хочу не просто что-то зарабатывать,
1: да.
0: Мне хотелось что-то поменять. То есть мы искали темы, которые реально полезны будут для общества, полезны будут для мира. И вот когда я понял, насколько творится в автобизнесе бардак, насколько реально вот очень, ну, сложная как бы история, то мой примерно первый спич перед командой был следующий. Я, как сейчас это помню, у нас был такой флипчарт. Не флипчарт, доска такая белая была, mm-hmm. и был маркер. Я нарисовал, говорю, номер один в России. Это просто вот прям сходу. Вот мы сидим, там трехэтажный офис, я говорю, номер один в России. Я не знал тогда ни объемов рынка, ни конкурентов. Просто мне, ну, второй не устраивает. Я говорю, номер один в России, для этого мы бизнес открываем. А вторая цель – сделать рынок цивилизованным. Ну, типа, вот мне не нравилось, что вот ты не можешь, как потребитель, пойти в понятное место, купить машину, и чтобы тебя из нее там потом за ухо никто не выкинул, или чтобы она не сломалась по дороге. Mm-hmm. И все, и вот эти две цели у нас сформировались. И мы такие посидели, подумали, ну, первая цель понятная, как бы номер один, надо посмотреть, кто сколько продает, и бежать к этой цифре. А вторая цель вроде как не цель, а миссия. Ну и давайте сделаем это миссией. И вот мы сделали сразу почти с первого дня миссию сформировать цивилизованный рынок в России, чтобы жизнь людей стала легче. И вот с этой миссией мы примерно 17 лет двигались. По большому счету, вот двумя треками строили компанию.
1: Слушай, у меня вот здесь, знаешь, такой вопрос возникает. Мне кажется, одна вообще из причин, почему зачастую талантливые даже ребята, в том числе, которых получается что-то на старте, реально что-то, вот какую-то модельку закрутить, начать как-то зарабатывать деньги, не превращают это в большой бизнес, потому что вот эти первые годы, они как бы, ну, такие каторжные. Ты, по сути, там много работаешь, что-то делаешь, у тебя мало что получается, и как бы прибыль твоя, она тоже как бы довольно-таки маленькая. То есть ты очень активен, ты должен много всего делать, много всего изучать, а в реальности как бы зарабатываешь мало. И огромное количество людей на этой дистанции там после первого, второго, третьего, четвертого года просто-напросто сливаются, хотя вот тут уже вроде бы как раз та грань, когда ты, уже у тебя появляются какие-то знания, опыт, и ты можешь трансформировать какой-то понятный бизнес, но многие до этого не доходят. Что для тебя было драйвером? Почему ты продолжал делать? Потому что тебе просто сами машины нравились? Или ты просто не видел альтернатив? Или что было драйвером продолжать?
0: Ну да, ты еще задавал вопрос вот эти, про эти стадии, когда уже все полетело, да. Типа, когда ты понимаешь, что ты уже с конторки...
1: Ну, что это бизнес, да.
0: Да-да-да. Ну, смотри, мы пережили огромное количество кризисов. И самый последний мы переживаем сейчас, как ни странно. То есть каждые примерно два года у нас происходят какие-то факапы, какие-то коллапсы. Да? Там 20-й год ковид, потом 22-й год. Угу. Сейчас экономика просаживается, и в целом автобизнес сейчас в тяжелом состоянии. Поэтому сказать, что у нас какой-то прям переломный момент произошел, и мы такие, вау, смотрите, все, мы точно уже сделали бизнес, который никогда не рухнет, мы до сих пор не можем. Угу. Хотя прошло там, вот в январе этого года будет 20 лет. Это первое, это надо понимать, что любой большой бизнес, он переживает кучу кризисов, даже когда кажется, что у него все хорошо, и он устойчиво стоит на ногах. Но это не означает, что мы неустойчиво, да, стоим на ногах. Но что нами двигало? На самом деле, в разный период времени разные вещи двигали. Допустим, в какой-то период времени, особенно первые 5 лет, это ответственность перед командой. То есть, когда ты собираешь людей, у тебя начинает что-то вроде получаться, но постоянно что-то идет не так, ты проваливаешься, ты потом опять встаешь, опять какой-то факап, опять очередной кризис, и ты такой уже не можешь, уже все, у тебя сил нет, но ты оборачиваешься на своих ребят, которые в тебя верят, которые помнят вот эту цель номер один в России, и ты такой, блин, надо продолжать. И вот эта ответственность, она первые годы, наверное, двигает как бы многими предпринимателями. Ответственность за команду, ответственность, знаешь, это вот за слова, типа, давайте, мы хотим, мы будем, мы там что-то делаем. Это первая история. Вторая история, самое главное, наверное, это когда ты чувствуешь, что твой продукт реально клиент оценивает. И я помню, что вот для нас было самым главным таким триггером, мы читали отзывы. Мы просто залетали в интернет, смотрели наши отзывы, видели, как мы растем, видели, как люди благодарны. Просто когда клиенты говорили спасибо, блин, классно, машина оказалась действительно такой, как вы планировали, ну, как я планировал, ничего никто не обманул, не накрутил. Это было просто безумно вдохновляло. Потому что ты понимаешь, что вот эта история с цивилизованным рынком, она как бы, она существует.
1: Реализовывается.
0: Да, и она реализовывается, и это такой, знаешь, потенциал. И я думаю, что мы сумели в своей компании внутри это зерно настолько глубоко прородить, что я потом стал замечать это просто у продавцов, которых я даже не знаю, может быть, например, да, там, приезжая в какой-то новый регион, но я вижу, что они рассказывают воодушевленно о наших ценностях, о нашем качестве, о нашей диагностике, и ты такой думаешь, блин, офигенно, мы делаем то, что надо. Потому что в целом понятно, что во всех странах мира продавца автомобилей с пробегом воспринимает, ну, как-то, знаешь, ну, не очень лояльно все, почти в одной стране мира. И когда ты видишь, что твоя команда понимает, что они работают в классной компании, что они классно делают хороший продукт, это очень здорово, это тоже мотивирует. Там третья история, когда ты видишь успехи своих людей, когда ты видишь, что к тебе пришел вчера какой-то там, не знаю, зеленый паренек, а мы всегда работали исключительно с молодыми ребятами, у меня никогда не было, знаешь, таких принципов, что надо брать опытных людей, надо с других компаний переманивать каких-то суперкадров. Я почему-то всегда был убежден, что лучшая команда, она создается тобой. Ну, то есть внутри компании прорастает. И поэтому у нас всегда шанс получали просто ребята, которые приходили работать. И мы видим, он старается, видим у него результат. Мы говорим, хочешь повышение? Он говорит, хочу, на, попробуй это. Хочешь новый рынок? На, иди туда, езжай. И так далее. То есть, и это было прям супер, работало. И когда ты видишь, как ребята, которые вчера еще вот прям реально говорить не могли, а сегодня уже такие хоп-хоп, там что-то создают, делают. Это меня, не знаю, меня максимально драйвит, когда я вижу, что моя команда растет, и это прям, ну, для меня это восхищение вызывает. И это очень здорово. Ну, а дальше ты, конечно, начинаешь мотивироваться уже результатами. То есть ты смотришь конкурентов, видишь, что они делают. Например, если они делают что-то не так, ты пытаешься делать лучше. Они достигают каких-то целей, результатов, ты пытаешься их превосходить и так далее. И последнее, наверное, самое главное, мы довольно рано поняли, что мы не хотим быть автосалоном. Mm-hmm. То есть нам неинтересно просто продавать и покупать машины. Ну, вот просто неинтересно. Мы достигли какого-то уровня, мы там попали в топ-5 в России довольно быстро, лет, наверное, за 7 мы добежали до этой цифры. И в целом мы поняли, ну, до первого места можно добежать, и мы точно добежим. Ну, и, к слову сказать, мы сейчас первые в РФ по продажам. Поэтому, ну, типа, да, мы добежим. Но это уже не драйвило, наверное, лет 10 назад совсем. И мы такие, надо делать что-то более крутое, более качественное. И вот мы пошли в маркетплейс, сравнили себя с цифровыми компаниями, с технологическими компаниями. И мы такие думали, вот, нам нужен классный софт, нам нужны классные IT-процессы, там, чтобы внутри все летало без бумаг, чтобы было очень много технологий внутри. И когда ты начинаешь видеть, как все это работает, когда ты видишь, какой у тебя там дата-майнинг внутри запилен внутри, и ты смотришь, как ты видишь рынок, как ты можешь анализировать рынок с одной кнопки, как ты можешь выстраивать какие-то цифровые стратегии. И когда ты понимаешь, что это твое преимущество, ну, абсолютно перед любым дилером, то ты понимаешь, что, вау, ты делаешь что-то великолепное и абсолютно недостижимое для отрасли. И дальше ты смотришь, уже интерпретируешь себя на то, что ты делаешь в России, а можно ли это дальше потащить в какие-то другие международные рынки, и видишь, что можно, и вроде понимаешь, что надо, но там хватает сил, не хватает сил. В общем, и вот так ты становишься приверженцем одной компании, одного такого большого глобального бизнеса, и тратишь на это много лет. Но, возвращаясь назад, все эти 20 лет мы продолжаем строить. Еще не было такой точки, когда мы такие, типа, вау, все, мы вот в космосе. С нами ничего не случится. Я думаю, что, наверное, нет ни одной компании, которая может так уверенно заявить, если она не с каким-то там, не знаю, госучастием, если она там не с какой-то суперподушкой, что бы ни случилось, ее там дотируют, лишь бы она жила. Хотя и для них, я думаю, нельзя говорить, что все, мы ту точку прошли невозврата, когда мы ничем уже не рискуем, мы только получаем дивиденды, я не знаю, и кайфуем от бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Выставляйте на показ свои преимущества. Запомните, продавайте преимущества, а не функции. На своих тренингах автор использует интересный метод. Он делит участников на пары. Один играет роль продавца, другой — покупателя. Продавец начинает рассказ о товаре. «Я продаю струйный принтер. В нем несколько картриджей». То есть перечисляет характеристики. Покупатель отвечает: «Замечательно. А мне-то что с этого?» Тот продолжает: «Вы сэкономите немало денег, ведь вам не придется менять весь картридж, если закончится только один цвет». Продавец дополняет: «Еще есть лоток на 500 листов». «Замечательно, а мне-то что?» «Ну, вам не нужно часто заполнять лоток для бумаги. Большинство принтеров рассчитаны на объем бумаги в 2 раза меньше». Надеюсь, вы поняли разницу между функцией и преимуществом. Преимущества показывают, как продукт сделает жизнь покупателя лучше. В то же время вы отвечаете на ключевой вопрос: «Что это даст мне?» Всегда задавайте вопрос: «Что этот продукт даст покупателю?» Возможно, вам придется задать его несколько раз, прежде чем вы поймете суть основной выгоды.
0: Личный коуч.
2: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Рыночные фонды недвижимости достигли исторического максимума. По итогам первой половины года активы закрытых рыночных фондов недвижимости превысили 1 триллион рублей. За этот период чистые поступления фонда увеличились на 118 миллиардов рублей. Инвесторы преимущественно вкладывают средства в складскую и офисную недвижимость, которые на данный момент являются наиболее привлекательными сегментами рынка. Во второй половине года возможно перераспределение спроса со складов на другие сегменты рынка из-за участившихся техногенных инцидентов. Однако полного отказа от складов управляющие не прогнозируют.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корите. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцель лухаха кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцель лухаха кабухейсер. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейса. Заккантуву, тинявкисри архалса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архалса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости. Благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое – безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе – в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ. Я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди – социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество. Люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность. Как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов. Каждый вызов требует принятия определенных решений. Плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход – ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чем мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожное, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив

0: Жаще некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет, как наркомана,

0: потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации и работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря. Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
1: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог FM. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем по итогам первого полугодия этого года увеличился почти на 20% и достиг 109 миллионов тонн. Данные были озвучены статс-секретарем, заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым на втором российско-китайском форуме. Он также подчеркнул, что между двумя странами наблюдается высокий уровень сотрудничества в области государственного портового контроля. Второй российско-китайский форум проходил в Хабаровске с 4 по 6 сентября. В его работе приняли участие представители деловых, административных и экспертных кругов России и Китая. Программа форума включала обсуждение по трем основным направлениям. Это развитие Большого Уссурийского острова, взаимодействие малого и среднего бизнеса обеих стран, продвижение туризма по маршруту «Два берега, один Амур», а также презентацию новых туристических маршрутов по региону.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видело. Спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо, что позвал.
1: Для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
2: Окей. Ну, первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной, последовательной работы. Все инструменты.ру — это все для дома, дачи, строительства, ремонта.
1: Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 2022 год?
2: Если говорить общий СНДС, 102 миллиарда.
1: 102 миллиарда?
2: Да, рублей.
1: Феноменально. Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нету. Очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью, буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы, но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло. Потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилось?
2: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
1: Давай.
2: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
1: Угу.
2: Читал ее?
1: Да, конечно.
2: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось 2 сыновей. То есть я прям реально хотел 2 сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес. Такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье. Свой дом загородный. Четвертое. BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это все держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
1: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне-то что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
2: Ну, у каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда, это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
1: Это безусловно, да, но тем не менее.
2: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. Там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. 10 может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Но все равно это 10 ингредиентов, и без 10-го там его бы не было. Это я про то, что я там 1/10 или там 1/100, а еще есть огромная команда, и, ну, я искренне так считаю.
1: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть вот это какая-то другая сфера, это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
2: Первое, у нас, ну, у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор. Ну и у партнера были, поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел, да, а третий наш партнер, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Uh-huh. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, а у меня не было вообще никаких сомнений, я четко видел, вот есть рынок, есть масштаб, когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. У партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история, то есть представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо ну, в каких-то таких направлениях. Uh-huh. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там... 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И, соответственно, вот тут вера должна, действительно была важна. То есть, и это нормальный там, процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы ничуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там, куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. Uh-huh. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там, сейчас 5 часов побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то там через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу. Соответственно, это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались. Да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе третий постулат. Наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да? Ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль, доп. Деньги. Да? То есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, А если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу – принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат – эффективность, и начали зарабатывать денежки.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
2: Вот было, конечно.
1: Так вот, чтобы конечно, там, было. Мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее, но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
2: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
1: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, каком инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3-5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
2: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
1: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
2: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты, это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв, и ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо. Понимаешь? То есть ты просто... Мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие материальные, да, то, что когда там хочется машину, хочется... там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет помощь от Вселенной и от всего... от всех, кто рядышком.
1: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение? Ты понимаешь?
2: Гордость.
1: Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
2: Ну, ты сейчас говоришь, да.
1: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
2: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
1: На текущий момент?
2: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути. Угу. То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, 100-этажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
1: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути, но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, то ремесло какое-то пока что, кто уже более-менее большие компании. Но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
2: Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет, и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там, произвести. Ну, вот, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Да, вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает, да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть, много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу, да. Это второе, это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, выбрать направление, и дальше, если ты это направление выбрал, в нем качественно, последовательно работать. Да? Потому что вот мы растем в среднем на 50% каждый год. Угу. Да, вот в течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то там за 5 лет ты вырастаешь... По-моему, раз в 30. За 10 лет ты вырастаешь. По-моему, ну,
1: что-то... Не суть, да. Я про геометрическую прогрессию работаю.
2: То же самое, да, кстати, немножко в сторону уйти. Ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера...
1: Да, да, там что-то 19 раз или что-то.
2: За год ты вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет?
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность. Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создает вынужденные сбережения, а это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени.

0: и нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны, выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Действительно, есть такой нюанс, что отличники – это часто не умные, а послушные. И действительно, послушные люди добиваются в жизни, как правило, меньше. Просто потому, что судьба любит смелых, судьба любит дерзких, и иногда нужно нарушать правила, если хочешь добиться успеха, причем в любой стезе. И поэтому действительно, когда мы смотрим на школьные оценки, тройка – это не всегда оценка знаний, это иногда оценка строптивости. И вот эти строптивые ребята действительно потом часто оказываются успешными, просто потому что смелые. Не потому что они там, не знаю, прыгают с 20-этажки без парашюта, а потому что не боятся попробовать, дерзят системе, дерзят начальнику, дерзят обстоятельствам. Вот эти черты характера, кого-то они сделают наркоманом под мостом, а кого-то выведут в топ.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
2: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
2: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
2: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмонсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
2: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
2: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? тюремным заключением, арестом имущества, всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа, речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт, изобрел, прославился. Не вышло, ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
2: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
2: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
2: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами, и именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
2: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Впервые с января текущего года в России было зафиксировано снижение продаж новых легковых автомобилей. В августе они уменьшились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 114 тысяч единиц, подсчитали аналитики Автостата, опираясь на данные АОППК и собственную сегментацию рынка. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение с эффектом высокой базы предыдущего года, когда наблюдался всплеск спроса из-за изменений в утилизационном сборе. Бренд «Лада» по-прежнему лидирует на российском авторынке. В августе его продажи снизились на 2%, достигнув 27 тысяч автомобилей. На втором месте оказался ХВЛ, который показал падение продаж на 9%, до 14 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров Tenet с результатом в 12 тысяч автомобилей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села – чемпион Европы по вольной борьбе – Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко ж ты работаешь, и много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу, и 2-й трачу, в долг даю. Так что мне достается всего только 1 грош. Как же ты жить ухитряешься?» А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош». «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь. «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился. Теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня и остается на себя только 1 грош». Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько сейчас ресторанов в Дубае?
2: Три.
1: Три? Они более прибыльные?
2: Или сейчас они летом, они, конечно,
1: не прибыльные.
2: Но могу тебе сказать, что, например, те же самые Сельчуки, Чехана зашла в первый же день, мы сейчас их будем развивать сильно. И я думаю, что я в этот сегмент буду больше заходить, а не в лакшери, потому что в лакшери очень тесно.
1: У тебя опять что не открывай, Васильчики, да, номер один,
2: знаешь,
1: все равно.
2: Но там это еще лучше, чем здесь, объясню почему. Очень крутой продукт, там продукты. Мы можем держать, у нас средний чек 150-170 дирхам, это 50 долларов.
1: Да,
2: для
1: дешево,
2: Дубая
1: дешево.
2: Это просто бесплатно. Но при этом качество еды намного лучше, чем здесь, да. Потому что продукты я могу там. У нас здесь тоже хорошо, понятно, вкусно, но все равно средний чек 1500 рублей тебя ограничивает использовать самые лучшие продукты. Понимаешь, я не могу краба у себя использовать много, потому что я не смогу его продать, я не смогу самое лучшее мясо использовать там и так далее. Мы стараемся максимально делать по соотношению цены и качества, но лучше я не могу, а там могу. И получается так, что там очень вкусно, очень качественно и очень дешево. И люди, даже иностранцы, 50% которых ходят к нам в ресторан, они просто ходят завтракать, обедать и ужинать. Многие. Mm-hmm. Без алкоголя, чтобы ты понимал, ресторан. Только с кальянами, да. И я увидел, что вот в этом есть развитие. А
1: зачем вообще другие открывать? Вот эти лакшери, там каждый штучный, каждый...
2: Слушай, геморрой. Я вот Бёрдс открыл, думаю, ну ладно, пусть будет, да. Ну вот сейчас мы открыли его, сейчас с осени запускаем. Но согласен, вот не буду. Вот
1: потом у тебя в Турции какие-то,
2: да,
1: проекты.
2: Да. Мне сын говорит, папа, вот смотри, Чехана работает супер. Быстро, понятно, можно тиражировать. Давай не будем больше. Я говорю, давай не будем, все, делаем. И в Москве мы делаем сейчас крутой проект. Я тебе потом расскажу про него. Это такой закрытый. Я его для Дубая придумал. Вот что сейчас хочу прям сделать. Хотя я думаю, больше не буду рестораны открывать. Так чисто франчайзинг продаем и все. Вот это я хочу прям сделать в Сити. Там делать такой формат. Я как бы квартиру себе делаю. Пентхаус. И это будет проект для гостей. Такой закрытый, закрыто-открытый.
1: Сейчас, кстати, хотел спросить, кроме ресторанов, что у тебя еще
2: есть? У нас есть компания CTR, которая занимается мониторингом воздуха. Мы вышли на международный рынок. Это номер один компания в России, которая знает технологии уже. Я в нее зашел, правда, 5 лет назад, когда она уже была. Мой партнер, фаундер, он ее придумал в свое время. Он из Новосибирска, он физик. Дима Трубицын, гениальный человек. Есть компания Тион, она тоже наша, мы там партнеры, это очистка воздуха. Есть компания СТЕР, которая мониторингом занимается воздуха и внутри, и в помещениях, и в промышленных зонах, и вообще. Они придумали портативные.
1: Ты в своих домах, квартирах,
2: да, естественно,
1: все ставишь.
2: Конечно, вот. И в ресторанах, кстати, тоже. Это хороший бизнес. Я много инвестирую, на вас, на всех насмотрел стартапы, не всегда удачно где-то попали, пошли в медицину, там, ну, сейчас вроде... Ну, так не скажу, что круто, но зафиксировали какие-то убытки, что-то продали и так далее. Я в стройку зашел в какую-то. Ну, то есть
1: Ты как ангел, получается, раздавал там чеки.
2: Да, было такое, да. Потом понял, что это не нужно, да, и надо все-таки заниматься чем-то. Ну, что-то зашло, что-то не зашло. Какие-то вещи нормально развиваются, какие-то хуже. Какие-то мы зафиксировали, забыли. У меня брат не пошел в отдельный проект. Говорит, Леша, нет, я сначала пошел, говорит, нет, давай лучше. Я в ресторанах, я дальше двигайся сам, потому что я не хочу. Он очень, у меня брат очень структурированный человек. У него должно быть все каждый день. Вот, любое изменение. Он, то есть, каждый день бегает. У меня брат в 55 лет подтягивается 40 раз, чтобы ты понял, за голову. То есть он занимается спортом, у него четко все. И его немножко это все разбивает. И это тоже его раздражало, видимо, мои вот эти полеты. Знаешь, я же... Ну, ты знаешь, ты так же... это надо, там везде активы.
1: Да, какие-то там земли ты покупал.
2: Какие-то эти вещи, которые потом раз...
1: Но это все равно мелочь по сравнению с рестораном бизнеса. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит группа твоя?
2: Да нисколько она не стоит.
1: 100 ресторанов.
2: Да нисколько, ну невозможно это продать. В том-то все дело, понимаешь? Самая большая проблема на сегодняшний момент, то, что у нас нет... Это же арендный бизнес, понимаешь?
1: Да.
2: И если в Дубае, чтобы ты понимал, мультипликатор 12 ресторанного бизнеса. А у нас, если за 3 ты продашь, это будет праздник.
1: Но если бы мультипликатор был 3, сколько он стоит такой бизнес?
2: Если бы что?
1: Если взять мультипликатор 3.
2: Ну, было бы, наверное, сейчас скажу тебе сколько. Всей компании большой, ну, я думаю, они больше, чем 50 миллионов, наверное, долларов вся компания. Не, побольше. Ну, до 100. Если все вот проекты, к которым мы имеем отношение.
1: Ну, это нет смысла продавать просто с таким мультипликатором.
2: Слушай, мы думали IPO сделать сейчас народное. Сейчас думаем, подумаем об этом.
1: Да. Сейчас очень многие об этом думают.
2: Да, да, да.
1: Все одновременно думают.
2: Да, да. Это да, это, наверное, хорошо в России, народное IPO.
1: Да, есть такая тема.
2: Тем более у нас это такой продукт народный, понимаешь? У нас люди любят. Нас пользуют каждый день. То есть они... Я думал про это. Но так, чтобы продать... Понимаешь, у нас же франчайзинговый проект, там это сложно все очень структурировать, да, для того, чтобы продать,
1: чтобы... У тебя вообще бренд... уникально, у тебя все эти инвесторы везде, да, разные, они тебе все пишут, как ты вообще с этим?
2: Ну,
1: это... я знаю, ты, например, вот я сколько тебе не писал, у тебя ответ приходит в течение 10 секунд. И все вопросы ты сразу решаешь. Ну, как бы. Я себе представляю, сколько тебе сообщений
2: много,
1: приходит.
2: Много, да. Но я сейчас много с,
1: от партнеров, с... там, что у меня, ну, там, что, почему.
2: Ну, обычно партнеры пишут, когда плохо что-то.
1: Да.
2: Поэтому, слава богу,
1: они тебе благодарности не пишут каждый вечер. Леша, спасибо тебе.
2: Нет. У нас, кстати, был триггер, это ковид, когда я с некоторыми расстался, с партнерами даже вышел просто.
1: Они показали себя с худшей стороны. Как себя люди показали? Что там, какие проявления были?
2: Ну, просто, что все плохо, денег не дадим. Я говорю, ну ладно, давайте это пока. Когда все хорошо, понимаешь, все говорят, был у меня один проект, к сожалению, не буду говорить, какой недавно, из которого я вышел. Партнер мне говорит, а у нас не пошло все не так, как должно было быть. Тем более, это Дубай, кстати. Там чуть дольше открылись, больше инвестиций. Чуть хуже стали работать, потому что законодатель...

0: по-дружески расстаемся со всеми, я только с одним из партнеров не общаюсь, ну, потому что просто мне энергетически это не важно, и за одним, за всю историю, с одним или с двумя, вот за 25 лет, с кем мы даже что-то делаем, там, с одним уже ничего не делаем. А со всеми, понимаешь, мне мой брат говорит, Леш, как ты так умудряешься дипломатично? У нас недавно была ситуация, нас хотели выгнать с одного помещения с Васильчуками, в котором мы вложили кучу денег, ничего не отбили. Но так получилось, партнеры что-то поругались там с моим братом. Там, ну, какой-то был чисто личностная история.
1: Владельцы недвижимости.
0: Да, да, да. И мы уже собрались уходить, все. Уже зафиксировали там большой... Там, ну, мы деньги вкладывали огромные, там, на наше понимание, больше там, 2 миллионов долларов. И я уже в последний момент говорю, нет, я все-таки встречусь и проговорю с ребятами как-то. И мы встречаемся, мы там остались, мы договорились, все решили. И мне мой брат говорит, Леш, как же ты, какой ты молодец, как, вот я так не могу, как ты умеешь находить какие-то вещи, вот договариваться. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Потому что наше эго нам мешает всегда принять какие-то решения, которые будут полезны всем. Всегда есть точка между нами, которую мы как-то плюс-минус одинаково от нее находимся, которая устроит всех. Всегда. И надо взвешивать. Ради чего ты? Ради собственных амбиций? Что ты выиграешь? Что выиграешь? Кто выиграет и кто проиграет? Вот надо стараться находить, да, эти точки. В любых отношениях, в дружбе, в партнерстве, в семье, в любых. Когда ты увидишь, что нет этой точки, все, тогда понятно. Но когда, ну, до последнего... Когда она есть, надо находить. Я в этом все время говорю, да.
1: Интересно, потому что вот у меня, вот ты как раз в этой бане был в Сочи, у них была баня в Москве.
0: Да, у бедолаг.
1: И
0: вообще,
1: их выгнали, да, оттуда. Просто владелец пришел.
0: И сказал, я хочу сам этот бизнес.
1: Да, делать. Просто, да. И у них по договору они не предусмотрели или что-то там. Что вообще в таких случаях можно делать? Я так понимаю, он просто там, когда пришел на эти переговоры, там были люди с оружием и так далее. И, ну, вот вообще, что бы в таких моментах ты сделал бы?
0: Ну, раз ты уже сделал такое, что ты подписал договор, где ты на птичьих правах сидишь, то ты должен на старте взвешивать то, что ты завтра можешь оттуда уйти. Но это часто бывает при неопытности. Коля же, он только начинал бизнес, понимаешь, он же очень вдохновленный, он пришел, все, мы сейчас сделаем. И забыл. И так, вот еще раз говорю, честным к себе, мы должны всегда взвешивать и понимать, что на что мы готовы идти, если будет так? Вот если меня завтра придут и закроют, ты готов к этому или нет? Да. Любой договор, понимаешь, что ты когда его подписываешь, ты его читаешь, думаешь, ну, здесь есть ситуация, когда меня могут убрать. Готов я к этому или не готов? Потому что сегодня
1: отношения... А предположим, если у тебя в договоре есть, например, штрафные санкции, но он просто говорит, я не буду платить.
0: Ну, что, суд? Сейчас же, кстати, с этим гораздо проще, чем раньше. Раньше это были эти... Приехали, поговорили, ну, ребята в 90-х. Сейчас, ну, кстати, в его ситуации какие-то подъезжали даже с той стороны, да, какие-то эти неформальные структуры. Я говорю, иди в милицию, иди там в спецслужбы. Ну, так вроде там они решили нормально. Ну, решили правильно. Пришли люди, сказали, вы не правы, ребят, ну, давайте по-человечески решим. И в любой ситуации есть какие-то, я считаю, надо приглашать каких-то третьих людей, когда ты уже сам понимаешь, что вышло из-под контроля, уважаемых, находить уважаемых людей с той стороны, которым прислушиваются, со своей, чтобы они поднялись. У меня сейчас у одного моего друга, партнера, коллеги, тоже конфликт там корпоративный сильный, тоже там не туда все заводится. Я говорю, ну, надо, я даже вызываюсь, говорю, давай я попробую быть там, ну, модератором, но что-то пока не работает. Но я же вижу со стороны, что любая, в войне нет победителей.
1: Нет, там все остается разрушено. Нет. И часто, кстати, люди просто умирают от инфарктов.
0: Да, да, да, много было, ты же знаешь, на уровне, поэтому всегда находить компромисс. Я считаю, навсегда. Ну, когда ты уже видишь, что просто аллергия, токсичность. И иногда бывает такое, что ты выбрал не того партнера. По причине, ну, как бывает, знаешь, ты хочешь что-то сделать, денег нет. Ты думаешь, ну, так молодежь думает. Ну, вот есть один, который там... Вроде встретился, вроде деньги есть, но он там что-то по каким-то личностным качествам мне нет. И ты начинаешь закрывать на это глаза, думаешь, ну деньги-то есть, все же получится. Ты сам себя заводишь в эту ситуацию. Ты уже так всегда бывает, ты же видел, что что-то не то. Потому что на уровне энергии, на уровне, да, фундаментальных ценностей на старте понятно.
1: Да, да, да. Ну вот видишь, владельцы недвижимости, которые, кстати, думают, что я сейчас этот бизнес быстро заберу... Обычно там ничего не получается, потому что владеть каким-то зданием, ну вот у меня тоже много там, я никогда не буду думать, о, он же качает,
0: я сам

0: делают.
1: Да, там, о, зачем мне просто аренду получать, если я могу там...
0: Ты потому что мудрый, умный, опытный человек.
1: Это удивительно, конечно. У них обычно же ничего не получается. Но это часто распространенное. Кстати, вот у меня у водителя тоже сервис, он качал. Как только он начал зарабатывать, то же самое. Типа, я буду сам здесь сервис делать. Вот это такая ошибка. У тебя же тоже есть бизнес-недвижимость. Это депо, я так понимаю.
0: Ну, это да,
1: вы
0: да,
1: это
0: да,
1: больше недвижимость,
0: да, и
1: вы
0: сдаете. Да, у нас не только это, у нас несколько, да.
1: Как тебе нравится вот именно быть арендатором?
0: Прекрасно.
1: Когда пусть они там муравьи там бегают.
0: Прекрасно. Это самый легкий, самый понятный, самый беспроблемный бизнес, который есть вообще аренда.
1: Ты строишь депо.
0: Да,
1: берешь...
0: Да. Не, ну, там надо сложно управлять, маркетинг, там, это тоже да, целый процесс. Да, да.
1: Но все равно ты как владелец
0: рынка. Все равно ты, да, мы все равно там как бы сдаем в аренду. То есть он такой, он не сильно интересный с точки зрения энергии такой уж, но он хотя бы четко понятно, его просчитать гораздо легче, чем что-то другое. Аренда тоже, ну сейчас же аренда что, ну, офисы строить, ну да, может быть. Торговый центр, это уже все, это не рабочая история абсолютно. Просто не рабочая. У нас есть там... Ну, короче, я смотрю, там 25-30 лет окупаемости. Ну, куда у нас ставка 20 годовая? Какие 25 окупаемости? Как это вообще?
1: Ну, при 20% ставке безрисковой вообще практически все инвестиции, да, ну, да, там весь private
0: equity. А я не считаю это 30 лет окупаемости без учета 20% ставки. Это просто вот так возврат денег, когда ты вкладываешь что-то, строишь какой-то торговый центр или сдаешь его в аренду. Все, умер торговый, умерли. Я не знаю, как они зарабатывают торговый центр. Не понимаю, на чем.
1: Да. Ну, сейчас развлечения, там какие-то
0: там
1: другие.
0: Депо, понятно, там очень большая ставка, там большой трафик. То есть да, мы,
1: трафик,
0: нам,
1: сейчас люди, только
0: нам
1: люди, человека
0: поток. Продать, да, мы продаем человека поток. Нам удалось сделать так, чтобы в это место ходит много людей. Поэтому на этом трафике люди зарабатывают, они просчитывают. А так просто иди, вот новый торговый центр открой. Нет, все попали.
1: Спасибо тебе огромное за твои мысли. Поговорили про жизнь. Не только про бизнес. С ресторанами уже и так все понятно. Значит, последний вопрос все-таки.
0: Давай.
1: Вот если взять рестораторов Новиков, там, Зарьков, Васильчуки, в мировом рейтинге, если бы ты делал мировой рейтинг рестораторов, как высоко бы стояли вот, русские фамилии?
0: На первых 10 строчках, я думаю, реально. Если все во внимание брать все, весь подход всех тех людей, которые ты назвал, я не видел в мире таких людей, которые бы так круто, как в России делали все рестораны. Мое мнение, что я преклоняюсь перед ними, каждый из них талантлив безумно. Каждый, понятно, своеобразно по своей дороге двигается, но продукт, который они делают, в мире такого продукта мало.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Лекции Джордана Питерсона собирают миллионы зрителей и слушателей по всему миру. Его книга «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» переведена на более чем 40 языков и разошлась тиражом более 5 миллионов экземпляров. А одно его выступление стоит от 175 до 150 тысяч долларов. Профессор психологии щедро делится советами, которые меняют жизни людей. Порой они отличаются от того, как мы привыкли смотреть на этот мир, и в этом находит неповторимость профессора психологии. «Не будьте рабом глупых правил», — так заявляет Питерсон, призывая людей смотреть шире идей, которые бытуют в нашем обществе, и каждый день искать новые способы своего совершенствования. А начать профессор предлагает с привычек для вашего тела. Джордан Питерсон говорит, что любой успех начинается с вашего мозга и тела. Улучшить свою память, когнитивные функции и расширить диапазон концентрации можно благодаря нескольким простым, но очень дельным советам. Питерсон советует просыпаться каждый день в одно и то же время, желательно по утрам. Ваш завтрак должен быть полноценным, а во время приема пищи избегайте большого количества углеводов и сахара, особенно с утра. Питерсон уверен, что эти две простых привычки способны вывести вас на стабильное эмоциональное и физическое состояние. Именно оно требуется каждое утро, чтобы достичь значительных успехов. Анализируйте себя. Профессор Питерсон настоятельно рекомендует сравнивать себя с собой вчерашним, а не с кем-то сегодняшним. Постоянное сравнение себя с другими – мрачная реальность нашего времени. Мы всегда находим кого-то, кто лучше, чем мы. В итоге каждый раз чувствую себя хуже других. Для начала осознайте тот факт, что вы всегда найдете того, кто будет что-то делать лучше вас. Поймите, что так будет всегда, потому что это заложено в человеческом поведении. Отпустите такие мысли, прекратите бессмысленное сравнение себя с другими людьми. Как только вы осознаете этот принцип, жить станет проще, а достигать поставленных задач легче. На самом деле самое важное – это то, насколько мы выросли по сравнению с тем, какими мы были в прошлом. Питерсон советует ежедневно находить то, что можно в себе немного улучшить. Более того, записывайте эти мысли, чтобы понимать, к чему двигаться. В долгосрочной перспективе это приведет к значительным изменениям в вашей жизни. Займитесь своим ростом. Этот совет отлично дополняет предыдущий. Джордан Питерсон подчеркивает важность роста, но не путайте это понятие с успехом. Ваши внешние достижения, такие как крупные суммы на банковском счете, внешний вид или влияние в обществе, ничего не значат, если у вас нет внутренней самореализации. Питерсон подчеркивает, что настоящий успех приходит тогда, когда наряду с материальными достижениями мы растем умственно и духовно. Все это взаимосвязано, и если развиваться, то только во всех направлениях одновременно. Поэтому, чтобы победить в жизни, займитесь своим ростом. Слушайте других. Мудрые люди снова и снова подчеркивают силу умения слушать. Питерсон закрепляет эту мудрость в своем правиле. Предположите, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. Слушать и быть понятым – жизненно важные потребности человека. Когда мы слушаем других, они не только чувствуют, что их понимают, но и знакомят нас с новыми идеями. Частенько гениальные мысли рождаются в момент разговора, обмена мыслями и опытом. Не пренебрегайте этим советом. Чтобы научиться слушать, полезно будет делать итог в разговоре с собеседником. Это позволит убедиться в том, что вы полностью поняли оппонента, а также прояснит вашу мысль. Научитесь писать. Питерсон считает этот навык одним из самых необходимых в 21 веке. Профессор объясняет это тем, что письмо способствует запоминанию и помогает организовать свои мысли. Чтобы что-то хорошо написать, нужно прежде всего подумать, о чем вы пишете. А чтобы подумать, необходимо об этом где-то узнать, прочитать, провести исследование. После вам необходимо применить свои креативные навыки, чтобы создать хороший текст. Вместе с этим информация, вкладываемая в буквы, слоги и предложения, должна быть отфильтрованной, полезной и упорядоченной. Более того, если вы умеете хорошо писать, вы можете выступать публично. Весь этот процесс помогает организовать работу мозга, прояснить свои мысли. Казалось бы, мы просто пишем. Но сколько процессов на самом деле задействовано? Если вы умеете писать, у вас есть сила, убежден Питерсон. Перестаньте делать то, что вам не нравится. В своей книге «За пределами порядка» Джордан Питерсон призывает людей перестать тратить время на то, что им не нравится делать. Особенно это касается карьеры. «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не приносит удовлетворения», считает профессор. «Если вы не получаете удовольствия от своей работы, вы не сможете выкладываться в нее на полную. Мало того, что ваше эмоциональное состояние будет на дне, вместе с этим и финансовые успехи тоже не будут блистать». Человек без желания и мотивации не хочет делать большего, чтобы получать большее. Этот урок применим во всех сферах жизни. Подумайте прямо сейчас о том, приносит ли удовольствие то, чем вы занимаетесь. Если ответ однозначно позитивный, значит вы на своем месте. Остается поднажать и добиться финансовых успехов. Осталось совсем чуть-чуть. Если есть сомнения или точное понимание, что вы не на своем месте, немедленно начните менять свою жизнь. Правда перед самим собой сделает вас свободным и готовым достигнуть новых вершин. Риск делает вас выносливыми. Оставьте детей в покое, пока они катаются на скейтборде. Довольно интересный совет от Питерсона. Суть его заключается в том, что профессор проливает свет на человеческую склонность получать удовольствие от некоторого элемента опасности и извлекать из него уроки. Мы живем в небывалом комфорте по сравнению с нашими предками, и это делает нас слабыми, говорит Питерсон. Смысл этого правила заключается в том, чтобы позволить нам и нашим детям подвергаться определенному риску. Это способствует формированию устойчивости. Мелочи спасут вашу жизнь. Когда все идет наперекосяк, Джордан Питерсон советует обращать внимание на самые мелкие детали, которые приносят радость. Часто жизнь бросает нам вызовы, которые выматывают. Разбираться в кризисных ситуациях сразу не самое лучшее решение. Вместо этого нужно замедлиться и сосредоточиться на том, что находится перед нами. Решайте проблемы понемногу и старайтесь делать то, что скрашивает ваш день. Потихоньку ваш пазл будет складываться, и жизнь начнет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

Личный коуч. Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане ситуация с топливом начинает улучшаться. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Так, в Махачкале открылась одна из АЗС, которая была закрыта из-за нарушений до начала топливного кризиса. Рамазанов также отметил, что власти отдельно будут разбираться с ценовой ситуацией на топливо. В Дагестане полным ходом идет подготовка к Гамзатовским дням, масштабному культурному событию, приуроченному к 103-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. Мероприятие начнется 7 сентября в историческом парке «Россия. Моя история». По 9 сентября Махачкалу, Каспийск, Дербент, Гунип и Хунзах объединит международный литературный фестиваль «Дни белых журавлей». В день рождения поэта 8 сентября у Русского театра состоятся концерты и торжественный парад. Миноборнауки Дагестана завершило оформление документов и распределение педагогов по программе «Земский учитель». В этом году в сельские школы пришли 30 высококвалифицированных преподавателей, что втрое больше, чем в прошлом году. Больше всего учителей, а именно 12 человек, были направлены в Карабудахкенский район. Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем по итогам первого полугодия этого года увеличился почти на 20%. Об этом заявил статс-секретарь замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Он также подчеркнул, что между двумя странами наблюдается высокий уровень сотрудничества в области государственного портового контроля. Впервые с января продажи новых легковых автомобилей в России снизились. В августе они упали на 6,5%, сообщили аналитики Автостата. Эксперты связывают это с эффектом высокой базы прошлого года, когда спрос вырос из-за изменений в утильсборе. Из-за глобального потепления в России за последние годы появилось около 30 новых островов, преимущественно на севере, где ледники растаяли. Самый крупный из них на земле Франца Йосифа имеет площадь около 200 квадратных метров, что в 3 раза больше Манхэттена. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «Динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине на 72-й минуте был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «Динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «Динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во Всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали 2-ю победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Локо» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 7 сентября, понедельник. Мы начинаем новую неделю вместе на Диалог ФМ. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто едет на работу. Если только собираетесь вставать, у вас есть еще несколько минут сделать вид, что понедельник вас, ну, не пугает. А если вы проснулись сегодня и первая мысль возникла, а можно обратно во вчерашний день, поверьте, вы сегодня не одиноки. Я желаю вам сегодня только одного – не торопиться жить настолько, чтобы забыть нормально прожить этот день. Вы кофе выпили, настроение нашли и пошли делать этот понедельник вместе с нами. Это Диалог ФМ, мы начинаем утро на Диалог ФМ.

0: Вице-премьер Александр Новак посетил павильон «Душа России» на Восточном экономическом форуме. Экскурсию для него провела заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина. В павильоне представлены изделия народных промыслов и авторские работы мастеров со всей страны. Маринина отметила, что проект создан, чтобы показать многообразие традиций народов России и помочь им найти место в современной экономике. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года. Посещаемость торговых центров снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых и многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. Арабский язык официально войдет в школьную программу как возможный второй иностранный язык с 1 сентября этого года. Об этом сообщил премьер-министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет не станет обязательным для всех сразу, его будут вводить постепенно. В тех школах, где есть спрос, кадры и необходимые условия. Тем временем английский останется одним из популярных и востребованных языков для изучения. Россиянам ни в коем случае не следует выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом в интервью ТАСС предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. Кстати, по его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленника, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Васенин призвал бережно относиться к своим учетным записям и не передавать посторонним данные, которые могут использоваться для получения контроля над аккаунтом. Студентам надо поставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без обращения к искусственному интеллекту. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова. Ее слова передает ТАСС. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Вместо тотальных запретов педагоги должны разрабатывать задания, которые невозможно решить простым запросом. Основной упор следует делать на задачи, которые требуют творческого подхода, личной позиции и критического мышления. В Владивостоке прошел большой концерт «Душа России», язык который понимают все. Он стал частью культурной программы Восточного экономического форума. Его посетили около 100 тысяч человек. На сцену вышли Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Гарик Сукачев, Клава Кока, Люся Чеботина и другие артисты. Также выступили китайские дуэты на русском и китайских языках. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний. Эксперт подчеркнул, что плохая путина также приведет к подорожанию лососевых и красной икры. По его словам, трудно сказать, насколько именно вырастут цены, но они пойдут вверх и дешевле, чем в прошлом году. Продукцию точно не будет. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что темпы вылова лососевых остаются в 2,5 раза от прошлогодних. К семейству лососевых относятся семга, горбуша, кета, мерка, форель, кижуч и чавыча. Врач-нарколог Марина Калюжная объяснила, почему нельзя лечить похмелье алкоголем. Она об этом рассказала в беседе с Лентой.ру. По словам врача, если человеку с утра нужна рюмка, чтобы стало легче, это уже признак формирующей зависимости. С точки зрения фармакологии, временное облегчение объяснимо, к утру алкоголь выводится из крови, а нервная система остается перевозбужденной, из-за чего возникает дрожь, тревога и сердцебиение. Новая доза алкоголя гасит это возбуждение, возвращает организм в привычное состояние. Но утренняя доза алкоголя – это не лечение, а отсрочка, говорят специалисты. Это не снимает похмелье, а лишь продлевает опьянение. Рынок электронных книг в России за первое полугодие вырос на 10% и достиг 11,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор компании «Литрес» Сергей Анурьев на Московской международной книжной ярмарке. Центробанк не допустил инфляции и подготовился к новому циклу инвестпроектов. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам президента, инвестиции снизились из-за сознательной политики подавления инфляции. Но теперь развиваться можно будет и без этого. При этом, как добавил президент, что сейчас главная задача государства – создавать комфортные условия для бизнеса. Причем частные инвестиции должны быть ключевым стимулятором экономики. Как все-таки бизнес отреагировал на выступление президента, давайте услышим наших коллег.
1: Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума говорил не только про политику, историю и боевые действия. Президент подробно рассказал о проблемах делового климата и объяснил экономическую стратегию властей на ближайшие месяцы. В частности, Путин признал успех ЦБ в борьбе с инфляцией, которая раньше была двузначной, а теперь опустилась до 6%. При этом денежно-кредитную политику регулятора он назвал не слишком жесткой и заявил о некритичности дефицита бюджета. Но ключевые риски для бизнеса пока сохраняются, рассуждает глава Комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
2: Эта ситуация очень разнится по отраслям. Все зависит от того, как индивидуально компания, взвесив все за и против, будет двигаться. И здесь нет общего рецепта, и мне кажется, что очень зависит от кейса компании непосредственно. Неопределенность сохраняется, она очень давно живет с нами. Индивидуальная способность, может быть, даже экспертная какая-то индивидуальная оценка самого владельца проекта позволяет лавировать среди этих обстоятельств. Невозможно среднесрочные планы создавать, потому что ситуация меняется каждый день.
1: За последний год индекс Мосбиржи упал на 800 пунктов, а 20 июля он опустился ниже отметки в 1900, впервые с осени 2022 года. В августе показатели скорректировались, а в сентябре колеблются в районе 2200 пунктов. Владимир Путин заявил, что российский фондовый рынок обязательно восстановится. По его словам, сейчас он находится в небольшом минусе, но после вернется в прежнее состояние с укреплением макроэкономических показателей. Для этого нужна позитивная повестка, отметил в беседе с «Коммерсант ФМ» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
3: Иногда настроение, которое царят на московской бирже среди инвесторов, немножко расходится с этим оптимистическим трендом, поскольку заемные средства продолжают быть дорогими, справедливо, потому что социальный аспект антиинфляционный никто не отменял. Технологии поступают трудно, мы по-прежнему под санкциями, рабочая сила малодоступна и в связи с неким кризисом высшего образования. Короче, труд, капитал, технологии, три составляющих нашей экономики, пока труднодоступны. Поэтому, хотя посыл и оптимистический, реальность пока ему не соответствует.
1: Владимир Путин заявил, что банковская система остается прочной, а слухи о заморозке вкладов он назвал вбросами. Президент отметил, что экономика находится в абсолютно стабильном состоянии. Он также сказал, что в борьбе с инфляцией важно не дойти до переохлаждения. Первые заморозки уже ощущаются, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: При такой стоимости денег основная часть, мы это видим в регионах, не строит никаких планов по дальнейшему открытию, развитию, дополнительным производствам и так далее, потому что практически невозможно это все свести, концы с концами, окупить проекты очень долгие вообще получаются. То, что президент сказал, что банки зарабатывают, это реально так. У бизнеса ничего не остается. Ты фактически, делая что-то новое, модернизируешь через вот эти ставки, ты фактически всю свою прибыль, которую зарабатываешь, отдаешь банкам вот те проценты, которые сейчас действуют для бизнеса.
1: Владимир Путин также прокомментировал возможность разрешения конфликта России и Украины. По его словам, шансы есть, а Москва и Киев сохраняют контакты по линии спецслужб.
0: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Первый банкомат появился в 1967 году в Лондоне. Люди впервые смогли получить свои деньги без похода в банк. Сегодня мы удивляемся, когда банкомат не работает. А когда-то это было чудом.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем – русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: учеников. По его словам, школа обязана бесплатно предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой. Исключение составляет только пособие для факультативов, посещение которых добровольно. В российских школах начнется месяц профориентации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в виде обращения к участникам форума «Россия. Мои горизонты», передает РИА Новости. Министр сообщил, что в школах во всех регионах в течение почти 4 недель пройдут профориентированные мероприятия, которые дадут старт этой работе в новом учебном году. По его словам, масштаб беспрецедентный. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллионов учеников. Кравцов также рассказал, что в федеральном проекте «Билет в будущее», который помогает школьникам определиться с профессией, задействует на более 14 тысяч партнеров. В прошлом учебном году их было 1,5 миллиона школьников. Там же приняли участие в профессиональных пробах. Трехсторонние встречи лидеров России, США и Китая нельзя исключать. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, есть идея уже, и эта идея вброшена в публичное пространство. Однако говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Основной вопрос сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона. Привычка постоянно опаздывать может быть сигналом депрессии, СДВГ и другого расстройства из глубоких неврозов. Об этом рассказал психолог Марьяна Абрамитова. По ее словам, при депрессии человеку физически не хватает энергии на элементарные сборы из-за психомоторной заторможенности. Люди с СДВГ страдают от временной слепоты, мозг неверно оценивает интервалы. Неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может привести к штрафу в 2,5 тысячи рублей. Об этом заявил заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков. По его словам эксперта, сама по себе установка вытяжки не запрещена. Ответственность может наступить, если собственник нарушил требования к вентиляции и провел самовольное переустройство помещения. Одним из основных распространенных нарушений является подключение вытяжки с принудительным вентилятором к общедомовой системе вентиляции, если такое решение не предусмотрено проектом задания. При неправильной организации воздухообмена работа вентиляции может нарушаться, запахи и загрязненный воздух поступать в соседние квартиры. Горькое известие. Так в институте Гёте отреагировали на прекращение своей деятельности в России. Закрываются все три отделения в Москве, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Решение принято в ответ на аналогичные меры властей Германии в отношении русского дома в Берлине. Правительство ФРГ пошло на такой шаг после инцидента с беспилотником в аэропорту Германии. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что ушла очередная эпоха. Давайте послушаем самого Дмитрия Дризе.
1: Россия закрывает Гёте-институт. Это ответ на закрытие русского дома в Берлине. Президент данного учебно-просветительского учреждения Геши Йост назвала происходящее горьким концом эпохи германо-российских культурных связей. Если кратко, институт Гёте продвигает культурные ценности, в том числе немецкий язык, что позволяет, вернее сказать, упрощает студентам поступить затем в вузы Германии. Это ворота на Запад. Наверное, можно и так сказать. Соответственно, русский дом в Берлине – это ворота в Россию для желающих немцев. Окно на Запад не закрывается окончательно. В Российской Федерации продолжают действовать, в частности, французский институт, испанский институт Сервантеса и венгерский Листа. Кто-то, наверное, скажет, их судьба также незавидна. Ответ очень простой. Что-либо прогнозировать на данном историческом этапе очень непросто. Вот, например, аналогичный британский совет закрылся еще в 2018 году в связи с делом Скрипалей. Если кто забыл. Гёте-институт, как известно, подвергся той же участи после событий в аэропорту Лейпцига. По идее, можно сказать, не мы начали, они первые закрыли аналогичные российские структуры у себя, так что пришлось отвечать. Дипломатов высылают, туристов не желают видеть, правда, пока все-таки пускают. В общем и целом, не Россия опускает занавес, а именно бывшие партнеры. Наверное, и у европейцев найдутся некие аргументы, чтобы с этим тезисом поспорить. Они обвиняют Россию в организации гибридной войны, ни больше, ни меньше. Хотя при всем при этом занавес, что опускается, пока что нельзя назвать железным. В те времена, когда он был таковым, мы еще не вернулись. По этому поводу можно порадоваться. Хотя, конечно, до этого недалеко. В чем, собственно, главная проблема? Германия на протяжении более чем полувека была основным европейским партнером России. В немецкой транскрипции это называлось «изменение через сближение». Фундамент заложили еще в советские годы. Вспоминаем легендарное соглашение «Газ-трубы», подписанное в далеком 1970 году. Контракт еще называли «сделкой века». Так что сейчас в очередной раз уместно сказать «ушла эпоха». Сначала был развод экономический, и вот наступил развод культурный. Причем, если прикинуть, даже бегло выгоду, полноценной замены на сегодняшний день, похоже, не наблюдается.

0: Чем это не повод лить слезы и впадать в депрессию? Есть такое мнение, что сами бывшие партнеры назад попросятся, а мы еще подумаем, соглашаться или нет. И власть у них может поменяться. Придут новые силы. И такой вариант вполне возможен. Так что, как говорится, не все однозначно.
1: Бизнес стал чаще искать временных сотрудников. На площадках для поиска работы появилось рекордное число вариантов дополнительного заработка. В этом числе и доля квалифицированного персонала. Только один из сервисов предлагает сразу по 200 тысяч позиций в месяц. Тему продолжат мои коллеги.
2: Попасть в штат становится все сложнее. А если и удается найти работу, зарплатные предложения стали скромнее, отмечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры, по некоторым позициям на 10-20% ниже, чем год назад. Но при этом вариантов подработки стало больше. Только на ХХРУ в Москве порядка 44 тысяч вакансий. Менеджеру по подбору персонала, например, обещают 100 тысяч, а графическому дизайнеру на проектной занятости 200. Есть варианты и без опыта. Можно взять разовые смены в качестве анонимного покупателя, тестировать обслуживание. 1000 рублей за один поход в магазин. Чтобы забронировать подработку, чаще нужно быть самозанятым. И для соискателей такая вариативность открывает больше возможностей, считает партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин.
3: Работают где-нибудь 2 через 2, и вместо того, чтобы устраиваться на вторую работу, могут вот в эти свободные дни выходить, чтобы получать дополнительный доход. Скорость найма в ритейле такая, что утром человек ищет вакансию, а днем он уже сидит за кассой. Вот этот момент – это огромная экономия. Я не думаю, что этот рынок будет прямо сильно развиваться сейчас, потому что вышел закон, который запрещает одному самозанятому работать больше, сколько там, 70-80 часов на одного работодателя. Думаю, что это будет ограничивать рост этого рынка.
2: Работодатели действительно осторожничают при найме, сокращают вакансии и чаще прибегают ко временной экспертизе, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
4: Если можно не открывать вакансию, а увеличить нагрузку на нынешних сотрудников или нанять в команду помладше, подешевле, то, конечно, бизнес это делает, иначе не выжить. Резко снизилось количество предложений, особенно среди высших должностей. Довольно много отказов. Люди претендуют, например, на те же деньги, 1-1.5 миллиона. Сейчас должностей такого рода оплаты сильно меньше. Работодатели могут выбирать, часто склонны нанять чуть менее опытного человека, но который будет готов опуститься по деньгам процентов на 30-35.
2: Бизнес вынужден оптимизировать расходы, но аутсорсинг персонала все же негативный сигнал. Ситуация в экономике не оставляет выбора. 60% россиян, как показывает соцопрос Авито, планировали в этом году подработки. Грамотное совмещение якобы дает плюс 30% к окладу. Но примерно настолько же упали и зарплатные предложения, замечает основатель и управляющий партнер HR-студии Мария Алексеева.
5: Люди добирают эти 30% разными способами. Специалисты, которые могут продать свою экспертизу, они это делают. Классно, что есть такие сервисы. Заявить о себе и выделить 5-6 часов на формирование как раз того доп. Дохода. Вижу, что идут оптимизации структурные. Если раньше хорошо раздували административный аппарат, то фактически сейчас он оптимизируется. Если раньше у нас больше было запросов на подбор персонала, то сейчас на трудоустройство. В основном это, конечно, топы.
2: В поиске подработок и совмещений теперь не только линейный персонал, но и менеджмент среднего звена и даже топы. И их экспертиза сильно подорожала, говорит управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
6: Чаще всего это происходит в процессе поиска, потому что поиски удлинились вплоть до года. Поэтому в течение этого времени люди просто ищут варианты, как переждать. Но если мы говорим про квалифицированных сотрудников, то и подработки их часто находятся в зоне их же собственной компетенции. Выходят на проект на несколько часов в неделю. Если мы говорим про топ-менеджеров, то выходят на консалтинговые проекты и продают свои часы. Стоимость экспертизы растет. За час работы берется 25 тысяч рублей, и дальше до бесконечности нормальная ставка – это 50-70 тысяч рублей в час.
2: Ситуация на рынке труда остается напряженной как для работающих сотрудников. Пересидеть уже не получится. Бизнес стал тщательнее сканировать эффективность персонала. Так и для соискателей. Конкуренция ужесточилась. На 165 тысяч вакансий в Москве опубликовано 1 600 000 резюме. Так что подработка сейчас, пожалуй, лучший вариант для всех, кто в поиске.
1: Thank you. 7 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Друзья, давайте заглянем в историю и посмотрим, чем же интересен был этот день. Итак, 7 сентября 1812 году произошло одно из самых известных сражений Отечественной войны. Это Бородинская битва. Русская армия под командованием Михаила Кутузова сошлась с армией Наполеона у села Бородино. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Этот день считается национальным праздником страны. В 1945 году в Берлине прошел парад победы союзных войск. В нем участвовали СССР, США, Великобритания и Франция. В 1977 году США и Панама подписали договоры о Панамском канале, который предусматривает постепенную передачу контроля над каналом самой Панаме. В 1993 году День независимости Республики Дагестан отмечался в связи с принятием декларации о государственном суверенитете Дагестана в 1991 году. Ну и в 1995 году на экраны вышел фильм «Игрушечные солдатики». Ну что, вот такой вот он день, друзья. И Бородинская битва, и День независимости Дагестана, и все абсолютно воедино 7 сентября. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
0: Закрома Родины.
1: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкомат. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова передает ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную и прямую агрессию, уход из ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Он составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах социального фонда. Рост выплат связан с изменением в предельной базе для начисления страховых взносов. Средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника до наступления нетрудоспособности. Учитывается также страховой стаж. В 2028 году максимальная сумма больничного составит 8489 рублей. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем муниционным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение, если все акционеры единогласно согласятся, что это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке. Звезда взошла, да не та. Акции компании с третьего эшелона 3 сентября подскочили сразу на 22%. На пике ценных бумаг превышала отметку в 6 рублей за штуку. Но инвесторы, похоже, перепутали эмитента. Ранее президент Владимир Путин посетил на Дальнем Востоке верфь «Звезда». Искупать бумаги участников рынка принялись одноименной машиностроительной компании. Это, кстати, уже второй такой случай за неделю. Что вообще происходит на фондовом рынке? Давайте услышим наших коллег.
5: По иронии судьбы, та самая «Звезда» вовсе не публичная компания. Возможно, поэтому ее тезке, производителю дизельных двигателей из Петербурга, уже трижды повезло быть королевой бала, причем с очень точным шагом. Так, в 2022-м ее акции подскочили на 32% после заявления президента о том, что государство поддержит дальневосточную верфь для строительства танкеров для перевозки СПГ. В 2024-м на 8,5% на сообщениях о переговорах Роснефти и ВТБ о вхождении в состав верфи. И вот теперь на 22% после визита президента. Но, возможно, здесь стабильность действительно признак мастерства, рассуждает директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков.
6: Ситуация весьма распространенная. Насколько я помню, компания Zoom еще не вышла на IPO, а одноименная компания уже торговала. И когда Zoom получил глобальное представление, многие инвесторы покупали по ошибке акции Zoom, которая не имела отношения к продукту. Здесь сложно сказать, что двигает людьми, либо ошибка, либо какой-то изначальный умысел, что одноименная компания взлетит. У нас сейчас весь рынок торгует по новостям геополитическим. Почему не торговать отдельными компаниями тоже в новостной повестке?
5: Ранее на этой неделе досталось крупному российскому застройщику. Акции компании «Самолет» обвалились после заявления Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным для авиации и будет де-факто закрыто. Казалось бы, при чем тут ЖК в Подмосковье? Но на минимуме котировки компании опускались до 30 и 36 рублей. А все потому, что алгоритмы сантиментов не считают, отмечает замгенерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
7: Такие движения могут быть спровоцированы в первую очередь роботами, которые автоматизированно поймали некоторый триггер и начали покупки. Алгоритмические стратегии все время модернизируются, но сейчас появляется много любительских, связанных в первую очередь с развитием искусственного интеллекта. Совершенно не факт, что она будет приносить вам прибыль, но так или иначе на торгах другие участники смогут это увидеть и, наверное, на вас заработать. Профессиональные инвесторы, прежде чем делать, все-таки думают, но в целом рынок тем прекрасен, что у каждого своя стратегия. Для кого-то это ведь не только спутанные карты, но, возможно, долгожданная возможность продать, тем более с прибылью. Рынок таким образом и находит свой баланс.
5: Из-за путаницы в тикерах зимой 21-го после твита Илона Маска «Use Signal» за несколько дней акции крошечной Signal Advance взлетели на 11%. Только это не разработчик мессенджера, а биомедицинская компания. А в 2013-м инвесторы по ошибке закупились бумагами обанкротившейся сети магазинов электроники Twitter на фоне подготовки соцсети к IPO. Акции магазина подскакивали на 2000%, пока регулятор не остановил торги. Ошибка «Звезды», впрочем, более прозаична, считает инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Сейчас достаточно много непрофессиональных розничных инвесторов, которые смотрят прежде всего на заголовки. Могут в краткосрочном плане привести к достаточно серьезным последствиям компании и акции компании, но потом осознают свои ошибки, и цена начинает выравниваться, когда в дело вступают более профессиональные игроки. Все-таки роботы больше используются при торговле голубыми фишками. Во втором эшелоне роботу достаточно трудно работать при низкой ликвидности.
5: Так или иначе, но невнимательному инвестору стоит действовать быстро, резюмирует замгендиректора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
7: Здесь никакой дополнительной защиты нет. Каждый инвестор сам должен принять решение в моменте ли платить за свою ошибку или оставлять на будущее в надежде, что что-то поменяется. Но важно здесь учитывать ликвидность рынка. И в день аномальной активности вы можете купить, но в любой другой день продать будет, наверное, затруднительно без существенной скидки. Поэтому, наверное, лучше пользоваться возможностями, пока обороты есть.
5: С таким подходом фондовый рынок превращается в подобие свидания вслепую. Пришел за нефтью, а ушел с дизельным двигателем, потеряв по дороге однушку в мытищах.
4: Строительство триумфальной арки в Вашингтоне начнется в течение 2 недель. Об этом заявила администрация Дональда Трампа. Эскизы 76-го метрового монумента американский президент показывал еще весной, называя его величайшим и красивейшим. Но есть нюанс. Как пишет Reuters, возведение арки начнется на фоне судебных исков и отсутствия окончательного разрешения на эти строительные работы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
9: Монумент высотой в 250 футов назван «Триумфальной аркой». Появится он в Memorial Circle. Это круговая транспортная развязка рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Судя по архитектурной визуализации, арку украсит золотая надпись «One Nation Under God» — фраза из клятвы верности флагу США. Венчать монумент будет крылатая золотая статуя свободы, а на постаменте разместятся золотые статуи львов. Как пишет Reuters, проект уже вызвал сопротивление. Критики считают, что сооружение нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. В иске, направленном на приостановку строительства, также утверждается, что Трампу необходимо новое одобрение Конгресса. В Белом доме с этим не согласны. Там ссылаются на решение законодателя, принятое еще более 100 лет назад, которая предусматривала создание мемориала на этом месте. Арка должна стать частью более масштабной программы Трампа по изменению архитектурного облика Вашингтона. Среди других проектов – реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и перестройка поля для гольфа в парке Ист-Потомак, что может значительно ограничить доступ людей к беговым и велосипедным дорожкам, пишет Associated Press. Под реновацию попал и Белый дом. 31 августа Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продолжить строительство гигантского бального зала стоимостью минимум 400 миллионов долларов. Его возводят на месте снесенного восточного крыла. При этом суд не признал стройку законной, лишь решил, что организация, пытавшаяся ее остановить, не имеет достаточных оснований для иска, объясняет Рейтер. А в подвале комплекса Белого дома обновят знаменитый боулинг имени Гарри Трумана, излюбленное место отдыха президентов. Две дорожки появились еще в 1947-м, напоминает политику. А теперь на новое освещение администрация выделила более 250 тысяч долларов.
4: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На Эрганайском водохранилище в Унсукульском районе Дагестана завершена поисково-спасательная операция. Водолазы обнаружили тело 20-летнего парня, который утонул еще 25 августа во время катания на саппорте. Об этом сообщает МЧС. Поиски длились 13 суток, работы осложнялись. И напомню, что большой глубиной тело находилось на отметке около 60 метров. Спасатели ежедневно обследовали акваторию с помощью эхтологов и телеуправляемых аппаратов. Обнаружить тело удалось с помощью подводного аппарата РБ. «Мираж». Четверо участников частной школы «Радуга» госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Пищеблок и кафе на территории учреждения опечатано. Проводится сейчас проверка Роспотребнадзора. Я напомню, что в школьном меню присутствовал салат столичный, который запрещен для детского питания. Также на территории школы работало кафе, что является прямым нарушением санитарных норм. По предварительным данным, факторами передачи инфекции стали готовые блюда с пищеблока. Путь передачи пищевой, пищеблок и кафе сейчас опечатаны. В Дагестане перед началом учебного года специалисты обследовали более 3000 детей. Акция прошла в кабинетах офтальмологов по всему Дагестану, включая Дагестанский центр микрохирургии глаза. В рамках Дня открытых дверей каждый ребенок, у которого выявили патологию зрения, получит маршрут по следующей коррекции. В селе Ахты, это Ахтынский район Дагестана, дан старт уборки первого промышленного урожая в яблоневом саду. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Дагестана. В этом сезоне планируется собрать 400 тонн яблока. На пятый год, когда сад выйдет в полное плодоотношение, урожайность достигнет 7 тысяч в год. Я напомню, что в рамках реализации проекта уже создано более 100 рабочих мест. В России к концу этого года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил Вестям председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предполагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируют начать с 2027 года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами и повысить привлекательность работы. К новостям спорта. Четвертую победу в сезоне одержала махачкалинская «Динамо». В домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги дагестанская команда обыграла дебютанта лиги «Московскую Родину». Оба гола махачкалинцы забили во втором тайме. Сначала отличился нападающий Гамит Агаларов, а чуть позже счет увеличил полузащитник Хусейн Мрезинг. В активе нашего «Динамо», я напомню, что 12 набранных очков и пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4, 6-3 американку Тейлор Таунсен. Продолжает выступление на турнире и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6, 6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Элис Мертенс в 3 партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас добился успеха в матче с американцем Томми Полом в 3 сета Александру Звереву из Германии трех партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табило. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Емаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии, входящей в лидирующую группу, Ювентус и Милан сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на второй минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В «Формуле-1» на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. Второе место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. Третьим на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Сегодня 7 сентября, понедельник. Мы начинаем новую неделю вместе на Диалог ФМ. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто едет на работу. Если только собираетесь вставать, у вас есть еще несколько минут сделать вид, что понедельник вас, ну, не пугает. А если вы проснулись сегодня и первая мысль возникла, а можно обратно во вчерашний день, поверьте, вы сегодня не одиноки. Я желаю вам сегодня только одного, не торопиться жить настолько, чтобы забыть нормально прожить этот день. Вы кофе выпили, настроение нашли и пошли делать этот понедельник вместе с нами. Это Диалог ФМ, мы начинаем утро на Диалог ФМ.

Ждут тебя. Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.

0: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил о возобновлении работы первой автозаправочной станции в Махачкале. Это АЗС ДТК, которая прошла все необходимые судебные процедуры, проверки и исполнительные мероприятия. По словам премьер-министра, ситуация с топливом в республике постепенно стабилизируется. Работа велась в формате оперативного штаба, созданного по поручению главы Дагестана Федора Щукина. Было важно, чтобы АЗС, готовые возобновить работу, соответствовали всем требованиям безопасности, что должно было подтверждено быть официально. До этого выработали соответствующий механизм в рамках правового поля. Рамазанов добавил, что возобновление работы стало возможным благодаря взаимодействию Минэнерго, МЧС, Ростехнадзора, Управления Федеральной службы судебных приставов и прокуратуры нашей республики. Ну и строительство и реконструкции морских терминалов, включая зерновые хабы в Махачкале и в Новороссийске, включили в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках развития торгового мореплавания предусмотрена модернизация терминалов в морских портах. Помимо зерновых объектов, в обновленную схему вошли контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке и Астраханской области. Завод имени Гаджиева в Дагестане создаст почти 600 рабочих мест. Там же реализуется проект технического перевооружения с поэтапным переносом производственных мощностей на территорию индустриального парка «Уйташ» площадью 7 гектар для создания современного высокотехнологичного производства, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. В дальнейших планах монтаж оборудования, кузнечно-прессового цеха и запуск отрубного цеха. За весь период реализации проекта рассчитано до 2028 года будет создано 600 рабочих мест. Компания «Озон» привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети, об этом пишут ведомости. Партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Они будут принимать и сортировать товары продавцов, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Ну и банк обязали выплатить компенсацию клиентке, на которой мошенники оформили кредит. Как пишет российская газета со ссылкой на Первый кассационный суд, злоумышленники дистанционно взяли на имя женщины 100 тысяч рублей, используя чужой номер телефона. После обращения в суд банк аннулировал кредит и исправил кредитную историю клиентки. Однако суды также взыскали с него 10 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба и 5 тысяч штрафа. Кассация оставила это решение в силе, указав, что банк нарушил права клиента как потребителя финансовых услуг. Дагестанское региональное отделение Союза художников России отметило 90-летие. В зале Союза открылась ретроспективная выставка. История Союза, я напомню, что началась еще в 1936 году, когда был создан оргкомитет под председательством Муэйда Араби Джемала. Сегодня организация объединяет ведущих мастеров республики. В нее в составе входят 22 народных и 64 заслуженных художников Дагестана. Авианосец США «Абрам Линкольн» приштормовался у берегов Паттайи. Экипаж впервые почти за год получил возможность полноценно сойти на берег. После начала войны с Ираном авианосец отправился на Ближний Восток. Возвращение домой нескольких раз этих самых солдат откладывалось. На борту около 5000 военнослужащих. Местный бизнес уже рассчитывает на дополнительный заработок. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Держим курс на Тартугу. Примерно так могла звучать самая долгожданная команда на Аврааме Линкольне после почти 300 дней без полноценного захода в порт. Семьи моряков жаловались на нехватку продуктов, сломанные туалеты, плесень и проблемы с водой. И вот, наконец, суша. Порт Лаймчебанг, неподалеку от Паттайи. Для американских военных место знаковое, рассказал корреспондент Коммерсант ФМ в Таиланде Антон Махров.
2: Американским военным во время боевых действий во Вьетнаме была нужна база для восстановления личного состава. Так на мировой карте появился новый курорт с акцентом на весьма разнообразную ночную жизнь.
1: К визиту подготовились основательно. 40 автобусов, около 600 полицейских и целый список ограничений. После захода солнца морякам запретили появляться в некоторых районах, заходить в магазины каннабиса и даже кататься на гидроциклах. Бизнес, напротив, старается не упустить пятидневный праздник. По подсчетам властей, 5000 американцев могут оставлять до полумиллиона долларов в день. Впрочем, ажиотажа вокруг гостей заметно больше, чем самих моряков, продолжает Антон Махров.
2: Проституция – это стержень Паттайи. Экономики. От этого никуда не деться. Тут нужно отметить, что моряков воспринимают традиционно и без основания как весьма шумную проблемную публику, но проблемы возникают редко и зачастую не по причине моряков.
1: Куда менее веселой выглядит история корабля. Его командир Дэн Киллер сравнил ржавый авианосец с грязной машиной на парковке. К концу миссии на нем почти закончились свежие овощи и фрукты. Приходилось экономить даже мыло и зубную пасту. В августе новости СМИ сообщили о двух попытках моряков прыгнуть за борт. И проблемы флота копились годами, отмечает политолог-американист Павел Дубравский.
3: Шлейф скандалов огромен, и администрации Трампа пока не удается его погасить. Возможно, ждут какие-то перемены в Министерстве обороны со стороны Пита Хэкстета, потому что недавно тоже была одна крупная отставка, но не в ММФ. Финальный скандал, который происходит сейчас, это и газету, которая при финансировании Пентагона выходит, это Stars and Stripes. Там были уволены сразу три человека, которые про этот скандал написали.
1: Первые часы долгожданного увольнения оказались куда прозаичнее ожиданий. Корреспонденты Associated Press встретили десятки военных не в барах, а в торговом центре с пакетами из магазинов. Один из моряков рассказал, что больше всего ждал тайской еды и возможности, наконец, отправиться домой. Образ матроса, который после месяцев в море первым делом отправляется во все тяжкие, во многом остается киношным штампом, говорит историк флота и главный редактор портала Mesh News Дмитрий Жаворонков.
2: Поскольку Соединенные Штаты Америки – это самая мощная военно-морская держава сейчас, авианосцев у них 11, это не заставляет их как-то расслабиться. Все механизмы атомного авианосца, они, разумеется, работают в штатном режиме. И, конечно, весь экипаж не может находиться где-то там в увольнении.
1: Авраам Линкольн – не единственный такой случай. Другой авианосец Джеральд Форд провел вдали от дома почти 11 месяцев. На борту случился пожар, а канализация регулярно требовала ремонта. Длительные походы могут стать отдельной проблемой для Пентагона, продолжает политолог-американист Павел Дубравский.
3: Сам корабль был спущен на воду в 1989 году, и тогда стоил 2,6 миллиарда долларов. Сегодня его содержание в день стоит по разным оценкам от 2,4 миллионов долларов до примерно 5-6. Последний год, особенно при Трампе, вот его новой администрации, реклама военно-морского флота вышла на совершенно новый уровень. Огромное количество TikTok-видео, которые красиво, пафосно рассказывали о том, что приходи, послужи на замечательные условия.
1: Авраам Линкольн должен покинуть Таиланд 6 сентября и после этого продолжить путь домой. Правда, когда в августе Дональда Трампа спросили, не слишком ли много времени моряки провели в море, президент ответил «нет».
0: Ведущие университеты повысили стоимость обучения в 10-15 раз. Некоторые престижные вузы подняли цену сразу на треть. В лидерах роста техническое направление. Например, за инженерное образование на физтехе придется платить по 1 миллиону рублей в год. Тему продолжим далее в обзоре наших коллег.
4: Банк России прогнозирует инфляцию до конца года в районе 5%. Но разгон цен у каждого свой. Видимо, это правило работает и с элитными университетами. За год в МГУ, Московско-физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это адекватные ценники с учетом реалий рынка, считает директор высшей школы программ на инженерии физтеха Алексей Малеев.
5: У нас очень маленький набор. Мы набираем всего 1000-1200 человек первых МИФИ и конкретные факультеты вышки, наверное, примерно так же устроены. При этом, конечно, у нас и высокие баллы, с которыми исторически к нам приходят. Вот он к концу четвертого года обучения должен уже приносить конкретную явную пользу. Для того, чтобы такой быстрый рост состоялся, конечно, нужно приложить много усилий. Места у нас на сайте объявлены. Мы смотрим на баллы, и они не должны сильно отличаться от тех ребят, которые приходят на бюджет. Сейчас есть инструмент образовательного кредита, субсидируемый государством.
4: Экономическое и гуманитарное образование тоже в тренде. В МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики и Президентской академии цены за программы «Экономика, менеджмент, юриспруденция и реклама» варьируются от 400 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей. При этом вузам этих доходов недостаточно для покрытия издержек, говорят аналитики. Обслуживание платных программ – существенная статья бюджета университета, который формируется из разных источников прибыли. Контрактные студенты – лишь один из них, отметил в беседе с «Коммерсант-ФМ» ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
6: Образование качественное стоит дорого. Это зарплаты преподавателей, затраты на инфраструктуру. Даже дорогие программы, самые качественные, все равно субсидируемые. В рамках школы, я могу это сказать достаточно уверенно, платы за обучение не покрывают наши издержки. Конечно, все смотрят друг на друга. На достаточно конкурентном рынке и стоимость они тоже не могут игнорировать. Тут еще особенности приема. В прошлом году стимулировали ребят поступать одновременно на много программ, потом переходить с одной программы на другую. При этом сейчас есть запрет на то, чтобы перебирать студентов даже на платные места. И это, в общем, тоже создает определенное трение. Но нам кажется, что у нас только качественное образование, что надеемся, что все наши места будут заполнены.
4: Ведущие вузы формируют прайс-лист с учетом издержек и запросов конкурентов, рассказала «Коммерсант-ФМ» проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова.
7: Основу стоимости образовательных программ составляет составляют нормативы затрат. Они утверждаются Министерством науки и высшего образования. Нормативы ежегодно пересматриваются, и за последние 3 года рост в среднем составил 7% ежегодно. Для нас также важен принцип доступности в ценообразовании, поэтому РУДН предоставляет скидки от 10 до 50% в зависимости от среднего балла ЕГЭ и направления подготовки. Те ребята, которые получили в сумме 290 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, могут претендовать на грант в размере 100% скидки.
4: 20 июня стартовала приемная кампания в ВУЗы. По оценке Миноборнауки, в этом году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. В конце прошлой недели компания QS опубликовала свежий рейтинг топовых университетов мира. Возможно, кому-то этот список поможет определиться с выбором вуза. Лучшими среди российских стали МГУ – 115 место, Бауманка – 318 и РУДН – 359 место.
0: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос финансов Mail и Роскачества. Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: На Ирганайском водохранилище в Унсукульском районе Дагестана завершена поисково-спасательная операция. Водолазы обнаружили тело 20-летнего парня, который утонул еще 25 августа во время катания на саппорте, об этом сообщает МЧС. Поиски длились 13 суток, работы осложнялись, и напомню, что большой глубиной тело находилось на отметке около 60 метров. Спасатели ежедневно обследовали акваторию с помощью эхтологов и телеуправляемых аппаратов. Обнаружить тело удалось с помощью подводного аппарата РБ. «Мираж». Четверо участников частной школы «Радуга» госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Пищеблок и кафе на территории учреждения опечатано. Проводится сейчас проверка Роспотребнадзора. Я напомню, что в школьном меню присутствовал салат столичный, который запрещен для детского питания. Также на территории школы работало кафе, что является прямым нарушением санитарных норм. По предварительным данным, фактором передачи инфекции стали готовые блюда с пищеблока. Путь передачи пищевой, пищеблок и кафе сейчас опечатаны. В Дагестане перед началом учебного года специалисты обследовали более 3000 детей. Акция прошла в кабинетах офтальмологов по всему Дагестану, включая Дагестанский центр микрохирургии глаза. В рамках Дня открытых дверей каждый ребенок, у которого выявили патологию зрения, получит маршрут последующей коррекции. В селе Ахты, это Ахтынский район Дагестана, дан старт уборки первого промышленного урожая в яблоневом саду. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Дагестана. В этом сезоне планируется собрать 400 тонн яблока. На пятый год, когда сад выйдет в полное плодоотношение, урожайность достигнет 7 тысяч в год. Я напомню, что в рамках реализации проекта уже создано более 100 рабочих мест. Страсти по визитам. Официально Ереван категорически отвергает возможность введения визового режима с Россией. Тем не менее, эта тема продолжает обсуждаться, в том числе в средствах массовой информации. Разные источники указывают на то, что подобные ограничения предусмотрены правилами Евросоюза. Армения, как известно, планирует подать заявку на вступление в сообщество. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что отношения республики с Москвой предстоит очередное испытание. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встретился с Николом Пашиняном. Стороны продолжили дискуссию о курсе, которым должна идти Армения. Позиция Кремля не изменилась. Она состоит в том, что путь республики в ЕС означает выход из ЕАЭС. Совмещать одно с

0: подчеркнуть, что, как правило, острые моменты в переговорах выносятся за рамки официального протокола и обсуждаются за закрытыми дверями. Протокол существует для теплых слов и улыбок, а также рукопожатий. А здесь вышло наоборот, тем более, что все это уже не в первый раз происходит. Аналогичная ситуация возникла ранее в Москве. Сюда можно добавить, что глава Республики Армения, единственный из представителей СНГ, или, можно сказать, постсоветского пространства, выступал на ШОС на армянском языке с переводчиком, чем вызвал определенную реакцию российской делегации. При желании в этом можно усмотреть демарш, хотя это право суверенного государства говорить на своем собственном национальном языке. Как бы то ни было, Пашинян заявил, что встреча его с Путиным прошла прекрасно, и он через какое-то время собирается с визитом в Москву. Однако на фоне всего этого пошли разговоры о визовом режиме между двумя союзными пока что странами. Мол, это требование ко всем, кто собирается в ЕС. Пашинян информацию категорически отверг, как ранее сербский президент Александр Вучич. Дело в том, что такой порядок действительно предусмотрен. Пример Сербии, равно как и Черногории, приводится неспроста. Брюссель давит и ставит условия. Или возводите забор на границах в отношении таких стран, как Россия, или сами будете по визам в Европу ездить. К Армении Евросоюз таких требований предъявить не может. Пока не может. Но если рассуждать, опять же, логически, если разговор пойдет, что называется, по существу, о вступлении в ЕС, высока вероятность того, что Пашиняну придется как-то на это на все реагировать и делать непростой выбор. Но и это еще не все. Даже кандидат в ЕС никак не может иметь на своей территории военные базы страны, которая для Объединенной Европы считается прямой угрозой, то есть России. Вывод ясен. Отношениям Москвы и Еревана предстоят испытания на прочность. В любом случае, усидеть на двух стульях с каждым днем становится все сложнее.
1: В России к концу этого года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил Вестям председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предполагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируют начать с 2027 года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами и повысить привлекательность работы. К новостям спорта. Четвертую победу в сезоне одержала махачкалинская «Динамо». В домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги дагестанская команда обыграла дебютанта лиги московскую «Родину». Оба гола махачкалинцы забили во втором тайме. Сначала отличился нападающий Гамит Агаларов, а чуть позже счет увеличил полузащитник Хусейн Мризинг. В активе нашего «Динамо», я напомню, что 12 набранных очков и пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В Пентагоне может пройти новая крупнейшая отставка. По данным агентства Reuters, Белый дом подбирает кандидатуру на место Стива Вайнфунга. Это заместителя Пита Хэкца, который занимается восстановлением запасов вооружений на фоне войны с Ираном. Ранее также уволился министр армии США Дэн Дрискол. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Последний рабочий день министра армии США Дэна Дрискола был в среду. Он подал в отставку после нескольких месяцев напряженных отношений с Питом Хексетом. Дрискол якобы был недоволен увольнением высших генералов и вмешательством Хексета в программу модернизации армии. На его место Дональд Трамп назначил Адама Телли, гражданского руководителя инженерного корпуса. Associated Press напоминает, что прежде Телли занимался вопросами коммерческого судоходства и ущербом от наводнений. Дрискол, как отмечает Axios, в свою очередь считался одним из наиболее перспективных чиновников команды Трампа, был близок к вице-президенту Джей Ди Венсу и участвовал в переговорах по Украине. При этом армия одновременно лишилась начальника штаба. Генерал Рэнди Джордж также покинул пост после конфликта с Хексетом. Издание отмечает, что последний уже сменил или вытеснил руководство практически всех основных видов вооруженных сил. По словам трех источников Рейтер, администрация Дональда Трампа как минимум с июня ищет замену Стиву Файнбергу, но уже из-за сомнений в его эффективности. Файнберг занимается ускорением производства боеприпасов в США. При этом Белый дом отрицал, что решение об уходе заместителя Хексета принято, и сам министр войны заявлял о полной поддержке Файнберга. Но по данным Вашингтон-Пост, Хексет в разговоре с Трампом критиковал Файнберга за сокращение запасов дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны. На этом фоне Пентагон борется с утечками. Газета сообщила, что министерство ограничивает доступ к внутренней информации. Из закрытой внутренней сети исчезли документы со сведениями о расположении кораблей, военных подразделений и вооружений, а также письменные возражения высших генералов и адмиралов против отдельных решений руководства. Это сопровождается

0: поиском информаторов. По данным New York Times, около 50 сотрудников Объединенного штаба прошли проверку на полиграфе в рамках расследования о сливах в медиа информации о запасах вооружений. Также 4 сентября федеральный суд отказался блокировать увольнение руководителей главной газеты Пентагона Stars and Stripes. Те утверждают, что были наказаны после критических публикаций о ситуации в армии. Но, как пишет Политика, судья заявил, что редакционная независимость здесь не стоит на кону, и разрешил Пентагону продолжить увольнение.
1: Из офиса в сборщике мебели. В Москве синие воротнички могут зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали коммерсанту в ассоциации мебельной и деревоперерабатывающей промышленности. Но устроиться в найм не просто, соискатели больше, чем вакансии. Тему продолжим далее в обзоре наших коллег.
2: Слесарь-ремонтник, сборщик мебели, автомеханик и строитель. Эти профессии чаще всего интересуют молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. Число откликов по таким вакансиям с начала года выросло в 1,5-2 раза, посчитали аналитики Авито Работа. А средние зарплаты начинаются от 100-115 тысяч в месяц. Госполитика по развитию рабочих специальностей уже дает результаты. И не только в регионах. В этом году 45% московских девятиклассников ушли в колледжи. Это более 50 тысяч. Ребят. Они не только учатся, но уже выходят на рынок труда. Только вот число вакансий для специалистов без опыта с начала года сократилось на четверть. Бизнес не готов рисковать репутацией, подчеркивает председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин.
3: Я бы не сказал, что бизнес готов обучать. Возможно, в ближайшем будущем это будет. Дефицит растет, объем вводимого жилья растет, ситуация не улучшится. От 100 до 200 тысяч получают электрики, техники. Больше получают те, кто переходит на самозанятость, сфера бытового обслуживания, вновь уважаемо. В ЖКХ электрик, сантехник, он дежурит сутки трое. Ему выгодно быть в найме, тратить какое-то время, обслуживая дом для того, чтобы получать клиентскую базу, а потом он с этого дома получает заказы на работу внутри квартиры.
2: Но попасть в сферу ЖКХ даже с опытом непросто. Главный конкурент – мигранты, продолжает Константин Крохин.
3: Это как было с курьерами. Засилье мигрантов в определенных отраслях экономики за собой влечет в том числе и определенную нелегальную борьбу. Кланы. Вот они взяли это место, они там работают, и туда устроиться российскому гражданину практически невозможно. Сейчас ситуация в этом смысле получше, но все равно вот этот фактор клановости присутствует, несмотря на рост стоимости труда мигрантов. Мигрантам приходится процент на 20 дешевле, потому что он работает больше, перерабатывает.
2: В Москве работу слесарем сейчас ищут почти 64 тысячи человек. Столько резюме размещено только на ХХРУ. А вакансий всего 2 тысячи. И только 35 из них для соискателей без опыта. Им готовы платить 50-70 тысяч. А слесарем 6-го разряда 250 тысяч рублей. Но это уже экспертный уровень. В мебельной отрасли похожая ситуация. У бизнеса нет ресурсов на обучение даже сборщиков, замечает гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
4: Если вы покупаете дорогую мебель, сборку должен обеспечить все-таки производитель. Очень немногие сейчас содержат в штате достаточное количество сборщиков. Это обычно аутсорсинг, субподряды. Можно брать человека без опыта только для его обучения. Но опять же, не вы его научили, он ушел, да, чтобы он работал все-таки в вашей структуре. Рынок мебели до 2025 года развивался весьма стремительно. Спрос на услуги сборщиков, он точно превышал предложение. 200 плюс – это нижняя граница, если человек хочет это делать. И да, нередки случаи, когда люди офисную работу меняли на профессию сборщика.
2: Сейчас рабочие профессии считают престижными уже 66% россиян, посчитали аналитики ВЦИОМа. А среди молодежи от 14 до 17 почти 40% респондентов готовы рассмотреть их для себя. Но дефицит синих воротничков сохраняется, говорит коммерческий директор группы «Вермия» Давар Исаков.
5: Рынок труда повернулся в сторону импортозамещения и все, что связано с собственного производства, на это родило достаточно большой спрос на рабочие специальности. Сейчас есть, безусловно, кадровый голод. Исполнители, они в эту сторону тоже повернулись. Достаточно завышенные ожидания молодежи. Дельта – это где-то примерно 30%. Сантехника, услуги по сборке мебели и всего остального сильно более востребованы, нежели IT-специалист, джуниор какой-нибудь. И они переквалифицировались. Формат, то, что 2 года подряд колледжи заполнены, это говорит о том, что через 4 года у нас будет достаточно большой профицит рабочих профессий. Это имеет отложенный эффект.
2: Только в этом году в колледже и техникумы документы подали почти 4 миллиона ребят. Это могло бы сильно сократить кадровый голод, но это не значит, что все они пойдут работать по профессии. Тем более, как выясняется, без опыта их берут реже и зарплаты ниже. А обучение персонала – инвестиция вслепую.
1: США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. В центральном командовании назвали это ответом на недавнюю атаку на два американских военных корабля. После примерно месячного затишья Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
6: Как пишет Нью-Йорк Таймс, один танкер вывели из строя у побережья острова Харк, другой — недалеко от порта Джаска, а третий полностью уничтожили в Оманском заливе, предварительно приказав экипажу покинуть борт. Американские ведомства также пояснили, что эти танкеры входили в многомиллиардную сеть, которая финансирует иранский корпус стражи исламской революции. Ранее КСИР взял на себя ответственность за обстрел американского авианосца и эсминца баллистическими ракетами, что также было местью за нападение на иранские суда. Вооруженные силы Ирана пригрозили, что атаки станут масштабнее, если Вашингтон продолжит бить по иранским судам и сохранит морскую блокаду. Рейтер обращает особое внимание на локализацию ударов, а именно на остров Харк. До войны через этот хаб проходило около 90% иранского экспорта сырой нефти, что делает его особым стратегическим объектом для Ирана. Примечательно, что на днях Трамп опубликовал короткий нейросетевой ролик со взрывами на этом острове, а до этого публично рассуждал о его захвате. Теперь сигнал еще прозрачнее. Вашингтон приближается к самой уязвимой точке иранской нефтяной экономики, хотя сам терминал пока еще не затронут. Все это можно считать частью новой стратегии США. Как пишет Axios, в Белом доме фактически утвердили доктрину «танкер за танкер». Американские чиновники пояснили, что за каждую атаку на коммерческое судно США они будут отвечать тем же. Причем речь идет о более широкой задаче. Цитата: «регулярно подкашивать траву, уничтожая восстановленные радары, пусковые установки и средства минирования». Так, по их мнению, Тегеран не сможет нормально контролировать Ормузский пролив. После прошлой серии ударов в администрации считали, что им удалось выиграть примерно месяц безопасного судоходства. Но насколько Ормузский пролив можно считать безопасным, пока вопрос открытый. Ранее Трамп сообщал, что его воды были полностью разминированы, но эксперты Financial Times в этом сомневаются. По данным газеты, уже 4 месяца американцы проводят секретную операцию. Они тайно отправляют по ночам морских котиков и роботизированные аппараты для поиска и обезвреживания мин. При этом подтвержденных случаев обнаружения мин было крайне мало. Как отмечают опрошенные эксперты, судовладельцы и страховые компании не готовы рисковать. А значит, Ирану даже не обязательно физически перекрывать пролив. Достаточно сохранять эту угрозу в информационном поле. На этом фоне особенно различаются риторика Белого дома и реальные масштабы конфликта. В пятницу Трамп назвал происходящее мелочью, а вице-президент Джей Ди Венс сказал, что не назвал бы этот конфликт войной. Однако Вашингтон-Пост приводит цифры Пентагона. Компания уже обошлась примерно в 37,5 миллиардов долларов, погибло 18 американских военных, а ранены более 750 человек.
1: 7 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Друзья, давайте заглянем в историю и посмотрим, чем же интересен был этот день. Итак, 7 сентября 1812 году произошло одно из самых известных сражений Отечественной войны. Это Бородинская битва. Русская армия под командованием Михаила Кутузова сошлась с армией Наполеона у села Бородино. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Этот день считается национальным праздником страны. В 1945 году в Берлине прошел парад победы союзных войск. В нем участвовали СССР, США, Великобритания и Франция. В 1977 году США и Панама подписали договоры о Панамском канале, который предусматривает постепенную передачу контроля над каналом самой Панаме. В 1993 году День независимости Республики Дагестан отмечался в связи с принятием декларации о государственном суверенитете Дагестана в 1991 году. Ну и в 1995 году на экраны вышел фильм «Игрушечные солдатики». Ну что, вот такой вот он день, друзья. И Бородинская битва, и День независимости Дагестана, и все абсолютно воедино 7 сентября. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
2: В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкомат. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова передает ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную и прямую агрессию, уход из ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Он составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах социального фонда. Рост выплат связан с изменением в предельной базе для начисления страховых взносов. Средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника до наступления нетрудоспособности. Учитывается также страховой стаж. В 2028 году максимальная сумма больничного составит 8489 рублей. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем муниципальным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение, если все акционеры единогласно согласятся, что это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке. Звезда взошла, да не та. Акции компании с третьего эшелона 3 сентября подскочили сразу на 22%. На пике цены бумаг превышала отметку в 6 рублей за штуку. Но инвесторы, похоже, перепутали эмитента. Ранее президент Владимир Путин посетил на Дальнем Востоке верфь «Звезда». Искупать бумаги участников рынка принялись одноименной машиностроительной компании. Это, кстати, уже второй такой случай за неделю. Что вообще происходит на фондовом рынке? Давайте услышим наших коллег.
3: По иронии судьбы, та самая «Звезда» вовсе не публичная компания. Возможно, поэтому ее тезке, производителю дизельных двигателей из Петербурга, уже трижды повезло быть королевой бала, причем с очень точным шагом. Так, в 2022-м ее акции подскочили на 32% после заявления президента о том, что государство поддержит дальневосточную верфь для строительства танкеров для перевозки СПГ. В 2024-м на 8,5% на сообщениях о переговорах Роснефти и ВТБ о вхождении в состав верфи. И вот теперь на 22% после визита президента. Но, возможно, здесь стабильность действительно признак мастерства, рассуждает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
4: Ситуация весьма распространенная. Насколько я помню, компания «Zoom» еще не вышла на IPO, а одноименная компания уже торговала. И когда «Zoom» получил глобальное представление, многие инвесторы покупали по ошибке акции «Zoom», которая не имела отношения к продукту. Здесь сложно сказать, что двигает людьми, либо ошибка, либо какой-то изначальный умысел, что одноименная компания взлетит. У нас сейчас весь рынок торгует по новостям геополитическим. Почему не торговать отдельными компаниями тоже в новостной повестке?
3: Ранее на этой неделе досталось крупному российскому застройщику. Акции компании «Самолет» обвалились после заявления Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным для авиации и будет де-факто закрыто. Казалось бы, при чем тут ЖК в Подмосковье? Но на минимуме котировки компании опускались до 30 и 36 рублей. А все потому, что алгоритмы сантиментов не считают, отмечает замгенерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
5: Такие движения могут быть спровоцированы в первую очередь роботами, которые автоматизированно поймали некоторый триггер и начали покупки. Алгоритмические стратегии все время модернизируются, но сейчас появляется много любительских, связанных в первую очередь с развитием искусственного интеллекта. Совершенно не факт, что она будет приносить вам прибыль, но так или иначе на торгах другие участники смогут это увидеть и, наверное, на вас заработать. Профессиональные инвесторы, прежде чем делать, все-таки думают, но в целом рынок тем прекрасен, что у каждого своя стратегия. Для кого-то это ведь не только спутанные карты, но, возможно, долгожданная возможность продать, тем более от прибыли. рынок таким образом и находит свой баланс.
3: Из-за путаницы в тикерах зимой 21-го после твита Илона Маска «Use Signal» за несколько дней акции крошечной Signal Advance взлетели на 11%. Только это не разработчик мессенджера, а биомедицинская компания. А в 2013-м инвесторы по ошибке закупились бумагами обанкротившейся сети магазинов электроники Twitter на фоне подготовки соцсети к IPO. Акции магазина подскакивали на 2000%, пока регулятор не остановил торги. Ошибка звезды, впрочем, более прозаична, считает инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Сейчас достаточно много непрофессиональных розничных инвесторов, которые смотрят прежде всего на заголовки, могут в краткосрочном плане привести к достаточно серьезным последствиям компании и акции компании, но потом осознают свои ошибки, и цена начинает выравниваться, когда в дело вступают более профессиональные игроки. Все-таки роботы больше используются при торговле голубыми фишками. Во втором эшелоне роботу достаточно трудно работать при низкой ликвидности.
3: Так или иначе, но невнимательному инвестору стоит действовать быстро, резюмирует замгендиректора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
5: Здесь никакой дополнительной защиты нет. Каждый инвестор сам должен принять решение в моменте ли платить за свою ошибку или оставлять на будущее в надежде, что что-то поменяется. Но важно здесь учитывать ликвидность рынка. И в день аномальной активности вы можете купить, но в любой другой день продать будет, наверное, затруднительно без существенной скидки. Поэтому, наверное, лучше пользоваться возможностями, пока обороты есть.
3: С таким подходом фондовый рынок превращается в подобие свидания вслепую. Пришел за нефтью, а ушел с дизельным двигателем, потеряв по дороге однушку в Мытищах.
2: Строительство триумфальной арки в Вашингтоне начнется в течение 2 недель. Об этом заявила администрация Дональда Трампа. Эскизы 76-го метрового монумента американский президент показывал еще весной, называя его величайшим и красивейшим. Но есть нюанс. Как пишет Reuters, возведение арки начнется на фоне судебных исков и отсутствия окончательного разрешения на эти строительные работы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
7: Монумент высотой в 250 футов назван «Триумфальной аркой». Появится он в Memorial Circle. Это круговая транспортная развязка рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Судя по архитектурной визуализации, арку украсит золотая надпись «One Nation Under God» — фраза из клятвы верности флагу США. Венчать монумент будет крылатая золотая статуя свободы, а на постаменте разместятся золотые статуи львов. Как пишет Рейтер, проект уже вызвал сопротивление. Критики считают, что сооружение нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. В иске, направленном на приостановку строительства, также утверждается, что Трампу необходимо новое одобрение Конгресса. В Белом доме с этим не согласны. Там ссылаются на решение законодателя, принятое еще более 100 лет назад, которое предусматривало создание мемориала на этом месте. Арка должна стать частью более масштабной программы Трампа по изменению архитектурного облика Вашингтона. Среди других проектов — реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и перестройка поля для гольфа в парке Ист-Потамак, что может значительно ограничить доступ людей к беговым и велосипедным дорожкам, пишет Associated Press. Под реновацию попал и Белый дом. 31 августа Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продолжить строительство гигантского бального зала стоимостью минимум 400 миллионов долларов. Его возводят на месте снесенного восточного крыла. При этом суд не признал стройку законной, лишь решил, что организация, пытавшаяся ее остановить, не имеет достаточных оснований для иска, объясняет Рейтер. А в подвале комплекса Белого дома обновят знаменитый боулинг имени Гарри Трумана, излюбленное место отдыха президентов. Две дорожки появились еще в 1947-м, напоминает политику. А теперь на новое освещение администрация выделила более 250 тысяч долларов.
2: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил о возобновлении работы первой автозаправочной станции в Махачкале. Это АЗС ДТК, которая прошла все необходимые судебные процедуры, проверки и исполнительные мероприятия. По словам премьер-министра, ситуация с топливом в республике постепенно стабилизируется. Работа велась в формате оперативного штаба, созданного по поручению главы Дагестана Федора Щукина. Было важно, чтобы АЗС, готовые возобновить работу, соответствовали всем требованиям безопасности, что должно было подтверждено быть официально. До этого выработали соответствующий механизм в рамках правового поля. Рамазанов добавил, что возобновление работы стало возможным благодаря взаимодействию Минэнерго, МЧС, Ростехнадзора, Управления Федеральной службы судебных приставов и прокуратуры нашей республики. Ну и строительство и реконструкция морских терминалов, включая зерновые хабы в Махачкале и в Новороссийске, включили в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках развития торгового мореплавания предусмотрена модернизация терминалов в морских портах. Помимо зерновых объектов, в обновленную схему вошли контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке и Астраханской области. Завод имени Гаджиева в Дагестане создаст почти 600 рабочих мест. Там же реализуется проект технического перевооружения с поэтапным переносом производственных мощностей на территорию индустриального парка «Уйташ» площадью 7 гектар для создания современного высокотехнологичного производства, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. В дальнейших планах монтаж оборудования кузнечно-прессного цеха и запуск отрубного цеха. За весь период реализации проекта рассчитано до 2028 года будет создано 600 рабочих мест. Компания «Озон» привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети, об этом пишут ведомости. Партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Они будут принимать и сортировать товары продавцов, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Ну и банк обязали выплатить компенсацию клиентке, на которой мошенники оформили кредит. Как пишет российская газета со ссылкой на Первый кассационный суд, злоумышленники дистанционно взяли на имя женщины 100 тысяч рублей, используя чужой номер телефона. После обращения в суд банк аннулировал кредит и исправил кредитную историю клиентки. Однако суды также взыскали с него 10 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба и 5 тысяч штрафа. Кассация оставила это решение в силе, указав, что банк нарушил право клиента как потребителя финансовых услуг. Ну и Дагестанское региональное отделение Союза художников России отметило 90-летие. В зале Союза открылась ретроспективная выставка. История Союза, я напомню, что началась еще в 1936 году, когда был создан оргкомитет под председательством Муэдда Араби Джамала. Сегодня организация объединяет ведущих мастеров республики. В нее в составе входят 22 народных и 64 заслуженных художников Дагестана. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в трех сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить два мяча. Во второй половине на 72-й минуте был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно два матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во Всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых трех турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Лока» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Доброе утро, Дагестан. Сегодня 7 сентября, понедельник. Мы начинаем новую неделю вместе на Диалог ФМ. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто едет на работу. Если только собираетесь вставать, у вас есть еще несколько минут сделать вид, что понедельник вас, ну, не пугает. А если вы проснулись сегодня и первая мысль возникла, а можно обратно во вчерашний день, поверьте, вы сегодня не одиноки. Я желаю вам сегодня только одного, не торопиться жить настолько, чтобы забыть нормально прожить этот день. Вы кофе выпили, настроение нашли и пошли делать этот понедельник вместе с нами. Это Диалог ФМ, мы начинаем утро на Диалог ФМ.

0: Вице-премьер Александр Новак посетил павильон «Душа России» на Восточном экономическом форуме. Экскурсию для него провела заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина. В павильоне представлены изделия народных промыслов и авторские работы мастеров со всей страны. Маринина отметила, что проект создан, чтобы показать многообразие традиций народов России и помочь им найти место в современной экономике. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года. Посещаемость торговых центров снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых и многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. Арабский язык официально войдет в школьную программу как возможный второй иностранный язык с 1 сентября этого года. Об этом сообщил премьер-министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет не станет обязательным для всех сразу, его будут вводить постепенно. В тех школах, где есть спрос, кадры и необходимые условия. Тем временем английский останется одним из популярных и востребованных языков для изучения. Россиянам ни в коем случае не следует выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом в интервью ТАСС предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. Кстати, по его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленника, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Васенин призвал бережно относиться к своим учетным записям и не передавать посторонним данные, которые могут использоваться для получения контроля над аккаунтом. Студентам надо поставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без обращения к искусственному интеллекту. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова. Ее слова передает ТАСС. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Вместо тотальных запретов педагоги должны разрабатывать задания, которые невозможно решить простым запросом. Основной упор следует делать на задачи, которые требуют творческого подхода, личной позиции и критического мышления. В Владивостоке прошел большой концерт «Душа России», язык который понимают все. Он стал частью культурной программы Восточного экономического форума. Его посетили около 100 000 человек. На сцену вышли Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Гарик Сукачев, Клава Кока, Люся Чеботина и другие артисты. Также выступили китайские дуэты на русском и китайских языках. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний. Эксперт подчеркнул, что плохая путина также приведет к подорожанию лососевых и красной икры. По его словам, трудно сказать, насколько именно вырастут цены, но они пойдут вверх и дешевле, чем в прошлом году. Продукцию точно не будет. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что темпы вылова лососевых остаются в 2,5 раза от прошлогодних. К семейству лососевых относятся семга, горбуша, кета, мерка, форель, кижуч и чавыча. Врач-нарколог Марина Калюжная объяснила, почему нельзя лечить похмелье алкоголем. Она об этом рассказала в беседе с Лентой Тучкаро. По словам врача, если человеку с утра нужна рюмка, чтобы стало легче, это уже признак формирующей зависимости. С точки зрения фармакологии, временное облегчение объяснимо, к утру алкоголь выводится из крови, а нервная система остается перевозбужденной, из-за чего возникает дрожь, тревога и сердцебиение. Новая доза алкоголя гасит это возбуждение, возвращает организм в привычное состояние. Но утренняя доза алкоголя – это не лечение, а отсрочка, говорят специалисты. Это не снимает похмелье, а лишь продлевает опьянение. Рынок электронных книг в России за первое полугодие вырос на 10% и достиг 11,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор компании «Литрес» Сергей Анурьев на Московской международной книжной ярмарке. Центробанк не допустил инфляции и подготовился к новому циклу инвестпроектов. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам президента, инвестиции снизились из-за сознательной политики подавления инфляции. Но теперь развиваться можно будет и без этого. При этом, как добавил президент, что сейчас главная задача государства – создавать комфортные условия для бизнеса. Причем частные инвестиции должны быть ключевым стимулятором экономики. Как все-таки бизнес отреагировал на выступление президента, давайте услышим наших коллег.
1: Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума говорил не только про политику, историю и боевые действия. Президент подробно рассказал о проблемах делового климата и объяснил экономическую стратегию властей на ближайшие месяцы. В частности, Путин признал успех ЦБ в борьбе с инфляцией, которая раньше была двузначной, а теперь опустилась до 6%. При этом денежно-кредитную политику регулятора он назвал не слишком жесткой и заявил о некритичности дефицита бюджета. Но ключевые риски для бизнеса пока сохраняются, рассуждает глава Комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
2: Эта ситуация очень разнится по отраслям. Все зависит от того, как индивидуально компания, взвесив все за и против, будет двигаться. И здесь нет общего рецепта, и мне кажется, что очень зависит от кейса компании непосредственно. Неопределенность сохраняется, она очень давно живет с нами. Индивидуальная способность, может быть, даже экспертная какая-то индивидуальная оценка самого владельца проекта позволяет лавировать среди этих обстоятельств. Невозможно среднесрочные планы создавать, потому что ситуация меняется каждый день.
1: За последний год индекс Мосбиржи упал на 800 пунктов, а 20 июля он опустился ниже отметки в 1900, впервые с осени 2022 года. В августе показатели скорректировались, а в сентябре колеблются в районе 2200 пунктов. Владимир Путин заявил, что российский фондовый рынок обязательно восстановится. По его словам, сейчас он находится в небольшом минусе, но после вернется в прежнее состояние с укреплением макроэкономических показателей. Для этого нужна позитивная повестка, отметил в беседе с «Коммерсант ФМ» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
3: Иногда настроения, которые царят на московской бирже среди инвесторов, немножко расходятся с этим оптимистическим трендом, поскольку заемные средства продолжают быть дорогими, справедливо, потому что социальный аспект антиинфляционный никто не отменял. Технологии поступают трудно, мы по-прежнему под санкциями, рабочая сила малодоступна и в связи с неким кризисом высшего образования. Короче, труд, капитал, технологии, три составляющих нашей экономики, пока труднодоступны. Поэтому, хотя посыл и оптимистический, реальность пока ему не соответствует.
1: Владимир Путин заявил, что банковская система остается прочной, а слухи о заморозке вкладов он назвал вбросами. Президент отметил, что экономика находится в абсолютно стабильном состоянии. Он также сказал, что в борьбе с инфляцией важно не дойти до переохлаждения. Первые заморозки уже ощущаются, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: При такой стоимости денег основная часть, мы это видим в регионах, не строит никаких планов по дальнейшему открытию, развитию, дополнительным производствам и так далее, потому что практически невозможно это все свести, концы с концами, окупить проекты очень долгие вообще получаются. То, что президент сказал, что банки зарабатывают, это реально так. У бизнеса ничего не остается. Ты фактически, делая что-то новое, модернизируешь через вот эти ставки, ты фактически всю свою прибыль, которую зарабатываешь, отдаешь банкам вот те проценты, которые сейчас действуют для бизнеса.
1: Владимир Путин также прокомментировал возможность разрешения конфликта России и Украины. По его словам, шансы есть, а Москва и Киев сохраняют контакты по линии спецслужб.
0: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля, сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают, и плюс 28 даже, так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро, Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Больше половины россиян не знают, что такое цифровой рубль, как он работает и чем отличается от средств, хранящихся на банковской карте. Согласно итогам исследования, 57% респондентов порой видят информацию о цифровом рубле, но никогда не пытаются понять, что это такое. При этом многие из россиян придерживаются мнения, что подобные нововведения могут привести к возникновению новых мошеннических схем, а также способов обмана и отмывания денег. Опрошенные заявили, что не считают цифровой рубль надежным и всегда будут отдавать предпочтение банковским картам или наличным средствам. В то же время 41% респондентов поделились, что знают о цифровом рубле. Эти участники опроса изучили информацию о нем из-за интереса к новому явлению. И в завершении выпуска: в Таиланде набирает популярность сервис «Друзья по вызову». За плату люди составляют компанию клиентам на прогулках, путешествиях и различных мероприятиях. Такие специалисты могут сопровождать людей в поездках, помогать делать фотографии, ходить вместе в кафе, спортзал, на шопинг или даже заниматься скалолазанием. Рост спроса связывают с увеличением числа одиноких домохозяйств, изменением образа жизни и влиянием социальных сетей. По данным исследовательской компании, в 2025 году почти 30% домохозяйств в Таиланде состояли из одного человека. Это выше мирового среднего показателя на 21%. Многие клиенты отмечают, что обращаются к таким услугам не из-за одиночества, а ради удобства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Владивостоке завершился Восточно-экономический форум. В нем приняли участие более 9300 человек из 78 стран, включая 18 недружественных. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков на итоговом брифинге. За дни форума подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 триллионов рублей. В программу вошли более 150 деловых мероприятий, включая форумы «День Сокола», креативных индустрий, малого бизнеса, а также «Молодежный день». Школы не имеют права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы, ремонт и закупку оборудования. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа обязана бесплатно предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой. Исключение составляет только пособие для факультативов, посещение которых добровольно. В российских школах начнется месяц профориентации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в виде обращения к участникам форума «Россия. Мои горизонты», передает РИА Новости. Министр сообщил, что в школах во всех регионах в течение почти 4 недель пройдут профориентированные мероприятия, которые дадут старт этой работе в новом учебном году. По его словам, масштаб беспрецедентный. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллионов учеников. Кравцов также рассказал, что в федеральном проекте «Билет в будущее», который помогает школьникам определиться с профессией, задействует на более 14 тысяч партнеров. В прошлом учебном году их было 1,5 миллиона школьников. Там же приняли участие в профессиональных пробах. Трехсторонние встречи лидеров России, США и Китая нельзя исключать. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, есть идея уже, и эта идея вброшена в публичное пространство. Однако говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Основной вопрос сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона. Привычка постоянно опаздывать может быть сигналом депрессии, СДВГ и другого расстройства из глубоких неврозов. Об этом рассказал психолог Марьяна Абрамитова. По ее словам, при депрессии человеку физически не хватает энергии на элементарные сборы из-за психомоторной заторможенности. Люди с СДВГ страдают от временной слепоты, мозг неверно оценивает интервалы. Неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может привести к штрафу в 2,5 тысячи рублей. Об этом заявил заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков. По его словам эксперта, сама по себе установка вытяжки не запрещена. Ответственность может наступить, если собственник нарушил требования к вентиляции и провел самовольное переустройство помещения. Одним из основных распространенных нарушений является подключение вытяжки с принудительным вентилятором к общедомовой системе вентиляции, если такое решение не предусмотрено проектом задания. При неправильной организации воздухообмена работа вентиляции может нарушаться, запахи и загрязненный воздух поступать в соседние квартиры. Горькое известие. Так в институте Гёте отреагировали на прекращение своей деятельности в России. Закрываются все три отделения в Москве, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Решение принято в ответ на аналогичные меры властей Германии в отношении русского дома в Берлине. Правительство ФРГ пошло на такой шаг после инцидента с беспилотником в аэропорту Германии. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что ушла очередная эпоха. Давайте послушаем самого Дмитрия Дризе.
1: Россия закрывает Гёте-институт. Это ответ на закрытие русского дома в Берлине. Президент данного учебно-просветительского учреждения Геши Йост назвала происходящее горьким концом эпохи германо-российских культурных связей. Если кратко, институт Гёте продвигает культурные ценности, в том числе немецкий язык, что позволяет, вернее сказать, упрощает студентам поступить затем в вузы Германии. Это ворота на Запад. Наверное, можно и так сказать. Соответственно, русский дом в Берлине – это ворота в Россию для желающих немцев. Окно на Запад не закрывается окончательно. В Российской Федерации продолжают действовать, в частности, французский институт, испанский институт Сервантеса и венгерский Листа. Кто-то, наверное, скажет, их судьба также незавидна. Ответ очень

0: опускается, пока что нельзя назвать железным. В те времена, когда он был таковым, мы еще не вернулись. По этому поводу можно порадоваться. Хотя, конечно, до этого недалеко. В чем, собственно, главная проблема? Германия на протяжении более чем полувека была основным европейским партнером России. В немецкой транскрипции это называлось «изменение через сближение». Фундамент заложили еще в советские годы. Вспоминаем легендарное соглашение «Газ-трубы», подписанное в далеком 1970 году. Контракт еще называли «сделкой века». Так что сейчас в очередной раз уместно сказать «ушла эпоха». Сначала был развод экономический, и вот наступил развод культурный. Причем, если прикинуть даже бегло выгоду, полноценной замены на сегодняшний день, похоже, не наблюдается. Впрочем, это не повод лить слезы и впадать в депрессию. Есть такое мнение, что сами бывшие партнеры назад попросятся, а мы еще подумаем, соглашаться или нет. И власть у них может поменяться. Придут новые силы. И такой вариант вполне возможен. Так что, как говорится, не все однозначно.
1: Бизнес стал чаще искать временных сотрудников. На площадках для поиска работы появилось рекордное число вариантов дополнительного заработка. В этом числе и доля квалифицированного персонала. Только один из сервисов предлагает сразу по 200 тысяч позиций в месяц. Тему продолжат мои коллеги.
2: Попасть в штат становится все сложнее. А если и удается найти работу, зарплатные предложения стали скромнее, отмечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры, по некоторым позициям на 10-20% ниже, чем год назад. Но при этом вариантов подработки стало больше. Только на ХХРУ в Москве порядка 44 тысяч вакансий. Менеджеру по подбору персонала, например, обещают 100 тысяч, а графическому дизайнеру на проектной занятости 200. Есть варианты и без опыта. Можно взять разовые смены в качестве анонимного покупателя, тестировать обслуживание. 1000 рублей за один поход в магазин. Чтобы забронировать подработку, чаще нужно быть самозанятым. И для соискателей такая вариативность открывает больше возможностей, считает партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин.
3: Работают где-нибудь 2 через 2, и вместо того, чтобы устраиваться на вторую работу, могут вот в эти свободные дни выходить, чтобы получать дополнительный доход. Скорость найма в ритейле такая, что утром человек ищет вакансию, а днем он уже сидит за кассой. Вот этот момент – это огромная экономия. Я не думаю, что этот рынок будет прямо сильно развиваться сейчас, потому что вышел закон, который запрещает одному самозанятому работать больше, сколько там, 70-80 часов на одного работодателя. Думаю, что это будет ограничивать рост этого рынка.
2: Работодатели действительно осторожничают при найме, сокращают вакансии и чаще прибегают ко временной экспертизе, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
4: Если можно не открывать вакансию, а увеличить нагрузку на нынешних сотрудников или нанять в команду помладше, подешевле, то, конечно, бизнес это делает, иначе не выжить. Резко снизилось количество предложений, особенно среди высших должностей. Довольно много отказов. Люди претендуют, например, на те же деньги, 1-1.5 миллиона. Сейчас должностей такого рода оплаты сильно меньше. Работодатели могут выбирать, часто склонны нанять чуть менее опытного человека, но который будет готов опуститься по деньгам процентов на 30-35.
2: Бизнес вынужден оптимизировать расходы, но аутсорсинг персонала все же негативный сигнал. Ситуация в экономике не оставляет выбора. 60% россиян, как показывает соцопрос Авито, планировали в этом году подработки. Грамотное совмещение якобы дает плюс 30% к окладу. Но примерно настолько же упали и зарплатные предложения, замечает основатель и управляющий партнер HR-студии Мария Алексеева.
5: Люди добирают эти 30% разными способами. Специалисты, которые могут продать свою экспертизу, они это делают. Классно, что есть такие сервисы. Заявить о себе и выделить 5-6 часов на формирование как раз того доп. Дохода. Вижу, что идут оптимизации структурные. Если раньше хорошо раздували административный аппарат, то фактически сейчас он оптимизируется. Если раньше у нас больше было запросов на подбор персонала, то сейчас на трудоустройство. В основном это, конечно, топы.
2: В поиске подработок и совмещений теперь не только линейный персонал, но и менеджмент среднего звена и даже топы. И их экспертиза сильно подорожала, говорит управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
6: Чаще всего это происходит в процессе поиска, потому что поиски удлинились вплоть до года. Поэтому в течение этого времени люди просто ищут варианты, как переждать. Но если мы говорим про квалифицированных сотрудников, то и подработки их часто находятся в зоне их же собственной компетенции. Выходят на проект на несколько часов в неделю. Если мы говорим про топ-менеджеров, то выходят на консалтинговые проекты и продают свои часы. Стоимость экспертизы растет. За час работы берется 25 тысяч рублей и дальше до бесконечности нормальная ставка – это 50-70 тысяч рублей в час.
2: Ситуация на рынке труда остается напряженной как для работающих сотрудников,

0: пересидеть уже не получится, бизнес стал тщательнее сканировать эффективность персонала. Так и для соискателей конкуренция ужесточилась. На 165 тысяч вакансий в Москве опубликовано 1 600 000 резюме. Так что подработка сейчас, пожалуй, лучший вариант для всех, кто в поиске.
1: Седьмое сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Друзья, давайте заглянем в историю и посмотрим, чем же интересен был этот день. Итак, 7 сентября 1812 году произошло одно из самых известных сражений Отечественной войны. Это Бородинская битва. Русская армия под командованием Михаила Кутузова сошлась с армией Наполеона у села Бородино. В 1822 году Бразилия произгласила независимость от Португалии. Этот день считается национальным праздником страны. В 1945 году в Берлине прошел парад Победы союзных войск. В нем участвовали СССР, США, Великобритания и Франция. В 1977 году США и Панама подписали договоры о Панамском канале, который предусматривает постепенную передачу контроля над каналом самой Панаме. В 1993 году День независимости Республики Дагестан отмечался в связи с принятием декларации о государственном суверенитете Дагестана в 1991 году. Ну и в 1995 году на экраны вышел фильм «Игрушечные солдатики». Ну что, вот такой вот он день, друзья. И Бородинская битва, и День независимости Дагестана, и все абсолютно воедино 7 сентября. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
2: Закрома Родины.
3: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
2: Деньги дороги, как память.
3: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкомат. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова передает ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную и прямую агрессию, уход из ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Он составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах социального фонда. Рост выплат связан с изменением в предельной базе для начисления страховых взносов. Средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника до наступления нетрудоспособности. Учитывается также страховой стаж. В 2028 году максимальная сумма больничного составит 8489 рублей. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем муниципальным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение, если все акционеры единогласно согласятся, что это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке. Звезда взошла, да не та. Акции компании с третьего эшелона 3 сентября подскочили сразу на 22%. На пике цены бумаг превышала отметку в 6 рублей за штуку. Но инвесторы, похоже, перепутали эмитента. Ранее президент Владимир Путин посетил на Дальнем Востоке верфь «Звезда». Искупать бумаги участников рынка принялись одноименной машиностроительной компании. Это, кстати, уже второй такой случай за неделю. Что вообще происходит на фондовом рынке? Давайте услышим наших коллег.
5: По иронии судьбы, та самая «Звезда» вовсе не публичная компания. Возможно, поэтому ее тезке, производителю дизельных двигателей из Петербурга, уже трижды повезло быть королевой бала, причем с очень точным шагом. Так, в 2022-м ее акции подскочили на 32% после заявления президента о том, что государство поддержит дальневосточную верфь для строительства танкеров для перевозки СПГ. В 2024-м на 8,5% на сообщениях о переговорах Роснефти и ВТБ о вхождении в состав верфи. И вот теперь на 22% после визита президента. Но, возможно, здесь стабильность действительно признак мастерства, рассуждает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
6: Ситуация весьма распространенная. Насколько я помню, компания «Zoom» еще не вышла на IPO, а одноименная компания уже торговалась. И когда «Zoom» получил глобальное представление, многие инвесторы покупали по ошибке акции «Zoom», которая не имела отношения к продукту. Здесь сложно сказать, что двигает людьми, либо ошибка, либо какой-то изначальный умысел, что одноименная компания взлетит. У нас сейчас весь рынок торгует по новостям геополитическим. Почему не торговать отдельными компаниями тоже в новостной повестке?
5: Ранее на этой неделе досталось крупному российскому застройщику. Акции компании «Самолет» обвалились после заявления Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным для авиации и будет де-факто закрыто. Казалось бы, при чем тут ЖК в Подмосковье? Но на минимуме котировки компании опускались до 30 и 36 рублей. А все потому, что алгоритмы сантиментов не считают, отмечает замгенерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
7: Такие движения могут быть спровоцированы в первую очередь роботами, которые автоматизированно поймали некоторый триггер и начали покупки. Алгоритмические стратегии все время модернизируются, но сейчас появляется много любительских, связанных в первую очередь с развитием искусственного интеллекта. Совершенно не факт, что она будет приносить вам прибыль, но так или иначе на торгах другие участники смогут это увидеть и, наверное, на вас заработать. Профессиональные инвесторы, прежде чем делать, все-таки думают, но в целом рынок тем прекрасен, что у каждого своя стратегия. Для кого-то это ведь не только спутанные карты, но, возможно, долгожданная возможность продать, тем более прибылью. Рынок таким образом и находит свой баланс.
5: Из-за путаницы в тикерах зимой 21-го после твита Илона Маска «Use Signal» за несколько дней акции крошечной Signal Advance взлетели на 11%. Только это не разработчик мессенджера, а биомедицинская компания. А в 2013-м инвесторы по ошибке закупились бумагами обанкротившейся сети магазинов электроники Twitter на фоне подготовки соцсети к IPO. Акции магазина подскакивали на 2000%, пока регулятор не остановил торги. Ошибка «Звезды», впрочем, более прозаична, считает инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Сейчас достаточно много непрофессиональных розничных инвесторов, которые смотрят прежде всего на заголовки. Могут в краткосрочном плане привести к достаточно серьезным последствиям компании и акции компании, но потом осознают свои ошибки, и цена начинает выравниваться, когда в дело вступают более профессиональные игроки. Все-таки роботы больше используются при торговле голубыми фишками. Во втором эшелоне роботу достаточно трудно работать при низкой ликвидности.
5: Так или иначе, но невнимательному инвестору стоит действовать быстро, резюмирует замгендиректора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
7: Здесь никакой дополнительной защиты нет. Каждый инвестор сам должен принять решение в моменте ли платить за свою ошибку или оставлять на будущее в надежде, что что-то поменяется. Но важно здесь учитывать ликвидность рынка. И в день аномальной активности вы можете купить, но в любой другой день продать будет, наверное, затруднительно без существенной скидки. Поэтому, наверное, лучше пользоваться возможностями, пока обороты есть.
5: С таким подходом фондовый рынок превращается в подобие свидания вслепую. Пришел за нефтью, а ушел с дизельным двигателем, потеряв по дороге однушку в мытищах.
4: Строительство триумфальной арки в Вашингтоне начнется в течение 2 недель. Об этом заявила администрация Дональда Трампа. Эскизы 76-го метрового монумента американский президент показывал еще весной, называя его величайшим и красивейшим. Но есть нюанс. Как пишет Reuters, возведение арки начнется на фоне судебных исков и отсутствия окончательного разрешения на эти строительные работы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
9: Монумент высотой в 250 футов назван Триумфальной аркой. Появится он в Memorial Circle. Это круговая транспортная развязка рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Судя по архитектурной визуализации, арку украсит золотая надпись «One Nation Under God» — фраза из клятвы верности флагу США. Венчать монумент будет крылатая золотая статуя свободы, а на постаменте разместятся золотые статуи львов. Как пишет Рейтер, проект уже вызвал сопротивление. Критики считают, что сооружение нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. В иске, направленном на приостановку строительства, также утверждается, что Трампу необходимо новое одобрение Конгресса. В Белом доме с этим не согласны. Там ссылаются на решение законодателя, принятое еще более 100 лет назад, которая предусматривала создание мемориала на этом месте. Арка должна стать частью более масштабной программы Трампа по изменению архитектурного облика Вашингтона. Среди других проектов — реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и перестройка поля для гольфа в парке Ист-Потомак, что может значительно ограничить доступ людей к беговым и велосипедным дорожкам, пишет Associated Press. Под реновацию попал и Белый дом. 31 августа Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продолжить строительство гигантского бального зала стоимостью минимум 400 миллионов долларов. Его возводят на месте снесенного восточного крыла. При этом суд не признал стройку законной, лишь решил, что организация, пытавшаяся ее остановить, не имеет достаточных оснований для иска, объясняет Рейтер. А в подвале комплекса Белого дома обновят знаменитый боулинг имени Гарри Трумана, излюбленное место отдыха президентов. Две дорожки появились еще в 1947-м, напоминает политику. А теперь на новое освещение администрация выделила более 250 тысяч долларов.
4: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice — это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане откроются 3 женские консультации в рамках реализации национального проекта «Семья» в период этих годов. В текущем году на эти цели будет потрачено 448 миллионов рублей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Дагестана Набик Ураев. Его слова передает пресс-служба правительства Дагестана. Женские консультации будут созданы в Кумтаркалинском, Унцукульском и Тарумовских районных больницах. Кроме того, в рамках нацпроекта планируют направить 207 миллионов рублей на оснащение перинатальных центров в Дагестане. Администрация Махачкалы планирует закупить 63 единицы транспортных средств большого и среднего класса в рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта». Об этом сообщил временно исполняющий министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев. Я напомню, что в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется 4 региональных проекта. На этот год запланировано заключение 29 контрактов на проведение дорожных работ. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитет отправили всего лишь 10 специалистов. Наибольшее число специалистов, 12 человек, направили в Карбодахкенский район учителя английского, русского языка, математики, географии и истории. Новые педагоги также приступили к работе в новых школах Новолакского, Хасаюртовского, Кизлярского, Кизилюртовского, Бабаюртовского, Ахвахского и других районов Дагестана. Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, уступив его филиппинскому песо. Об этом сообщает РИА Новости. Для оценки агентства сравнилась стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют по париету покупательной способности к доллару США. Ну и 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Об этом сообщает газета.ру. Исследования также показали, что 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в своей соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна нашей» флагом США в конце. Между тем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс заявил РИА Новости, что Луна не может принадлежать отдельному государству, любые претензии на ее территорию не имеют юридических оснований. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
6: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4, 6-3 американку Тейлор Таунсен. Продолжает выступление на турнире и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6, 6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Элис Мертенс в 3 партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас добился успеха в матче с американцем Томми Полом в 3 сетах. Александру Звереву из Германии 3 партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табило. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Ямаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии А, входящие в лидирующую группу Ювентус и Милан, сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на 2-й минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В Формуле-1 на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. Второе место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. Третьим на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
2: Доброе утро, Дагестан. Сегодня 7 сентября, понедельник. Мы начинаем новую неделю вместе на Диалог ФМ. Если вы уже в дороге, доброе утро тем, кто едет на работу. Если только собираетесь вставать, у вас есть еще несколько минут сделать вид, что понедельник вас, ну, не пугает. А если вы проснулись сегодня и первая мысль возникла, а можно обратно во вчерашний день, поверьте, вы сегодня не одиноки. Я желаю вам сегодня только одного, не торопиться жить настолько, чтобы забыть нормально прожить этот день.
4: Вы кофе выпили, настроение нашли и пошли делать этот понедельник вместе с нами. Это Диалог FM, мы начинаем утро на Диалог FM.

ждут тебя. Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил о возобновлении работы первой автозаправочной станции в Махачкале. Это АЗС ДТК, которая прошла все необходимые судебные процедуры, проверки и исполнительные мероприятия. По словам премьер-министра, ситуация с топливом в республике постепенно стабилизируется. Работа велась в формате оперативного штаба, созданного по поручению главы Дагестана Федора Щукина. Было важно, чтобы АЗС, готовые возобновить работу, соответствовали всем требованиям безопасности, что должно было подтверждено быть официально. До этого выработали соответствующий механизм в рамках правового поля. Рамазанов добавил, что возобновление работы стало возможным благодаря взаимодействию Минэнерго, МЧС, Ростехнадзора, Управления Федеральной службы судебных приставов и прокуратуры нашей республики. Ну и строительство и реконструкция морских терминалов, включая зерновые хабы в Махачкале и в Новороссийске, включили в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках развития торгового мореплавания предусмотрена модернизация терминалов в морских портах. Помимо зерновых объектов, в обновленную схему вошли контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке и Астраханской области. Завод имени Гаджиева в Дагестане создаст почти 600 рабочих мест. Там же реализуется проект технического перевооружения с поэтапным переносом производственных мощностей на территорию индустриального парка «Уйташ» площадью 7 гектар для создания современного высокотехнологичного производства, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. В дальнейших планах монтаж оборудования кузнечно-прессового цеха и запуск отрубного цеха. За весь период реализации проекта рассчитано до 2028 года будет создано 600 рабочих мест. Компания «Озон» привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети, об этом пишут ведомости. Партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Они будут принимать и сортировать товары продавцов, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Ну и банк обязали выплатить компенсацию клиентке, на которой мошенники оформили кредит. Как пишет российская газета со ссылкой на Первый кассационный суд, злоумышленники дистанционно взяли на имя женщины 100 тысяч рублей, используя чужой номер телефона. После обращения в суд банк аннулировал кредит и исправил кредитную историю клиентки. Однако суды также взыскали с него 10 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба и 5 тысяч штрафа. Кассация оставила это решение в силе, указав, что банк нарушил права клиента как потребителя финансовых услуг. Дагестанское региональное отделение Союза художников России отметило 90-летие. В зале Союза открылась ретроспективная выставка. История Союза, я напомню, что началась еще в 1936 году, когда был создан оргкомитет под председательством Муэйда Араби Джамала. Сегодня организация объединяет ведущих мастеров республики. В нее в составе входят 22 народных и 64 заслуженных художников Дагестана. Авианосец США «Абрам Линкольн» приштормовался у берегов Паттайи. Экипаж впервые почти за год получил возможность полноценно сойти на берег. После начала войны с Ираном авианосец отправился на Ближний Восток. Возвращение домой нескольких раз этих самых солдат откладывалось. На борту около 5000 военнослужащих. Местный бизнес уже рассчитывает на дополнительный заработок. Тему продолжим далее. В обзоре иностранной

0: прессы на Диалог ФМ.
1: «Держим курс на Тартугу» – примерно так могла звучать самая долгожданная команда на Аврааме Линкольне после почти 300 дней без полноценного захода в порт. Семьи моряков жаловались на нехватку продуктов, сломанные туалеты, плесень и проблемы с водой. И вот, наконец, суша – порт Лаймчебанг, неподалеку от Паттайи. Для американских военных место знаковое, рассказал корреспондент «Коммерсант ФМ» в Таиланде Антон Махров.
2: Американским военным во время боевых действий во Вьетнаме была нужна база для восстановления личного состава. Так на мировой карте появился новый курорт с акцентом на весьма разнузданную ночную жизнь.
1: К визиту подготовились основательно. 40 автобусов, около 600 полицейских и целый список ограничений. После захода солнца морякам запретили появляться в некоторых районах, заходить в магазины каннабиса и даже кататься на гидроциклах. Бизнес, напротив, старается не упустить пятидневный праздник. По подсчетам властей, 5000 американцев могут оставлять до полумиллиона долларов в день. Впрочем, ажиотажа вокруг гостей заметно больше, чем самих моряков, продолжает Антон Махров.
2: Проституция – это стержень паттайской экономики. От этого никуда не деться. Тут нужно отметить, что моряков воспринимают традиционно и без основания как весьма шумную проблемную публику, но проблемы возникают редко и зачастую не по причине моряков.
1: Куда менее веселой выглядит история корабля. Его командир Дэн Киллер сравнил ржавый авианосец с грязной машиной на парковке. К концу миссии на нем почти закончились свежие овощи и фрукты, приходилось экономить даже мыло и зубную пасту. В августе СМИ сообщили о двух попытках моряков прыгнуть за борт. И проблемы флота копились годами, отмечает политолог-американист Павел Дубравский.
3: Шлейф и скандалов огромен, и администрации Трампа пока не удается его погасить. Возможно, ждут какие-то перемены в Министерстве обороны со стороны Пита Хэкста, потому что недавно тоже была одна крупная отставка, но не в МФ. Финальный скандал, который происходит сейчас, это и газету, которая при финансировании Пентагона выходит, это Stars and Stripes. Там были уволены сразу 3 человека, которые про этот скандал написали.
1: Первые часы долгожданного увольнения оказались куда прозаичнее ожиданий. Корреспонденты Associated Press встретили десятки военных не в барах, а в торговом центре с пакетами из магазинов. Один из моряков рассказал, что больше всего ждал тайской еды и возможности, наконец, отправиться домой. Образ матроса, который после месяцев в море первым делом отправляется во все тяжкие, во многом остается киношным штампом, говорит историк флота и главный редактор портала Mesh News Дмитрий Жаворонков.
4: Поскольку Соединенные Штаты Америки – это самая мощная военно-морская держава сейчас, авианосцев у них 11, это не заставляет их как-то расслабиться. Все механизмы атомного авианосца, они, разумеется, работают в штатном режиме. И, конечно, весь экипаж не может находиться где-то там в увольнении.
1: Авраам Линкольн – не единственный такой случай. Другой авианосец Джеральд Форд провел вдали от дома почти 11 месяцев. На борту случился пожар, а канализация регулярно требовала ремонта. Длительные походы могут стать отдельной проблемой для Пентагона, продолжает политолог-американист Павел Дубравский.
3: Сам корабль был спущен на воду в 1989 году, и тогда стоил 2,6 миллиарда долларов. Сегодня его содержание в день стоит по разным оценкам от 2,4 миллионов долларов до примерно 5-6 последний год, особенно при Трампе, вот его новой администрации. Реклама военно-морского флота вышла на совершенно новый уровень, огромное количество TikTok-видео, которые красиво, пафосно рассказывали о том, что приходи, послужи на замечательные условия.
1: Авраам Линкольн должен покинуть Таиланд 6 сентября и после этого продолжить путь домой. Правда, когда в августе Дональда Трампа спросили, не слишком ли много времени моряки провели в море, президент ответил «нет».
0: Ведущие университеты повысили стоимость обучения в 10-15 раз. Некоторые престижные вузы подняли цену сразу на треть. В лидерах роста техническое направление. Например, за инженерное образование на физтехе придется платить по 1 миллиону рублей в год. Тему продолжим далее в обзоре наших коллег.
5: Банк России прогнозирует инфляцию до конца года в районе 5%. Но разгон цен у каждого свой. Видимо, это правило работает и с элитными университетами. За год в МГУ, Московско-физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это адекватные ценники с учетом реалий рынка, считает директор высшей школы программ на инженерии физтеха Алексей Малеев.
6: У нас очень маленький набор. Мы набираем всего 1000-1200 человек первых курсов. МИФИ и конкретные факультеты вышки, наверное, примерно так же устроены. При этом, конечно, у нас и высокие баллы, с которыми исторически к нам приходят. Вот он к концу 4-го года обучения должен уже приносить конкретную явную пользу. Для того, чтобы такой быстрый рост состоялся, конечно, нужно приложить много

0: отдельные места у нас на сайте объявлены. Мы смотрим на баллы, и они не должны сильно отличаться от тех ребят, которые приходят на бюджет. Сейчас есть инструмент образовательного кредита, субсидируемый государством.
1: Экономическое и гуманитарное образование тоже в тренде. В МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики и Президентской академии цены за программы «Экономика, менеджмент, юриспруденция и реклама» варьируются от 400 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей. При этом вузам этих доходов недостаточно для покрытия издержек, говорят аналитики. Обслуживание платных программ – существенная статья бюджета университета, который формируется из разных источников прибыли. Контрактные студенты – лишь один из них, отметил в беседе с «Коммерсант-ФМ» ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
2: Образование качественно стоит дорого. Это зарплаты преподавателей, затраты на инфраструктуру. Даже дорогие программы, самые качественные, все равно субсидируемые. Про нашу школу я могу сказать достаточно уверенно. Плата за обучение не покрывает наши издержки. Конечно, все смотрят друг на друга. На достаточно конкурентном рынке и стоимость они тоже не могут игнорировать. Тут еще особенности приема. В прошлом году стимулировали ребят поступать одновременно на много программ, потом переходить с одной программы на другую. При этом сейчас есть запрет на то, чтобы перебирать студентов даже на платные места. И это, в общем, тоже создает определенное трение. Но нам кажется, что настолько качественное образование, что надеемся, что все наши места будут заполнены.
1: Ведущие вузы формируют прайс-лист с учетом издержек и запросов конкурентов, рассказала «Коммерсант-ФМ» проректор РУДН по стратегическим коммуникациям

0: 15 набранных очков и пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В Пентагоне может пройти новая крупнейшая отставка. По данным агентства Reuters, Белый дом подбирает кандидатуру на место Стива Вайнфенга. Это заместителя Пита Хэкса, который занимается восстановлением запасов вооружений на фоне войны с Ираном. Ранее также уволился министр армии США Дэн Дрискол. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Последний рабочий день министра армии США Дэна Дрисколла был в среду. Он подал в отставку после нескольких месяцев напряженных отношений с Питом Хэксетом. Дрискол якобы был недоволен увольнением высших генералов и вмешательством Хэксета в программу модернизации армии. На его место Дональд Трамп назначил Адама Телли, гражданского руководителя инженерного корпуса. Associated Press напоминает, что прежде Телли занимался вопросами коммерческого судоходства и ущербом от наводнений. Дрискол, как отмечает Axios, в свою очередь считался одним из наиболее перспективных чиновников команды Трампа, был близок к вице-президенту Джей Ди Венсу и участвовал в переговорах по Украине. При этом армия одновременно лишилась начальника штаба. Генерал Рэнди Джордж также покинул пост после конфликта с Хэксетом. Издание отмечает, что последний уже сменил или вытеснил руководство практически всех основных видов вооруженных сил. По словам трех источников Рейтер, администрация Дональда Трампа как минимум с июня ищет замену Стиву Файнбергу, но уже из-за сомнений в его эффективности. Файнберг занимается ускорением производства боеприпасов в США. При этом Белый дом отрицал, что решение об уходе заместителя Хэксета принято, и сам министр войны заявлял о полной поддержке Файнберга. Но по данным Вашингтон-Пост, Хэксет в разговоре с Трампом критиковал Файнберга за сокращение запасов дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны. На этом фоне Пентагон борется с утечками. Газета сообщила, что министерство ограничивает доступ к внутренней информации. Из закрытой внутренней сети исчезли документы со сведениями о расположении кораблей, военных подразделений и вооружений, а также письменные возражения высших генералов и адмиралов против отдельных решений руководства. Это сопровождается поиском информаторов. По данным New York Times, около 50 сотрудников Объединенного штаба прошли проверку на полиграфе в рамках расследования о сливах в медиа информации о запасах вооружений. Также 4 сентября федеральный суд отказался блокировать увольнение руководителей главной газеты Пентагона Stars and Stripes. Те утверждают, что были наказаны после критических публикаций о ситуации в армии, но, как пишет «Политика», судья заявил, что редакционная независимость здесь не стоит на кону и разрешил Пентагону продолжить увольнение.
0: Из офиса в сборщике мебели. В Москве синие воротнички могут зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали коммерсанту в Ассоциации мебельной и деревоперерабатывающей промышленности. Но устроиться в найм не просто, соискатели больше, чем вакансии. Тему продолжим далее в обзоре наших коллег.
2: Слесарь-ремонтник, сборщик мебели, автомеханик и строитель. Эти профессии чаще всего интересуют молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. Число откликов по таким вакансиям с начала года выросло в 1,5-2 раза, посчитали аналитики Авито Работа. А средние зарплаты начинаются от 100-115 тысяч в месяц. Госполитика по развитию рабочих специальностей уже дает результаты. И не только в регионах. В этом году 45% московских девятиклассников ушли в колледжи. Это более 50 тысяч. Ребят. Они не только учатся, но уже выходят на рынок труда. Только вот число вакансий для специалистов без опыта с начала года сократилось на четверть. Бизнес не готов рисковать репутацией, подчеркивает председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин.
3: Я бы не сказал, что бизнес готов обучать. Возможно, в ближайшем будущем это будет. Дефицит растет, объем вводимого жилья растет, ситуация не улучшится. От 100 до 200 тысяч получают электрики, техники. Больше получают те, кто переходит на самозанятость. Сфера бытового обслуживания вновь уважаема. В ЖКХ электрик, сантехник, он дежурит сутки трое. Ему выгодно быть в найме, тратить какое-то время, обслуживая дом для того, чтобы получать клиентскую базу, а потом он с этого дома получает заказы на работу внутри квартиры.
2: Но попасть в сферу ЖКХ даже с опытом непросто. Главный конкурент – мигранты, продолжает Константин Крохин.
3: Это как было с курьерами. Засилье мигрантов в определенных отраслях экономики за собой влечет в том числе и определенную нелегальную борьбу. Кланы. Вот они взяли это место, они там работают, и туда устроиться российскому гражданину практически невозможно. Сейчас ситуация в этом смысле получше, но все равно вот этот фактор клановости присутствует, несмотря на рост стоимости труда мигрантов. Мигрантам приходится процент на 20 дешевле, потому что он работает больше, перерабатывает.
2: В Москве работу слесарем сейчас ищут почти 64 тысячи человек. Столько резюме размещено только на ХХРУ. А вакансий всего 2 тысячи. И только 35 из них для соискателей без опыта. Им готовы платить 50-70 тысяч. А слесарем 6-го разряда 250

0: тысяч рублей, но это уже экспертный уровень. В мебельной отрасли похожая ситуация. У бизнеса нет ресурсов на обучение даже сборщиков, замечает гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
1: Если вы покупаете дорогую мебель, сборку должен обеспечить все-таки производитель. Очень немногие сейчас содержат в штате достаточное количество сборщиков. Это обычно аутсорсинг, субподряды. Можно брать человека без опыта только для его обучения. Но опять же, не вы его научили, он ушел. Да, чтобы он работал все-таки в вашей структуре. Рынок мебели до 2025 года развивался весьма стремительно. Спрос на услуги сборщиков, он точно превышал предложение. 200+ – это нижняя граница, если человек хочет это делать. И да, нередки случаи, когда люди офисную работу меняли на профессию сборщика.
0: Сейчас рабочие профессии считают престижными уже 66% россиян, посчитали аналитики ВЦИОМа. А среди молодежи от 14 до 17 почти 40% респондентов готовы рассмотреть их для себя. Но дефицит синих воротничков сохраняется, говорит коммерческий директор группы «Верми» Давар Исаков.
2: Рынок труда повернулся в сторону импортозамещения и все, что связано с собственного производства. На это родило достаточно большой спрос на рабочие специальности. Сейчас есть, безусловно, кадровый голод. Исполнители, они в эту сторону тоже повернулись. Достаточно завышенные ожидания молодежи. Дельта – это где-то примерно 30%. Сантехника, услуги по сборке мебели и всего остального сильно более востребованы, нежели IT-специалист, джуниор какой-нибудь. И они переквалифицировались. Формат то, что 2 года подряд колледжи заполнены, это говорит о том, что через 4 года у нас будет достаточно большой профицит рабочих профессий. Это имеет отложенный эффект.
0: Только в этом году в колледже и техникумы документы подали почти 4 миллиона ребят. Это могло бы сильно сократить кадровый голод, но это не значит, что все они пойдут работать по профессии. Тем более, как выясняется, без опыта их берут реже и зарплаты ниже. А обучение персонала – инвестиция вслепую.
3: США нанесли удары по 3 иранским нефтяным танкерам. В Центральном командовании назвали это ответом на недавнюю атаку на 2 американских военных корабля. После примерно месячного затишья Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
4: Как пишет Нью-Йорк Таймс, один танкер вывели из строя у побережья острова Харк, другой – недалеко от порта Джаска, а третий полностью уничтожили в Оманском заливе, предварительно приказав экипажу покинуть борт. Американские ведомства также пояснили, что эти танкеры входили в многомиллиардную сеть, которая финансирует иранский корпус стражи исламской революции. Ранее КСИР взял на себя ответственность за обстрел американского авианосца и эсминца баллистическими ракетами, что также было местью за нападение на иранские суда. Вооруженные силы Ирана пригрозили, что атаки станут масштабнее, если Вашингтон продолжит бить по иранским судам и сохранит морскую блокаду. Рейтер обращает особое внимание на локализацию ударов, а именно на остров Харк. До войны через этот хаб проходило около 90% иранского экспорта сырой нефти, что делает его особым стратегическим объектом для Ирана. Примечательно, что на днях Трамп опубликовал короткий нейросетевой ролик со взрывами на этом острове, а до этого публично рассуждал о его захвате. Теперь сигнал еще прозрачнее. Вашингтон приближается к самой уязвимой точке иранской нефтяной экономики, хотя сам терминал пока еще не затронут. Все это можно считать частью новой стратегии США. Как пишет Axios, в Белом доме фактически утвердили доктрину «танкер за танкер». Американские чиновники пояснили, что за каждую атаку на коммерческое судно США они будут отвечать тем же. Причем речь идет о более широкой задаче. Цитата: «регулярно подкашивать траву, уничтожая восстановленные радары, пусковые установки и средства минирования». Так, по их мнению, Тегеран не сможет нормально контролировать Ормузский пролив. После прошлой серии ударов в администрации считали, что им удалось выиграть примерно месяц безопасного судоходства. Но насколько Ормузский пролив можно считать безопасным, пока вопрос открытый. Ранее Трамп сообщал, что его воды были полностью разминированы, но эксперты Financial Times в этом сомневаются. По данным газеты, уже 4 месяца американцы проводят секретную операцию. Они тайно отправляют по ночам морских котиков и роботизированные аппараты для поиска и обезвреживания мин. При этом подтвержденных случаев обнаружения мин было крайне мало. Как отмечают опрошенные эксперты, судовладельцы и страховые компании не готовы рисковать. А значит, Ирану даже не обязательно физически перекрывать пролив. Достаточно сохранять эту угрозу в информационном поле. На этом фоне особенно различаются риторика Белого дома и реальные масштабы конфликта. В пятницу Трамп назвал происходящее мелочью, а вице-президент Джей Ди Венс сказал, что не назвал бы этот конфликт войной. Однако Вашингтон-Пост приводит цифры Пентагона. Компания уже обошлась примерно в 37,5 миллиардов долларов, погибло 18 американских военных, а ранены более 750 человек.
3: 7 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм. Друзья, давайте заглянем в историю и посмотрим, чем же интересен был этот день. Итак, 7 сентября 1800

В 1812 году произошло одно из самых известных сражений Отечественной войны – это Бородинская битва. Русская армия под командованием Михаила Кутузова сошлась с армией Наполеона у села Бородино. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Этот день считается национальным праздником страны. В 1945 году в Берлине прошел парад победы союзных войск. В нем участвовали СССР, США, Великобритания и Франция. В 1977 году США и Панама подписали договоры о Панамском канале, который предусматривает постепенную передачу контроля над каналом самой Панаме. В 1993 году День независимости Республики Дагестан отмечался в связи с принятием декларации о государственном суверенитете Дагестана в 1991 году. Ну и в 1995 году на экраны вышел фильм «Игрушечные солдатики». Ну что, вот такой вот он день, друзья, и Бородинская битва, и День независимости Дагестана, и все абсолютно воедино 7 сентября. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.
3: В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкомат. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова передает ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную и прямую агрессию, уход из ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Она составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах социального фонда. Рост выплат связан с изменением в предельной базе. Для начисления страховых взносов средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника до наступления нетрудоспособности. Учитывается также страховой стаж. В 2028 году максимальная сумма больничного составит

0: 8489 рублей. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем муниципальным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение, если все акционеры единогласно согласятся, что это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке. Звезда взошла, да не та. Акции компании с третьего эшелона 3 сентября подскочили сразу на 22%. На пике цены бумаг превышала отметку в 6 рублей за штуку. Но инвесторы, похоже, перепутали эмитента. Ранее президент Владимир Путин посетил на Дальнем Востоке верфь «Звезда». Искупать бумаги участников рынка принялись одноименной машиностроительной компании. Это, кстати, уже второй такой случай за неделю. Что вообще происходит на фондовом рынке? Давайте услышим наших коллег.
1: По иронии судьбы, та самая «Звезда» вовсе не публичная компания. Возможно, поэтому ее тезке, производителю дизельных двигателей из Петербурга, уже трижды повезло быть королевой бала, причем с очень точным шагом. Так, в 2022-м ее акции подскочили на 32% после заявления президента о том, что государство поддержит дальневосточную верфь для строительства танкеров для перевозки СПГ. В 2024-м на 8,5% на сообщениях о переговорах Роснефти и ВТБ о вхождении в состав верфи. И вот теперь на 22% после визита президента. Но, возможно, здесь стабильность действительно признак мастерства, рассуждает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
2: Ситуация весьма распространенная. Насколько я помню, компания «Zoom» еще не вышла на IPO, а одноименная компания уже торговалась. И когда «Zoom» получил глобальное представление, многие инвесторы покупали по ошибке акции «Zoom», которая не имела отношения к продукту. Здесь сложно сказать, что двигает людьми, либо ошибка, либо какой-то изначальный умысел, что одноименная компания взлетит. У нас сейчас весь рынок торгует по новостям геополитическим. Почему не торговать отдельными компаниями тоже в новостной повестке?
1: Ранее на этой неделе досталось крупному российскому застройщику. Акции компании «Самолет» обвалились после заявления Владимира Зеленского о том, что российское небо становится небезопасным для авиации и будет де-факто закрыто. Казалось бы, при чем тут ЖК в Подмосковье? Но на минимуме котировки компании опускались до 30 и 36 рублей. А все потому, что алгоритмы сантиментов не считают, отмечает замгенерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
3: Такие движения могут быть спровоцированы в первую очередь роботами, которые автоматизированно поймали некоторый триггер и начали покупки. Алгоритмические стратегии все время модернизируются, но сейчас появляется много любительских, связанных в первую очередь с развитием искусственного интеллекта. Совершенно не факт, что она будет приносить вам прибыль, но так или иначе на торгах другие участники смогут это увидеть и, наверное, на вас заработать. Профессиональные инвесторы, прежде чем делать, все-таки думают, но в целом рынок тем и прекрасен, что у каждого своя стратегия. Для кого-то это ведь не только спутанные карты, но, возможно, долгожданная возможность продать, тем более прибылью. Рынок таким образом и находит свой баланс.
1: Из-за путаницы в тикерах зимой 21-го после твита Илона Маска «Use Signal» за несколько дней акции крошечной Signal Advance взлетели на 11%. Только это не разработчик мессенджера, а биомедицинская компания. А в 2013-м инвесторы по ошибке закупились бумагами обанкротившейся сети магазинов электроники Twitter на фоне подготовки соцсети к IPO. Акции магазина подскакивали на 2000%, пока регулятор не остановил торги. Ошибка «Звезды», впрочем, более прозаична, считает инвестиционный стратег компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Сейчас достаточно много непрофессиональных розничных инвесторов, которые смотрят прежде всего на заголовки. Могут в краткосрочном плане провести к достаточно серьезным последствиям компании и акции компании, но потом осознают свои ошибки, и цена начинает выравниваться, когда в дело вступают более профессиональные игроки. Все-таки роботы больше используются при торговле голубыми фишками. Во втором эшелоне роботу достаточно трудно работать при низкой ликвидности.
1: Так или иначе, но невнимательному инвестору стоит действовать быстро, резюмирует замгендиректора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
3: Здесь никакой дополнительной защиты нет. Каждый инвестор сам должен принять решение в моменте ли платить за свою ошибку или оставлять на будущее в надежде, что что-то поменяется. Но важно здесь учитывать ликвидность рынка. И в день аномальной активности вы можете купить, но в любой другой день продать будет, наверное, затруднительно без существенной скидки. Поэтому, наверное, лучше пользоваться возможностями, пока обороты есть.
1: С таким подходом фондовый рынок превращается в подобие свидания вслепую. Пришел за нефтью, а ушел с дизельным двигателем, потеряв по дороге однушку в мытищах.
0: Строительство триумфальной арки в Вашингтоне начнется в течение 2 недель. Об этом заявила администрация Дональда Трампа. Эскизы 76-го метрового монумента американский президент показывал еще весной, называя его величайшим и красивейшим. Но есть нюанс. Как пишет Reuters, возведение арки начнется на фоне судебных исков и отсутствия окончательного разрешения на эти строительные работы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы.

0: на Диалог FM.
1: Монумент высотой в 250 футов назван Триумфальной аркой. Появится он в Memorial Circle. Это круговая транспортная развязка рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Судя по архитектурной визуализации, арку украсит золотая надпись «One Nation Under God» — фраза из клятвы верности флагу США. Венчать монумент будет крылатая золотая статуя свободы, а на постаменте разместятся золотые статуи львов. Как пишет Рейтер, проект уже вызвал сопротивление. Критики считают, что сооружение нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. В иске, направленном на приостановку строительства, также утверждается, что Трампу необходимо новое одобрение Конгресса. В Белом доме с этим не согласны. Там ссылаются на решение законодателя, принятое еще более 100 лет назад, которое предусматривало создание мемориала на этом месте. Арка должна стать частью более масштабной программы Трампа по изменению архитектурного облика Вашингтона. Среди других проектов – реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и перестройка поля для гольфа в парке Ист-Потомак, что может значительно ограничить доступ людей к беговым и велосипедным дорожкам, пишет Associated Press. Под реновацию попал и Белый дом. 31 августа Верховный суд США разрешил Дональду Трампу продолжить строительство гигантского бального зала стоимостью минимум 400 миллионов долларов. Его возводят на месте снесенного восточного крыла. При этом суд не признал стройку законной, лишь решил, что организация, пытавшаяся ее остановить, не имеет достаточных оснований для иска, объясняет Рейтер. А в подвале комплекса Белого дома обновят знаменитый боулинг имени Гарри Трумана, излюбленное место отдыха президентов. Две дорожки появились еще в 1947-м, напоминает политику. А теперь на новое освещение администрация выделила более 250 тысяч долларов.
0: Лето официально пытается уйти красиво, но мы ему пока не разрешаем. Сегодня утром главное не перепутать легкую прохладу с окончанием лета и не достать сразу зимнюю куртку. Сейчас за окном в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, малооблачная погода во второй половине дня обещают. И плюс 28 даже. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Вам желает доброе утро. Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.

0: В Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил о возобновлении работы первой автозаправочной станции в Махачкале. Это АЗС ДТК, которая прошла все необходимые судебные процедуры, проверки и исполнительные мероприятия. По словам премьер-министра, ситуация с топливом в республике постепенно стабилизируется. Работа велась в формате оперативного штаба, созданного по поручению главы Дагестана Федора Щукина. Было важно, чтобы АЗС, готовые возобновить работу, соответствовали всем требованиям безопасности, что должно было подтверждено быть официально. До этого выработали соответствующий механизм в рамках правового поля. Рамазанов добавил, что возобновление работы стало возможным благодаря взаимодействию Минэнерго, МЧС, Ростехнадзора, Управления Федеральной службы судебных приставов и прокуратуры нашей республики. Ну и строительство и реконструкции морских терминалов, включая зерновые хабы в Махачкале и в Новороссийске, включили в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках развития торгового мореплавания предусмотрена модернизация терминалов в морских портах. Помимо зерновых объектов, в обновленную схему вошли контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке и Астраханской области. Завод имени Гаджиева в Дагестане создаст почти 600 рабочих мест. Там же реализуется проект технического перевооружения с поэтапным переносом производственных мощностей на территорию индустриального парка «Уйташ» площадью 7 гектар для создания современного высокотехнологичного производства, об этом сообщает Минпромторг Дагестана. В дальнейших планах монтаж оборудования кузнечно-прессного цеха и запуск отрубного цеха. За весь период реализации проекта рассчитано до 2028 года будет создано 600 рабочих мест. Компания «Озон» привлечет сторонние сортировочные центры для расширения логистической сети, об этом пишут ведомости. Партнерские площадки появятся в 29 российских городах. Они будут принимать и сортировать товары продавцов, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Ну и банк обязали выплатить компенсацию клиентке, на которой мошенники оформили кредит. Как пишет российская газета со ссылкой на Первый кассационный суд, злоумышленники дистанционно взяли на имя женщины 100 тысяч рублей, используя чужой номер телефона. После обращения в суд банк аннулировал кредит и исправил кредитную историю клиентки. Однако суды также взыскали с него 10 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба и 5 тысяч штрафа. Кассация оставила это решение в силе, указав, что банк нарушил право клиента как потребителя финансовых услуг. Ну и Дагестанское региональное отделение Союза художников России отметило 90-летие. В зале Союза открылась ретроспективная выставка. История Союза, я напомню, что началась еще в 1936 году, когда был создан оргкомитет под председательством Муэдда Араби Джамала. Сегодня организация объединяет ведущих мастеров республики. В нее в составе входят 22 народных и 64 заслуженных художников Дагестана. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
0: Закрома Родины.
1: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости спорта.
1: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине на 72-й минуте был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Харламова ярославский «Локо» взял

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это была не самая приятная штука, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это жажда соревнования и эта необходимость не чувствовать, что отстаешь, эта потребность двигаться вперед, думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере, не думаю так. Но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо.

0: будто бы это выдумано, это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненного опыта, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне, «Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать». И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово. Это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни. Что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
4: Спасибо большое, что пригласил.
3: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
4: Да.
3: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели HomeMe. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
4: Я работала, правильно все так говоришь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Mm-hmm. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связанное с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем. И мы общались. Он мне рассказал свою историю. Я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже... Ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были. И рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала. Я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю. Думаю, вот. Ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
3: А в каком это было году?
4: Так, это был 12-й год, угу. По-моему, 12-й.
3: Так.
4: Я начала смотреть.

0: посмотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Миксвель. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать. Я прям как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросил, да?
0: Да, да. И мы прям пожали руки и начали...
1: Как у вас, кстати, 50-50?
0: 50-50.
1: То есть с самого начала?
0: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь? Ну,
2: примерно так, да.
0: Да, да.
2: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
2: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, да, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как все было.
2: Да, да, да. Ну, он, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Миксель, вот этот вот проект, да. У меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другой.
0: Но по-другой, да, они тоже общались.
2: Я, ты знаешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
2: Нет, мы...
1: Или была только...
2: Нет, вот на самом деле HomeMe – это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацел. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. Компании покрупнее с деньгами, там всякие там столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая. Да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить. Да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело. Ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел, плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там, как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то делать.
1: То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG-категории?
2: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен
1: частотность,
2: маркетинг.
1: Да.
2: Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
2: завоевать.
1: От того, что диван раз в 5 лет.
2: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
0: Да. Не, потом ты рассказывал.
2: Да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, по Лене, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское. Ну, все равно предприниматели же видят вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
0: Все, решил мою судьбу просто этой фразой.
2: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
0: на очень большом энтузиазме.
2: Но если ты очень это любишь, все, и И все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
0: Да.
2: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Mixville.
0: Так, я говорю, да, и есть тренд на органатуральный косметик, которого нет в России.
2: И когда это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходит с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там, и все. Единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, да, посчитайте мне себестоимость,
0: да, точно, да, ли? Бизнес-план.
2: Ну, бизнес-план, именно, он у меня была волновала себестоимость, да. Точно вы не ошибаетесь, что такая себестоимость? И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да, и все, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделал и поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот часть.
1: Да. Давай вернемся к Лене. Mixit, я так понимаю, это дословно смешай это.
0: Да, Mixit.
1: Можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
0: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты какие-то?
0: Да, сейчас расскажу. Да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. И я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да, где там прям как будто рецепт такой выписывают.
0: Ну, это как будто, а мы реально рукой писали. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально handmade производство?
0: Прям handmade. Это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
1: Ну, да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
0: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органически, такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90%, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
0: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды, вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг – это там, несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
0: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
0: Самое главное
1: да.
0: состав.
1: Это на флаге да, да. бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
0: меня сбываются. Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
0: Нет, то нет. Все, вообще. То
1: Супер.
0: Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. Если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане откроются 3 женские консультации в рамках реализации национального проекта «Семья» в период этих годов. В текущем году на эти цели будет потрачено 448 миллионов рублей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Дагестана Набик Ураев. Его слова передает пресс-служба правительства Дагестана. Женские консультации будут созданы в Кумтаркалинском, Унцукульском и Тарумовских районных больницах. Кроме того, в рамках нацпроекта планируют направить 207 миллионов рублей на оснащение перинатальных центров в Дагестане. Администрация Махачкалы планирует закупить 63 единицы транспортных средств большого и среднего класса в рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта». Об этом сообщил временно исполняющий министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев. Я напомню, что в регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется 4 региональных проекта. На этот год запланировано заключение 29 контрактов на проведение дорожных работ. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитет отправили всего лишь 10 специалистов. Наибольшее число специалистов – 12 человек – направили в Карабадахкенский район учителя английского, русского языка, математики, географии и истории. Новые педагоги также приступили к работе в новых школах Новолакского, Хасаюртовского, Кизлярского, Кизилюртовского, Бабаюртовского, Ахвахского и других районов Дагестана. Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, уступив его филиппинскому песо. Об этом сообщает РИА Новости. Для оценки агентства сравнилась стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют по париету покупательной способности к доллару США. Ну и 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Об этом сообщает газета.ру. Исследования также показали, что 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в своей соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна нашей» флагом США в конце. Между тем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс заявил РИА Новости, что Луна не может принадлежать отдельному государству, любые претензии на ее территорию не имеют юридических оснований. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: А вечером
5: после работы.
4: А вечером кто в пути?
5: А вечером.
4: А вечерний сеанс.
6: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Уважаемые друзья, добрый вечер. Желаем всем абсолютно, всем тем, кто настроен на волну радиостанции Диалог ФМ. Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы говорим о территории, которая для Дагестана имеет огромное значение. Это о наших горных районах. В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе «Развитие разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах.

0: Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
1: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть, раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена в 2020 году, была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
0: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
1: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров. Это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
0: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать, это первый вопрос, и сколько собственных средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
1: Мы возвращаем субсидию в размере 50%, и в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем, это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства мы субсидируем.
0: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
1: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет. Если говорить с самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги, все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы в год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
0: Очень важный вопрос молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
1: Ну, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Ну, если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя,

0: так как у нас есть отраслевые министерства, которые есть, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхозного направления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свое предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
1: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле, у него нет, например, да, каких-то там планов написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются, но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим, куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
0: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции, и вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление. Любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
1: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
0: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиополучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всячески объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
1: Но в любом случае цифра это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно подать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
0: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
1: Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
0: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно,

0: Естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которых у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
1: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы есть такое понимание?
0: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство,

0: Брошенные коммерсантам связывают снижение с эффектом высокой базы предыдущего года, когда наблюдался всплеск спроса из-за изменений в утилизационном сборе. Бренд «Лада» по-прежнему лидирует на российском авторынке. В августе его продажи снизились на 2%, достигнув 27 тысяч автомобилей. На втором месте оказался ХВЛ, который показал падение продаж на 9%, до 14 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров Tenet с результатом в 12 тысяч автомобилей.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 7 сентября 1993 года в России начал работу первый коммерческий мобильный оператор «Дельта Телеком». На первый взгляд, это событие из истории технологии, но для бизнеса тех лет оно стало настоящей операционной революцией. В начале 90-х связь была жестко привязана к месту. Офис, переговорная, проводной телефон. Координация курьеров, выездных бригад и торговых представителей шла через диспетчеров, и бумажные задания, а срочные правки могли доходить до исполнителей часами. «Дельта Телеком» впервые дала возможность быть на связи вне, и это сразу перекроило бизнес-процессы. Первые мобильные телефоны были громоздкими, около 3 кг, а подключение стоило порядка $5000, плюс дорогая минута разговора. Поэтому первыми клиентами стали крупные организации, иностранные представительства и состоятельные предприниматели. Те, для кого скорость принятия решений была дороже стоимости связи. Для них мобильность означала прямые конкурентные преимущества. Быстрее согласовать сделку, оперативнее реагировать на проблемы на складе или в магазине, держать под контролем удаленные точки. С появлением «Дельты» начали формироваться и первые корпоративные сценарии использования связи. Координация логистики, контроль полевых сотрудников, срочные согласования поставок. По сути, это был первый шаг к тому, что сегодня мы называем мобильным рабочим местом. Инфраструктура связи перестала быть просто удобной и стала инструментом управления издержками. Каждая сэкономленная на согласованиях минута превращалась в деньги. Практический вывод для современного бизнеса. Технологическая инфраструктура – это не статья расходов, а рычаг эффективности. История «Дельты» показывает, как даже дорогая на старте технология быстро окупается за счет скорости и управляемости процессов. Сегодня это правило работает еще сильнее. Облачные сервисы, мессенджеры и трекеры транспорта – все это прямые наследники той самой идеи – быть на связи, чтобы управлять бизнесом.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
3: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач. Эл Каниди, Эльдин Арададжеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл Каниди. Элдин Арада Жеда. Элдин Гуждувал, Селдин Гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин Гуждувал, Селдин Гуждувал. Лахайди Ахмак Хаитани, Ван Хайди. Махавайди Ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди Ахмак Хаитани, Ван Хайди, Махавайди Ханаканда. Гишинди Фахкакада, Тухди Бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухти бахтуник.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира –

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычно и задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя – это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции, то есть когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий, вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете: «Мне дорог этот человек, я забочусь о нем и хочу, чтобы у него все получилось». Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос: что значит сильно захотеть? Сильно захотеть – это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их.
0: Секрет. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 7 сентября 1996 года основана компания Rambus. Она не стала крупным производителем чипов, но вошла в историю как пример патентной экономики. Rambus зарабатывала на лицензировании технологий и громких патентных спорах с производителями памяти. Для бизнеса есть важный урок. Интеллектуальная собственность может быть главным активом компании, даже без масштабного производства. Сегодня такая модель особенно актуальна в IT и микроэлектронике. Ценность часто не в железе, а в правах на технологию и в умении ими управлять. Для предпринимателя в этом кейсе три практических вывода. Во-первых, интеллектуальная способность – это актив, ее можно оценить, поставить на баланс, использовать как рычаг в партнерствах. Во-вторых, патентная стратегия должна быть частью бизнес-модели. Заранее решать, будете ли вы лицензировать технологию, защищать ее от копирования или использовать как барьер для конкурентов. Ну и в-третьих, работа с патентами. Это не только про юристов, это про управление рисками и доходами. Сегодня похожую логику используют многие технологические компании. Они зарабатывают на лицензиях, кросс-лицензировании и патентных пулах, а не только на продаже устройств. Кейс Rambus напоминает, что в высоких технологиях ценность часто создают не сами чипы, а права на то, как эти чипы устроены и как они взаимодействуют с системой.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
5: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский, однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Два жилых дома загорелись на улице Тюльпанда, это в Махачкале. На месте работают пожарные, но тушение осложняется сильным ветром, об этом сообщает МЧС. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники. Данные сейчас уточняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности после госпитализации четверых учащихся одной из частных школ Махачкалы с острой кишечной инфекцией. По данным Следственного комитета, дети отравились после приема пищи в школьной столовой. В ходе проверки уполномоченные органы выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Дело сейчас возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие оказанию небезопасных услуг, а также ответственных за организацию питания лиц, сейчас выясняется. За прошедшую неделю в Дагестане произошло 22 ДТП, в которых погибли 8 человек. В этих же ДТП еще 27 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Дагестан. Почти половина учителей, которые работают в российских школах, старше 50 лет, об этом пишут «Известия». Согласно, кстати, данным издания, преподаватели младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать из-за методистов, из-за психологов и из-за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. На визит Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передают РИА Новости. Однако точные данные визита пока не называются. Я напомню, что на минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в Евразийском экономическом союзе. Ну и доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом газете .ру рассказал ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПГУ Камила Нигматуллина. По ее словам, использование ИИ требует более осознанного отношения к его рекомендациям, по мере того, как нейросети входят в повседневные сценарии. Россиянам важно понимать, какие задачи можно делегировать, где стоит перепроверить результаты, какие решения лучше принять самостоятельно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде российские спортсмены, выиграв 4 золотые медали и 3 серебряные, стали победителями общего медального зачета. В турнире принимали участие спортсмены от 14 до 19 лет. В Хорватии завершился чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. В мужском финале сыграли Испания и Россия. По сетам было равенство 2-2, а в серии после матчевых пенальти со счетом 3-1 испанцы взяли верх. Женская сборная России в матче за третье место обыграла 3-0 по партиям Австралию, а в женском финале сыграли США и Испания. Американки выиграли финал в 3 сетах. Футболисты московского «Динамо» сыграли, пожалуй, лучший матч в сезоне, дома обыграв со счетом 2-1 «Спартак». В середине первого тайма «динамовцы» первыми пропустили, но уже до перерыва смогли забить 2 мяча. Во второй половине на 72-й минуте был у «Динамо» удален Константин Тюкавин, и все же «динамовцы» забрали 3 очка. В Калининграде «Балтика» принимала переживающие не лучшие времена «Локомотив» и уступила со счетом 0-1. У «Локомотива» первая победа в чемпионате. Гол за 5 минут до финального свистка забил Андрей Мостовой, который только что перешел из «Зенита». Махачкалинские «динамовцы» были сильнее клуба «Родина» 2-0 в домашней встрече, а Оренбург на своем поле сыграл 2-2 с «Акроном». В первой лиге один из претендентов на повышение в классе «Урал», дома добившись успеха в игре с «КамАЗом» 2-0, продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей. Уральцы входят в группу лидеров и в следующем туре сыграют в Ярославле с «Шинником». В российской гандбольной суперлиге в Ставрополе интересная игра прошла. Местный «Виктор» принимал вице-чемпионов страны гандболистов «Зенита». Гости из Санкт-Петербурга смогли на последних секундах со счетом 27-26 выиграть. В континентальной хоккейной лиге в воскресенье было сыграно 2 матча. В Нижнекамске «Нефтехимик», ведя в счете с разницей в 3 шайбы, все же уступил со счетом 4-5 шанхайским «Драконам» в овертайме. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» обыграл со счетом 4-2 хабаровский «Амур», а во всероссийской хоккейной лиге обладатели Кубка Петрова хоккеисты «Югры» одержали вторую победу в первых 3 турах. «Югра» на домашней площадке обыграла 3-1 тульский клуб АКМ. Стартовал сезон и в молодежной хоккейной лиге обладатель Кубка Харламова Ярославский «Локо» взял верх 3-1 в домашней встрече с «Авто» из Екатеринбурга. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить около 31 тысячи рублей. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в разговоре с ТАСС. По словам сенатора, такая оценка предполагает увеличение МРОТ примерно на 15% по сравнению с текущим уровнем. С января 2026 года минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля. При этом размер индексации социальных выплат в 2027 году, по словам парламентария, будет зависеть от сбалансированности федерального бюджета. Устный экзамен по истории для девятиклассников, который планируется вести через два года, будет оцениваться по системе «зачет-незачет» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, при разработке процедуры необходимо установить понятные и объективные критерии оценки, чтобы школьники, родители и педагоги заранее знали требования к экзамену. Кравцов отметил, что основная цель испытания – проверить способность ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. И в завершении выпуска: большинство россиян при повторном выборе 18 лет снова бы поступили в университет или колледж. При этом отношение к высшему образованию заметно различается у разных поколений, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Вопреки стереотипам, зумеры от 18 до 24 лет не хотят отказываться от образования. Только 15% из них считают диплом неважным. Чаще всего так отвечали респонденты от 35 до 44 лет. При этом большинство из них уверены, что в вузах дают знания, а вот респонденты от 25 до 34 лет считают, что учатся исключительно для получения корочки. Больше всего в реальную ценность диплома верят люди от 55 до 64 лет, а ниже других оценили ценность нетворкинга. Только 6% считают, что в вузе можно завязать полезное знакомство. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Усталость от принятия решений. Вы задаетесь вопросом, как мозг активно ищет решение. Запас энергии истощается, а вопросов меньше не становится. Над вами словно грозовое облако, из-за которого вы не можете ясно мыслить. Вы не добьетесь главной цели, потому что погрязнете в решении мелких проблем. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. «Хорошо», — скажете вы, — «допустим, я найму помощников. А чем я буду им платить?» Сейчас вы думаете о затратах. Каждое ваше решение должно быть инвестицией. Да, вы платите за работу, но знаете, что вложение обернется прибылью. Вы делаете вклад в себя и свой бизнес. Тогда вы начнете рассматривать работу исполнителя не как статью затрат, а как инвестицию. Поэтому старайтесь не заострять внимание на цене. Думайте перспективно, какая инвестиция принесет максимальную прибыль в будущем. Будьте покупателем. Вы ведете переговоры с потенциальным клиентом. После небольшого обсуждения понимаете, что есть все шансы заключить очень выгодную сделку. Однако вам не нравится поведение клиента. Он непунктуален, груб, пренебрежительно общается с сотрудниками и предъявляет все новые и новые требования. Вы взвешиваете все за и против. Да, сделка принесет прибыль, но иметь дело с таким человеком будет тяжело. Вы можете позволить себе выбирать, с кем сотрудничать. Будьте покупателем. Выбирайте людей, с которыми работаете. Все твердят, что покупатель всегда прав, но если убеждения клиента не соответствуют вашим принципам и ценностям, вы вправе отказаться от сделки. Очевидно, что начинающий предприниматель только нарабатывает базу клиентов, поэтому особо выбирать не приходится. Со временем, когда вы обретете финансовую свободу и независимость, то сможете диктовать свои правила. Это позволит выстроить качественные деловые отношения. Вы гонитесь не за деньгами, а за интересными людьми и проектами. Но чтобы оказаться в такой позиции, нужны опыт, средства и репутация.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и там есть салон красоты. Туда звонишь, они говорят, да.
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас то, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, и вся аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 сентября 1993 года в России начал работу первый коммерческий мобильный оператор «Дельта Телеком». На первый взгляд, это событие из истории технологии, но для бизнеса тех лет оно стало настоящей операционной революцией. В начале 90-х связь была жестко привязана к месту. Офис, переговорная, проводной телефон. Координация курьеров, выездных бригад и торговых представителей шла через диспетчеров, и бумажные задания, а срочные правки могли доходить до исполнителей часами. Дельта Телеком впервые дала возможность быть на связи вне, и это сразу перекроило бизнес-процессы. Первые мобильные телефоны были громоздкими, около 3 килограмм, а подключение стоило порядка $5000, плюс дорогая минута разговора. Поэтому первыми клиентами стали крупные организации, иностранные представительства и состоятельные предприниматели. Те, для кого скорость принятия решений была дороже стоимости связи. Для них мобильность означала прямые конкурентные преимущества. Быстрее согласовать сделку, оперативнее реагировать на проблемы на складе или в магазине, держать под контролем удаленные точки. С появлением «Дельты» начали формироваться и первые корпоративные сценарии использования связи. Координация логистики, контроль полевых сотрудников, срочные согласования поставок. По сути, это был первый шаг к тому, что сегодня мы называем мобильным рабочим местом. Инфраструктура связи перестала быть просто удобной и стала инструментом управления издержками. Каждая сэкономленная на согласованиях минута превращалась в деньги. Практический вывод для современного бизнеса. Технологическая инфраструктура – это не статья расходов, а рычаг эффективности. История Дельты показывает, как даже дорогая на старте технология быстро окупается за счет скорости и управляемости процессов. Сегодня это правило работает еще сильнее. Облачные сервисы, мессенджеры и трекеры транспорта – все это прямые наследники той самой идеи – быть на связи, чтобы управлять бизнесом.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
4: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... находясь аура в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
3: О, круто, все, вопрос закрыт.
4: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
3: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? от какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
4: весь,
3: именно тот
4: весь
3: кайф?
4: Весь момент.
3: Весь.
4: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
3: Супер.
4: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
3: анализ
4: вещам.
3: Анализ некий.
4: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
3: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
4: Нет, дневник пандемии — это блог.
3: А, окей.
4: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
3: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
4: Я сказал 2.
3: Ты сказал 2, да, и последнее было про то, как ты, ну,
4: счастье
3: умеешь.
4: Это выбор.
3: Да, счастье — это выбор.
4: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
3: Да.
4: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный или белый, все или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
3: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю трекаешь?
4: У меня в голове оно как бы существует.
3: Просто по ощущениям?
4: Ну вот, например, спорт.
3: Да.
4: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
3: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
4: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
3: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там, за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь и думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
4: ФОМО — это синдром такое? Упущенных возможностей?
3: Да, да, да, да.
4: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
3: Прикольно.
4: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21-м году, а в 19-м, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
3: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот три основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
4: Ну, кстати, даже и не три, а уже 4.
3: А.
4: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропускает через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза и действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть типа ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе, а тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. А поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
3: Да, окей. Okay.
4: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
3: Mm.
4: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
3: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
5: У меня нету контент-плана, у меня нету вообще погони за цифрами.
3: Угу.
5: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430, и вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория, потому что, ну, мне нечего сказать.
3: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в Дагестане девятиклассники сдают ОГЭ по русскому языку в рамках дополнительного этапа государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На участие в ОГЭ зарегистрированы более 2000 человек. Государственный выпускной экзамен сдает 61 выпускник. Для проведения испытаний в республике задействованы 15 пунктов. Результаты будут объявлены не позднее 16 сентября. Дагестан вошел в число регионов-аутсайдеров по ситуации на рынке труда по итогам прошлого года, следует из исследований РИА Новости. Дагестан занял 84-е место в общероссийском рейтинге, набрав 18 баллов. При составлении рейтинга аналитики оценивали 8 показателей, которые отражают уровень оплаты труда, занятость, условия работы и емкость рынка труда. По итогам исследования ситуация на рынке труда в стране в целом немного улучшилась, однако различия между регионами остаются существенными. Министерство образования и науки Дагестана продолжает прием заявок на соискание премии главы Дагестана для лучших педагогов, которые работают в школах по программам начального, основного и среднего образования. Конкурс направлен на поддержку учителей, повышение качества обслуживания, профессионального мастерства и популяризацию лучших педагогических практик. Победителями станут 100 педагогов. С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения России. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, который станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донора, добровольного согласия, разрешения на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде. Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников от 2 до 8 класса в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Она также не повлияет на аттестат, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Об этом сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка. На них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте. Это более 21 тысячи предложений с начала года. На втором месте водители-экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, там почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
8: сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice — это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», — не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец». «Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос «Финансов Mail» и «Роскачество». Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Махачкале. Накануне примерно в 11:00 в Махачкале на проспекте Имама Шамиля 64-летний житель Московской области, управляя автомобилем Kia Rio, не предоставил преимущества права проезда перекрестка и столкнулся с автомобилем Чанган Юнизет под управлением 36-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Чанган, месячный ребенок, находившийся на руках у матери, госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу города Махачкалы. При проведении регистрационных действий сотрудники госавтоинспекции выявили автомобиль BMW, находившийся в международном розыске. В ходе осмотра транспортного средства и сверки его идентификационных данных с информационными базами сотрудниками ГИБДД города Дербент установлено, что автомобиль числится в розыске по линии Интерпола как похищенный. Инициатор розыска МВД России Люберцкая. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
1: Закрома Родины.
0: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
1: Деньги дороги, как память.
0: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Диалог FM. Это этикет.
6: Принесите извинения, если вам нужно встать из-за стола. Если в определенный момент во время приема пищи вам потребуется отлучиться в туалет, проверить телефон или уйти, то прежде чем встать, принесите извинения, чтобы оповестить присутствующих, что вам нужно отойти. Не обязательно объяснять причину ухода при условии, что вы вернетесь и снова сядете за стол.
5: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога. Перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзы. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Два жилых дома загорелись на улице Тюльпаны. Это в Махачкале. На месте работают пожарные, но тушение осложняется сильным ветром. Об этом сообщает МЧС. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечены 12 человек и 3 единицы техники. Данные сейчас уточняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности после госпитализации 4 учащихся одной из частных школ Махачкалы с острой кишечной инфекцией. По данным Следственного комитета, дети отравились после приема пищи в школьной столовой. В ходе проверки уполномоченные органы выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Дело сейчас возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие оказанию небезопасных услуг, а также ответственных за организацию питания лиц, сейчас выясняется. За прошедшую неделю в Дагестане произошло 22 ДТП, в которых погибли 8 человек. В этих же ДТП еще 27 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Дагестан. Почти половина учителей, которые работают в российских школах, старше 50 лет. Об этом пишут «Известия». Согласно, кстати, данным издания, преподаватели младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать из-за методистов, из-за психологов и из-за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. На визит Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передают РИА Новости. Однако точные данные визита пока не называются. Я напомню, что на минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в Евразийском экономическом союзе. Ну и доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом газете.ру рассказал ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПГУ Камила Нигматуллина. По ее словам, использование ИИ требует более осознанного отношения к его рекомендациям, по мере того, как нейросети входят в повседневные сценарии. Россиянам важно понимать, какие задачи можно делегировать, где стоит перепроверить результаты, какие решения лучше принять самостоятельно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4, 6-3 американку Тейлор Таунсенд. Продолжает выступление на турнире и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6, 6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Эрис Мертенс в 3 партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас добился успеха в матче с американцем Томми Полом в 3 сетах. Александру Звереву из Германии 3 партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табила. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Ямаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии А, входящие в лидирующую группу Ювентус и Милан, сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на 2-й минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В «Формуле-1» на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. Второе место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. Третьим на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. We'll be right back.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Рыночные фонды недвижимости достигли исторического максимума. По итогам первой половины года активы закрытых рыночных фондов недвижимости превысили 1 000 000 000 000 рублей. За этот период чистые поступления фонды увеличились на 118 миллиардов рублей. Инвесторы преимущественно вкладывают средства в складскую и офисную недвижимость, которые на данный момент являются наиболее привлекательными сегментами рынка. Во второй половине года возможно перераспределение спроса со складов на другие сегменты рынка из-за участившихся техногенных инцидентов. Однако полного отказа от складов управляющие не прогнозируют.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
0: Закрома Родины.
1: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21, об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем — русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Впервые с января текущего года в России было зафиксировано снижение продаж новых легковых автомобилей. В августе они уменьшились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 114 тысяч единиц, подсчитали аналитики Автостата, опираясь на данные АОППК и собственную сегментацию рынка. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение с эффектом высокой базы предыдущего года, когда наблюдался всплеск спроса из-за изменений в утилизационном сборе. Бренд «Лада» по-прежнему лидирует на российском авторынке. В августе его продажи снизились на 2%, достигнув 27 тысяч автомобилей. На втором месте оказался ХВЛ, который показал падение продаж на 9%, до 14 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров Tenet с результатом в 12 тысяч автомобилей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун инт, эрчен нину. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачайсар. С чистого родника мудная вода не течет. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачайсар. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахайсар. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахайсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.

0: кто такой наставник, кто это делал уже не один раз. То есть, кто такие успешные люди? Это люди, которые больше тебя сделали ошибок.
1: Реально?
0: Да, это прикольно. Да, это простая вещь. Они просто больше тебя сделали ошибок. То есть они не боятся делать ошибок. И даже не избегают ошибок. Они стремятся к этим. И даже специально делают ошибки, чтобы этому научиться.
1: Супер.
0: Как-то брали такой эксперимент. В африканскую деревню принесли компьютер. Ну, в африканскую. Вообще там люди никогда не знали, сколько электричества и так далее. И поставили этот компьютер. Так вот, когда пришли там, по-моему, через день, все дети умели работать на нем. То есть, на самом деле, дети от нас не боятся ошибаться. И чем старше мы становимся, тем больше мы ошибаемся, боимся ошибок. То есть, мы обожглись, начинаем дуть на холодную воду и так далее. Вот это и есть. Поэтому очень важно проходить всевозможные тренинги на растяжке, которые позволяют тебе снимать вот эти блоки.
1: 100%. Подумайте, вот сейчас выпишите списком, список холодная вода, на которой я дую, да? Вот у меня сразу появились мысли. Что там? Что за холодную воду вы дуете? Выпишите списком.
0: Да.
1: И попробуйте этот список закрыть каким-то специалистом, обучением, вот этим даже подкастом, да? Вы уже, по сути, начинается ваша, можно сказать, такая терапия, да? Потому что вы уже осознаете, что вы неадекватны в чем-то. Потому что я тоже сейчас сижу и думаю, блин, вот реально же дую на холодную воду. Господи, вот сейчас самое время наделать дофигища классных ошибок.
0: Да, я хочу, Коля, мы так уж прям энергетика пошла. Вот ради чего делается мозговой штурм?
2: Да.
0: Ради одной идеи. Угу. Тебе же не нужны вот эти все идеи. Угу. То есть получается, вот этому мозгу тяжело, вот этому компьютеру тяжело придумать одну идею. Ему легко придумать 1000 идей. Это означает, что из этих 1000 идей 999 неправильных. Только одна правильная.
1: Да.
0: Понятно. Ну, вот это простая вещь.
1: Конверсия.
0: Короче. Это конверсия. Да. Поэтому, когда ты говоришь, что такое креативность? Это означает, что 1000 мыслей умерло. Но ты же сейчас их не убиваешь и не убиваешься. Чего ж я сразу не придумал? Да. В этом вообще вся суть. Делать ошибки. Вся природа – это сплошные ошибки.
1: Просто прекрасно. Я думаю, что сейчас половина зрителей все такие… Все, можно выключать и просто идти жить, наслаждаться жизнью. Но вы не выключайтесь. Мы продолжаем. Слушайте, давайте, вот я знаю, что ваша тема – это бизнес, предпринимательство. Сейчас такой большой тренд. Знаете, для меня, я считаю так, сейчас в обществе культивируются три вида людей. Первое – это блогеры, второе – это рэперы, и третье – это предприниматели. Все как-то вокруг них, все такие, типа, о них рассказывают, о них там какие-то видео снимают и так далее. И знаете, как будто стало не круто работать в найме. Вот что вы думаете насчет этого вообще в целом?
0: Вот я такой задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот такое есть понятие, вот ты занимаешься боксом. То есть есть такое понятие единоборства. Как ты думаешь, что лучше, бокс, дзюдо, самбо, ушу, кунг-фу, карате? Все равны.
1: Да.
0: Если ты мастер, ты мастер. Вот... Как ты думаешь, может ли богатым быть спортсмен?
1: Да.
0: Да. Скажи, пожалуйста, может ли богатым быть певец?
1: Да.
0: Да. Может ли богатым быть бизнесмен?
1: Да.
0: Может. Может ли богатым быть какой-нибудь руководитель, менеджер?
1: Да.
0: Может. Может ли богатым быть ученый?
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, есть какая-то связь между бизнесом и богатством? Нет?
1: Да.
0: Да. Любой человек, кто является специалистом, будет успешным, богатым человеком. Вот ты. Ты не бизнесмен, а ты успешный. Я не позиционирую тебя как бизнесмена. Я вижу человек, который у тебя капитал, например, человеческий капитал. Это означает, что есть люди, которые родились на чистоте. Вот Димаш, вот он не бизнесмен, а он успешный.
1: И богат, вот скорее всего.
0: Головкин не бизнесмен, а он богатый. Вот Майкл Джексон, он не бизнесмен, а он был богатым. То есть это означает, что каждый человек рождается на определенной чистоте. Просто рождается на определенной чистоте. Просто тебе... Мир не такой, какой он есть, а какой ты есть. Вот сейчас посмотри, пожалуйста, в этой аудитории, найди, пожалуйста, глазами 10 красных предметов. Вот сейчас посмотри, прям 10 красных предметов.
1: Да, нашел.
0: Скажи, пожалуйста, эти красные предметы, ты подумал, они сбылись, или они были в этой аудитории?
1: Были.
0: Были. То есть я хочу сказать, вокруг тебя всегда эти возможности есть. Вопрос только в том, что ты видишь. И если ты видишь блогеров, тебе будет попадаться блогеры. Так вот, я тебе хочу сказать, есть очень много, миллионы казахстанцев, которые хотят быть токарями, хотят быть инженерами, и они точно это тоже самое. Просто ты видишь таких людей. Поэтому, когда ты говоришь об этом, нам нужно пропагандировать, прежде всего, научить людей любить себя.
1: И свое дело.
0: Да, не хейтить и восхищаться, что ты уникальный, ты редкий. А всякая редкость очень дорого стоит.
1: Да и вообще мы все уникальны.
0: И я хочу сказать, есть люди, которые будут слышать этих рэперов,

0: слышать, которые будут слышать предприниматели, но есть люди, о которых мы сейчас не говорим, которые хотят быть писателями, певцами и так далее. Так что я хочу сказать, это нормальный тренд, и ты слышишь ровно столько, сколько ты, каким ты себя видишь.
1: Прикольно. Все, вопрос закрыт. Убит. Убит даже, я бы сказал. Классно. Давайте пойдем дальше. Касательно предпринимателей. Вот что это за люди, что это за качество, и как вы их понимаете в целом? То есть какое определение вы им даете в целом? Что это за люди такие? Как, почему они, чем они отличаются?
0: Вот есть такое понятие, как ценности. Вообще у человека бывает 5 ценностей. Идеи, то есть креативщики, это вот как ты, например. Это деньги, это люди, это общение и это власть. 5 видов, которые есть ценностей. И предприниматели – это люди, у которых в ценностях деньги. Понятно?
1: Да.
0: Все. Есть люди, у которых есть в ценностях власть.
1: Угу.
0: И есть люди, которые, как ты, артисты, креативщики. Угу. Смысл понятен?
1: Да. То есть это что, приоритет?
0: Да, это просто приоритет и все. Поэтому у них в ценностях есть деньги.
1: Классно.
0: И про таких говорят, перед деньгами все стоят по стойке смирно.
1: Угу, угу. 100%. Касательно теперь такой темы, как выгорание. То есть вообще… Кто выгорает и как понять, что ты выгорел? И что с этим делать?
0: Хороший вопрос. Вообще, в моем понимании, мы эту тему уже закрыли. Да, оно заключается, если выгорание, это лень, да?
1: Да.
0: Ну, лень, то есть вот нет энергии.
1: Не, а вот смотрите, а если тот случай, когда ты, вот для меня, давайте так, определение выгорания следующее. Выгорание случается с теми, кто сильно чем-то горит и перегорает. То есть, допустим, есть люди, кто работает, вот у нас тут есть ребята, кто может сутками работать, и они потом говорят, я выгораю. Вот. Что с этим делать?
0: Ну, понятно. Опять же, во-первых, надо понять, почему, да?
1: Да.
0: Основная причина?
1: Переработка, допустим.
0: Да нет, это ты не можешь переработать. Вот я всегда говорю, вот ты когда раньше занимался вот спортом в детстве, все мы в детстве занимались каким-то видом спорта, волейболом, баскетболом, футболом, дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался волейболом или футболом, у тебя есть, была когда-нибудь коронная подача?
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты будешь совершенствоваться?
1: Ну, пока буду всю жизнь, да.
0: Так почему ты не выгораешь? Ты же не выгораешь.
1: Да.
0: На самом деле ты не выгораешь, это неправда. То есть выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, это, вот мы об этом говорили, все, мы уже сказали, ты просто вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно.
1: А, все, да, действительно. Я просто думал, что это связано с энергией.
0: Нет, ну да, энергия связана с тем, что ты перестал понимать, либо у тебя хроническое заболевание. Но мы можем единственное спросить, почему сейчас много выгораний?
1: Люди выгорают, особенно поколение Z. Вот я с ними работаю в основном, и они постоянно выгорают.
0: Да, вот, наверное, это очень такая сложная, большая тема, что сейчас появился чат GPT. Все, это киллер всего, что сейчас происходит. Mm-hmm. То есть фактически, если говорить про социальные сети, именно основная сейчас проблема молодежи, они не могут концентрировать долгое внимание на одном предмете.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть не могут.
1: СДВГ.
0: Да, синдром дефицита внимания. Ты не можешь долго концентрировать внимание.
1: Да.
0: В то время, когда миссия, цель – это постоянно держать свое внимание.
1: Угу.
0: Это постоянно, это усилие. Поэтому вот когда мне часто говорят, вот кто приходит ко мне на личное менторство, одним из таких простых инструментов я людей заставляю взять какую-нибудь спортивную задачу-вызов. Например, если ты начнешь заниматься плаванием, переплыть Босфор. Если ты занимаешься спортом, то выполнить норматив полумарафона или марафона или айронмена. Зачем это нужно? Чтобы ты 1.5-2 года под контролем коуча, профессионального тренера, чтобы тебе ничего не порвал, не сломал, не утонул, чтобы ты целенаправленно шел к одной задаче. Именно фокусировка внимания, терпежка.
1: А вот можно, если перенести на будний день, то есть вот это долгосрочная цель,
0: да.
1: Это классно. А какие есть, вот, может быть, лайфхаки, практики? Вот я заметил, мне сложно стало читать книги.
0: Да, очень простое упражнение. Таких миллион техник, таких миллион. Возьми циферблат часов, например, поставь секундную стрелку. И постарайся смотреть на секундную стрелку, не отвлекаться на другие мысли в течение 5-10 минут. Все. Если ты это сможешь делать… у тебя ты сможешь вообще концентрироваться на любой задаче.
1: Супер.
0: Это простое упражнение.
1: Давайте попрактикуемся.
0: Вот попробуйте, и вы большинство увидите, что у вас через 30 секунд начнет чесаться.
1: Мысли.
0: Какая-то мысль появится, тебе хочется встать или еще чего-то взять и так далее. Тренируй. Следующее. Когда ты разговариваешь с человеком, вслушивайся в три вещи. Что новое он говорит, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. Вот смотришь телевизор, смотри три вещи. Вот эта говорящая голова в телевизоре, что новое говорит, с чем ты не согласен, цифры, даты, имена. Вот ты со мной разговариваешь, вслушивайся в три вещи. Что он говорит новое для меня, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. То есть, вот это называется концентрация внимания или фокусировка.
1: Ну и, наверное, книги сами по себе
0: как
1: тоже.
0: Как только ты начнешь, да, вот чтение книг – это огромная концентрация внимания.
1: А вот есть какая-то рекомендация, как мне вот классно хочу вернуться теперь в чтение, вы меня аж вдохновили. Поскольку и как лучше начать, чтобы вот потом… Я помню, просто вы очень сильно пропагандируете чтение.
0: Да.
1: Да, вот как это сделать? Какая тут есть практика?
0: Я рекомендую зайти сейчас в интернет. И посмотреть 2-3 статьи, либо зайти в чат GPT и задать вопрос, как научиться за 1 час скорочтению.
1: Угу.
0: Все. Именно большая ошибка читать от корки до корки.
1: А как надо?
0: Мы сегодня говорили, мозговой штурм ради чего делается?
1: Чтобы
0: ради одной идеи.
1: Идею,
0: ради
1: да,
0: одной идеи.
1: Да.
0: Книга ради чего была написана?
1: Ради одной идеи.
0: Да, у человека есть какая-то ключевая мысль,
1: да.
0: И он разработал, написал, развернул эту мысль в течение там, 300 страниц. Все. Вот задача заключается тебе. Вот ты не, многие люди думают, что вот я должен читать от корки до корки каждое слово. Ну хорошо, давайте прочитаем так книгу. Попробуйте, пожалуйста, через месяц прочитать эту книгу. Вы увидите, что вы найдете новых много тысяч идей. Не надо думать, что читая от корки до корки, ты поймал все мысли.
1: Так.
0: На самом деле там есть одна ключевая мысль, якорная, из десяток другой.
1: Для тебя в этот момент
0: да,
1: времени.
0: Да, в этот момент нужно.
1: И когда ты нашел эту мысль в этой книге,
0: да,
1: достаточно.
0: Все, ты поймал вот эти 5-6 мыслей, ну 10 мыслей, сколько ты поймал, все. Даже если ты потерял мысль в этой книге, ты найдешь в 40 других. Вопрос только в том, ты за это время прочитал одну книгу или 40. Вот и все. Либо ты одну мысль поймал, либо 40 идей.
1: Блин, это меняет отношение к...
0: Конечно.
1: А я думал, все.
0: Нет, вот конечно.
1: Читаем.
0: Именно вот
1: и
0: это.
1: И поэтому это
0: да.
1: мешает.
0: И у многих, особенно современных детей, есть... Вот это нежелание, невозможность. И когда ты сейчас зайдешь в интернет и ты попросишь 2-3 статьи, как научиться за час скорочтению, ты узнаешь, что научиться скорочтению можно за час и прочитать книжку можно за 2-3 часа. Все, вот это вся мысль. И, конечно, у детей возникает вот это, ну, у многих детей, у многих людей исчезает вот этот страх перед огромной тоннами литературы.
1: Просто изменили точку зрения на чтение книг, если честно. Спасибо вам большое, начну уже сегодня. Итак, у нас новая рубрика «Вопрос-ответ». Теперь в конце постоянно будем задавать вам вопросы. Вы будете на них... Вернее, вы будете задавать нам вопросы.
0: Супер.
1: Да. Так что погнали.
0: 4 вещи, которые позволяют тебя делать... Не делать или делать успех. Первое. Это четкая цель. Четкая цель. Ты должен понимать точность. Это самое важное. Именно мозг не понимает неточностей. Он ленится, он четко не понимает, чего ты хочешь. Поэтому четкая цель. Второе – это сфокусированность. Сфокусированность, как только что я сказал, книгу не читают ради всех миллион слов, которые там написаны. Нужно сфокусироваться на 2-3 ключевых задачах, мыслях. Поэтому сфокусироваться. Брюс Ли говорит, я не боюсь людей, кто знает много ударов. Я боюсь человека, кто знает один удар, его постоянно тренирует.
1: Угу.
0: Третье – терпешка. Не хватает терпения. Четвертая вещь – это люди. Вас делают успешными люди.
1: Согласен, 100%.
0: Что такое мотивация? Вообще, если дать официальное определение, мотивация – это оцененный и ставший потребно значимый образ предмета. То есть человек мыслит картинками. То есть мотивация – это когда ты что-то бессознательно хочешь. Например, тебе хочется пить. Это мотив. У тебя есть чувство голода. Это мотив. И это заставляет тебя двигаться вперед. Ты можешь, конечно, задержать дыхание, но это чувство не исчезнет. Ты, конечно, можешь задержать и не пить воду, но чувство жажды будет усиливать. Вот точно так же существуют мотивы и в деньгах, и в людях, и в связях. Вот вы любите ребенка, вот это мотив его защищать.
1: Супер.
0: Я всегда рекомендую такую книгу, называется «Атомные привычки». В чем суть ее? Нельзя просто вырабатывать привычки. Нельзя быть хорошим, вообще это неправильно. Мы все полны недостатков. И оставайтесь не с недостатками. Вы четко должны понимать, что мешает достижению твоих целей. Вот я, вот сегодня понравился пример Армана, что он начал заниматься боксом. Давайте поймем очень простую вещь. Как олимпийский чемпион стал олимпийским чемпионом? Очень просто. Он каждый день делал один и тот же набор ударов. Он просто каждый день делал одну вещь. Вот точно так же сейчас, вот кто слушает, вот коли такой формат Арман создал здесь, очень простую вещь. Вот сейчас сядьте и напишите, пожалуйста, 10-12, это условные цифры. Напишите, во-первых, поставьте цель, которую вы хотите, вот какую-то цель. Второе, напишите 10-12 привычек, если вы будете делать каждый день, вы достигнете этой цели.
1: Супер.
0: Очень простая вещь.
1: Вообще.
0: Все. Привычки формируются 66 дней. Сразу хочу сказать, не надо думать, что там 21 день, 20 дней. 66 дней.
1: Алексей Васильевич, вам большая благодарность.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Я очень сильно кайфанул. Знаете, это действительно было похоже на переписку с чатом GPT. Любая тема, типа, а как вот ребенка пеленать? Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень круто. Надеюсь, вам тоже очень понравилось. Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем по итогам первого полугодия этого года увеличился почти на 20% и достиг 109 миллионов тонн. Данные были озвучены статс-секретарем, заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым на втором российско-китайском форуме. Он также подчеркнул, что между двумя странами наблюдается высокий уровень сотрудничества в области государственного портового контроля. Второй российско-китайский форум проходил в Хабаровске с 4 по 6 сентября. В его работе приняли участие представители деловых, административных и экспертных кругов России и Китая. Программа форума включала обсуждение по трем основным направлениям. Это развитие Большого Уссурийского острова, взаимодействие малого и среднего бизнеса обеих стран, продвижение туризма по маршруту «Два берега, один Амур», а также презентацию новых туристических маршрутов по региону.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в Дагестане девятиклассники сдают ОГЭ по русскому языку в рамках дополнительного этапа государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На участие в ОГЭ зарегистрированы более 2000 человек. Государственный выпускной экзамен сдает 61 выпускник. Для проведения испытаний в республике задействованы 15 пунктов. Результаты будут объявлены не позднее 16 сентября. Дагестан вошел в число регионов-аутсайдеров по ситуации на рынке труда по итогам прошлого года, следует из исследований РИА Новости. Дагестан занял 84-е место в общероссийском рейтинге, набрав 18 баллов. При составлении рейтинга аналитики оценивали 8 показателей, которые отражают уровень оплаты труда, занятость, условия работы и емкость рынка труда. По итогам исследования ситуация на рынке труда в стране в целом немного улучшилась, однако различия между регионами остаются существенными. Министерство образования и науки Дагестана продолжает прием заявок на соискание премии главы Дагестана для лучших педагогов, которые работают в школах по программам начального, основного и среднего образования. Конкурс направлен на поддержку учителей, повышение качества обслуживания, профессионального мастерства и популяризацию лучших педагогических практик. Победителями станут 100 педагогов. С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения России. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, который станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донора, добровольного согласия, разрешения на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде. Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников от 2 до 8 класса в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Она также не повлияет на аттестат, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Об этом сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка. На них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте. Это более 21 тысячи предложений с начала года. На втором месте водители-экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры. Там почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем по итогам первого полугодия этого года увеличился почти на 20% и достиг 109 миллионов тонн. Данные были озвучены статс-секретарем, заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым на втором российско-китайском форуме. Он также подчеркнул, что между двумя странами наблюдается высокий уровень сотрудничества в области государственного портового контроля. Второй российско-китайский форум проходил в Хабаровске с 4 по 6 сентября. В его работе приняли участие представители деловых, административных и экспертных кругов России и Китая. Программа форума включала обсуждение по трем основным направлениям. Это развитие Большого Уссурийского острова, взаимодействие малого и среднего бизнеса обеих стран, продвижение туризма по маршруту «Два берега, один Амур», а также презентацию новых туристических маршрутов по региону.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: 7 сентября 1856 года торжественно открыли Сайминский канал, который соединил озеро Сайма с Финским заливом у Выборга. Длина канала составила 57,3 километра. На нем было построено 28 шлюзов. Стройка началась в 1845 году. Сейчас Финляндии принадлежат 23,3 километра канала, России – 34 километра. Это событие имело большое значение для развития торговли и транспорта в регионе, так как обеспечило водный путь между озером и морем. Практический вывод для бизнеса: крупные инфраструктурные проекты вроде Сайминского канала – это не просто стройки, а драйверы экономики. Они снижают издержки на логистику, открывают новые рынки и дают толчок развитию смежных отраслей. Сегодня любой масштабный транспортный или энергетический проект оценивается именно по такому эффекту. И пример 19 века показывает, насколько долгосрочным он может быть.
2: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российские власти почти завершили работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Россия. Мои горизонты», передает ТАСС. «Сегодня мы практически завершили работу по созданию единой системы профориентации в школе, которая включает проведение для 6-11 классов специализированных уроков «Россия. Мои горизонты», — сказал глава ведомства. В феврале текущего года президент России Владимир Путин на форуме будущих технологий заявил, что необходимо на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профессиональное обучение по естественно-научным предметам и запустить программу популяризации биоэкономики. После увольнения зарплатная карта не блокируется и остается у бывшего сотрудника. Ею можно продолжать пользоваться до окончания срока действия, сообщили финансам Mail в пресс-службе одного из банков. Возвращать карту работодателю, сдавать ее в банк или уничтожать сразу после расторжения трудового договора не требуется, однако она перестает обслуживаться в рамках зарплатного проекта и становится обычной дебетовой картой. Из-за перехода на стандартный тариф могут измениться размер комиссии, условия начисления кэшбэка и другие параметры. Поэтому бывшему сотруднику следует проверить актуальные правила обслуживания в приложении или уточнить их в банке, отметили в пресс-службе. И в завершении выпуска повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем — русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 7 сентября 1996 года основана компания Rambus. Она не стала крупным производителем чипов, но вошла в историю как пример патентной экономики. Rambus зарабатывала на лицензировании технологий и громких патентных спорах с производителями памяти. Для бизнеса есть важный урок. Интеллектуальная собственность может быть главным активом компании, даже без масштабного производства. Сегодня такая модель особенно актуальна в IT и микроэлектронике. Ценность часто не в железе, а в правах на технологию и в умении ими управлять. Для предпринимателя в этом кейсе три практических вывода. Во-первых, интеллектуальная способность – это актив, ее можно оценить, поставить на баланс, использовать как рычаг в партнерствах. Во-вторых, патентная стратегия должна быть частью бизнес-модели. Заранее решать, будете ли вы лицензировать технологию, защищать ее от копирования или использовать как барьер для конкурентов. Ну и в-третьих, работа с патентами. Это не только про юристов, это про управление рисками и доходами. Сегодня похожую логику используют многие технологические компании. Они зарабатывают на лицензиях, кросс-лицензировании и патентных пулах, а не только на продаже устройств. Кейс Rambus напоминает, что в высоких технологиях ценность часто создают не сами чипы, а права на то, как эти чипы устроены и как они взаимодействуют с системой.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
4: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
0: Закрома Родины.
1: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не успевают делать все, что нужно, и несмотря на их погруженность в работу, все как-то не успевают. Если у вас накопилось много дел, вы, наверное, составите небольшой список задач, чтобы последовательно выполнять их одну за другой. Но как повысить эффективность этого очевидного метода? Ведь простой список дел далеко не всегда помогает. Первое. Составляйте список на следующий день с вечера, желательно перед сном. На следующее утро первым, что вы увидите, должен быть список этих дел. Приведу пример. С вечера я запланировал создание видео. Проснувшись, я вижу перед собой план заданий, четко отражающий последовательность действий. Написать сценарий. Это дело занимает у меня в среднем около 30 минут. Вот что мне нравится делать еще. Напротив каждого задания я рисую небольшой чекбокс, и когда задание выполнено, рисую галочку, как индикатор завершенного дела. Дальше я создаю анимационное видео. Это занимает в среднем около 3-4 часов. Я делаю небольшие перерывы каждый час, чтобы не утомляться. Как только закончил, галочка. Записать голос. Самое непростое для меня. Занимает около часа и кучу попыток. Выполнил, галочка. Сделать монтаж видео. Галочка. Публикация. Это самая главная и конечная цель. Около нее самый большой чекбокс и самая большая галочка, чтобы почувствовать еще больше удовлетворения. Проблема составления списка дел вот в чем. Все это я мог бы заменить простым «создать видео». Но тогда задача казалась бы невероятно огромной. Так уж устроен наш мозг, он видит лишь поставленную цель, и если какая-то из них слишком массивна, то он начинает отлынивать, а вы при этом думаете: «Да, неплохая задачка, пойду перекушу». Неплохо бы набраться сил перед непрерывной 8-часовой работой. Если же я разбиваю каждое дело на 5-10 подпунктов, то пользуюсь эффектом реализации намерения известного психологического метода тайм-менеджмента. В следующий раз, когда вам нужно, например, обучить себя навыку, ставьте реалистичные цели. Вместо «научусь создавать сайты» составьте список, например, найти обучающие материалы, изучить теорию HTML, закрепить практику HTML, изучить теорию CSS, закрепить практику CSS. А дальше каждое дело разделите на подпункты, а эти подпункты на еще другие подпункты, распределяя их по

0: дням. Уверяю, при таком подходе вы очень скоро станете мастером веб-верстки. Да и вообще чего угодно. Помните, великие цели не достигаются одним прыжком. К ним идут маленькими шажками. Пусть ваш список дел отражает этот принцип.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично, про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетний. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самое потрясающее, это, знаете, какое? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей.
2: Да, угу. Да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. Вот в 2004-м она такая, и сейчас. Она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так, вот давайте уж назовем кошку кошкой, она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель Дагестана доложил президенту России о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, в начале апреля, а также об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, Федор Щукин сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов России принимали участие в ликвидации последствий паводков в Дагестане в 2026 году. На территории Дагестана в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского гидрометцентра, 8 сентября в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятными прогнозами Минэнерго Дагестана призвало жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. По возможности следует ограничить пребывание на открытых пространствах, избегать местонахождения вблизи водоемов и низинах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных оперативных служб, это 112. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений Махачкалы, которые повлекли смерть 44-летней пациентки. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану, по версии следствия медицинским работникам допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В частности, не обеспечена надлежащая оценка результатов проведенных обследований, в связи с чем своевременно не выявлено заболевание, не начато специализированное лечение, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и последующему наступлению ее смерти. Специалисты филиала канала имени Октябрьской революции ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб «Мелиативные каналы». Очередное нарушение выявлено на канале Р-43 в районе Шамхала. Незаконные врезки из брусточных вод в оросительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке этих самых объектов. Но и смартфоны в мире с начала этого года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – риски роста стоимости памяти и других компонентов. Ну и каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывают дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом 73% участников исследования называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень появляется в домашних делах – это уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Волейболистки сборной Турции вновь стали чемпионками Европы, обыграв в финале в 5 партиях действующих чемпионок мира итальянок. Ради справедливости стоит сказать, что решающий матч прошел в Стамбуле, так что можно считать, что турецкие спортсменки играли в большинстве. Бронзу выиграла Сербия, обыграв в 4 сетах Польшу. На открытом чемпионате США по теннису первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал, обыграв 6-4, 6-3 американку Тейлор Таунсен. Продолжает выступление на турнире и вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, выиграв 7-6, 6-3 у украинки Юлии Стародубцевой. И Наоми Осака тоже в игре. Она победила бельгийку Элис Мертенс в 3 партиях. В мужском одиночном разряде третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас добился успеха в матче с американцем Томми Полом в 3 сетах. Александру Звереву из Германии 3 партий хватило, чтобы пройти чилийца Алехандро Табила. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд фавориты турнира американки сыграли со сборной Италии. Команде США удалось выиграть, но всего лишь с разницей в 3 очка. 55-52 в пользу Соединенных Штатов. В этой же группе китаянки, которые на прошлом мундиале дошли до финала, в этом туре взяли верх только в овертайме над Чехией 74-70. В испанской премьере Барселона в гостевой встрече с футболистами Валенсии была хороша и победила 5-0. Емаль оформил дубль. Барса теперь после 4 туров единоличный лидер. В итальянской серии, входящие в лидирующую группу Ювентус и Милан, сыграли в Турине в ничью 1-1. Футболисты Ювентуса спасли матч в компенсированное ко второму тайму время. В английской премьер-лиге Арсенал принимал Челси и, пропустив быстрый гол уже на 2-й минуте, все же выиграл эту встречу со счетом 2-1. Манчестер Юнайтед на выезде с Эвертоном дважды вел в счете, но итог ничья 2-2. В Формуле-1 на Гран-при Италии феерил лидер общего зачета Кими Антонелли. Он стартовал из-за штрафа в самом конце, но умудрился, чуть не вылетев с трассы, все-таки выиграть гонку. Он стал первым за 60 лет представителем Италии, который победил на трассе в Монце. Второе место в этой гонке у британца Джорджа Рассела. Третьим на финише был Макс Ферстаппен, который на небезупречной машине попадает в призы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. We'll be right back.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чухюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Впервые с января текущего года в России было зафиксировано снижение продаж новых легковых автомобилей. В августе они уменьшились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 114 тысяч единиц, подсчитали аналитики Автостата, опираясь на данные АО ППК и собственную сегментацию рынка. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение с эффектом высокой базы предыдущего года, когда наблюдался всплеск спроса из-за изменений в утилизационном сборе. Бренд «Лада» по-прежнему лидирует на российском авторынке. В августе его продажи снизились на 2%, достигнув 27 тысяч автомобилей. На втором месте оказался ХВЛ, который показал падение продаж на 9%, до 14 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров Tenet с результатом в 12 тысяч автомобилей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российские власти почти завершили работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Россия. Мои горизонты», передает ТАСС. «Сегодня мы практически завершили работу по созданию единой системы профориентации в школе, которая включает проведение для 6-11 классов специализированных уроков «Россия. Мои горизонты», — сказал глава ведомства. В феврале текущего года президент России Владимир Путин на форуме будущих технологий заявил, что необходимо на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профессиональное обучение по естественно-научным предметам и запустить программу популяризации биоэкономики. После увольнения зарплатная карта не блокируется и остается у бывшего сотрудника. Ею можно продолжать пользоваться до окончания срока действия, сообщили финансам Mail в пресс-службе одного из банков. Возвращать карту работодателю, сдавать ее в банк или уничтожать сразу после расторжения трудового договора не требуется, однако она перестает обслуживаться в рамках зарплатного проекта и становится обычной дебетовой картой. Из-за перехода на стандартный тариф могут измениться размер комиссии, условия начисления кэшбэка и другие параметры. Поэтому бывшему сотруднику следует проверить актуальные правила обслуживания в приложении или уточнить их в банке, отметили в пресс-службе. И в завершении выпуска повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем — русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайрар, ама урухи алли, таша эс хайрар. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайрар, ама урухи алли, таша эс хайрар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что, реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром, ты властен лишь над собой. Это знание не сразу дает облегчение, оно может даже раздражать, ведь современный человек привык к иллюзии тотального контроля. Нам внушают, что все зависит от нас – успех, любовь, здоровье, настроение окружающих. Но стоик говорит иначе. Не все подвластно тебе, и в этом освобождение. Ты не управляешь тем, что говорит незнакомец в интернете, ты не контролируешь настроение близких, не можешь остановить дождь, не можешь изменить прошлое. Но у тебя есть нечто большее, выбор, как к этому относиться. Эпиктет сказал, главная задача человека – различать, что в его власти, а что нет. Пока ты не сделаешь этого различия, ты будешь жить в напряжении, ведь твоя психика будет пытаться взять под контроль то, что контролю не поддается. Это все равно, что сжимать песок в кулаке. Чем сильнее держишь, тем меньше остается. Но когда ты отпускаешь, удивительно, у тебя появляется сила. Сила выбирать реакцию. Сила наблюдать. Сила не втягиваться. Реакция – это привычка, а выбор – это мастерство. И этому можно учиться. Первый шаг – осознание. Осознание того, что событие само по себе не вызывает боли. Боль вызывает наша интерпретация. Один и тот же взгляд прохожего может быть воспринят как угроза или как случайность. Все зависит от того, кто ты внутри. И здесь рождается главный поворот. Внешние вещи не имеют власти над тобой, пока ты сам не отдашь им эту власть. Это не магия, это психология силы. Когда ты принимаешь, что не обязан реагировать, что можешь просто наблюдать, ты обретаешь свободу. Ты становишься хозяином внутреннего пространства, и в нем воцаряется тишина. В этой тишине рождается следующий вопрос. Если мир не подвластен мне, но я могу управлять собой, как мне укрепить это внутреннее ядро? Как развить в себе такую силу, чтобы никакой шторм не сбивал меня с пути? Ответ лежит в практике разума. И именно об этом следующий шаг. Когда ты перестаешь бросаться на каждый внешний раздражитель, перед тобой открывается возможность заново выстроить свой внутренний мир. Стоики называли это процессом возделывания души, ежедневной работы над разумом, словно над садом, где нужно пропалывать сорняки хаоса и культивировать семена мудрости. Ведь спокойствие не возникает само по себе. Это не врожденное качество, а плод упорной внутренней дисциплины. Реакции быстры, примитивны, они возникают из импульса. А размышления – это зрелость, это глубина, это воля. Марк Аврелий писал, сколь многое можно было бы избежать, если бы человек мог замедлиться и подумать. В современном мире редкость – остановиться. Все живут в спешке, как будто каждое мгновение.

0: Вения требует моментального ответа. Но стоик делает паузу. Он наблюдает. Он размышляет. И в этой паузе он становится свободным. Потому что, когда ты размышляешь, ты уже не реагируешь. Ты выбираешь. А когда ты выбираешь, ты управляешь собой. Внутренняя крепость – это результат регулярных размышлений. Утром – настрой. Вечером – анализ. Днем – осознанность. Именно так жили стоики. Они не просто писали философские трактаты, они вели дневники. Сенека перед сном анализировал каждый прожитый день, где был гнев, где эгоизм, где пустая суета. Он не осуждал себя, он учился. Он превращал каждый прожитый день в кирпичик внутренней крепости. Сегодня ты можешь делать то же. Заведи привычку задавать себе вопросы: почему я раздражен? Это действительно важно? Могу ли я отпустить это? Эти простые вопросы обнажают суть. Часто мы злимся не потому, что что-то важно, а потому, что мы забыли, кто мы. Размышления – это якорь в мире хаоса. Это способ услышать себя в шуме внешнего. Это как вернуться домой после долгого пути. И чем чаще ты возвращаешься к себе, тем меньше хочется реагировать на то, что не имеет значения. Возникает ощущение спокойной силы, как у мудреца, который сидит у края бурного океана, но не бросается в него. И вот здесь возникает следующий шаг. Чтобы по-настоящему использовать силу размышлений, необходимо научиться делать паузу между раздражителем и реакцией. Потому что именно в этой паузе ты решаешь, будешь ли ты жертвой или хозяином момента. Между тем, что с тобой происходит, и тем, как ты на это реагируешь, всегда существует небольшое пространство. Именно в этом пространстве твоя свобода. Но большинство людей никогда туда не заглядывают. Они действуют на автомате, словно кто-то нажал кнопку, и программа запустилась, кто-то повысил голос, ты обиделся, кто-то не ответил на сообщение, ты уже злишься, кто-то не одобрил твое мнение, ты чувствуешь тревогу или агрессию. Это и есть жизнь в цепи реакций, где ты не субъект, а марионетка обстоятельств. Стоицизм разрывает эту цепь. Виктор Франкл, психиатр и узник концлагеря, однажды сказал: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбрать ответ. И в нашем ответе наша свобода и наш рост». Эти слова звучат, как эхо стоиков. Потому что Сенека еще раньше писал: «Ты не обязан сразу отвечать на раздражение. Если ты терпишь, ты уже побеждаешь». Это не призыв к слабости. Это призыв к внутреннему контролю. Чтобы внедрить паузу в повседневную жизнь, нужно начать с малого. Например, перед тем, как что-то сказать, сделай вдох. Перед тем, как ответить на грубость, посмотри на человека и задай себе вопрос: а стоит ли он моей энергии? Перед тем, как вовлечься в спор, спроси себя: к чему приведет моя реакция? Эта пауза, это мгновение осознанности, может полностью изменить исход ситуации. Ты не подавляешь свои чувства, ты их переплавляешь. Ты учишься направлять энергию туда, где она приносит пользу, а не в эмоциональные дыры. Ты не обязан объяснять, оправдываться, защищаться или бороться каждый раз, когда кто-то вторгается в твое пространство. Чем больше ты умеешь удерживать паузу, тем сильнее ты становишься. Пауза – это не молчание. Это активное усилие внутренней силы. Это выбор остаться на своем уровне, а не опускаться до уровня провокации. Это спокойствие, которое ошеломляет больше, чем крик. Именно здесь рождается мудрость. Ты перестаешь быть реакцией, ты становишься намерением. И когда ты научился вставать между стимулом и своей первой эмоциональной вспышкой, следующим шагом становится фильтрация. Научиться не впускать в себя все подряд. Потому что даже то, на что ты не реагируешь, может незаметно проникать внутрь. Поэтому следующий шаг – охрана внимания. Ты не обязан реагировать на все, что видишь, слышишь или чувствуешь. Внимание – это твоя валюта, твоя энергия, и то, на что ты ее тратишь, формирует твое внутреннее состояние. Стоики знали: не все достойно ответа, не все требует реакции, не все заслуживает даже мысли. Но даже с сильной избирательностью всегда существует соблазн снова втянуться, снова отреагировать, снова позволить эмоциям взять верх. Чтобы не допустить этого, нужно сделать еще один шаг – добровольно ограничить восприятие и отказаться от избыточного. Именно этому посвящен следующий принцип. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, недостаточно просто фильтровать события, нужно сознательно сокращать количество раздражителей. Стоики практиковали добровольную аскезу не ради страдания, а ради очищения ума. Они понимали, избыток впечатлений, эмоций и информации ослабляет дух, делает человека тревожным, импульсивным и зависимым. Поэтому они учили, то, что ты позволяешь себе видеть и слышать, формирует твое мышление. А твое мышление формирует твою жизнь. Аскеза восприятия – это не отказ от мира, а выбор в пользу глубины. Это значит не слушать лишнего, не смотреть все подряд, не впитывать чужой шум. Это как перестать есть пищу, которая тебя отравляет. Ведь каждый день ты кормишь свой разум новостями, разговорами, видео, комментариями. Но если эта пища полна тревоги, гнева и сплетен, не удивляйся, что внутри нет покоя. Невозможно быть спокойным, когда ты изо дня в день наполняешь себя тревожным. Аскеза начинается с простого. Один день без новостей. Один день без обсуждений, которые выводят из равновесия. Один день без прокрутки ленты чужих жизней. И ты сразу почувствуешь, что-то внутри прояснилось. Освободилось место. Внимание вернулось к себе. Ты снова стал центром своей жизни. Стоики называли это очищением восприятия. Это как смыть пыль с окна, чтобы видеть ясно. Сенека писал, чем меньше тебе нужно, тем труднее тебя потрясти. И это касается не только вещей, но и впечатлений. Чем меньше ты зависишь от постоянного потока информации, тем более устойчив ты становишься. Ты уже не бежишь за новыми стимулами, потому что внутри тебя появилась глубина.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, постит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите «какие мысли в своей голове я хочу культивировать?» И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. 2. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. 3. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух муниципалитетах Дагестана. Без света остались 28 населенных пунктов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 6 сел в Магарамкентском районе и 22 в Дербенском. По предварительным данным, причина – замыкание на линии на подстанции в результате технологических нарушений. Я напомню, что ранее МЧС Дагестана объявляла в республике об усилении ветра до 25 метров в секунду. К другим новостям, участок автодороги закрытый из-за обвала в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщают власти Гергебельского района. Обвал произошел на 201-м километре дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Объехать этот участок можно только через село Кикуни. Власти района просят сейчас водителей быть внимательным. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя Дагестана. В ходе беседы Щукин доложил главе государства о текущей обстановке в Дагестане, уделив особое внимание ликвидации последствий паводков, которые произошли в регионе весной этого года. Ну и управление Россельхознадзора по нашей республике в ходе мониторинга цифровых систем ветеринарного контроля пресекло попытку легализации крупной партии меда с неподтвержденным происхождением. Подозрительная активность была выявлена и зафиксирована в компонентах «Меркурий», «Хриот» и «Ветис». Ну и проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд примерно на 2%. А средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
7: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на «Диалог ФМ».
8: Приветствую, друзья! А вы знали, что каждый третий из нас должен уметь оказывать первую медицинскую помощь? Я тоже не знала. О работе Дагестанского регионального отделения самой гуманитарной организации страны в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» я, Аймисей Амирова, на площадке «Радиодиалог». Сегодня мы встречаемся с председателем Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста, гостья эфира Раиса Наримановна Шахсинова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Аймисей. Спасибо за приглашение на передачу.
8: Нам, простым обывателям, Раиса Наримановна, объясните, пожалуйста, суть работы организации «Красный Крест».
9: Ну, Российский Красный Крест – это одна из самых старейших гуманитарных общественных организаций не только в стране, но и в целом в мире тоже, потому что мы являемся неразрывной частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Еще в 1857 году, это Николай Иванович Пирогов, во время войны вот как раз была необходимость создания таких курсов и таких служб, которые будут помогать пострадавшим в военных конфликтах. И вообще исторически начало нашей организации, получается, оно берет с того момента, когда возникла необходимость именно в результате вооруженных конфликтов страдает не только одна сторона, да, там две пострадавшие стороны обычно бывает. Вот. И независимо от того, к какой части этого конфликта относятся люди, они, каждый из них, имеет право на получение любого вида помощи. Психологической, медицинской, гуманитарной, благотворительной, там разных видов помощи, там социальной. Вот. И тогда Николай Иванович Пирогов обратился вот к императрице тогда. И вот тогда была поддержана эта его идея, и возникло общество помощи раненым и больным. Вот, которая впоследствии трансформировалась уже в Российское общество Красного Креста. Ну, сейчас это уже общественная организация. Каждый раз, ну, название юридическое меняется, угу. Но на данный момент это Российский Красный Крест, общероссийская общественная организация. Но основная цель и основная вот идея всей деятельности Красного Креста, значит, это помогать людям, нуждающимся в помощи. То есть в организации работают люди, которые бескорыстно, от чистого сердца, от всей души готовы прийти на помощь и помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. Вот основная идея.
8: Есть ли какая-то сложность работы вашей организации именно у нас в республике?
9: Ну, вы знаете, я в организации с 2023 года. И до этого организация существовала с 1923 года, получается. Угу. Ну, 100 лет, да? 100 до
8: лет.
9: Того, как я пришла, уже 100 лет она существовала, да. Но в разные периоды она, то ее активность была более активная, более-менее активная, да, в разное время по-разному они работали. Особое, значит, развитие организация получила во времена Великой Отечественной войны, это и понятно, потому что тогда необходима была помощь этот, с, как бы нашим пострадавшим, да, военным, военнопленным, там, раненым, больным,
8: мирному
9: всем, и мирному населению, и военнослужащим. То есть все люди в равной степени имеют право на оказание помощи, на получение помощи. И тогда не хватало рук. И Российский Красный Крест тогда, в советское время, тогда Советский Красный Крест был, Советское общество Красного Креста, значит, они организовали курсы санитарных дружинник, санитарных медсестер. Значит, они готовили в течение 2 месяцев на своих курсах и потом отправляли на фронт, чтобы уже они в госпиталях, в военных госпиталях работали, оказывали помощь врачам и медсестрам, которые работали, им не хватало рук. Вот. И тогда, во время войны, как раз-таки Махачкала получила такое название «Город доноров», потому что здесь каждый второй житель Махачкалы стал донором крови. И кровь, значит, собиралась и отправлялась, в общем-то, в тыл, наверное, называлось. Да,
8: в госпитале.
9: В госпитале военные. Угу. Да, там, где большое количество пострадавших
8: была.
9: Было. Это донорское движение началось с 1942 года, как раз, да, вот на второй год, получается, начало, угу. От начала войны. И если во время, в первый год войны погибало большое количество людей, практически 90% погибших было в результате большой кровопотери массивной. С 1942 года, значит, удалось снизить вот это 90%, представьте, погибших, до 16%.
8: Потери.
9: Потери, снизить. Да. Именно вот процент погибших от кровопотери снизился, угу. До 16%.
8: То именно есть, благодаря вот этой
9: благодаря
8: помощи
9: вот
8: доноров.
9: Этой большой донорской программе, которую Красный Крест запустил по всей стране. И вот с тех пор даже в исторических книгах, в этих везде написано, что Махачкале, его приводят в пример именно Махачкалу, что был город доноров. Нигде вот на душу населения самое большое количество доноров было в Махачкале, представляете? Вот, но мне кажется, это как бы естественно, это в нас заложено, в дагестанцах, это генетически уже заложено, помогать людям искренне, милосердно, открыто, бескорыстно. Это желание всегда было, оно есть и сохраняется. Вы это все видите, когда ЧС всегда первый везде Дагестан. Вот. И тогда тоже. Вот. И вот донорская, вот вначале была помощь военнослужащим во время военных конфликтов и мирным жителям, и военнослужащим пострадавшим. И второе направление добавилось, это вот популяризация донорства крови. Вот второе направление. Вот. Но сейчас мы занимаемся большим количеством направлений. Уже в настоящее время Российский Красный Крест выполняет 5 основных федеральных программ и 8 дополнительных. Ну, в общем, основные, ну, они все реализуются на территории Республики Дагестан. Кстати, хочу и похвастаться, наверное, тем, что не во всех, вот есть 89 региональных отделений Российского Красного Креста, то есть в каждом субъекте есть отделение. Но вот чтобы вот все программы Российского Красного Креста реализовываются, это не в каждом отделении есть. А в Дагестане именно так. Мы реализуем все программы, все основные направления Красного Креста. Это первое. Обучение населения навыкам оказания первой помощи. Более 10 тысяч взрослых и детей ежегодно мы обучаем. Второе – это популяризация донорства, не только донорства крови, но и костного мозга. Вы знаете тоже актуальность этой проблемы, да? Вот, по спасению онкологических больных. Вот, затем профилактика социально значимых заболеваний – это профилактика ВИЧ и туберкулеза и здоровый образ жизни – это медицинское направление. Затем есть социальное направление – это служба милосердия. Мы тоже вот обучаем по трем специальностям, выдаем сертификаты государственного образца по трем специальностям – это социальный работник, помощник по уходу и младшая медицинская сестра по уходу за больными. С нашими сертификатами, значит, в государственных учреждениях принимают, и мы трудоустраиваем фактически. У нас очень хорошие взаимоотношения с Центром социального обслуживания республики, ну, особенно в Махачкале, потому что здесь больше нужна эта помощь. Вот. И наши выпускники трудоустраиваются спокойно в Центрах социального обслуживания, они работают. И к нам даже направляют, уже зная, что мы готовим, кто приходит трудоустраиваться, кто не имеет документа, приходит к нам. Уже у нас взаимосвязь такая, да, что знают, что мы готовим не дистанционно. Мы очно готовим, как бы, потому что мы потом отвечаем за результат нашей работы. И сертификат государственный все-таки, поэтому тоже нам доверяют в этом отношении. Это служба милосердия. Также у нас есть команда реагирования на ЧС. У нас в составе наши команды работают 2 обученных спасателя, которые прошли курс обучения в МЧС Российской Федерации в Москве. Значит, они ездили на учебу, и периодически у них бывают такие эти выезды, на их там готовят тренировки, бывают у них. Вот, в общем, 2 таких спасателя сертифицированных у нас официально, которые имеют право спасательной работы проводить. И психолог федеральной команды реагирования на ЧС тоже, который подготовлен именно для оказания психологической помощи в таких вот чрезвычайных ситуациях. Вот. Теперь вот этот психолог, он подготовился, он стал инструктором, и он сейчас обучает других психологов республики, и не только. Есть разные программы, есть профессиональные программы, когда мы обучаем психологов и педагогов, а есть программы для населения. Просто как людям не растеряться в случае чрезвычайной ситуации, чтобы их не охватила паника, и как действовать, такой, когда вы находитесь в состоянии стресса, и как помочь другим людям в такой ситуации.
10: Для того, чтобы реализовывать эти программы, существует какой-то учебный центр, или вы организовываете у себя на площадке курсы?
9: У нас есть учебный центр по обучению первой помощи и служба милосердия. У нас находится в нашем офисе. Угу. Значит, один офис у нас на Валентина Мирова 8 находится, другой офис был у нас, он сгорел. Вот, и поэтому, значит, мы проводим не только в учебном центре, но и, ну, экзамены точно в учебном центре проходят всегда. Обучение мы иногда проводим в самой организации. Вот, допустим, ну, есть там какая-то частная школа, если они к нам обратились, чтобы мы обучили их сотрудников, мы выходим в эту школу на месте со своими инструментарием, там, со своим оборудованием. У нас-то все переносное такое. Вот наши муляжи всякие, это там плакаты, там это все у нас с собой, все электронное, в компьютере все. В общем, то есть мы таким учебным материалом обладаем, передвижным, и мы не привязаны особо к учебному центру, но экзамен надо проводить под видеокамерами с этими...
8: А саму подготовку вы можете...
9: можно проводить в любом месте, по месту нахождения этой организации. Да.
8: Понимаю. Насколько серьезно люди, обратившиеся к вам за подобными знаниями, относятся к самому процессу обучения?
9: Ну, вы знаете, это каждый раз сталкиваемся с различным отношением. Это все зависит от личного отношения человека не только к учебе, а вообще к жизни и вообще к любой работе, к которой он прикасается. Mm. Есть, конечно, люди очень ответственные, которые прям вот вопросы задают, им интересно, они как бы и каждый день приходят и занимаются. И потом у нас же группы, мы создаем вначале группу, вначале такой дистанционный материал даем, потом приглашаем, уже на месте это все обсуждаем. Вот. И разные люди есть. Есть, кто это ради корочки получает, есть такие тоже. Но когда они понимают, что они не смогут экзамен сдать, это придется им это все выучить, и это у них отношение меняется. Потому что мы, вот если не сдали экзамен, мы не даем документ. Ну, просто чтобы не было такое отношение поверхностное, да, а вот типа какая-то общественная организация, можно не ходить и там в конце получить.
8: И плюс
9: да.
8: еще ваша задача, да. чтобы эти люди на деле применяли эти знания.
9: Конечно.
8: А зачем она, галочка?
9: Да, мы же готовим людей, которые должны правильно потом помочь другим людям. И когда они скажут, что их готовил Красный Крест, они ничего не умеют, это все мне будет это стыдно. За это. Поэтому мы их не даем, мы их объясняем, что пока вы нормальный экзамен не сдадите, не подготовите, всю программу не пройдете, вы получить это не сможете. Есть, кто уходит, руки опускает, уходят. А есть, кому это интересно, они остаются до конца. Ну, разные люди. Вот. С разными людьми сталкиваемся. Да.
8: Раиса Наримановна, как взаимодействуете с органами власти и с другими благотворительными организациями в Дагестане?
9: Вы знаете, у нас очень хорошее отношение как с другими и благотворительными, и некоммерческими организациями, и с органами государственной власти. Почему? Потому что никто, даже самая сильная, самая крупная организация, никогда в одиночку ни с какой социальной задачей не справится. Потому что успех проекта, любого социального проекта, это всегда команда, это всегда партнерская работа, всегда это должно быть обязательно сотрудничество с людьми, которые с вами единомышленники, которым тоже интересна эта тема, которые готовы помогать. И мне кажется, вот в это мы всегда это обсуждаем. Кстати, вот я вхожу, наша организация входит в состав ассоциации «Друзья милосердия», которую вот сейчас Меседуса Ракалиевна возглавляет. Вот. И мы всегда вот такие проблемные вопросы мы там обсуждаем и всегда друг другу помогаем. Мы обсуждаем, кто в чем может друг другу быть полезен. Вот. И чем больше людей вот вовлекается в эту работу ассоциации, тем масштабнее получается помощь и более эффективный результат получается, который мы достигаем. Но мне кажется, вот это правильное направление, когда люди должны объединяться. К сожалению, до того, как я вошла в эту ассоциацию, я видела вот другие организации, как они обособляются. Ну, называть не будем, там много есть разных организаций, которые хотят сказать, что только они, вот это их заслуженная работа. Наоборот, в чем проблема сказать, что это мы все вместе сделали. Ну, это же лучше, мне кажется. И вот то же самое с государственными структурами. Вот мы выигрываем гранты, да. Когда пишешь грант, ну, кто писал гранты, всегда же партнеров, команду партнеров чтобы ваш проект, чтобы поддержал конкурсный, вот эта экспертная комиссия конкурса, обязательно должны быть партнеры. Потому что все понимают, что невозможно реализовать без партнера. И у нас очень добрые взаимоотношения сложились именно с теми министерствами, с теми органами государственной власти, которые работают в социальной сфере, которым эта тема, чем мы занимаемся, тоже близка. Это Министерство здравоохранения, это по программам, касающимся здравоохранения, это Министерство труда, как раз по службе милосердия мы с ними взаимодействуем. Министерство молодежи, очень большую работу, вот волонтеры, которые на ЧС работают, вообще развитие добровольчества в республике, тоже одно из направлений нашей работы, это и развитие добровольчества тоже в социальной сфере. Вот, Министерство молодежи сильно нас поддерживает тоже. Потом с Министерством образования есть у нас определенный, вот как раз по обучению первой помощи, мы выходим через них во все образовательные организации, потому что мы обучаем и взрослых, и детей. И педагоги этих школ нуждаются в этих знаниях. И дети тоже, да. Вот. Это вот Министерство образования. Теперь Министерство труда сказала, а также вот хочу отдельно тоже поблагодарить администрации городов и районов, ну, правда, не все хотят с общественными организациями работать, но вот город Махачкала, допустим, очень открытый, особенно вот сейчас, при нынешнем руководстве, очень открытый, очень помогают, даже сами выходят, давайте вы нам нужны, давайте будем вместе проводить. Благодаря как раз-таки инициативе администрации города Махачкалы мы начали с ними курсы обучения сотрудников администрации, мы сейчас проводим. Мы собираем, администрация собирает группы, мы назначаем дату, и наши инструктора выходят прямо в здание администрации, проводим это обучение. То есть они сами проявили заинтересованность в обучении своих сотрудников. И там не только вот сама администрация, но и их подведомственные организации тоже приглашают по расписанию. Ну вот мы очень рады, допустим, с другими администрациями нам приходится сами выходить. А тут люди сами поняли важность этого и необходимость этого процесса обучающего, и нас приглашают. Вот. Теперь вот администрации вот в тех территориях, где ЧС с наводнением произошло, тоже очень хорошо с нами взаимодействовали. И в Дербентском районе, в Хасавюртовском
8: районе. Но они, наверное,
9: районе.
8: На примере увидели вас да. непосредственно в работе да, и прониклись да. уважением.
9: Да.
8: Тому,
9: но они
8: что
9: видят,
8: делаете.
9: Что нам можно доверять, что мы не подводим как бы, ну, свой объем работы, свой раздел работы мы стараемся выполнять качественно и в срок, как говорится, и не подводить никого.
8: А сами как думаете, Раиса Наримановна, что, допустим, ту же махачкалинскую администрацию сподвигло вот сейчас самим выступить инициаторами подготовки сотрудников?
9: Ну, вы знаете, в декабре 2024 года вышло постановление правительства Российской Федерации за подписью председателя правительства России о том, что все органы муниципально-государственной власти, все сотрудники обязаны владеть этими навыками. Вот. И когда это случилось, правительство Республики Дагестан создало комиссию по рабочую группу такую по обучению первой помощи сотрудников именно государственных организаций. И включили Красный Крест туда. Вот, и ежегодно мы вот отчитываемся и проводим такую работу. Вот, но мы, на всех нас не хватает. И вот мы по очереди, кто к нам обращается, вот Министерство культуры сами к нам обратились. Мы обучили за прошлый год все Министерство культуры, все их республика, 2000 с лишним сотрудников Министерства культуры.
8: Подведомственные
9: организации. Подведы всех обучали, да. Вот выезжали в эти музеи, в театры, везде обучали их. Потом вот Министерство здравоохранения, несмотря на то, что они сами обучают, им тоже их сил не хватает. Мы должны обучить, если так, вот вы правильно сказали, каждого третьего в Республике Дагестан у нас более 3 миллионов населения. То есть более 1 миллиона людей мы должны обучить. Для того, чтобы это обучать, должны быть ресурсы. Люди должны быть, которые будут обучать. Конечно, Министерство здравоохранения этим занимается, но их сил тоже не хватает, чтобы 1 миллион людей охватить. Поэтому помощь у таких общественных организаций, как мы, она нужна и важна. Поэтому даже мы проводим обучение первой помощи в медицинских организациях сотрудников медицинских
8: учреждений. А вам самим достаточно ресурса для того, чтобы 1 миллион людей обучить?
9: Нам недостаточно, поэтому мы же вот и во взаимосвязи с Министерством здравоохранения, с Дагестанским государственным медицинским университетом, с медицинскими колледжами, потом с другими организациями, это волонтеры-медики, это Всероссийский корпус спасателей. В общем, есть с нами люди, которые одним направлением деятельности с нами занимаются. Даже вот мы все мы не успеваем этот 1 миллион обучить. Мы только 10 тысяч людей в год можем обучить.
8: Когда вы говорите «мы все», вы имеете в виду вашу команду. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе.
9: Да, ну вот у меня в коллективе, когда я пришла, было 5 человек. Сейчас у меня постоянных 16 человек, которые каждый занимается своим направлением. Ну, таких административных работников не буду говорить, а вот по направлениям. Значит, координатор есть. Есть координаторы по первой помощи, координатор службы милосердия, координатор донорской программы, затем координатор по розыску без вести пропавших, затем координатор санитарных отрядов, координатор психологической помощи у меня есть. Так, это вот, который постоянный. Потом есть вот руководитель пресс-службы, вот, и такие сотрудники, да, там бухгалтерия, там еще фотограф у нас есть, и это, ну, такие, которые тоже помогают, а без них тоже невозможно работу организовать. Вот. И вот такая команда у нас. У нас не бывает в команде людей, неподготовленных по своему направлению. Просто так человек не может прийти и вдруг заняться донорством. Да? Он обязательно какой-то должен до этого пройти обучение, вникнуть в тему. Вот, допустим, психологов, даже не координаторов, просто психологов, которые приходят в нашу психологическую службу, мы не допускаем к оказанию помощи людям, пока они не пройдут курс обучения Красного Креста. Это тоже не так легко, но это проводится...
8: Это действительно нагрузка, онлайн, да. Работать с этим сегментом людей.
9: Это очень тяжело вот этих добровольцев найти, которые готовы долгое время искренне и бесплатно и помогать это бескорыстно. Это очень трудная работа, честно говоря. Мы вот их находим. Первый год, когда только команда психологов сформировалась, у нас было 25 человек. Сейчас их осталось 9. Но во время наводнения к нам сами психологи приходили. Они 55 человек присоединилось к нашей вот этой команде психологической, потому что наших сил на самом деле не хватало. 9 человек, ну, мы выезжали, в Хасавюрт выезжали, в пункты временного размещения, в Махачкале, но потребность была просто, вот в Мамедкале, в Дербентском районе, это просто была невероятная потребность большого количества. И поэтому каждый день из Махачкалы по 25 наших психологов, там один день 15, один день 20, один день 25, мы каждый раз, и главное, таксисты бесплатно их возили, потому что они знали, куда они едут, что они их едут на помощь людям везут, да. В общем, вообще вот тот период, с одной стороны, вспоминать страшно, а с другой стороны, приятно вспоминать, что какое количество людей откликнулось, и не только из Дагестана, и со всей страны, которые все хотели помочь, да. То есть ты понимаешь, что ты в беде все равно один не останешься, и это как-то дает силы, да, что, значит, ты на правильном пути, значит, что-то правильное делаешь, нужное что-то для людей. Вот. Это было очень приятно, когда просто люди сами, причем это же не просто люди с улицы, они где-то работают, у них свои государственные работы, где-то в частных организациях, но они пришли просто, они готовы свое время это потратить ради того, чтобы безвозмездно выехать, потому что искренне у них порыв такой, чтобы сделать что-то доброе, искреннее и помочь людям абсолютно бесплатно.
8: Не остаться в стороне.
9: Не остаться в стороне, да.
8: А вообще существует ли какая-то обратная связь? Вы выявляете потребности людей, именно тех, кому нужна сегодня помощь?
9: Да, конечно, ну, к нам-то можно обратиться. Мы помогаем тем, кто к нам обращается, тоже заявительный характер.
8: Кстати, давайте обозначим, как можно вас найти, как можно к вам обратиться.
9: Ну, у нас много разных возможностей, как к нам обратиться. Во-первых, у нас телефон есть. Угу. Так, у нас городской телефон. Потом есть сайт. Его легко найти, просто Дагестанское отделение Красного Креста написать, оно выходит сразу.
8: Отлично.
9: И прямо на этом сайте
8: все
9: висят
8: контакты.
9: И телефоны, и Телеграм, и ВКонтакте, и Макс. У нас все, вот какие есть возможные инфоресурсы, вот это все у нас есть.
8: Отлично.
9: И можно, кто не знает, как позвонить, кто не знает, как в соцсети зайти, может просто прийти лично в офис.
8: Ножками.
9: Этот офис тоже работает в рабочее время. С 10 до 5 часов. Там, даже там до ночи у меня волонтеры там ночуют некоторые. Вот, поэтому у нас проблем нет с тем, чтобы к нам обратиться. Мы доступны и открыты для всех. Даже можно в комментариях в соцсетях написать, мне нужна помощь. Вот мы сразу телефон оставят, да, и вот мы сразу. Наша пресс-служба так это все проверяет, и когда она видит какое-то там обращение, ну, в основном вот к нам сейчас, допустим, поступает через электронную почту. Наша электронная почта тоже везде висит, вот и на сайтах висит, и везде. И вот кто приходит к нам, вот есть кто просто обращается через этот, мы звоним уже в электронной почте, указывают они свой контакт, как с ними связаться. Мы связываемся. У нас рядом железнодорожный вокзал находится. Этот наш офис находится прямо на вокзале. Очень много людей со всей страны, которые бывают на этом вокзале, у которых денег не осталось, там, у которых родственников не осталось, которых забыл кто-то встретить. В общем, каждый день приходит. Вот вчера буквально пришла женщина, нам говорит, нечего кушать. Мы их кормили, там в кафе отправили, попросили, оплатили этот чуду, там их покормили. Они такие, да, мы чуду никогда не ели. Да, то есть вот со всей России сейчас кто только не приезжает. Говорят, что туристов стало меньше. Я не вижу, что стало меньше, потому что у нас на вокзале вся Россия. Вот каждый день приезжают.
8: Разные варианты туристов,
9: да.
8: Видите.
9: Вот, какие хотите, да. Я говорю, а что вы приехали с Чебоксар сюда? А у вас тут поликлиника. Я говорю, какая поликлиника? У вас еще в Чебоксарах поликлиники нету? А она говорит, санаторная поликлиника, говорит, вот я посмотрела в интернете, там такие услуги как раз для моего заболевания. Говорит. И она приехала сюда со своим ребенком маленьким. Я, честно говоря, в шоке от таких людей. Ну вот, но мы ей тоже вот помогли, чем могли, да, мы ей не только чуду оплатили, там заказали, мы еще позвонили Чистое сердце, она сказала, что у нее нет денег на обратную дорогу, попросили, чтобы они билеты им помогли приобрести, и еще дали им кучу в пакете лапшу быстрого приготовления, пюре, вот эти роллтоны, там эти, чтобы ей на какой-то какое-то время питания хватило. В общем, конфеты там им дали. Ну что, чем могли, вот так помогли.
11: Извините, ее обманули, что ли, получается?
9: Нет, она говорит, что она не рассчитала. Я, говорит, приехала, говорит, на лечение. Я, говорит, оплатила лечение уже. А у меня денег, говорит, сейчас... Я не думала, что это будет так дорого. Вот. Я говорю, ну, вот честно, вот, вы из-за этой поликлиники приехали? Ну да, она сама с палочкой была хромая. Мне, говорит, вот для ноги, говорит, вот. Я говорю, а вам помогает это лечение? Она говорит, да, говорит, помогает. Я говорю, ну, я была в шоке. Может быть, она одновременно и отдохнуть решила по берегу моря, прогуляться и сразу это. Но я ее истинной причины нет. Но она утверждала, что она за медицинской помощью сюда приехала. Ну, было интересно. Вот такие интересные люди бывают. А один раз пришла женщина, ее забыли встретить. Она приехала в Дербент, живет в Москве. Ее подруга дагестанка пригласила в Дагестан и забыла ее встретить. А она теперь до нее не может дозвониться. Мы теперь через полицию стали искать ту женщину в Дербенте, нашли эту женщину. Потом заставили ее приехать эту забрать. Но она оплатила ей билеты на поезд, и на поезде она потом ее там встретила. Представляете? Вот такие случаи тоже бывают.
8: Вы упомянули работу с волонтерами. Расскажите, как вы их привлекаете, и есть ли какие-то для них именно программы обучения, подготовки?
9: Да, мы, значит, вот по тем направлениям, которые 5 основных направлений я назвала, мы привлекаем волонтеров, встречаемся в СУЗах, в ВУЗах, на молодежных мероприятиях, на различных вот городских мероприятиях, фестивалях. Вот мы всегда рассказываем о своих направлениях деятельности и предлагаем молодым людям выбрать какое-то из направлений, какое им интересно в нашей работе. Вот, если уже человек определится, что ему интересна первая помощь, то мы начинаем его обучать. У нас есть инструктора, которые по каждому направлению имеют право обучать. Вот, допустим, наш старший инструктор обучает человека, и мы даем ему сертификат младшего инструктора. Впоследствии этот волонтер уже может сам обучать других людей. Вот, но есть, значит, волонтеры, которые могут обучать население. А есть, если он станет старшим инструктором, он сможет обучать уже таких же волонтеров, как и он, которые потом других людей смогут обучать. Но это чуть разные программы, да, для населения.
8: А сами эти программы какую длительность имеют?
9: Так, ну вот для, если инструктора, то это получается, ну, 24 часа. Это где-то 2-3 недели получается, да. Вот одна неделя – это 8 часов. Одна неделя – это 8 часов идет, зачетные единицы вот эти. 16 – это идет 2, значит, 24 – это 3 недели получается.
8: 16 – это 2 недели,
9: да,
8: и если 24, то это 3.
9: Да, да.
8: 3 недели.
9: 24 – зачетные единицы, да. Вот, и, значит, вот это если первая помощь. Потом, если по направлению служба милосердия, там тоже есть, но там чуть сложнее обучающая программа, там где-то месяц-полтора надо обучаться. Вот.
8: Но это практически младшая медсестра.
9: Да, это практически по уходу, это социальный работник, либо младшая медсестра. Вы знаете, вот самое проблемное направление – найти волонтеров именно в это направление. Я пыталась их искать среди студентов социальных факультетов. Вот мы обратилась в этот...
8: Медколледжи ломятся от желающих туда поступить, а вы даете тут знания базовые.
9: Мы бесплатно причем. Мы наших волонтеров обучаем бесплатно, это первое. Второе, даем нашу эту одежду эту, да. Затем мы их на разные конференции, разные мероприятия приглашаем. Это все тоже же бесплатно. Как бы мы оснащаем их вот этим информационным материалом, мы обучаем их, мы тоже в это вкладываемся. Вот. Они получают профессию, считайте, вот волонтер, студент, он еще не имеет никакого образования, никакого документа, который позволяет ему работать официально. Он, закончив наш бесплатный курс, получает документ государственного образца, и, будучи студентом какого-то вуза там, или училища, он может уже работать официально. Вот, то есть мы даем ему возможность такую. Вот, социальная адаптация и заработка уже, можно сказать.
8: Я помню,
9: сказать,
8: в пандемию нереально было найти медсестру, которая делает внутривенные уколы. Это просто был квест.
9: Ну и боялись тоже тогда ходить. Вот мы, знаете, мы вот привлекли студентов гуманитарно-педагогического колледжа, у них есть социальный факультет. Но некоторые волонтеры, как сказать, когда в беседе с ними, мы выяснили, что им не интересно учиться. на этом социальном факультете. Большинство из них пришли, потому что родители настояли, что что-то надо закончить, и где-то надо учиться, хоть какой-то документ надо иметь. Но это не очень, конечно, нам нравится. Из таких людей, которые не хотят, им не нравится эта специальность, из них, конечно, не получится волонтер. То есть человеку та работа, которую он делает, должна нравиться. Он ее должен и бесплатно, и платно делать с большим удовольствием, потому что это ему по душе, да, эта работа.
8: Да, вот именно это как хороший тест. А готов ли этим заниматься бесплатно?
9: Вот. Это правильно вы говорите. Это, с одной стороны, для них испытание, как лакмусовая бумажка, проверки их, да? Правильно ли они специальность выбрали? Правильный вуз они выбрали? Вот, медики, допустим, да, если мне интересно людям помогать, а что, просто ради родителей, чтобы получить диплом, ради этого не надо идти учиться. Не надо свои молодые годы на это тратить. Вы знаете, я была какое-то время деканом лечебного факультета медуниверситета, я одного парня, вот только пришла на работу, на первый курс поступил такой парень. Он просто вот не хотел, его родители медики хотели, чтобы из него врач получился, но он не хотел. Но родители упорно его даже избивали. Он побитый весь приходил на учебу в синяках. Я когда это увидела, он мне рассказала, вот наша сотрудница, я говорю, слушайте, как так можно? Я стала беседовать с родителями. Я уговорила родителей, чтобы они разрешили ему уйти с нашего... Зачем ребенку мучиться? Он плакал, приходил. Потом через какое-то... Ну да, они, правда, не хотели. Потом там через ректора выходили. В общем, ну как-то, в общем, мы их убедили, что это не для вашего ребенка. Давайте ни себя, ни нас не мучайте. Вот. Теперь он думал, не будет учиться, его так исключат, да, этот. Но я не дождалась, пока он там семестр закончится, заранее его исключили. Потом через какое-то время я его вижу, он такой радостный, такой улыбчивый, он за какой-то справкой пришел в наш вуз. Я говорю, а что ты такой довольный? То плакал, приходил. Я, говорит, поступил, говорит, в политехнический, на этот, говорит, информационные технологии. Мне это нравится. Говорит, это... Я говорю, ну вот видите, лучше же пойти туда и заниматься тем делом, которое тебе приносит удовольствие. Ну вообще, вот я и родителям тогда сказала, ну зачем вы своего ребенка жизнь губите? С него врач не получится. Даже если вы его заставите, он доучится до 6 курса ради родителей и даст этот диплом вам, подарит он вам диплом. Но из него врач не получится. Он не будет работать и людям помогать. Поэтому волонтерство – это лакмусовая бумажка, это как такой испытательный
8: период.
9: Да, чтобы понять, правильно ли направление ты выбрал в своей жизни.
8: В студии работает Аймисия Мирова. И почему все же каждый третий из нас должен уметь оказывать первую медицинскую помощь? И что помогает не выгорать людям, которые каждый день сталкиваются с чужой болью? На все эти вопросы и не только отвечает гостья партнерской с фондом «Чистое сердце» программы «Голос добра». Сегодня у нас на эфире председатель Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста Раиса Наримановна Шахсинова. Вроде банальный вопрос, но все же, почему, Раиса Наримановна, каждый третий из нас должен уметь оказывать первую помощь? И что делается, чтобы так оно и было, вы нам уже рассказали, а вот про последние события, как на деле выявилось, что действительно так оно должно быть?
9: Да, ну то, что первый вопрос по поводу того, что каждый третий, да, мы не обучаем первой медицинской помощи, мы обучаем просто правилам оказания первой помощи пострадавшим, это чуть разное.
8: Да.
9: Медицинскую помощь все-таки оказывает медицинский работник. Мы обучаем простых людей, не медицинских работников, как оказать человеку помощь так, чтобы до приезда бригады скорой помощи или до его транспортировки в медицинскую организацию, как вот эти первые ценные, драгоценные, золотые минуты, можно сказать, жизни спасти и правильно помощь оказать с целью сохранения жизни и здоровья этого человека, вот, и уже своевременного, и доведения до своевременного оказания медицинской помощи. Потому что очень часто чрезвычайные ситуации, они же неожиданно человека настигают, к этому подготовиться невозможно. Вот неожиданно
8: нереально.
9: Вы идете, и что-то случилось, на улице кто-то упал. Ну, хорошо, вы будете скорую помощь дать.
8: Или кричать, есть ли здесь врач?
9: Да. Вот скорая помощь, она приедет в течение 20 минут. Это норма, да, считается, что по нормативам Минздрава в пределах 20 минут должна быть скорая помощь и должна оказаться помощь. Но эти 20 минут, что-то с ним надо делать? Если вы будете просто смотреть, как он задыхается, умирает, он же умрет просто до приезда, он не дождется эту скорую помощь. Вот поэтому наша задача в том, чтобы показать, какие должны быть тот правильный алгоритм действий человека, не владеющего медицинскими знаниями, с целью того, чтобы предотвратить как бы эту гибель этого человека, спасти чью-то жизнь и значит, правильно оказать помощь до приезда бригады вот, врачей и медиков. Вот. И в рамках того, что вот если рассказывать в чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, конечно, там нужна была не только там медицинская помощь, там вначале это аварийно-спасательные работы, потому что эта стихия проникла в дома людей, где уже там необходимо было их извлекать, и нужны специальные были знания. Не каждый человек может правильно эту помощь оказать. Будешь извлекать, значит, из дома, который обрушился на человека, ты же ему можешь еще и вред нанести.
12: Да.
9: Там же есть определенный алгоритм, что необходимо сделать. Надо вначале разобрать эти завалы.

0: Оттуда на лодках вытаскивали людей они. Вот. И в этот момент это обрушение. Люди стали выскакивать из домов, кричать, паника. Взрослые мужчины, женщины, даже мужчины больше паниковали, чем женщины. Это было страшно. И в этот момент МЧС там тоже были, потому что там шли другие спасательные работы и параллельно это. И там была руководитель психологической службы МЧС. Она звонит и говорит: мы не справляемся, пожалуйста, помогите, своих психологов пришлите. Тут очень много людей, они все в панике. И вот кто рядом был в тот момент, три человека наших психолога, один мужчина, двое девушек, потом еще третья с Каспийской пока доехала. В общем, наши психологи подъехали на помощь сотрудникам МЧС. Значит, не слушались никого, и тогда один из вот мужчин-психологов наших, Заур, взял этот громкоговоритель и как стал на них орать. Вы же мужчины, успокойтесь, что вы делаете, ну, что вы паникуете. Они метались, забегали в дом, выбегали, им дома находиться или на улице находиться, или что, они не понимали, что делать, потому что он мог обрушиться, ну, другая часть дома тоже могла обрушиться, этого же боялись. Вот. Они не слушались, приехала администрация города, там был начальник управления ГУЧС, его тоже не слушали. Ну, неуправляемая толпа, это страшно на самом деле. Но вот нашему психологу удалось, даже у нас видео есть, запись есть этого момента, как он стал кричать в этот микрофон, это не микрофон, как он, громкоговоритель, как они все, просто тишина наступила. Когда они поняли, что ну, кто-то здесь есть, кого можно послушать, и тех есть люди, которые угу. помогут. И когда они успокоились, Заур стал говорить: приехали автобусы, вы не останетесь на улице. Сейчас все пункты временного размещения открыты. Мы вас будем транспортировать, мы окажем вам психологическую помощь, медицинскую. Возьмите предметы первой необходимости. Не надо все вытаскивать из своих домов, сейчас куда-то везти. У кого есть родственники, езжайте к родственникам. Ну, в общем, все объяснял это. Как-то люди уже, увидев, что есть какой-то человек, который понимает и знает, что делать, и он их успокоил, вот эта толпа успокоилась. Вот, ну, то есть вот в тот момент эта помощь была очень важна и нужна. То есть вот владеть вот этими навыками специальными, это тоже важно. Мы, кстати, обучаем не только навыкам первой помощи, но и навыкам первой психологической помощи тоже. Вот Заур, наш Ахмеднабиев, он у нас специалист как раз по обучению, он инструктор у нас по обучению правилам оказания первой психологической помощи. Уже много, он ежегодно более 100 человек обучает он. Ну, люди к нам, его многие знают тоже в сфере, он в группе состоит психологов, и вот к нему сами люди записываются, и он бесплатно, мы абсолютно бесплатно этому обучаем.
1: После таких событий нужно ли какую-то работу над ошибками проводить для того, чтобы было какое-то понимание, так ли действовали в той или иной ситуации?
0: Да, работа над ошибками обязательно должна быть с целью того, чтобы предотвратить эти ошибки в следующий раз и чтобы выработать порядок поведения и взаимодействия как с органами государственной власти, так и между общественными организациями. Потому что вот если приводить пример Мамедкалу, было развернуто там, наши мобильные пункты были развернуты Российского Красного Креста. В день более 1000 волонтеров со всей России прибывали. И вы, наверное, видели, есть и видео в соцсетях, и все. Они заполонили улицы Мамедкалы.
1: Пробки и создавали.
0: Создавали пробки и не всегда помогали. Иногда даже мешали, получается, помогать тем, кто там помогал реально. Вот. И тогда была важна именно вот эта работа, именно взаимодействие с администрацией, с другими волонтерскими организациями, с Министерством молодежи. Да. Должна быть координация работы вот этих всех общественных организаций. В тот момент там, конечно, эти работы над ошибками проводить невозможно. Это надо уже потом, в спокойной ситуации, собраться. Вот общественная приемная «Единой России» буквально 2 недели назад инициировали такой даже круглый стол, где они вот этих всех участников, мы тоже там были, они собрали участников, вот эту работу над ошибками как раз проводили и обсуждали. Нужны какие-то единые протоколы и алгоритмы поведения в таких ситуациях и взаимодействия всех задействованных вот этих структур и звеньев в этой цепи. Вот. Только тогда это будет не хаотично, это будет организовано, это на самом деле будет в помощь людям. Вот. И тогда, на самом деле, проводились это и аварийно-спасательные работы, людей вытаскивали на лодках мы, и психологи по домам ходили, адресно собирали эту помощь, в пункты временного размещения тоже выезжали, и на дом тоже выходили. Потом, значит, до сих пор наши психологи общаются с теми подопечными,

0: кому они оказывали психологическую помощь. Я даже удивилась, я не знала, что у них настолько долгосрочные взаимоотношения развились. Они, видимо, создали группу. Вот. И они пишут туда, что им нужно. И наши волонтеры собирают, и, допустим, там детям какие-то игрушки, там какую-то технику там мелкую они просили, что-то. Они уже мне даже не говорят, сами это собирают, и им идут, дарят это все, да. Но я говорю, надо же, какие-то уже вот столько времени прошло, они до сих пор с ними общаются и сохранили такие уже дружеские отношения, получается, да. Вот, даже когда в ту сторону едут, ой, надо к ним заехать, как будто в гости к друзьям кому-то, да. Ну вот человеческие отношения, вот они наладились тогда, да, вот это доброе отношение, оно сохранилось. Это очень приятно, что это на том моменте это не оборвалось, не закончилось. Вот, это если вот психологическая помощь, а потом гуманитарная помощь. Со всей страны к нам поступал гуманитарный груз в нашу организацию. Я знаю, что во многие организации тоже так было, да. Было даже время, когда мы не знали, нам не хватало помещений, нам не хватало места, чтобы это все разместить. И поэтому даже вот прибывающие эти фуры я сразу уже распределяла по районам, потому что чтобы это не собирать, некуда было это собирать. Более 350 тонн воды тогда было доведено до населения пострадавшего. Потом вот я считаю, что как раз-таки благодаря тому, что было очень много воды со всей страны, нам удалось избежать вспышки кишечных инфекций. Потому что люди пили только бутилированную воду. Если бы этой воды не хватало чистой, если бы они из крана воду пили, тогда же это все равно, она еще не была так достаточно обеззаражена, все равно она, наверное, поступала как-то. И вот мне кажется, это из-за этого тоже удалось избежать вспышки. Вот. И мы возродили работу санитарных отрядов еще. Совместно с Роспотребнадзором и МЧС мы составили группы волонтеров и студентов-медиков, ну, потому что это более им близкая тема, да, по дезинфекции и санитарной обработке домов. Ну, когда уже вода ушла, второй этап — это же уже дезинфекция, уборка. Вот, уборку-то они проводят, а там, знаете, очень много вышло вот в частных домах из туалета, вот фекалии, это все вот прямо запах стоял. Вот если вы ездили, выезжали в эти места, там по улицам ходишь, вот там Хушете, вот этом Пальмире, там прям неприятный запах стоял на улице, потому что это все наружу вылезло. Вот. И это все же надо было дезинфицировать. И вот нам помогли, конечно, МЧС, Роспотребнадзор обучил нас, значит, совместно со сотрудником Роспотребнадзора, значит, МЧС оснастили наших волонтеров средствами, это костюмы, это маски, специальные респираторы, это вот распылители, и это дезрастворы. И вот мы ходили, значит, по улицам, смотрели, где какое загрязнение, заходили в дома, и люди сами, когда видели, что мы обработку проводим, ой, ко мне домой, всех заводили нас. В общем, вот так мы 150 домов в Махачкале обработали. Потом у нас были санитарные отряды в Махачкале, в Дербенте тоже. Там было более 200 волонтеров, которые ходили по домам, это обработки делали. Вот. И в Хасавюрт. Ну, в Хасавюрт выехала команда волонтеров Дагестанского государственного медицинского университета. Вот, их волонтерский центр выехал. Вот. А Красного Креста были именно вот в Дербентском районе и в Махачкале. Мы вот во взаимодействии с другими общественными организациями работали, чтобы не дублировать друг друга. Если мы знаем, уже волонтерский центр ДГМУ выехал, нам зачем туда ехать? Мы уже другие. Ну, как бы вот так договаривались, кто где будет помогать. Ну, и до сих пор мы вот так работаем, да, спрашиваем друг у друга, согласуем наши действия. Да.
1: Вы говорили о том, что привлекаете грантовые средства. А есть ли еще какие-то возможности дополнительного финансирования ваших проектов?
0: Ой, ну на данный момент, ну вообще финансирование вот этих основных 5 направлений, оно идет тоже за счет субсидий из федерального бюджета, потому что Российский Красный Крест, значит, выигрывает грантовые проекты вот федеральных организаций и потом распределяет эти субсидии по всем организациям страны. Вот мы вот основные программы мы реализуем за счет субсидий федерального бюджета. Вот это Минтруд и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вот второе — это гранты главы Республики Дагестан, это республиканский бюджет. Вот за счет республиканского бюджета мы открыли Центр психологической поддержки в 2024 году. Правда, он сгорел, к сожалению, но сейчас Минтруд нам помог, они нам дали на безвозмездной основе помещение в детском реабилитационном центре. Наш психологический центр все равно не прекратил свою работу, до сих пор работает психолог. Не, они не прекращали работу никогда.
1: Просто локация
0: поменялась. Просто локацию поменяли, да. Были на Даниялова, а сейчас вот Гамидова 57Б. в детском реабилитационном центре. Вот это получается финансирование. Так, теперь вот гранты главы Республики Дагестан очень, конечно, помогли. Мы ежегодно уже благодаря поддержке с республиканского бюджета, Министерство по делам национальной политики раньше финансировало этот проект по оказанию помощи палестинцам. У нас проект с 2024 года. Это социальная адаптация и культурная интеграция беженцев из Палестины и проведение фестиваля дружбы народов Дагестана и Палестины. Значит, первый год, когда мы проводили, ну, фестиваль не был у меня основной целью. Основная цель была им помочь адаптироваться в нашем обществе, потому что они испытывали все-таки психологические проблемы, они не, и не только психологические, и социальные, они не знали, куда себя тут применить. Угу. Вот. У них медицинское образование, педагогическое образование, по своему роду деятельности они не могли находить себе работу, им нужно было что-то обучаться. Мы их обучили вот, за счет этого гранта, абсолютно, значит, они бесплатно обучились. 40 человек из этого пункта временного размещения на базе «Дельфин». Угу. Вот мы их обучили, 40 человек. Но не все захотели социальными работниками работать. Ну, правда, даже вот на днях звонят: «Ой, трудоустройте, пожалуйста, социальными». Не хотела, а теперь хочет. Потому что видит, что ну, другую работу не находит. Это. Вот. Но мы помогаем все равно. Как мы, вот, мы обращаемся в наши социальные учреждения. Вот эти образовательные, кто нас знает, допустим, медицинские организации, по тому, по тем профессиям, кем они могут работать, мы стараемся помочь. Конечно, всех мы не можем трудоустроить, но кого-то мы трудоустроили, да. Вот. И вот я про это хотела сказать, фестиваль. Теперь, значит, завершением вот этого грантового конкурса был фестиваль. Во время фестиваля палестинцы, ну и дагестанцы, дагестанские наши студенты показывали культуру народов, 5 народов республики. Вот. А палестинцы показали свою кухню и показали танцы и стихи свои на сцене. Это так всем понравилось. Они еще, эти дети, у нас есть видео, тоже мы это в соцсетях тогда распространяли, что на русском языке палестинские дети пели «Матушка, земля моя, Россия». Этот результат стоил того, что вообще этот проект надо было проводить. Теперь в следующем году они говорят: вот все нас забывают, только вы нас не забывайте. Ну, не знаю, может, это и лесть была, но на самом деле мы видели, что уже к ним интерес потихоньку, ну, в 23-м году помогли, потом в 24-м более-менее это осталось, внимание, а в 25-м уже перестали их навещать. И, ну, такого внимания массового к ним не было. И вот они говорили: вот одни вы к нам ходите, вот этот фестиваль они никак не забывали, а чего вы это не проводите, давайте мы вот хотим. Вот когда уже ты видишь, что такой отклик, думаешь: ну ладно, ради этих людей, они же, они на чужой роде. Вот не дай бог никому оказаться в такой ситуации, конечно. Это же не по своей воле, они свои дома, которые всю жизнь они создавали себе этот уют, эти дома свои, и это все пришлось им бросить. Вот, поэтому, ну, я думаю, что мы в такой ситуации должны помочь и не бросать людей в такой беде. И вот решили второй фестиваль. Второй фестиваль привлек еще большее количество людей, чем первый. Тут уже подключились подворья, районы, эти муниципалитеты, все колледжи, эти студенты колледжи захотели еще больше национальности показать, больше конкурсов всяких, больше творческих выступлений. Я увидела, что это интересно уже всем. И молодежи, и этим волонтерам. Вот эти вот студенты колледжи просто меня вот зарядили, что это было им так интересно. Они так хотели с этими палестинцами общаться, они там с этими детьми, так они подружились. Ну вот такой социальный эффект, знаете. И вот эти палестинцы стали называть нас своими братьями и сестрами. Всегда брат-сестра. Вот так, когда друг друга видим, вот так: о, брат-сестра. Сестра Раиса Наримана, говорит. Это кто меня встречает. И этот, ну, это приятно, что мы не просто так ради того, чтобы освоить эти грантовые средства, мы это начинаем и реализуем для того, чтобы была польза, чтобы этим людям помочь, чтобы они не чувствовали себя чужими. Сейчас же они граждане Российской Федерации, и фактически они связывают свою судьбу дальнейшую и свою жизнь с Дагестаном. Они не хотят в другие регионы уезжать. И поэтому мы же должны проявить к ним тоже такое доброжелательное, гостеприимное отношение. Вот. И теперь в этом году тоже из-за того, что эти люди хотят, а что мы не будем в следующем году, эти студенты спрашивают, а что в следующем году не будет фестиваля? Ну как не будет? Будет уже, я не могу это уже остановить, уже будет.
1: Это уже ежегодный проект.
0: И уже теперь получается третий год ежегодный проект получает этот фестиваль. Ну, если бы это было людям неинтересно, и у меня бы тоже интерес к этому пропал, я бы не желала так это сделать тоже, да. Но меня мотивирует вот эта их желания, их эти горящие глаза, и тоже ради них это хочу сделать.
1: И в завершение, Раиса Наримановна, есть ли у вас личная цель или миссия, которая вас вдохновляет в вашей работе?
0: Ой, ну, может быть, это банально будет сказано. Вообще в каждом человеке внутри это заложено, чтобы помогать людям. У кого-то это в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Но это, как мой муж говорит, ты, говорит, родилась, говорит, для других людей, чтобы людям помогать. Ты не для семьи, говорит, человека. Он мне так говорит. Ну, я не знаю, я так же, я сама многодетная мама, тоже у меня четверо детей, я люблю своих детей, свою семью. Это просто он утрирует, конечно, так. Но на самом деле, наверное, для меня вот смысл жизни, чтобы помогать людям. Даже если не имеешь от этого никакого материального там какого-то удовольствия, но зато это моральное удовлетворение от того, что ты нужна людям, что у тебя есть возможность и сила этим людям помогать. А всегда есть люди, которые нуждаются в помощи. И вот Всевышний, наверное, нас всех создал поровну. Те, которые нуждаются в помощи, и те, которые могут помогать. Но я, наверное, на той стороне, которые могут помогать и хотят помогать. Вот, вот моя цель и мое удовольствие, и мой смысл жизни людям помогать. Вот, наверное, так.
2: Красный Крест многие до сих пор ассоциируют с донорством крови, гуманитарной помощью и работой во время крупных катастроф. Но сегодня это гораздо больше. Это обучение первой помощи, помощь людям после чрезвычайных ситуаций, во время. Программы для пациентов с социально значимыми заболеваниями, поиск родственников, социальное обслуживание и десятки других направлений. О работе Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста сегодня нам рассказала председатель представительства в нашей республике Шахсинова Раиса Наримановна.
1: Благодарю вас за ту большую работу, которую проделывает ваш коллектив под вашим руководством. И от нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта желаю вам успехов в вашей деятельности.
0: Спасибо большое, что пригласили на передачу. И желаю вам процветания в вашей организации, потому что вы помогаете нам тоже, чтобы о нас узнало большее количество людей, о нашей деятельности. И, пользуясь вашим эфиром, я хотела бы пригласить к нам в нашу организацию волонтеров. Вы знаете, событийных волонтеров очень много. Вот как мы уже говорили, во время паводка более 5000 волонтеров к нам обратилось, которые хотели помогать. Вот. Но во время стихийное волонтерство, оно есть, оно развито, люди хотят помогать во время ЧС. Но потом эти волонтеры все куда-то расходятся, и вот так, чтобы долгосрочно, постоянно хотеть долго помогать и сохранить в человеке мотивацию, постоянно желать людям помогать бескорыстно, это очень сложно. Не каждый человек способен на то, чтобы долго внутри в себе сохранить вот это желание. Поэтому я ищу таких людей. Вот, допустим, у меня психологи такие. Вот, и я хотела бы таких социальных волонтеров, которые помогли бы нам развить нашу службу милосердия. В настоящее время у нас на попечении находится 50 маломобильных граждан, жителей города Махачкалы. И у меня есть 5 сотрудников, которые каждый день ходят к этим людям и бесплатно им помогают по дому. Это социальные услуги на дому мы оказываем. Но они тоже выгорают, конечно. У нас есть психологи, мы с ними работаем, мы их мотивируем, но все равно их нужно больше. Потому что людей, которые на дому нуждаются в этих социальных услугах, в этой помощи, гораздо больше. Мы научим, мы поможем, мы их мотивировать будем. И грамоты у нас есть мотивационные. И не только кто получает грамоту на уровне дагестанского отделения, потом растет до федерального отделения. Мы отправляем на бесплатное обучение в Москву. То есть у нас есть много различных программ, как поддержать этого волонтера, смотивировать. Ну вот я приглашаю наше отделение именно тех людей, кто хочет искренне помогать людям, чтобы стали нашими социальными именно волонтерами по поддержке наших социальных проектов.
1: В студии работала Эмисия Мирова. Всем нам мира и добра. Берегите себя и близких. И до новых эфиров.
0: Спасибо огромное.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.
4: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель Дагестана доложил президенту России о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, в начале апреля, а также об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, Федор Щукин сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов России принимали участие в ликвидации последствий паводков в Дагестане в 2026 году. На территории Дагестана в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского гидрометцентра, 8 сентября в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятными прогнозами Минэнерго Дагестана призвало жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. По возможности следует ограничить пребывание на открытых пространствах, избегать местонахождения вблизи водоемов и низинах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных оперативных служб, это 112. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений Махачкалы, которые повлекли смерть 44-летней пациентки. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану, по версии следствия, медицинским работникам допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В частности, не обеспечена надлежащая оценка результатов проведенных обследований, в связи с чем своевременно не выявлено заболевание, не начато специализированное лечение, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и последующему наступлению ее смерти. Специалисты филиала канала имени Октябрьской революции ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб мелиативные каналы. Очередное нарушение выявлено на канале Р-43 в районе Шамхала. Незаконные врезки и сброс сточных вод в оросительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке этих самых объектов. Но и смартфоны в мире с начала этого года подорожали в среднем на 15%, как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка. Впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% модели. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – риски роста стоимости памяти и других компонентов. Ну и каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывают дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос в ЦИОМ. При этом 73% участников исследования называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень появляется в домашних делах – это уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подают расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите, по дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.
4: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Рыночные фонды недвижимости достигли исторического максимума. По итогам первой половины года активы закрытых рыночных фондов недвижимости превысили триллион рублей. За этот период чистые поступления фонда увеличились на 118 миллиардов рублей. Инвесторы преимущественно вкладывают средства в складскую и офисную недвижимость, которые на данный момент являются наиболее привлекательными сегментами рынка. Во второй половине года возможно перераспределение спроса со складов на другие сегменты рынка из-за участившихся техногенных инцидентов. Однако полного отказа от складов управляющие не прогнозируют.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Больше половины россиян не знают, что такое цифровой рубль, как он работает и чем отличается от средств, хранящихся на банковской карте. Согласно итогам исследования, 57% респондентов порой видят информацию о цифровом рубле, но никогда не пытаются понять, что это такое. При этом многие из россиян придерживаются мнения, что подобные нововведения могут привести к возникновению новых мошеннических схем, а также способов обмана и отмывания денег. Опрошенные заявили, что не считают цифровой рубль надежным и всегда будут отдавать предпочтение банковским картам или наличным средствам. В то же время 41% респондентов поделились, что знают о цифровом рубле. Эти участники опроса изучили информацию о нем из-за интереса к новому явлению. И в завершении выпуска: в Таиланде набирает популярность сервис «Друзья по вызову». За плату люди составляют компанию клиентам на прогулках, путешествиях и различных мероприятиях. Такие специалисты могут сопровождать людей в поездках, помогать делать фотографии, ходить вместе в кафе, спортзал, на шопинг или даже заниматься скалолазанием. Рост спроса связывают с увеличением числа одиноких домохозяйств, изменением образа жизни и влиянием социальных сетей. По данным исследовательской компании, в 2025 году почти 30% домохозяйств в Таиланде состояли из одного человека. Это выше мирового среднего показателя на 21%. Многие клиенты отмечают, что обращаются к таким услугам не из-за одиночества, а ради удобства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Следите, чтобы прием пищи был тихим, без хлюпания и звуков глотания. Разговаривать с полным ртом категорически нельзя. А если необходимо, не стоит стесняться запить еду несколькими глотками воды.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
2: Закрома Родины.
3: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
2: Деньги дороги, как память.
3: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российских.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь, выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело

0: передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением, еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке, перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь, повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как «спокойное перенаправление». Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества – эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить, ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно, и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль, спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии. Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например, кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума. И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом, могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность – через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
1: Мысли вслух.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух муниципалитетах Дагестана. Без света остались 28 населенных пунктов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 6 сел в Магарамкентском районе и 22 в Дербенском. По предварительным данным, причина замыкания на линии на подстанции в результате технологических нарушений. Я напомню, что ранее МЧС Дагестана объявляла в республике об усилении ветра до 25 метров в секунду. К другим новостям. Участок автодороги закрыт из-за обвала в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщают власти Гергебельского района. Обвал произошел на 201-м километре дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Объехать этот участок можно только через село Кикуни. Власти района просят сейчас водителей быть внимательным. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя Дагестана. В ходе беседы Щукин доложил главе государства текущей обстановке в Дагестане, уделив особое внимание ликвидации последствий паводков, которые произошли в регионе весной этого года. Ну и управление Россельхознадзора по нашей республике в ходе мониторинга цифровых систем ветеринарного контроля пресекло попытку легализации крупной партии меда с неподтвержденным происхождением. Подозрительная активность была выявлена и зафиксирована в компонентах «Меркурий», «Хариот» и «Ветис». Ну и проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд примерно на 2%. А средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану. Для детей старше 12 лет.
3: А вечером
4: после работы.
3: А вечером кто в пути?
4: А вечером
3: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Уважаемые друзья, добрый вечер. Желаем всем абсолютно, всем тем, кто настроен на волну радиостанции «Диалог ФМ». Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы говорим о территории, которая для Дагестана имеет огромное значение. Это о наших горных районах. В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
5: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть, раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена в 2020 году, была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
1: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
5: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров, это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
1: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать? Это первый вопрос. И сколько, собственно, средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
5: Мы возвращаем субсидию в размере 50%. И в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем. Это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства, мы субсидируем.
1: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
5: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет. Если говорить из самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги, все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы в год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
1: Очень важный вопрос, молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
5: Но, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхознаправления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свое предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
1: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле. У него нет, например, да, каких-то там планов, написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются. Но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим. Куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
5: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции. И вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление. Любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
1: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
5: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиеполучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всячески объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
1: Но в любом случае цифра это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно подать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
5: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Угу. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он угу. подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
1: Угу. Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
5: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, который мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которые у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
1: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы есть такое понимание?
5: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что ну, сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди вот, мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, вот те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре, еще что-то делали.
1: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам вот ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейман-Сталинском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана. Ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гунип, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
5: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц или там крупных каких-то объектов пока еще нет, поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
1: Вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, ну вот, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Ботлевский район, там не такое производство, как, допустим, в Гергебельском районе или в Гунипском, да? Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
5: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий. Есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ну, ее раскрывать сейчас, рассказывать не буду. Тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что как бы это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я как бы ну, и советую, и хотел бы на такой как направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
1: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся,
4: И вы скажете, да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие три изменения вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
5: Ну, конечно, экономика — это конкурентная среда. Мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, им во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают Урбеч, производят Урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по Урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно. И одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть. Так,
4: спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает, эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
5: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые мы, вот, наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию. Да? Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики, опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, ну, по-простому скажу, на одной волне, как бы это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, мы, наше министерство это делает.
4: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть нашим слушателям, прошу, эфир ваш.
5: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая как бы свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 000 рублей на этот год, 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами. Пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
4: Я напомню, что у меня сегодня был гость, это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович.
3: А вечером
6: после работы.
3: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
3: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Цалада. Село в Ахвахском районе Дагестана. Центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт. И всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Очередной подкаст с сооснователем компании 12 Stories Иваном Хохловым. Очень рад тебя видеть. Я как достаточно моден для интервью.
3: Ты всегда очень стилен.
2: Да, спасибо большое. Давай мы начнем с простого, с бизнеса в цифрах. Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, может быть, такие 3-4 основные цифры, чтобы мы понимали, где сейчас находится 12 Stories с точки зрения бизнеса.
3: В прошлом году компания закончила с оборотом чуть больше 13 миллиардов рублей совокупно по всем рынкам. А в компании работает больше 1000 сотрудников, 1250, где-то 1300, вот в этом мы диапазоне примерно находимся. 44 магазина: Россия, Казахстан, Узбекистан, Дубай, маркетплейс «Ла Мода», маркетплейс «У нас» в регионе Мидл-Ист. Что еще можно сказать для понимания? Мы придумываем, производим и продаем одежду и аксессуары, женские, мужские, в сегменте премиум.
2: Супер.
3: Вот, наверное, в двух словах. Так, нам 10 лет в этом году еще.
2: О, супер, вот это важно. Давай еще раз мы так эти цифры подытожим. 10 лет, оборот в прошлом году 13 миллиардов. В этом году, я так понимаю, вы целитесь в...
3: Где-то будет 17 плюс.
2: 17 плюс миллиардов. Это важно. Я вспоминаю, как мы с тобой делали... такой был, тогда это даже был не формат интервью, это был формат прямого эфира в Инстаграме, это было 4 года назад. Я не принялся, посмотрел 4 мая 2020 года, в разгар пандемии, и ты рассказывал, что у вас оборот 2,7 миллиарда. Сейчас прошло 4 года, вы смогли увеличить оборот в 5 раз. Я считаю, это, безусловно, одна из самых успешных историй не только в фэшн-ритейле, но вообще во всем российском ритейле. Ты можешь сказать 3-4 фактора, за счет чего вам удалось вот за эти 4 года вырасти в 5 раз?
3: Мы не очень сильно выросли в количестве магазинов, поэтому ключевой фактор с точки зрения ритейла, ну, может быть, у нас 4 года назад было магазинов, наверное, 33-35. В пике мы доходили до 50, потом начали мужские и женские совмещать, открывать большие площади. Мы не сильно выросли в количестве магазинов, но мы сильно выросли в качестве. Выросли в площадях и выросли в качестве. То есть мы очень сильно работали. То есть у нас эти 4 года одна из ключевых метрик в компании – это выручка на один магазин. То есть мы пытались наращивать именно продажи с одного магазина. Не с квадратного метра, а именно с одного магазина. Играли с форматами, играли с интерьерами, с оборудованием. Это с одной стороны. С другой стороны, мы за это время сильно развили Казахстан, у нас появился Узбекистан, у нас появился Middle East рынок, сейчас Дубай, сейчас мы развиваем еще несколько стран, у нас проработки в регионе находятся. E-commerce у нас рос всегда сопоставимо с бизнесом, то есть у нас примерно доля онлайн-продаж. Как только мы начали делать офлайн-ритейл, у нас стабильно 70 офлайн, 30 онлайн.
2: И эта пропорция продолжается,
3: да?
2: 70 офлайн, 30 онлайн.
3: Да. Наверное, еще за 4 года поменялась доля маркетплейсов. То есть тогда я был категорично против маркетплейсов, и мы почти не были представлены. Угу. Сейчас у нас доля маркетплейсов занимает где-то 6-7% от всех продаж. Второй фактор. Мы усилили мужскую коллекцию. В 2020 году мы ее убили, в 2022 снова перезапустили. И сейчас это уже тоже достаточно большой бизнес.
2: Какую долю занимает мужская коллекция в бизнесе?
3: По итогам этого года где-то, по-моему, около 13%. Учитывая то, что бизнесу 2 года, это хорошая доля на достаточно зрелом бизнесе. 2 года назад мы приняли решение перейти, 3 года назад приняли решение перейти в другой ценовой сегмент. В 22-м перешли с учетом производственного цикла. Я не скажу, что это прям был какой-то драйвером дополнительного роста. Это, наверное, было больше драйвером дополнительных внутренних и внешних проблем, но все равно это тоже такое значительное событие, которое пришли в эти 4 года. Мы такие, мы точили бизнес-модель эти 4 года и растили like-for-like, растили выручку на магазин. И при этом открывали очень точно, аккуратно магазины в самых лучших, эффективных местах. Ну, еще, наверное, может быть, что за 4 года произошло, мы стали сильно больше денег инвестировать в бренд, в рекламу, маркетинг. Если синтезировать, то с одной стороны, мы работали над органическим ростом магазинов. Это рост like-for-like или рост каждого магазина. Запуск новых категорий. Сильно растет мужская коллекция, развиваем аксессуары, развиваем обувь. Появление новых рынков, новых территорий, развитие территорий. Казахстан, Узбекистан, Middle East рынок. И мы продолжили рост в онлайне, добавили маркетплейсы. Сделали ставку на маркетплейсы.
2: И плюс инвестиции в маркетинг.
3: Да, и плюс мы достаточно сильно увеличили бюджеты на маркетинг.
2: А как, кстати, сильно? То есть в процентном соотношении?
3: Если говорить за 4 года, наверное, это не очень такой большой рост, но процентов на 20 в доле.
2: Какие основные вызовы сейчас в твоем бизнесе?
3: Ключевая ставка.
2: Мы, кстати, да, это важно. Вот мы сейчас пока делаем это интервью. Центробанк поднял ключевую ставку с 19 до 21. Это вызов.
3: Да, конечно. То есть у нас мы растем в том числе на привлеченные у банков деньги. И стоимость обслуживания этих кредитов сейчас запредельная. То есть мы сжигаем значительную часть EBD на обслуживание долга. Мы производим значительную часть не в России. Мы в России производим от 15 до 30% ассортимента в разные годы. Было по-разному. Сейчас, в принципе, вести международную деятельность – это большой челлендж. Деньги не ходят, логистика. В общем, все сильно сложнее, чем было раньше. И если раньше корпоративные финансы, управление банками, деньгами – это была такая очень административная функция внутри компании, то сейчас это очень предпринимательская функция. Нужно постоянно искать какие-то новые способы решения. И
2: там возникает такая ключевая компетенция заплатить.
3: Возникает ключевая компетенция, возникают большие расходы, связанные с этим. Это, конечно же, влияет все на себестоимость, на косты компании, на эффективность. Это прям дополнительный еще один мячик появился, который тоже нужно удерживать при жонглировании. Иначе поставки остановятся и будет нечего продавать.
2: Сейчас все компании номер один проблемы называют инфляцией издержек. Во многом потому, что далеко не всегда эту инфляцию можно переложить в цены. Ну, соответственно, расходы растут, а маржинальность бизнеса как максимум остается на таком же уровне, а как минимум еще и падает за счет усиления конкуренции. Вот в твоем случае как это выглядит?
3: То же самое. Все расходы растут опережающими темпами в этом году. В первую очередь из-за инфляции зарплат по всей стране, из-за нулевой безработицы. Все расходы в этом году проиндексировались быстрее, чем бизнес. И доли логистических, транспортных, всех расходов, которые находятся под себестоимостью, они все выросли быстрее.
2: Удается ли инфляцию перекладывать в цены? Вообще, вот если так посмотреть, вот иногда инфляция, наоборот, она помогает ритейлерам нарастить выручку, да, как, знаешь, как ветер в спину дует. Вот в вашем случае все-таки удается ее перекладывать?
3: Ты знаешь, тут смотря как отвечать на этот вопрос. То есть мы, с одной стороны, мы перекладываем, позволяет ли это лучше, больше продавать. То есть это, конечно же, все сразу же влияет на оборачиваемость, на какие-то другие показатели. И у этого есть такое запоздание. То есть ты можешь переложить сегодня, понимая, что вот у тебя теперь это стоит столько, но это далеко не всегда значит, что покупатель это примет и сразу же начнет покупать. Поэтому есть какое-то время привыкания к новым ценам, к новым уровням, потому что сейчас все растет в цене. И далеко не всегда люди готовы сразу же принимать эти цены. Поэтому есть такое запоздание и

0: за которыми нужно следить. Фэшн-индустрия, она находится на стыке креативной и такой производственной индустрии. То есть мы, с одной стороны, управляем запасами, управляем цепочками поставок, такие очень хардовые вещи. Мы должны все время придумывать новые коллекции, придумывать, как про них по-новому рассказать, думать какие-то креативные маркетинговые кампании. И вот мы все время находимся на стыке, и то нужно делать хорошо. И плюс ко всему, ну, например, в сравнении с другим ритейлом, чем мы отличаемся, тем, что, допустим, в продуктовом ритейле или, вот, например, в производстве мебели или в товарах для дома большая часть ассортимента, она стабильна. То есть, да, там может быть количество позиций большое, десятки тысяч, но они стабильны, есть аналитика, из года в год это все одно и то же. Можешь, исходя из, полагаясь на прошлое, предсказывать будущее.
1: Товары будут меняться, на самом деле, но, по крайней мере, потребности остаются такими же.
0: А здесь все, может быть, все сильно меняется. Ассортимент постоянно пересматривается, меняются цвета, меняются тренды. Каждый год ассортиментная матрица сильно пересматривается, из-за этого количество накапливаемой аналитики сильно меньше для принятия решения. Плюс ко всему, сама потребность меняется. В ковид люди хотят спортивные костюмы и перестают покупать пиджаки, брюки офисные, потому что в офис не нужно ходить. И резко один сегмент умирает, а другой начинает расти, при этом производственные цепочки не успевают перестроиться. Потом в какой-то момент люди начинают уставать от этого, начинают снова хотеть нарядиться и выглядеть красиво, ярко, и начинают, не знаю, работать блески и какие-то супер яркие вещи. И вот эти тренды, они каждый год какие-то разные. Поэтому накопленные данные из прошлого абсолютно не дают никаких гарантий того, что это будет работать завтра. Поэтому все время нужно заниматься, смотреть вот это зеркало заднего вида в виде данных, но понимать, что впереди совершенно другие повороты, другая дорога. И это всего лишь тебе подсказка, но это не точка для принятия решения. Поэтому я всегда говорю, что мы играем в ошибку, мы играем, наш бизнес – это игра в ошибку. Ты всегда ошибаешься, ты либо перепроизводишь, либо недопроизводишь, но никогда не попадаешь.
1: Супер. Что лучше, недопроизвести или перепроизвести?
0: Какая маржа.
1: Ваша стратегия все-таки, вот ты всегда, ты же можешь какую-то взять, ты все равно никогда не угадываешь, но у тебя есть какая-то стратегия, что лучше на 10% ошибиться в плюс, чем на 10% в минус, или наоборот.
0: Мы, так как мы поменяли сегмент, мы перестраиваемся, мы меняем. То есть пока компания росла какими-то такими темпами, 50% плюс, когда она росла такими темпами, 50-70% плюс. В целом проблем с остатками, как правило, у компании нет из-за того, что ты растешь, из-за того, что все время что-то открываешь. У тебя это все равно остатки, грубо говоря, сжигаются вот в этой во всем, в экспансии, в развитии. Когда ты начинаешь замедляться, это становится очень важным. Важно оборачивать, потому что я тоже всегда говорю, что фэшн-бизнесы умирают из-за отсутствия маржи, не из-за плохой маржи, потому что маржинальность в бизнесе всегда хорошая. Но умирают они из-за плохой оборачиваемости, из-за кэшфлоу.
1: Умирают, потому что у них заканчиваются деньги.
0: Да, заканчиваются деньги, а заканчиваются деньги из-за того, что деньги лежат на складе.
1: В товаре.
0: Поэтому это супер важная метрика. И, например, если раньше мы старались все время производить достаточно, и мы пытались сделать так, чтобы вот везде всего хватало, и пытались вот это все угадать, и, может, где-то чуть перепроизвести, там, последние 3-4, может быть, там, вот год назад, 2 года, 3 года назад у нас такая была стратегия. То сейчас мы, например, наоборот, мы стараемся сжаться и сделать, мы понимаем, лучше пусть мы ошибемся и недопродадим, но зато будет хорошая оборачиваемость, зато мы не наберем лишних кредитов по 25% годовых и не будем иметь какой-то лишний жирок на складе. 100%. Поэтому это все влияет еще от циклов экономики, от стадии роста компании. Здесь такая многофакторная модель.
1: Ну, то есть в цикле высоких ставок для тебя управление рабочим капиталом, вот той самой оборачиваемостью, это получается такая одна из ключевых компетенций.
0: Да. Ну, я вообще, в принципе, считаю, сейчас я, если честно, еще до того, как ставки начали так расти, я пришел к такой мысли, что высокий долг, то есть когда высокая нагрузка, долг и беда, да, соотношение.
1: Высокий – это, видимо, знаешь, у каждого свое понятие.
0: Ну, для меня,
1: высокий,
0: например, для меня теперь…
1: Больше двух, видимо.
0: Для меня раньше было больше двух, и мы до двух вот доходили, и больше двух старались не переступать. А сейчас я вообще считаю, 0,5-0,7 должно быть потолком.

0: Я к этому пришел, почему? Потому что понял, что даже когда два, если вот появляются какие-то, не обязательно ставка высокая, например, когда началось СВО, были проблемы с продлением всех этих кредитных линий. И по сути, если бизнесу нужно 2 года, чтобы закрыть все свои кредиты, а кредиты нужно закрыть за месяц или за два, то
1: Это
0: значит,
1: угроза.
0: это угроза. И это значит, что по факту стратегия компании не принадлежит компании. Это значит, что стратегия компании принадлежит внешней среде и банкам. И вот сейчас я думаю, что хорошая, сильная компания, и это еще я к чему пришел, к какому за последние пару лет, что возможность закредитоваться позволяет компании не работать над внутренней эффективностью. То есть это такое позволяет компании где-то спустя рукава смотреть на какие-то издержки, на лишние бизнес-процессы, в общем, на все лишнее.
1: Ну,
0: Смотреть
1: компания
0: спустя.
1: перестает быть лин, то
0: Да.
1: есть перестает быть таким стартапом, который вот все время с ограниченными ресурсами. Так и получается, ты раз как-то можешь, типа, знаешь, как из серии «С деньгами проблем не было, мы брали их из большой спортивной сумки, что стояло около кровати». То есть, как бы вот, а тут вдруг надо идти
0: Да.
1: куда-то работать, да?
0: Да, вот поэтому я сейчас живу из парадигмы, что в нашем будущем максимальная нагрузка должна быть 0,5. И, ну, я думаю, что мы туда за год-два придем.
1: Давай немножко в отчетность твою заглянем. Вот смотри, например, предположим, у тебя выручка 100 рублей. Как можно твои основные статьи расходов расписать в процентном соотношении от выручки?
0: У нас достаточно высокая нагрузка по фото, то есть у нас статья расходов номер один, это фонд оплаты труда. Прошлый год, если не ошибаюсь, 22%.
1: 22%.
0: Да.
1: Это много. Вот тогда действительно к вот этой инфляции очень чувствительно получаетесь.
0: Да. Из-за того, что большая продуктовая команда, большая маркетинговая команда, в принципе, у нас именно офисная часть съедает достаточно много. Статья номер два – это аренда. В общей выручке с учетом онлайна, наверное, по году порядка 11%. Мы каждый год снижаем. Каждый год мы улучшаем эффективность магазинов, мы снижаем.
1: Ну, потому что у вас не везде процент с оборота при фиксированной аренде. Если у вас растут органические продажи с одного магазина, то у вас аренда в процентном отношении уменьшается, правильно?
0: Да, или бывают магазины, которые не в сезон не выходят на процент с оборота, соответственно, когда они начинают выходить, это тоже начинает позитивно влиять. В этом году, кстати, может быть, мы даже будем меньше 10 или около 10. То есть мы прям хорошо работаем с этим показателем за счет того, что работаем над качеством магазина.
1: Интуитивно третья статья должна быть маркетинг по расходам.
0: Да, ты прав. Хорошо понимаешь P&L. А маркетинг около 5%, плюс-минус. Прошлый год было больше, в этом году я надеюсь, что мы чуть будем экономнее, чуть меньше 5. Ну а дальше там уже пошли IT-издержки, складские, они все плюс-минус там 2 плюс-минус процента.
1: Ну, еще 10 набирается. Ну, то есть на
0: Больше,
1: круг
0: больше, да,
1: больше.
0: больше. Там есть еще, мы тратим достаточно много, у нас еще есть такие прочие расходы на команду. Корпоративы, корпоративная культура, офис мы туда тоже включаем. То есть там тоже хорошая статья. Логистика до клиента, так как у нас доля e-commerce большая, она тоже
1: Вы
0: хорошая.
1: дотируете последнюю милю, правильно? То есть у вас на какую-то сумму заказа будет
0: Да,
1: бесплатная доставка.
0: свыше определенной суммы идет бесплатная доставка. Ну и в целом мы берем денег меньше, чем с клиента. Даже если он платит, мы берем в среднем меньше, чем по факту нам это обходится. Плюс еще упаковка, которая тоже занимает время 1,5%, 1,5-1,7%. Ну и так вот набегает.
1: Я уже насчитал 22% расходный персонал, 11% аренда, 5% маркетинг, и так все такое логистика, какие-то общие расходы, аренда офиса. Вот так где-то мы к 50% расходов от выручки точно приближаемся.
0: Ну, где-то так.
1: Да. Ну, то есть, соответственно, слава богу, что маржинальность бизнеса достаточно высокая, позволяет тебе зарабатывать, правильно? Ты в той же прибыльной компании, вы
0: Прибыльная.
1: зарабатываете
0: Прибыльная, да.
1: прибыльной. Какой у вас самый рекордный год был по доходам? 22-й?
0: Мы в 22-м году захеджировались. Да, 23-й был рекордный с точки зрения доходов. Мы в этом году, скорее всего, не заработаем меньше. А 23-й год был рекордный, потому что мы в 22-м году мы неудачно захеджировали валюту, очень много денег потеряли под EBITDA на на хедж, на страховку, да, от валютных колебаний. И в 2023 году мы, наоборот, сильно заработали из-за того, что уже научились делать, страховаться. И мы плюс-минус эти же деньги заработали.
1: Которые потеряли.
0: Которые потеряли, да.
1: Отбили, короче,
0: отбили,
1: назад,
0: да. Да. В этом году отказались от хеджирования.
1: Ну, то есть ты поиграл, короче, проиграл, отыгрался и такой, все, я больше в казино не хожу.
0: Да,
1: правильно?
0: Да, вот примерно так. Но мы не отыгрались полностью, мы, наверное, отыграли процентов 90 от хеджирования. Но в целом примерно довольно такая.
1: Да.
0: А так, самая большая маржинальность, конечно, если говорить именно маржинальность, то это, конечно, была, когда бизнес был маленький, когда он работал в размере там 100-150 миллионов рублей, когда это были ИП, когда это был совершенно другой размер. В самом начале.
1: То есть тогда чистая рентабельность была выше, да, вот на первом этапе?
0: 30 плюс процентов была чистая прибыль.
1: Ну, то есть все-таки получается, это не тот случай, когда на масштабе ты больше зарабатываешь.
0: Я все надеюсь и верю, что когда-нибудь мы дорастем до того размера, когда на масштабе мы будем зарабатывать больше. Но пока этого нет. Пока нет.
1: Но вот смотри, ты в премиум-сегменте, ты же смотришь, изучаешь отчетности каких-то мировых премиум-компаний. Какая у них чистая рентабельность, чистая прибыль в процентном соотношении от оборота, например, вот у каких-то люксовых премиальных брендов?
0: Очень по-разному. Вообще в целом наша индустрия, вот я говорю, что бизнес суперсложен, потому что много мечей, которым нужно жонглировать, и нельзя ни один уронить из-за этого. Ну, так же, как в ресторанном бизнесе говорят, что только один из десяти прибыльный там выживает. Вот в нашем бизнесе тоже я сколько отчетностей смотрю, 80% компаний живут там, болтаются возле нуля. При этом, конечно же, есть какие-то суперчемпионы, да, олимпийцы. Но для меня вот, всю отчетность, которую я через себя пропустил, олимпийский чемпион нашей индустрии – это компания «Hermès». Они 35 плюс у них процентная рентабельность по EBITDA. А Брунео Кучинелли – такие же примерно цифры.
1: Тоже 35%.
0: Да, где-то в этом же районе.
1: Но все-таки это не премиум бренд, это уже какой-то суперлюкс.
0: Это люкс, да. Это люкс, не премиум. Есть Sandro Maje, SNCP Holding. Они болтаются около нуля. Это французская начальная компания, сейчас китайцам принадлежит. В премиум-сегменте, на самом деле, работает компания Nike. Вот, наверное, их можно тоже считать немножко фэшн. Да, это спортивный бренд, но он такой модный спортивный бренд.
1: Давай поговорим про твое перепозиционирование, про переход в более высокий сегмент. Какой сейчас вообще размер среднего чека?
0: Средний чек сейчас 30 с чем-то тысяч, потому что растет сейчас сезон.
1: 30 тысяч. Да. Я помню, мы 4 года назад, я прям взял наше интервью, я посмотрел цифру. 7-800, ты говорил, средний чек. То есть, действительно, понятно, что за эти 4 года какая-то инфляция произошла,
0: наверное,
1: серьезная.
0: Средняя цена, наверное, была. 7-800, наверное, средняя.
1: Средняя цена изделия, наверное, да. Сейчас средняя цена изделия?
0: Наверное, 1016.
1: 1016. Да. Давай скажем так, то есть у вас средняя цена изделия была меньше 8 тысяч, сейчас она за 4 года удвоилась. Я думаю, что, наверное, половина из этого – это все-таки инфляция какая-то, да, есть составляющая, а половина – это ваше перепозиционирование.
0: Да, и... вот все четко, ты прямо...
1: и... умеешь считать. Да, ну я так, я просто по интуиции. И... я помню, ты говорил, что мы недорогая Макс Мара 4 года назад, а позиционирование было ровно как Массимо Дутти, один из топовых тоже брендов Индитекса. Соответственно, мы сравнили твои цены сейчас российские с ценами Массимо Дутти в Европе. Мои дороже примерно на 50, где-то на 100%. Вот. То есть позиционирование 12 Stories сейчас это что?
0: Ну, смотри, а с Европой российские цены сравнивать абсолютно некорректно. Почему? Потому что до СВО Massimo Dutti в России стоил на 30-40% дороже, чем в Европе, да, потому что у нас есть ввозные пошлины, НДС и все вот это. То есть в Европе
1: Massimo... И до СВО уже стоил дороже.
0: То есть
1: дороже,
0: и до СВО, да, стоил на 30-40%. Поэтому как сразу же нужно делать
1: эту риску.
0: Плюс ко всему есть еще более дорогая логистика, более дорогая финансовая логистика, которой до СВО не было. Там тоже есть. Это тоже все сидит в цене, понятно, сейчас у всех, у любых продуктов, которые что-либо импортируют. Это с одной стороны. А с другой стороны, если говорить про позиционирование, мы перестали себя с кем-то сравнивать. Мы в какой-то момент поняли, когда началось вот это, почему мы в 2021 году приняли решение поменять сегмент. Мы В 2020 году, когда был ковид, началась очень сильная производственная инфляция. Росли цены на все, росли цены на сам пошив, на само производство, росли цены на логистику. Тогда были большие проблемы с логистикой, с контейнерами, с авиаперевозкой, со всем. И логистическая составляющая стала занимать очень большую часть стоимости продукции импортируемой. Плюс стала расти потом стоимость газа, всей энергии. И это привело к определенной инфляции, большому скачку производственной инфляции в мире. И мы стали видеть, что для того, чтобы держать цены, нужно... Ну, есть такое понятие шринкфляция, да, когда кто-то размер каких-то, не знаю, там был батончик 100 грамм, стал 80 грамм, потом 70 грамм, потом 60 грамм, потом 50 грамм, 40 грамм и так далее.
1: А в нашем уменьшают
0: случае,
1: упаковку.
0: Да, в нашем случае так нельзя, можно ухудшать качество материала. Составы можно менять, можно держать, стараться держать цены внутри цифр инфляции, снижая качество. И мы стали видеть, что нам все меньше и меньше, вот нам, мне, Ирине, команде внутри, все меньше и меньше нравятся те материалы, те составы, с которыми нам приходится работать, фабрики, которые нам приходится выбирать для того, чтобы влезти в ту стоимость, которой мы хотели быть. И мы поняли, что это не тот бизнес, с которым нам хочется работать, не та игра, в которую нам каждый день хочется играть, не то, ради чего нам хочется вставать и ходить на работу. Поэтому мы поняли, что мы просто не хотим и хотим делать то, что мы любим, то, что нам нравится. А нам нравятся приятные тактильные ткани. Нам нравится кашемир, нам нравится шелк, нам нравится шерсть мериносовая, тонкая. И нам нравится, когда поставщик понимает, что такое качество, производитель понимает, что такое качество. Поэтому мы просто развязали себе руки и сказали, что мы будем производить то, что нам нравится. И делать ценообразование, исходя из этого, на эту себестоимость добавлять наценку свою, и будем это продавать. Логика такая, мы сейчас особо ни с кем не сравнимся. Иногда мы можем там, по каким-то конкретным продуктам сделать замеры на рынке, ну не знаю, там, где мы относительно, например, где мы относительно джинс, с кем мы конкурируем, с чем нас сравнивать и смотреть по ценам. Но мы скорее это делаем больше в информативном и понять, может быть, нам где-то какую-то категорию нужно чуть-чуть опустить в цене, какую-то чуть поднять, чтобы в общую маржинальность сохранять. Но в целом мы больше вот в это не играем, мы не пытаемся быть дешевой Максмарой или альтернативой Массимо Дутти. Мы просто хотим создавать для себя и для наших клиентов тот продукт, который нам нравится и который мы любим.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель Дагестана доложил президенту России о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, в начале апреля, а также об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, Федор Щукин сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов России принимали участие в ликвидации последствий паводков в Дагестане в 2026 году. На территории Дагестана в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского гидрометцентра, 8 сентября в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятными прогнозами Минэнерго Дагестана призвало жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. По возможности следует ограничить пребывание на открытых пространствах, избегать местонахождения вблизи водоемов и низинах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных оперативных служб, это 112. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений Махачкалы, которые повлекли смерть 44-летней пациентки. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану, по версии следствия, медицинским работникам допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В частности, не обеспечена надлежащая оценка результатов проведенных обследований, в связи с чем своевременно не выявлено заболевание, не начато специализированное лечение, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и последующему наступлению ее смерти. Специалисты филиала канала имени Октябрьской революции ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб мелиативные каналы. Очередное нарушение выявлено на канале Р-43 в районе Шамхала. Незаконные врезки и сброс сточных вод в оросительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке этих самых объектов. Но и смартфоны в мире с начала этого года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% модели. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – риски роста стоимости памяти и других компонентов. Ну и каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывают дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом 73% участников исследования называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень появляется в домашних делах – это уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice — это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о продуктивности или, выражаясь более привычно, о результативности, очевидной кажется мысль, что если будешь больше работать, то и больше успеешь. Однако множество исследований доказывают, что перерывы в работе и постоянное изменение деятельности значительно увеличивают суммарную продуктивность. Это особенно важно для тех, кто часами работает за компьютером, занимается монотонной работой или умственным трудом. Некоторые посвящают длительное время одному занятию, скажем, занимаясь творчеством, делая домашние задания или выполняя механическую работу. И все же научно доказано, что такой подход к труду без исключения приводит к значительному снижению ментальных способностей, физической и нервной раздражительности, падению концентрации, а в некоторых случаях с течением времени приводит к бессоннице, депрессии и разным другим неприятным штукам. По сути, это эдакий эволюционный инструмент, которым нас наделила природа. Например, если вас поместить в комнату с постоянным фоновым шумом, через некоторое время вы перестанете его замечать. Так наш мозг защищает наше сознание от лишней психической нагрузки. Типичный пример – это тиканье часов в вашей комнате, которое вы бессознательно не замечаете. Или ваш нос, вы не видите его, хоть он и попадает в область вашего зрения. И так далее. К этому же относится и процесс работы. Данный эффект можно кустарно перевести как снижение бдительности. Работает это следующим образом. Представьте, что каждый сигнал, излучаемый вашим мозгом, заставляет вас действовать. Но чем больше вы делаете одно и то же, тем меньше сигналов вы можете распознать. То есть, например, вы начали читать книгу. Это сильный стимул нового занятия. Вы сели на стул, взяли книгу и с полным вниманием углубились в сюжет. Однако со временем этот стимул снижается, количество сигналов мозга уменьшается, как и способность эти сигналы распознавать. И в один момент вы обнаруживаете, что уже на пятый раз перечитываете одну и ту же строчку. Это и есть эффект снижения бдительности. В 2011 году психологический университет Иллинойса провел исследование, чтобы выявить эффективность долгосрочной работы. Результаты исследования поразили всех. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых работала в течение 50 минут над одним тестом. Вторая же группа работала над тем же тестом, но им разрешалось делать небольшие перерывы по 5 минут. В итоге, те, кто трудился 50 минут подряд, на 30% хуже справились с заданием, чем те, кто делал короткие перерывы. При том, что время сдачи теста было одно и то же. Когда вы делаете перерывы, вы создаете новый стимул и как бы обновляете сигнальную систему мозга. Вы начинаете работать с повышенной эффективностью, желанием к действию и спокойствием. Итак, как же нужно делать перерывы? Техника помидор. Определитесь с задачей, которую вы будете выполнять. Поставьте таймер на 25 минут. Работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не позвонит. Если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе. Сделайте короткий перерыв от 3 до 5 минут. После каждого четвертого перерыва сделайте длинный перерыв от 15 до 30 минут. Этот способ очень легко осуществить, если у вас есть смартфон. Просто установите одно из приложений на iOS или Android, ссылки на них я оставлю в описании. Техника 90 минут. Если вам нужно чуть больше времени на ваше дело, то техника 90 минут обязательно вам подойдет, ведь она основана на биологических ритмах вашего тела. Суть ее в том, что вы работаете в течение 90 минут, а затем полностью релаксируете в течение 20 минут. Желательно, чтобы отдых после такой продолжительной работы был в виде медитации или даже короткого дневного сна. Эта техника подходит любителям творческой деятельности, которую трудно бывает ограничить короткими периодами времени. Отлично, но чем же, по мнению науки, необходимо заниматься во время перерывов? Идеальный вариант – это физическая нагрузка. Особенно если во время работы вы либо совсем неподвижны, либо выполняете рутинную механическую деятельность. Прогуляйтесь. Небольшая прогулка значительно улучшает кровоснабжение мозга и возобновляет его работу. Хороший вариант – это дневной сон. Научно доказано, что дневной сон невероятно увеличивает креативность, желание работать и размеренность работы мозга. Также можно почитать книгу, покушать, порисовать, помедитировать, послушать музыку и потанцевать, или заняться дыхательными практиками. Ваше занятие должно зависеть от того, чем вы занимались до того. Главная суть в этом деле – это заняться максимально отличающимся делом, чтобы изменить ритм работы мозга. Чести и удачи!
0: С Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Притчи народов мира.
2: У философа была одна пара обуви. Однажды он попросил сапожника срочно ее починить. «Ну, мастерская уже закрывается», — ответил тот, «поэтому я не смогу починить обувь в вашем присутствии. Почему бы вам не зайти за ней завтра?» «Дело в том, что у меня есть только одна пара обуви, и я просто не могу без нее идти». «Не страшно. Я дам вам на один день поношенную обувь». «Что? Носить чьи-то туфли? Да за кого вы меня принимаете? Почему вы возражаете против ношения чужой обуви? Вы ведь совсем не против носить в голове чужие мысли и идеи?»
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Рыночные фонды недвижимости достигли исторического максимума. По итогам первой половины года активы закрытых рыночных фондов недвижимости превысили 1 000 000 000 000 рублей. За этот период чистые поступления фонды увеличились на 118 миллиардов рублей. Инвесторы преимущественно вкладывают средства в складскую и офисную недвижимость, которые на данный момент являются наиболее привлекательными сегментами рынка. Во второй половине года возможно перераспределение спроса со складов на другие сегменты рынка из-за участившихся техногенных инцидентов. Однако полного отказа от складов управляющие не прогнозируют.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчатл хвак илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчатл хвак илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинца губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карашлюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
1: Закрома

0: Снижением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, нетождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Но очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет, столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили. И в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой. Это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушение закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так и открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. Так почему опоздал на 3:30, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось. Тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 не 3. 3 не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь «а что такого?», подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественное, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе недалек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух муниципалитетах Дагестана. Без света остались 28 населенных пунктов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 6 сел в Магарамкентском районе и 22 в Дербенском. По предварительным данным, причина – замыкание на линии на подстанции в результате технологических нарушений. Я напомню, что ранее МЧС Дагестана объявляла в республике об усилении ветра до 25 метров в секунду. К другим новостям. Участок автодороги закрыт из-за обвала в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщают власти Гергебельского района. Обвал произошел на 201-м километре дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Объехать этот участок можно только через село Кикуни. Власти района просят сейчас водителей быть внимательным. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя Дагестана. В ходе беседы Щукин доложил главе государства о текущей обстановке в Дагестане, уделив особое внимание ликвидации последствий паводков, которые произошли в регионе весной этого года. Ну и управление Россельхознадзора по нашей республике в ходе мониторинга цифровых систем ветеринарного контроля пресекло попытку легализации крупной партии меда с неподтвержденным происхождением. Подозрительная активность была выявлена и зафиксирована в компонентах «Меркурий», «Хариот» и «Ветис». Ну и проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд примерно на 2%. А средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Павел Гительман у меня в гостях.
2: Привет.
3: О, привет.
1: Почему я тебя решил позвать, как я тебе уже, собственно, и рассказывал, когда мы с тобой не так давно пили чай, что за вот это вот время, это на самом, сколько уже, два года прошло,
2: да? Два года прошло.
1: Очень поменялся контекст информационного потока в отношении тебя в моем информационном поле. И мне очень многие люди в разговоре говорили про тебя и про вот вашу историю, которую вы делаете относительно команды, ну, там, команды образования, построения там, отношений с командой и так далее. И я, короче, на какой мысли себя поймал? Я вот понял то, что у меня приходит большое количество что ребят, которые построили огромные компании, и они в реальности могут поделиться философией, каким-то вот взглядом на жизнь, но они уже во многом далеки от модели управления, от того, вот как что-то руками вообще делать, и довольно сложно им делиться какими-то вот осязаемыми прикладными инструментами. А в отношении вот того, чем ты сейчас занимаешься последние два года плотно, мне показалось, что это может быть очень актуальная и классная тема для ребят, которые там что-то создают или что-то пытаются создать. Каким образом человеку найти вот этого первого сильного, с которым он уже хотя бы может вместе дальше куда-то бежать и думать?
2: Да. Есть одно ключевое действие, совершив которое, ну, начинается менять ситуацию. Я его сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Но единственное, сразу должен предупредить, кто-то может закидать меня помидорами, потому что это не очень, может быть, популярная идея. Я расскажу тебе на примере, чего сегодня у меня со мной произошло. Сегодня с утра я ездил и снимал видео. Мы снимали самый дорогой дом в моей жизни, который стоит 100 миллионов долларов. Ну, это один из самых дорогих домов вообще в Дубае. Ну, нас сразу предупредили, что хозяина там не будет. Ну, вы просто сможете, как сказать, интерьер, мы вам покажем, расскажем. И пока мы снимали, в дом приходит хозяин.
1: Он знал об этом?
2: Он знал. Нет, конечно, он знал, что мы там находимся. Он даже хотел как-то, видимо, там чуть познакомиться, увидеть, что там за люди. Вот. Ну, естественно, я не смог устоять, чтобы не поубеждать его в идее, чтобы он согласился дать интервью. Ну, так как тебе сказать, это очень масштабный человек. Может быть, один из самых богатых людей, которым я когда-либо в жизни виделся. Он никогда в жизни, нет даже фотографий в интернете с ним. Нет, тем более уже видео, у него нет никаких соцсетей. Вот максимально закрытый человек, как бы, который работает с очень, очень масштабными бизнесами. Добыча, оборона и так далее. Ну, в общем, мне удалось убедить его. Он согласился, чтобы мы с ним сняли видео. Значит, у нас ушло на где-то там полдня. Мы, естественно, там пришлось передвинуть все другие дела, там, инвестировать время, деньги, команды и так далее. Он там много интересных рекомендаций сказал. Вот. Ну, в общем, все классно. Но вот когда я ехал к тебе, мне от него пришло сообщение в WhatsApp. Он говорит: Паш, прошу меня никуда не выкладывать.
1: Передумал?
2: Да.
1: Угу.
2: А я потратил, ну, для меня съемочная команда прилетела из другого города. Операторы, продюсеры, команда и прочее, прочее. Ну, там, не знаю, ну, там день у нас может там, до 10 тысяч долларов уходить на все там съемочные процессы, оборудование, перелеты и так далее. И вот я понимаю, что как бы человек отказался. Я понимаю, что он там переживает, никак в жизни там не проявлялся, еще какие-то. И вот в этот момент я еду и понимаю, что меня переполняют, ну, назовем так, разнонаправленные эмоции.
1: Разнонаправленные.
2: Да. И обида на него в какой-то степени, и злость. Я думаю, ну как, ну что? Причем мы очень хорошо поговорили. И там установили какой-то там человеческий контакт. И вот меня это все переполняет. Что в этой ситуации выбрать? И в этот раз я должен себя похвастаюсь. Я думаю, что вот эти вот негативные чувства я испытывал, наверное, секунд 30, может быть, 40. И в какой-то момент меня уже чуть-чуть я их переработал, отпустил, и я испытал исключительно благодарность к нему. И мне же надо было что-то ему написать, какое-то сообщение. И я им написал, говорю: благодарю, что дали возможность поснимать видео в вашем доме. Я все понимаю. Способность переключить эмоцию с отрицательной на позитивную, это и есть тот самый переключатель для того, чтобы у тебя появились сильные люди в команде. Потому что вот то, о чем ты говоришь, сложно найти. Да, есть внешние факторы. Профессионалов, может быть, на рынке не так много, еще что-то. Но самый большой оберег от того, чтобы нанять сильного человека, это, конечно, ты и то, какой ты по характеру. И вот люди приходят к тебе на собеседование. Ну, вот, например, ты. Ну, мало того, что, как я говорю, красивый, талантливый человек. Вот, но ты еще известный. И кукушечка может подулетать. не конкретно у тебя, а у таких, как ты, я имею в виду.
1: Да. Стараемся контролировать.
2: Да. Ну, может. И вот представь, ты там занят, у тебя дела, там съемки, ты понимаешь, тут снял миллион просмотров, у тебя там миллиардеры, то-то. И вот приходит какой человек к тебе на собеседование.
1: Так.
2: И вот с каким выражением лица на него можно смотреть, ну, будучи, например, на твоем месте? Можно надменно. Можно, ну, когда я проверю, ты вообще что там способен, нет? Сань, что там? Сделал что-то, нет, нормально вообще? Ты как-то вообще там разбираешься? Ну, давайте, уже время много, собеседную встречу. Что там? И вот эти, как бы, выражения лица, скажем так, настоящие, вот этот самый большой стоп-фактор. И когда мы меняем свое отношение к людям, с которыми мы работаем, меняется и вот вся игра. Где отношения бывают некорректны? Ну, например, очень многие стесняются людям рассказывать правду. Они на собеседованиях расскажут, что у них все прекрасно в компании, а потом приходишь, а там шалтай-болтай. А ну, как бы, кстати, руководитель такой более продвинутый, он наоборот. Он скажет, смотрите, у нас есть вот такие проблемы, у нас есть такие сложности, у нас вот то, вот то, вот то. Он будет открыт в том, какие есть проблемы в компании. И это притягивает сильных людей. Потому что когда человек приходит на собеседование, представь, что чувствует человек, который там, за неделю был побывал на 5-10 собеседованиях. Он же тоже все видит.
1: Угу.
2: И почему-то сильный человек, выйдя на рынок сегодня, он побыл, например, у тебя на собеседовании, у меня и еще там у нескольких. И он кого-то из нас выберет тоже. И получается, что сильные команды, они образуются вокруг классных целей, вокруг сильных идей, вокруг больших ресурсов. Если ты это все не можешь дать, если ты не ставишь перед командой амбициозные цели, если ты не добыл для этой компании мощные ресурсы, что ты ждешь? Откуда к тебе придут сильные люди? Поэтому, конечно, тебе сложно. Поэтому да, есть факторы рыночной категории, что да, там, не знаю, хорошего HR-директора нужно искать там, от месяца до трех. Ну, если мы говорим про средние компании, конечно, там Сбербанку подольше надо искать. Но это реальная задача. Вот. А кто-то же ищет дольше или вообще не понимает, что это за люди. Поэтому это сложная задача, но номер один рычаг, он находится у тебя внутри. Вот этот переключатель, вот этот буфер, да, который ты бак, как шиндик, и меняешь свое отношение к этим людям. И как бы это ни звучало, может быть, даже магически, эзотерически, но это на самом деле просто коммуникация. Вот, не могут прийти люди к руководителю, которые их не уважают. Сильные люди. Потому что сильные люди, они хотят побеждать. Они хотят сами быть чемпионами. Они любят добиваться классных целей. И они придут к руководителю, где у них будет возможность это сделать. А если руководитель самодур, там, или увлечен своими гениальными идеями, видение придумал и транслирует им, ну, люди придут на такого руководителя. Как раз те, которые понимают, что можно особо не работать.
1: Да, кстати, по поводу вот этого, я не знаю, как это назвать, каким словом, такая, ну, эго, гордыня, наверное, да, еще что-то. Я вот хочу сказать, что среди всех моих гостей, которые ко мне когда-либо приходили, все самые сильные, все самые состоятельные, успешные ребята, это ребята, которые просто такие, знаешь, вообще просто на футболку, кроссовки, здорово, Саня, как дела, будем на связи, погнали, давай что-нибудь вместе сделаем и так далее. То есть это люди, которые приходят без каких-либо претензий на свой статус. И меня всегда таким образом настолько располагает, вот я прям, я не знаю, там, ну, могу, наверное, по именам назвать это, как бы такое вот. Меня всегда удивляет, когда, например, приходит какой-нибудь Юрий Максимов, вот у меня был не так давно, вообще просто фанат его огромный, очень меня впечатлил человек. Человек из списка Forbes, там несколько миллиардов долларов в состоянии, крупнейшая компания в IT-секторе. И вот он приходит, и вот он, ты первый раз человека видишь, ты с ним еще ни разу не живьем не коммуницировал, и ты понимаешь, что человек, он, не зная много про тебя, и понимая, что он, скорее всего, гораздо выше на социальной лестнице находится, чем ты, у него нету никаких границ и рамок вот между вашим общением. То есть он смотрит на тебя вот так, как он смотрит на тебя, а не через призму, через какое-то стекло, которое его возвышает. И мне кажется, это настолько крутая штука. Вообще, мы даже с ним разговаривали на тему того, говоря, вот как ты общаешься с ребятами, которые моложе, которые приходят к тебе с какими-то идеями, там еще что-то. Он говорит, всегда открыт. Может быть, не со всеми успеваю, но, говорит, если удается возможность, обязательно. И более того, у меня есть прям огромное количество гостей, которые, например, никогда не появляются в публичном поле. Ну, вот вообще, ну, невозможно договориться с ними, чтобы они вышли. Но большинство из них, вот надо прям сказать, процентов 70, когда я их приглашаю, они говорят, на подкаст нет, но встретиться, да. То есть я вот много раз уже был, что я встречался с кем-то на завтрак, там, на кофе, или просто на созвон, даже если человек с другой стороны, просто пообщаться, хотя это люди там с многомиллиардными капиталами, построившие гигантские компании. Я вот всегда сижу и думаю, вот человек меня не знает. И он сидит, и он выделяет время свое, час, два, три часа, на то, чтобы пообщаться. И я думаю, блин, это вообще обалденно. И когда я размышляю, я думаю, вот мне кажется, вот это во многом является залогом успеха вообще в этих вещах. Это как вот в книге, ты наверняка читал «От хорошего к великому», да? Это же вот один из таких главных принципов. Да. Да? Вот это, мне кажется, прям вообще...
2: Да, ну это вообще такая Библия, там же большое исследование в этой книге.
1: Да, да, ну по сути, там на данных основано, да?
2: Да. Да, да, да. Так и есть. Вообще, чем более масштабный человек на самом деле, тем как будто бы более он натренировался быть искренне скромным. И вот мы тут думаем, что с тобой оба братья, но я должен признать, что моего внутреннего вот этого эго или там желания аплодисментов, его много, и над этим, конечно, необходимо работать. И я могу сказать, я у себя тоже это вижу, это прямая корреляция. Чем эффективнее я вот внутри смог для себя вот это проработать, чем быть, надеюсь, чуть более приятным человеком для людей, с которыми я работаю, тем больше, смотрю, еще сильнее команда становится, еще профессиональные люди приходятся, они еще больше отдаются делу, еще больше вкладываются. И вот это все-таки номер один фактор для того, чтобы перейти на уровень, когда все-таки команда действительно образуется.
1: Да, это прям, что, условно говоря, и нам вершки, и вам вершки, и нам вершки, и вам корешки, и вам корешки, как сказал один мой товарищ не так давно. Я вот, мне кажется, мы с тобой уже это обсуждали, не в рамках подкаста, я тебе рассказал, что вот, про вот эту корону, что рано или поздно ее сбивает. И я прям очень четко помню этот момент в своей жизни, когда еще я во времена Телеграма, я тебе рассказывал, по-моему, да?
2: Расскажи, да. Да,
1: ну, то, что во времена Телеграма там был момент интересный, когда мы реально были на пике, то есть это был самый громкий сервис там буквально в мире. И у нас просто буквально, я открывал с утра там Телеграм, и мне просто десятки предложений, каких-то проектов, каких-то выступлений, еще чего-то и так далее, и так далее. И дошло все до того, я думаю, эта штука будет продолжаться вечно. И я буквально, то есть я прям помню, знаешь, свои косяки конкретные, когда мне там позвала большая компания, уже там не помню, к сожалению, название, производитель, по-моему, виски или что-то такое, позвали меня в Армению на какой-то выезд корпоративный, говорит, мы все платим, то ты просто приезжайте, вот интересно послушать про ваш опыт и так далее. Я там за день могу отменить эту историю, сказать, извините, я не приеду. То есть люди планировали, они вокруг этого построили, потратили свое время, силы, то есть и так далее, и ты просто как берешь и вот так делаешь. Или, например, то есть вот история, когда там приходили какие-то интересные проекты или еще что-то, и ты говоришь, да, давайте я с вами встречусь.
2: Как ошибаюсь, да.
1: Просто, да. И в итоге эта вся история, я думаю, это, так, это закон вселенной просто, так это устроено, что в какой-то момент тебе жизнь дает смачную оплюху, и я в какой-то момент времени очутился в ситуации, когда мы вот из-за вот этой гордыни мы упустили огромное количество возможностей, мы потеряли сильных людей, потому что это была история такая, так, чуваки, то есть я владелец бизнеса, я здесь зарабатываю, вообще на что-то претендую, все идеи мои. Люди разбежались, и вот ты сидишь, проходит какое-то время, пик твой прошел уже, и ты, в общем, приходишь точно так же с таким же заносом на какую-нибудь встречу, а тебе говорят, а мы тебя не знаем. А ты, почему, откуда такой занос ты взялся, родной? Мы тебя впервые видим, в общем, не знаем про твою компанию ни слова. И у меня тогда очень сильно как бы шибануло. Мне кажется, года на полтора высадило с переосмыслениями. Но это сейчас такой урок, вот я, особенно мне подкаст очень много дает возможности смотреть на очень крутых людей, и я прям каждый раз себя дергаю, спустись на землю, типа, ты вообще никто просто относительно того, что бывает, ты вот просто будь, не то, что даже соразмерен, ты вообще забудь о каких-то результатах, общайся с людьми, как с людьми, по-человечески. Неважно, кто перед тобой сидит, неважно, кто ты, неважно, ты никогда не знаешь. И вот это, мне кажется, прям определяющая вещь в успехе долгосрочном. Долгосрочном человека, краткосрочном, может, нет, а в долгосрочном – да.
2: 100%. Я тебя очень хорошо здесь понимаю, потому что у меня же как получилось, что когда я RTA управлял, то я тоже привык, что ко мне все приходят, я там 10 миллионов туда, 20 туда, бюджеты. А потом я уже понял, что надо, чтобы все-таки другие люди стали у руля компании, что я уже дальше не тяну на том объеме, да. до которого мы дошли. И все, значит, там передал управление, мы взяли генерального директора, партнера, все, работает. И я такой, ну, что-нибудь буду пробовать. И я испытал то же самое. И потому что ко мне приходили люди, и они такие, а мы тебя не знаем, мы не хотим к тебе работать идти. Я такой, как? Я же... И как бы и нет. И я очень тоже благодарен этому периоду, потому что он тренировал меня, и я понял, что да, как будто бы мир намного более многогранен и намного более изменчив, чем как бы наши вот эти ярлыки и установки. И вот как будто бы есть такое, знаешь, ощущение, что это вот какой-то такой задумка, может быть, даже, не знаю, Божья, Вселенная, еще чего-то, чтобы мы вот как будто вот по этой дорожке шли и постоянно сталкиваемся вот с этими ситуациями. И команда — это просто, это лучший источник обратной связи. Потому что то, какие люди сейчас тебя окружают в компании, те люди, которые выбирают с тобой трудиться, потому что вот смотри как, у нас же есть какая ячейка общества, семья. Это такая самая осознанная для нас ячейка, она давно существует. Психологи многие трудятся над тем, чтобы изучить, что такое отношения, родители, детей и так далее. А вторая ячейка, в которой мы находимся, ну, не меньше часть времени, это команда. Это люди, с которыми мы выбираем профессиональное свое развитие. В этом смысле, ну, не семья, да, но другая ячейка общества. И это совсем не изученная область. Как там нам нужно быть? Каких людей выбирать? Каким там самому быть. И вот как будто мы сейчас, как вот люди, проходим этот этап. И бизнес, он у нас просто этому учит.
1: Да, да, я сейчас вспомнил еще про то, ты знаешь, как фраза такая хорошая, услышал, прочитал в Твиттере одного там большого дяди тоже, что если вы хотите понять, что стоит из себя компания, посмотрите, как фаундер этой компании общается со своими клиентами и типа с партнерами. Это очень крутая штука. Я вспомнил, у меня был Евгений Дюмин в гостях, тоже один из моих просто прекраснейших дорогих товарищей, Сплат компании.
2: Да, да.
1: И он рассказывал, что у него есть понедельник, день, когда он садится, у него есть личная почта, и эту почту знают, она вложена в каждую коробку с зубной пастой, и туда пишут просто клиенты, и он всем лично отвечает. Это вот про взаимодействие, да, про то, есть у тебя вот эта гордыня или нет.
2: Да.
1: Ладно, немножко ушли. Давай продолжим погружение. То есть,
2: давай.
1: Смотри, мы как бы вообще, с чего начался этот разговор, немножко оступили, опять скажу, что я слишком много разговариваю, но тем не менее. Про то, как найти вот этого первого своего, да? То есть твой посыл такой, что, по сути, вот эта твоя личность, да, то, какой ты есть, она и определяет, найдешь ты классного да. игрока в свою команду или не найдешь.
2: Да, и это твое конкурентное преимущество перед, там, условными Яндексами, Сбербанками, Тиньковыми, ну или в какой стране ты там ведешь бизнес, да. Это первое. И, да, дальше ты вот этих людей берешь. Дальше, если попытаться, ну, такой более практический, область, да, можно прояснить там, а какого человека взять первого, да, вот такой бывает вопрос из совсем ранней стадии, то здесь два ответа есть. Если ты еще не уверен в бизнес-модели, и ты скорее находишься в стадии такого изучения, да, исследования, владенчества, то там, первого человека лучше взять ассистента, который такой все и вся, и вместе с тобой, потому что ты все и вся, и он вся и вся. Но как только ты уже понял бизнес-модель, ты вот понял, ага, вот это делаем, вот это надо повторять, вот эти клиенты, вот с таким чеком, вот тут закупаем, тут перерабатываем, вот механизм, именно его мы будем теперь умножать. То вот первого человека, кого я считаю, надо нанимать, это HR-директор. Это не очень распространенная идея, но...
1: Абсолютно не распространенная,
2: но, да. Но это не моя идея, это скорее вот общаясь с большим количеством там, крупных товарищей, понял, что это правильно. И сам тоже сейчас так действую. Почему? Потому что кто такой HR-директор? Человек, который помогает тебе как раз сформировать эту твою команду. Вместе с тобой понять, какая должна быть структура, каких людей нужно нанимать и так далее. И почему HR-директор часто не приходит в голову как первый сотрудник? Потому что он вроде и доходы не совершает, только расходы вроде совершает, людей тебе нанимает. Но если ты уверен в своей бизнес-модели и готов быстро, интенсивно расти, то это значит, что у тебя уже есть кадровый голод. Тебе за год нужно нанять, ну, может быть, там, первых 10, может быть, 50 человек. И для этого тебе нужен человек, который будет, ну, как это жестко скажу, закупщиком. Да, он будет помогать тебе их находить. И это тоже один из, как бы, простых решений, но которые сразу упрощают. Потому что почему многие сами занимаются постоянным поиском, не могут никого найти? Потому что у них нет сильного HR-департамента или нет хотя бы одного рекрутера. И они пытаются это все самому делать. Потому что все равно это большая работа. Найти людей, там, вакансии разместить, провести собеседование и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там, у меня даже есть вот, там, начальник какой-то проект, то первым я беру HR-директора, да, когда уже устаканилось, и дальше до меня, если доходят кандидаты, которых я собеседую, ну, это уже более-менее там отобранные кандидаты, там 2, 3, 5, 7 ключевых людей, которых вот отобрали, и мне рекомендуют, что их надо взять. Ну, то есть из таких прикладных вещей вот это то, на что надо делать ставку, это самый недооцененный департамент в компании.
1: Я, знаешь, сразу размышляю и думаю, почему так не происходит. Я вот помню свою такую боль в свое время, что как это происходит, вот когда вот там команда небольшая, допустим, там, мне кажется, это где-то вот до 20, может быть, человек это происходит, что ты, как правило, людьми пытаешься затыкать дыры. То есть сейчас, как я размышляю, я всегда понимаю, что приход сильного человека в команду открывает новые горизонты, да, то есть ты всегда, есть, знаешь, несколько этапов было. Первый этап, это когда я такой, так, у нас тут горит пожар, если мы не наймем сюда срочно человека, мы потеряем деньги. Значит, ты затыкаешь. Второй, значит, этап, ты понимаешь, там, человек в команду – это инвестиция, то есть у нас есть окупаемость этой инвестиции. Да. Мы вложили 100 там, рублей, положили на них, там, 100, получили на них там, 120, допустим, да, у тебя есть окупаемость. А третье, это когда ты привлекаешь в команду сильного человека, ты даже не считаешь его окупаемость, потому что ты понимаешь, что твоя рентабельность позволяет тебе инвестировать без ожидания возврата инвестиций, как бы, да, это такое VC внутри компании, скажем так.
2: Да.
1: И вот, вот это вот первая история про то, что ты сказал просто, да, нанимать HR-директора. Да. Мне кажется, почему это не популярная модель, потому что ты не можешь вообще никак посчитать возврат инвестиций, и ты как бы... Тебе кажется, что это не то действие, которое сейчас принесет тебе деньги? Я просто очень четко помню, вот, несмотря на то, что это с тех моментов там прошло десятилетие уже, я четко помню вот себя в тот момент, когда ты зарабатываешь там 100 тысяч рублей, и ты понимаешь, что ты можешь в этом месяце сделать там 150, допустим, а для того, чтобы нанять HR-директора или хотя бы какого-то рекрутера, тебе нужно стопнуть все процессы и начать заниматься этим. И ты, по сути, получаешь такой лаг между своими действиями и результатами. Результат очень сильно отложенный. Возможно, на месяц, на два, на три в разных кейсах зависит от бизнеса. И как вот смириться? Как вот, какой ты можешь дать рекомендацию в отношении того, как договориться с собой, что тебе нужно проинвестировать вот в это будущее сейчас, а не наоборот зарабатывать в моменте деньги, которые тебе, казалось бы, так нужны?
2: Да. Ну, я думаю, что лучше всех на этот вопрос ответил Ицхак Адизес. Я большой фанат там, его творчества. Кто не читал книги, прям рекомендую. И более того, он еще пока живет на нашей планете. Там есть видео с ним, можно найти, посмотреть.
1: Мне кажется, или ты снимал с ним.
2: Да. Вот. Мы с ним снимали очень классное видео.
1: Он тебя плакал там, нет?
2: Да. Он заплакал. Вот. И, ну, у него детство в концлагере прошло. Ну, в общем, это великий гуру менеджмента. И у него есть книга «Жизнь цикл корпорации». Да, и он описывает, по каким этапам развивается компания. И поэтому, когда ты говоришь, там, что там, кто-то зарабатывает 100, и вот нужно заработать следующие 150, мне не достаточно данных, чтобы дать в этом смысле рекомендацию, да, потому что зависит все-таки от стадии, потому что если это 100-150, ну, ты это уже как уверенная модель, и ты понимаешь, вот, этот продукт этим клиентам, и ты можешь перейти в стадию активного роста, то тогда, да, нужно брать HR-директора. А если это ты тут что-то там пропробовал, тут водичку продал, тут то, ну, темки такие, это пока еще не бизнес. Угу. Это как бы самозанятость, попытка заработать первые деньги, и тогда, конечно, никакой HR-директор не нужен. HR-директор, когда ты понял, что вот, вот эта вода, вот здесь покупаем, вот этим продаем, вот по такому чеку, и вот примерно хотя бы мое понимание, как должен работать бизнес. Мне нужен так, Вася эти закупать, кто-то должен все время воду, кто-то ее все время должен доставлять, кто-то должен упаковывать, кто-то должен там рекламу снимать. Ну, какое-то у тебя есть...
1: Плюс-минус устойчивая бизнес-модель.
2: Плюс-минус,
1: да,
2: хотя бы какое-то, хотя бы салфеточное понимание, да, и ну, какие-то минимальные ресурсы на это, потому что все равно переход от фазы, когда ты все сам делаешь и зарабатываешь свои первые 100, 200, 300 или там любая какая-то сумма, и фаза, когда ты нанимаешь людей, которым предлагаешь вместе с тобой зарабатывать, это чуть-чуть другая ситуация. Вот, поэтому, конечно, если ты еще пытаешься концы с концами свести, то тема команды тебе не подходит.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
3: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ипотека выглядит как безобидная такая штука, да? Типа надолго взял, там потихонечку платишь. Так. На самом деле это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами в этой системе банковской, да, но они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть, а как еще? Вот мы так живем, вы так живете. Да. На самом деле страшное здесь другое, что за время, когда ты привязан к этому, к этой плантации, да, ты на самом деле начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери там, кредитной репутации и так далее. Ты, в принципе, начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат и так далее, что ты перестаешь думать, ну, рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым, и контекст вот этого удержания на этой плантации тебя начинает, ну, быть для тебя главным. И это самый страх вот от этой вот ипотехи, которая наступает. По воспитанию, по ментальным консервам, которые вот здесь вот в башке у людей, иметь свою квартиру – это некое сакральное, ну, что-то. Это вот, а как еще? Надо иметь. Ну, плюс ко всему, банки так красиво и умно подают рекламу, да, что платеж по ипотеке равен, мол, равен аренде квартиры, да. На самом деле это все не так. И здесь как бы любой человек, обладающий финансовой грамотностью или, ну, простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться. Одно дело, ты живешь и считаешь, что вот это должно так быть, и становишься рабом вот этого исполнения кем-то установленных таких правил, ну, общественных стереотипов. Или второе, ты делаешь это на каком-то этапе, естественно, когда у тебя там и деньги есть, и все, ты просто, ну, ну надо, сделал, то есть ты не паришься. И уж тем более не залазишь ни в какие там кредитные плечи или там кредитное рабство к банкам или еще кому-то. Ни в коем случае. Альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Взять в аренду квартиру и платить месячные платежи гораздо дешевле, чем взять ипотечное рабство. Плюс вложиться все равно в ремонт, нести квартальные или там квартплатные вот эти все платежи. Если все это дело посчитать по кэш, по выплатам денег, то получается, что взять в аренду квартиру, просто вот в аренду, гораздо выгоднее. Замечу, квартира или твой флэт, квартира, дом, не знаю, место, где ты живешь, следует воспринимать исключительно как то, где ты спишь. Потому что на самом деле, сколько времени ты проводишь в квартире? Посчитай. Ты доползаешь от рабочего дня до этой коробки, ложишься спать весь в одежде, потому что, ну, уставший, ну, просто уставший, понимаешь? Утром, не выспавшись, ты опять там на транспорт, там куда-то там на электричку и так далее. А дальше сравни альтернативы. Если ты взял ипотеку и привязал себя, ну, выплатами в банк, дальше сколько тебе будет стоить ремонт, сколько тебе будет стоить ежемесячные выплаты за эту чертову коробку, а дальше добавь следующее под знаком вопрос. Сколько тебе будет то, что ты не сможешь принять выгодное предложение по работе или по партнерству? Но это шкаф для спанья, не следует принимать это как место для жизни. Мест для жизни гораздо более вкусных. Куча. Более того, бесплатно.
0: Мысли вслух.
3: Простым языком об экономике в программе.

0: кошелек.
1: Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью спрогнозировал массовое закрытие торговых объектов в России к концу 2026 года. По его словам, этот год не станет успешным для отрасли. Посещаемость торговых центров по стране падает, магазины закрываются, а потребители переходят в режим жесткой экономии. В среднем падение трафика может составить 10%, при этом ситуация неоднородна. На последней неделе августа посещаемость московских площадок оказалась на 4,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с предыдущей неделей она выросла на 6,4%. Шакиров уточнил, что к концу года количество закрытых торговых центров может превысить 1000, хотя отдельные успешные объекты пока не испытывают серьезных проблем с потоком посетителей.
0: Закрома Родины.
1: Ключевая ставка Банка России может продолжить снижение вслед за замедлением инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики должно вернуть бизнесу стимулы для вложения средств, сообщает агентство Data.ru. Вице-премьер Александр Новак напомнил, что высокий уровень ставки был необходим для сдерживания роста потребительских цен. По его данным, годовая инфляция в настоящее время замедлилась до 6,3%. Дальнейшее снижение ставки, как рассчитывают в правительстве, сделает заемные средства доступнее для предприятий и частного сектора.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре 52%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%. На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 рублей за килограмм, что больше год к году на 64%. В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. На всех. Радио. Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня я расскажу об изучении языков. Многие из вас знают, что я довольно хорошо знал два языка, один из которых, правда, уже успел забыть из-за недостатка практики. Английский же остался в моей жизни и является сейчас практически вторым языком. Большую часть информации в интернете я потребляю именно на нем. Около 30% книг, что я читаю, тоже написаны на английском, и многие мои постоянные собеседники являются носителями этого языка. Поэтому в следующем видео я поделюсь самой простой, на мой взгляд, техникой изучения языков. А сегодня расскажу, зачем это вообще нужно. Что лично меня мотивирует изучать языки, и главное, как изменится ваша жизнь после освоения нового языка. Недавно я заметил, что мне очень нравится думать на английском, принимая сложные решения. Мысли как будто приобретают более логический оттенок. Я становлюсь менее эмоционален и отстранен от самой проблемы. Складывается ощущение, что принимая трудные решения на английском, я мыслю более адекватно. И оказывается, это реальный феномен. В своей книге «Билингвизм и эмоции» Анетта Павленко рассказывает о том, что иностранный язык воспринимается менее эмоционально, чем родной. Например, мат не вызывает тех же чувств и воспринимается менее негативно. Это происходит потому, что иностранный язык имеет меньше привязок к глубоким переживаниям в детстве. То же самое с рекламой. Согласно последним исследованиям, реклама на иностранном языке звучит менее убедительно, вызывая меньше эмоций. Поэтому, если вы в другой стране, вами труднее манипулировать. Но насколько далеко заходит этот эффект? Исследователи из Чикагского университета ответили на этот вопрос. Они изучали, насколько разумные решения принимаются людьми, и выяснили, что если думать на родном языке, нас быстро захлестывают чувства, и мы склонны делать неадекватные вещи. Поэтому, принимая важные решения, следует мыслить на иностранном языке, поскольку тогда нас меньше одолевают эмоции, и мы можем прийти к более логичным выводам. Это подтверждается и в других исследованиях. Согласно им, размышляя на иностранном языке, мы лучше планируем, правильнее выстраиваем приоритеты и думаем менее предвзято. Например, китайцы меньше соглашаются с традиционными китайскими ценностями, когда их формулируют на английском. Все это опять же связано с глубокими подсознательными эмоциональными установками. Иными словами, иностранный язык делает нас более логичными. Но это, конечно же, не все. Ученые давно знают, что умные люди склонны знать несколько языков. У них лучше рабочая память, когнитивная гибкость и способность к самоконтролю. Однако до недавних пор не было понятно почему. Большинство ученых склонялись к мнению, что все очень банально. Чем ты умнее, тем больше изучаешь иностранные языки. Однако оказалось наоборот. В 2014 году ученые выяснили, что те, кто изучает языки, просто становятся умнее. Причем это не зависит от возраста. Вы можете поумнеть хоть в 50 лет, дело за вами. А еще у вас улучшаются отношения с окружающими. Изучив новый язык, вы будете лучше понимать других людей. Вам станет более понятно, почему кто-то может любить то, чего вы не любите, и вы сможете лучше объяснить другим свою точку зрения. Это происходит потому, что вы начинаете лучше декодировать слова в смысл. Да, это звучит странно, но на родном языке вы хуже понимаете смысл того, что вам говорят. Итак, вы станете логичнее, умнее и улучшите отношения с окружающими. Что еще? Еще у вас будут больше мозги. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что во время службы в армии солдаты, изучающие иностранный язык, увеличивают серое вещество в гиппокампе. Другие ученые также отмечают улучшенную связь между разными частями мозга, причем вне зависимости от возраста. Связи улучшаются даже у стариков. Кстати, про стариков. Однажды вы станете одним из них, и это наступит быстрее, чем вам кажется. Поэтому стоит учитывать, что просто зная второй язык, вы на 4 года отсрочите старческое слабоумие и на год болезнь Альцгеймера. В действительности, знание второго языка – это единственное гиперэффективное средство, чтобы сохранить разум в старости. И да, чем больше языков знаешь, тем лучше. Конечно, все эти положительные эффекты не могут не влиять на экономический успех. Те из нас, кто знает несколько языков, мыслит более логично, думает быстрее и лучше понимает окружающих, обречены зарабатывать больше. В среднем по миру люди, знающие два языка, зарабатывают на 7-10% больше своих одноязычных друзей. И это приличная цифра.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель Дагестана доложил президенту России о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, в начале апреля, а также об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, Федор Щукин сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов России принимали участие в ликвидации последствий паводков в Дагестане в 2026 году. На территории Дагестана в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского гидрометцентра, 8 сентября в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятными прогнозами Минэнерго Дагестана призвало жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. По возможности следует ограничить пребывание на открытых пространствах, избегать местонахождения вблизи водоемов и низинах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных оперативных служб, это 112. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений Махачкалы, которые повлекли смерть 44-летней пациентки. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану, по версии следствия, медицинским работникам допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В частности, не обеспечена надлежащая оценка результатов проведенных обследований, в связи с чем своевременно не выявлено заболевание, не начато специализированное лечение, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и последующим наступлению ее смерти. Специалисты филиала канала имени Октябрьской революции ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб мелиативные каналы. Очередное нарушение выявлено на канале Р-43 в районе Шамхала. Незаконные врезки и сброс сточных вод в оросительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке этих самых объектов. Но и смартфоны в мире с начала этого года подорожали в среднем на 15%, как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка. Впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – риски роста стоимости памяти и других компонентов. Ну и каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывают дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом 73% участников исследования называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень появляется в домашних делах – это уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка, опять же, напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды один человек подошел к рыбаку и начал его умолять дать ему рыбу. Старый рыбак в ответ промолвил: «Вместо того, чтобы дать тебе рыбу и пропитание на один раз, не лучше было бы, если бы я показал тебе, как рыбачить. Тогда ты смог бы прокормить себя всю оставшуюся жизнь». Однако человек ответил, что его не интересует процесс обучения ловли рыбы. Голод, разгулявшийся в его желудке, подавил жажду знаний. Буквально каждый день я наблюдаю такую картину, что большинство людей заинтересованы только в рыбе, а не в приобретении новых навыков, в личном развитии и так далее. Почему так происходит, как вы думаете? На самом деле все просто. Большинство людей просто-напросто не хотят напрягаться. Они довольствуются малым. Да и вообще мозг человека устроен так, что он всегда стремится сократить энергозатраты. С возрастом человек все меньше хочет браться за новую и непривычную для него работу, в которой требуется концентрация внимания и освоение новых умений. Это все говорит о том, что мозг бережет энергию и не желает создавать новые нейронные связи, действуя по привычным шаблонам. По этой же причине большинство людей охотнее смотрят развлекательный контент, нежели что-то познавательное и полезное. Если вкратце подвести итог нашего разговора о мозге, то можно сказать, что мозг – это очень ленивый орган, который всегда хочет сэкономить энергию. Лично для себя я уяснил такую вещь, что мозг нужно постоянно обманывать и не позволять ему лениться. Как ни крути, друзья, чтобы добиться чего-то большего, чтобы выйти на новый уровень, нужно жертвовать сиюминутными удовольствиями ради достижений в будущем. Мало людей способны на это. Мало тех, кто готов проявлять волю и самодисциплину для достижения поставленных целей. Но я думаю, что вы не из них. Я верю, что вы способны на большее. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь менять привычные маршруты и выходить за рамки. Бойтесь оставаться застойными. Помните, что движение – это жизнь. И что лучше остаться без рыбы сегодня ради лучшего завтра. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то два монаха, Танзана и Кида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял ее на руки и перенес через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Экида, не сдержался и упрекнул товарища. «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенес девушку через ручей», — ответил Танзан, — «и оставил там, на дороге. А ты все еще несешь ее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацкель кхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацкель кхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Личный коуч.
2: Система вознаграждений становится одним из злейших врагов, когда речь заходит о силе воли и дисциплине. Так мозг пытается вас обмануть. Он продолжает искать удовольствие и вознаграждение, даже если полученный ранее результат не соответствовал ожиданиям. Исследование показало, что среди людей, заедающих стресс, лишь 16% опрошенных действительно отмечали улучшение. Результаты другого исследования показали, что женщины едят больше шоколада, когда переживают тревожный или депрессивный эпизод. Но вместо того, чтобы избавиться от нежелательных ощущений, к ним присоединяется еще одно – чувство вины. Думаете, вас это не касается? Может, ваша система работает по-другому, это не обязательно должна быть еда. Возможно, вы находите утешение в чем-то другом, но когда утоляете желание, не чувствуете ничего, кроме сожаления. Фастфуд, сигареты, сериалы. Еще немножко, еще чуть-чуть, и я буду счастлив. Действительно ли гамбургер такой вкусный? Или вы проглатываете его так быстро, что даже не успеваете ощутить вкус? Чувствуете ли вы себя счастливым, возвращаясь с очередного захода по магазинам, или переживаете о задолженности по кредитной карте? Когда вы долго откладывали завершение проекта и вместо того, чтобы взяться за работу, решаете вздремнуть, как вы чувствуете себя после пробуждения? Энергичным и отдохнувшим или тревожным и разбитым? Мы вознаграждаем себя не только за уже состоявшиеся события, но и за события в будущем. Сегодня я потрачусь, а потом целый месяц не буду ничего покупать. Я съем вкусняшку, но потом буду голодать несколько дней. Это не что иное, как самообман. Мозг очень хитер, поэтому всегда перепроверяйте ожидаемое вознаграждение. Спросите себя, оно мне надо? Когда вы приучитесь к тому, что обещанная награда и реальность не совпадают, вам будет проще сделать правильный выбор.
1: Личный

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе.

Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходится во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие

0: следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшее решение. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышение заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируете бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. Диалог ФМ о самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на том месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух муниципалитетах Дагестана. Без света остались 28 населенных пунктов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 6 сел в Магарамкентском районе и 22 в Дербенском. По предварительным данным, причина – замыкание на линии на подстанции в результате технологических нарушений. Я напомню, что ранее МЧС Дагестана объявляла в республике об усилении ветра до 25 метров в секунду. К другим новостям. Участок автодороги закрытый из-за обвала в Гергебельском районе Дагестана. Об этом сообщают власти Гергебельского района. Обвал произошел на 201-м километре дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Объехать этот участок можно только через село Кикуни. Власти района просят сейчас водителей быть внимательным. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя Дагестана. В ходе беседы Щукин доложил главе государства о текущей обстановке в Дагестане, уделив особое внимание ликвидации последствий паводков, которые произошли в регионе весной этого года. Ну и управление Россельхознадзора по нашей республике в ходе мониторинга цифровых систем ветеринарного контроля пресекло попытку легализации крупной партии меда с неподтвержденным происхождением. Подозрительная активность была выявлена и зафиксирована в компонентах «Меркурий», «Хариот» и «Ветис». Ну и проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд примерно на 2%. А средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее, это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства. Ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Амаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как мыслят успешные предприниматели? Какие черты характера и привычки у них общие? Вот 7 принципов, которые обеспечат вам успех как предпринимателя. Номер 1. Добавьте больше ценности, чем кто-либо другой, и это приведет к успеху. Кто действительно добивается успеха? Те, кто приносит больше пользы, чем их конкуренты. Это не всегда означает большую ценность денег, но это всегда означает большую ценность жизни. Как вы делаете жизнь ваших клиентов, ваших поклонников, вашего работодателя лучше? Как вы можете сделать ее еще лучше для них? Какие проблемы вы решаете? Как вы облегчаете им жизнь? Если вы решаете большие проблемы, которые есть у многих людей, или облегчаете многим жизнь своей работой, вам никогда не придется беспокоиться о деньгах. Когда вы создаете ценность разумным коммерческим способом, вы не можете не зарабатывать деньги. Добавьте больше ценности. Номер 2. Если вы делаете это ради денег, вы проиграли. Если вы занимаетесь делом только ради денег, то, скорее всего, никогда не добьетесь большого успеха. Но если вы делаете что-то, что вам нравится, ваши шансы на успех намного выше. И ваши шансы на счастье намного-намного больше. Гоняйтесь за деньгами, и деньги всегда будут бежать быстрее. Преследуйте свою цель, и деньги будут преследовать вас. Нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом, зарабатывать на нем и при этом помогать людям. К этому нужно стремиться. Задача вторая – приумножить ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Номер 3. Выкладывайтесь по полной, последовательно. Успех не будет преследовать вас, если вы отдаете все силы только в те дни, когда вам этого хочется. Успех приходит к тем, кто работает на него. Неважно, что происходит в вашей жизни, независимо от своего эмоционального состояния, когда вам нужно работать, вы работаете. Вы закрываете дверь, вы закрываете все отвлекающие факторы, вы идете в другое место и делаете свою работу. Как говорится, дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Номер 4. Не продавайте свои принципы. Имейте достаточно честности и силы, чтобы сказать «нет» возможностям и людям, которые, как вы знаете, вам не подходят. Независимо от того, сколько они вам хотят заплатить. Проявление себя как честного человека, у которого есть принципы, в конечном счете приведет к тому, что к вам присоединятся больше честных людей в вашем бизнесе. Это приведет к лучшим людям и лучшим возможностям. А сближение с неподходящими людьми может означать конец вашего бизнеса. В конце концов, честность побеждает. В конце концов, побеждают те, кто поступает правильно. Номер 5. Качество превыше количества. Это должно быть качество в большом количестве. Убедитесь, что все, что вы делаете, это ваша самая лучшая работа. Никогда ничего не выпускайте только ради количества. Если это не принесет пользы вашей аудитории, не выпускайте. Все, что вы делаете, должно быть вашей лучшей работой, вашей самой значимой работой и чем-то, что добавляет ценность другим. Номер 6. Работайте над собой. Вы можете проповедовать только то, что практикуете. Вы должны работать над собой каждый день. Чем лучше вы будете работать умственно, эмоционально и физически, тем лучше вы будете работать в бизнесе. Чем острее ваш ум, тем лучше ваши результаты. Номер 7. Будьте внимательны. Обратите внимание на то, что работает. Обратите внимание на то, что не работает в рамках вашего бизнеса и других. Заботьтесь о своей работе, чтобы постоянно совершенствоваться. Будьте достаточно скромны, чтобы признать, что вы не знаете всего. Вы не лучше во всем. И у вас всегда есть место для улучшения. И вы всегда готовы узнавать больше и становиться лучше. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях предприниматель, которого вы можете не знать, но вы с вероятностью 99% знаете компанию, которую он основал. И я эту компанию знаю уже лет, наверное, 15. У меня есть прямо четкие ощущения и воспоминания, как я после школы заходил и покупал в торговом центре блин, ел его после школы и был очень доволен. Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». Спасибо тебе большое, что нашел время. Очень рад.
2: Спасибо, Саш.
1: Ну что, вопросов у меня огромное количество. Как мы уже обсудили за кадром, огромный бизнес с огромной историей. И нету ни одного прям вот большого среза того вообще, как все это происходило. Но, наверное, начать хочется с чего. Я когда изучал, я, честно говоря, очень сильно удивился цифрам. Хочется для тех, кто не знает компанию или, может быть, вообще впервые слышит, рассказать коротко про бизнес в цифрах, чтобы в голове сложилась первичная картинка.
2: Ну, я обычно с этого и начинаю презентацию, потому что масштаб не всегда осознается. В этом году у нас оборот планируется, мы выходим на около 16 миллиардов рублей, и в сети сейчас 320 ресторанов «Теремок». Вот. Работает около, ну, больше даже уже 5000 сотрудников. То есть по вот, объемам это мы вышли в системно значимые предприятия России. И нас туда даже и включили официально.
1: Это с какого оборота?
2: Ну, там есть критерии разные. Вообще общепит относится к ритейлу, а в ритейле, сами понимаете, есть компании такие, как «Перекресток» с оборотом «Триллион».
1: Ну да.
2: Это там 16 миллиардов, это оборот части Ростовской области. Вот. Но для нас исключение сделали. То есть там три компании включили: «Дода», «Шоколадница», А4, «Росинтер» и «Теремок».
1: Мне тогда как бы будем поступательно разбирать все на молекулы, но на самом деле первое, что меня удивило, я когда готовился, изучал про тебя материал, мне было интересно покопаться, и ты первый человек, с которым я сижу за столом, который может сказать, что он начал свою компанию с бизнес-плана.
2: Да.
1: И это удивительно, потому что все предприниматели в основном говорят, ну я там, у меня какая-то была там темка, мутка, идейка, я там с кем-то что-то, и вот, у тебя же был четкий бизнес-план. Можешь мне рассказать, как вообще так получилось, что бизнес начался с бизнес-плана?
2: Ну, возможно, это произошло потому, что я учился в МГУ, а МГУ и вообще университет, как известно, дают такое системное мышление и системное образование. То есть, когда я делал попытки заняться каким-то предпринимательством, это не был бизнес, я даже когда работал менеджером, я тоже идеи предпринимательские реализовывал. Ну, первая мысль у меня была, что это надо делать, ну, системно и осознанно. А системно и осознанно, ну, наверное, все слышали это слово «бизнес-план». И я вот нисколько не смущаясь, пошел в магазин и купил книжку, которая называется «Как писать бизнес-план».
1: А я знаю эту книжку прекрасно. У меня тоже есть на полке такая книжка, очень древняя. Да-да-да.
2: Ну,
1: я ее не применял ни разу.
2: Но самое интересное, что даже изучать оказалось мне лишним, потому что надо же было быстрее бизнесом заниматься, поэтому я ограничился пролистыванием и оглавлением. Ну, то есть, что должно войти в бизнес-план. Ну, и я, соответственно, это все расписал. Обидно, что этот план, к сожалению, исчез. Вот. Он у меня был на компьютере, а ту версию, которую я в мэрию отправил, она там тоже в архивах где-то...
1: Канула в лето.
2: Да. Да. Вот.
1: А можешь рассказать вообще, что это из себя представляло? Потому что, ну, как бы, какое у меня восприятие бизнеса, да, и я там не построил компанию почти на 20 миллиардов, но тем не менее, я вот всегда, даже на своем уровне я понимаю, что бы мы ни писали в начале, это не имеет никакого вообще, ничего общего с тем, что происходит очень скоро. Вот как это выглядело у тебя?
2: Это потому что распространенная ошибка, обычно под бизнес-планом понимают вот эти фальшивые цифры, какой будет оборот и какая будет прибыль. Это, ну, чушь свинячая. То есть, естественно, какие-то предварительные расчеты можно сделать, но разница в обороте может быть там просто в 3-4 раза. Ну, за исключением, если мы не берем какой-то проект, который должен заработать деньги на 10-й год существования, достигнув оборота там 100 миллиардов рублей. Вот, это другая совсем история.
1: Ну, либо, например, допустим, если девелопмент, то там без четкого расчета...
2: Вот, любой, например, бренд по одежде, по обуви. Сейчас же очень много, то есть ты можешь разработать какие-то модели и подмосковные фабрики разместить в цеху, тебе отошьют, не знаю, там джинсы, юбки, и ты это все на Wildberries разместишь, будешь продавать. То есть бренд создать, ну, просто нисколько времени не займет. Вот. Здесь, ну, вот в моем случае бизнес-план, он был о том, что я делаю, какой ценовой уровень, какая, какой основной продукт, как будут выглядеть сами киоски. Ну, начало просто было, бизнес начался с киосков, хотя в самом бизнес-плане речь шла именно о ресторанах. Uh-huh. Вот. То есть я, в принципе, это не разделял, потому что эта кухня в итоге так получилось, что она перешла из киосков, чуть расширившись, в рестораны. И то, что мы в ресторанах начали продавать, оно и в бизнес-плане тоже было. То есть я посетил всех конкурентов, посмотрел уровень цен, посмотрел обслуживание, посмотрел ну, форменная одежда какая, какие-то фирменные слова там и прочее. И просто вот нашел место, куда воткнуть теремок. Ну, по качеству я его сразу решил поставить в топ. Почему? Потому что если ты начинаешь какой-то проект, какой-то продукт эксклюзивный запускаешь, то логично сразу занять верхнюю планку, потому что она самая почетная. То есть ты уже будешь представлять на рынке самое лучшее. Угу. И расчет был какой? Что если сделать дороже, это уже не будет доступно широкому кругу. А если сделать дешевле, то ну, за счет чего? Только за счет падения качества. Угу. И тогда ты уже будешь хуже сразу. То есть вот это вот позиционирование, оно... На самом деле, вот, наверное, в этом это и был главный итог бизнес-плана.
1: То есть, по сути, бизнес-план — это не математические таблички, да, а общий концепт, идея того, к чему хочется прийти, и какой-то такой да. абстрактный роудмэп.
2: Да? Естественно, в конце было написано, что если мы продадим 50 блинов в день, 70, 90, 150, 200, 300, но вообще никто никогда не знает, какая будет цифра. И, может быть, как от полного провала вообще, что часто бывает, до вообще невероятного успеха.
1: Вот. А сколько блинов в день вы сейчас продаете?
2: Значит, сейчас в день у нас около 100 тысяч покупок. Ну, то есть это вот 36 миллионов покупок в год.
1: Неплохое количество блинов. А вот этот вот подход к тому, чтобы вот изучить конкурентов, как-то, да, продумать концепт именно позиционирования, вот эти вот идеи. Просто для меня, на самом деле, мне кажется, что это вообще одна из самых важных вещей. И я вот замечаю, что отличает...

0: маркетинга.
1: Котлер.
0: Да, вот именно Котлер, я его как бы и прочитал. Угу. И как раз вот по всем этим критериям, по табличке поэта, я попытался так и спозиционировать Теремок. Вот. И на самом деле я, ну, рад, что именно так получилось, что это не было хаотично. Вот. А если выбирать вот с точки зрения несистемного подхода, то очень часто почему-то предприниматель запускает что-то оригинальное. Вот недавно было интервью классное в «Эксперте» с дизайнером, который в BMW отвечал за разработку мотоциклов. Mm-hmm. И он такой, он звездный дизайнер, то есть там последние все модели это были его. И он вернулся в Россию и сейчас работает на каком-то Саровском, по-моему, заводе и возглавляет группу промдизайна. И, в общем, очень счастлив. И он как раз сказал, что ошибка российских дизайнеров, что они пытаются всегда такой продукт создать икону, то есть которая вот просто звездная. А он говорит, это же не нужно. То есть в основном нужен классный, удобный, красивый, ну, в зависимости от позиционирования бренда, продукт. Но он должен быть понятный. А начинающие всегда что-то вот в оригинальщину лезут. И сами сужают свою аудиторию.
1: Я даже у тебя слышал где-то, или читал у тебя где-то, mm-hmm. ты говорил, что это вот русский подход, русская ментальность, что мы пытаемся конкурировать вечно с Западом, с Европой. Хотя про университеты ты пример приводил, mm-hmm. да, что у них университеты появились на 600 лет раньше, чем у нас, а мы все пытаемся инновационный подход изобрести вместо того, чтобы взять и скопировать то, что уже придумали.
0: Ну, это, в принципе, даже больше, наверное, о том, что в целом самим себе нужно, не нужно быть такими строгими. Ну, угу. реально, это же факт. Ну, то есть, если в XI веке во Франции начали люди получать высшее образование, извините, уже к XVII веку, когда Ломоносов там пешком куда-то пришел и начал учиться, там уже, ну, сотни тысяч, миллионы людей имели это высшее образование. Ну, естественно, ты это отставание не можешь преодолеть никак. Угу. В принципе. То есть с этим надо смириться и абсолютно нормально жить. И в том числе и социальное отставание. То есть та же самая Европа 200-300 лет назад, ну там же тоже творилось, ну, допустим, та же французская революция. То есть покупались должности просто в открытую. То есть ты мог стать епископом. Просто приносишь там 5 миллионов ливров, и все, ты епископ. И доход в карманы складываешь. И это все знали. Это же, ну, вот такая жизнь была. А потом она изменилась. У нас это все меняется позже.
1: Таких примеров на самом деле много. Я вот раз сейчас мы чтобы закончить тему, это про автопром, что у нас вот автопром все пытается что-то выдумать и произвести. Да? Я читал где-то статью, где эксперт, а вот кто занимается там автомобилем, он говорит: вы понимаете, ключевую особенность, что вот условно там Volkswagen, он выпускает там каждые там, 3 там, года, по-моему, да, новую базу автомобиля. И вот разработка каждого автомобиля, каждого стоит там 2-3 миллиарда долларов. И вот поймите, что нужно автопрому. Не идея, а под каждый автомобиль нужно 2-3 миллиарда долларов. Все, что нужно. И дальше просто взять людей и просто срастить это все.
0: Вот в этом смысле подход Китая, он вообще уникальный. Uh-huh. Я вот сегодня еще вторую уже слышал, второе описание подхода, которое называется ковровая бомбардировка. Uh-huh. То есть вот мне рассказывал глава R&D, Русала, угу. о том, как китайцы догоняют мировые бренды, которые производят алюминий. То есть наши и Alcoa имеют научные группы, то есть они 2-3 года сидят, ученые, они инженеры, что-то считают, потом компьютер 2-3 года и с инженерами все это разрабатывают, и к 6-му году у них готов проект, какую вот построить дом, ну, там, для плавки. А китайцы делают 10 разных типов этих дом, одновременно запускают, 5 взорвалось, 3 замерзло, там застыл металл, а 2 работают. Mm-hmm. И они начинают это тиражировать. Ну и это реально работает. То же самое вот на маркетплейсах, то есть производители игрушек. Они не пытаются долго сидеть, фокус-группы, какие, значит, игрушки делать, что будет популярно. Они реально без шуток делают 1000 игрушек. И одновременно все 1000 запускают. И потом те, которые продаются, они их оставляют, остальные просто по нулевым ценам там скидывают, распродают, и еще новую 1000 везут. То есть это именно числом они берут.
1: Тогда не могу не спросить тебя по поводу того, как появлялась идея у тебя, потому что я где-то видел, что чуть ли не из Франции ты привез идею, и что там была какая-то вот эта концепция каких-то французских крепов, и вот она как-то там зацепила, вдохновила, и вот появился концепт. То есть как это происходило? Как появился концепт? Потому что, по сути, ну, у нас были же какие-то там ларьки с этими блинами, там с булочками,
0: не
1: еще
0: было,
1: что-то.
0: Не было
1: еще
0: было.
1: Тогда?
0: Ну, первые как раз и были именно теремковские. Их не было.
1: Ну вот, и каким образом вы придумали вообще этот концепт, потому что это

0: Ты говоришь, с одной стороны, не нужно изобретать, а, по сути, вы-то изобрели. То есть...
1: Ну, не, это уже второй этап, как конкретно реализовать. То есть вот с точки зрения маркетинга был продукт спозиционирован. Вот такого качества, такие-то там должны быть начинки. И опять же, я не стал брать начинки, которые в русской кулинарной традиции всегда были. Или в советской. Там блинчики с творогом или блинчики с фаршем. У нас их и не было никогда. А хотя они в советское время были. А блин с ветчиной и сыром ни в одной кулинарной книге не значится. Но он, тем не менее, хит продаж. Поэтому здесь конструирование, оно заключалось в том, что я поехал во Францию. А, во-первых, я увидел, как пекут, и понял, что это такое шоу в какой-то мере, переворот блина, и, в принципе, технология классная. То есть можно быстро раз и сделать блин. Потому что там на сковороде вот это вот все там как-то переворачивать, как-то непонятно туда укладывать начинки, это все незрелищно и не быстро, и ну, из этого бизнес не построишь. Ну, интересно, что я потом купил французскую книгу, в которой было написано, что эта технология пришла из славянских стран.
0: Вот это вот круглое, когда палочка...
1: Да,
0: вот
1: то есть
0: это,
1: они да? типа под камнем, круглым камнем разводили огонь, камень шлифовали, была палочка, и они на, палочкой на камне разводили. Но я не вру, это прям реально на французском языке книга, и начинается история британских крэпов. Крэпы исторически пришли к нам из славянских стран. Ну, там не было сказано, что из России, ну, из каких, не знаю. Поэтому здесь тоже стесняться нечего, значит, когда-то где-то палочкой что-то крутили.
0: Тем не менее, про ковровую бомбардировку. Вот мне интересна мысль, потому что очень многие сегодня, когда ты там хочешь открыть неважно какой бизнес, тем более, если это бизнес, связанный с офлайном, ты всегда очень хочешь точечно попасть, да, то есть ты право на ошибку, цена ошибки очень высокая. И вот интересно, понятное дело, что это было давно, но тем не менее, помнишь ли ты, было ли у тебя ощущение, что это верняковая идея, которая 100% вот... правильно, или это был просто очередной бизнес-эксперимент, но с концептом?
1: Не, прям 1000% была уверенность, что это сработает. И хотя я, получается, был первопроходцем полным в России с этим, ну, сейчас-то это же тоже работает. В регионах есть сети, может быть, не такие большие, как наша, которые тоже продают блины. Вот. А почему была уверенность? Ну, потому что если это даже во Франции... за этим люди стоят в очередь. Ну, очевидно, что если ты сделаешь вкусный, классный продукт в красивой обложке, оболочке, то он будет востребован, потому что это, ну, традиционное русское блюдо. Это просто недоразумение, что его не было вообще в России в советское время. То есть какие-то оладушки были, ну, то есть кулинарные традиции были разрушены. И, ну, тут, конечно, очень печально, что в 17-м настолько все оборвалось, возникли вот эти столовые непонятные. Хотя даже вот у меня есть журналы 14-го года, 15-го, 914-го. И даже в Питере ставили, были такие рестораны, где даже автоматы что-то умудрялись готовить. Были такие электрические кухни, где... нужно было там монетки куда-то бросать, там какие-то ящички открывались, тебе выезжали в 1914 году. То есть на самом деле, да, обидно, что все прервалось, но мы продолжаем.
0: Здорово. Чуть-чуть вот еще хочется про подход системный вот этот, да, какой-то, потому что я так понимаю, этот бизнес-план, мы там, ты говоришь, конкурентов проанализировали. И я так, ну, у тебя математическое образование. И вот у нас всегда, как бы, такой разговор всегда относительно детей, когда говоришь, да, по поводу образования, всегда же хочешь самое лучшее и так далее. И, насколько я понимаю, ты во многом отдаешь, скажем так, дань своего склада ума, своего подхода именно образованию и именно вот математической школе вот этой, да, или нет?
1: Ну, в общем, да, но так получилось, что я как-то с первого буквально класса в математике был хорош. И, ну вот, бывает же, долго люди профессию выбирают, а мне во втором классе сказали: Миша, ты, ну, будешь учиться в МГУ. Я говорю: ну, хорошо, буду учиться в МГУ. И все. То есть этот, в принципе, склад ума, он, конечно, был. Ну, хотя он бы, если бы я не работал, его не развивал, наверное, он бы и не развился.
0: Но вот если мы говорим про высшее образование, да, и про высшую, как бы, школу с углубленным изучением математики, я просто в свое время... Это был 10-11 класс, по-моему, и я как раз думал, куда мне поступать, в какой университет, и я ходил в МГУ на, там такая штука была, малый мехмат назывался. Это когда тебя готовят на мехмат, чтобы ты понимал, потому что мехмат все-таки такое дело, и вот я занимался 2 года на мехмате, и я в тот момент понял, что это просто смерть. Ну, то есть я приходил, там были ребята, которые, по которым видно было, что они гении, ну, то есть натурально маленькие гении. Я понял в тот момент, что я точно не гений, и что мехмат точно история не моя. И как это было для тебя? Насколько, вот, было ли тебе легко? И в второй вопрос сразу, который в продолжение, чтобы ты понял, как связать мысль. Насколько те знания и вот тот опыт, который там получил, они помогают вообще в бизнесе?
1: Когда я поступил двумя экзаменами, то есть у меня профильные вот эти математика были четверка и пятерка, и поскольку у меня не было троек в аттестате, тогда была программа, что такие ребята зачисляются сразу. Но когда я уже начал учиться, я, в принципе, в своей группе входил, человек 25, наверное, 2-3 человека, которые быстрее решали и вообще решали сложные задачи, я вот в эту группу входил. То есть я в отстающих не был. Вот. Но где-то вот на втором-третьем курсе у меня началась трансформация, и я понял некую такую бесплодность вот этой чистой математики, хотя это был факультет вычислительной математики, но на тот момент еще вот эта компьютеризация, она настолько мощно не была развита. Ну, какие-то вот компьютеры были, там, не знаю, еще перфокарты даже оставались. И в этом смысле мне захотелось уйти.
0: Большинство нашей аудитории даже, наверное, не знает, что такое перфокарты, нужно будет вывести, я помню это.
1: Вот.
0: Понял, перевел, да, надо
1: помогает
0: уйти,
1: ли,
0: да?
1: Помогает ли мне это в работе? Ну, я именно думаю, что очень помогает. Почему? Потому что я вижу, когда человек плывет мыслью, и у него нет логических умозаключений, но вся математика, она построена на вот если то, и вот это вот если и то, оно должно быть настолько железно связано, особенно там вот в геометрии, по такой-то там теореме, например, вот эти вот, этот угол равен этому. То есть, если ты знаешь, что теорему, если два угла такие угла, значит, это вот так. И в бизнесе это же очень важно. Просто если ты сидишь и вот из пустого в порожнее переливаешь, и это самое главное субъективно, то бизнес, ну, я не думаю, что можно построить. И в этом смысле, наверное, вот те творческие личности, певцы, музыканты, ну, все творческие личности, им как раз не хватает объективности. Они живут вот в мире грез.
0: Иллюзии
1: такие. То есть
0: такие,
1: иллюзии, да? Грезы, эмоции. Вот самое страшное в бизнесе – это эмоции и субъективное мышление. А субъективное мышление, оно когда появляется? Когда ты не можешь мыслить объективно. Объективно – это доказательно и аргументированно. То есть вот это идет уже только из естественных наук.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным. В ходе встречи руководитель Дагестана доложил президенту России о ликвидации последствий паводков, прошедших в республике в конце марта, в начале апреля, а также об экономическом положении в регионе, а также о мерах поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, Федор Щукин сообщил о том, что свыше 3000 волонтеров из разных регионов России принимали участие в ликвидации последствий паводков в Дагестане в 2026 году. На территории Дагестана в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. По данным Дагестанского гидрометцентра, 8 сентября в районах республики прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятными прогнозами Минэнерго Дагестана призвало жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности. При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. По возможности следует ограничить пребывание на открытых пространствах, избегать местонахождения вблизи водоемов и низинах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных оперативных служб, это 112. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений Махачкалы, которые повлекли смерть 44-летней пациентки. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану, по версии следствия, медицинским работникам допущено ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В частности, не обеспечена надлежащая оценка результатов проведенных обследований, в связи с чем своевременно не выявлено заболевание, не начато специализированное лечение, что привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и последующим наступлению ее смерти. Специалисты филиала канала имени Октябрьской революции ведут демонтаж несанкционированных врезок канализационных труб мелиативные каналы. Очередное нарушение выявлено на канале Р-43 в районе Шамхала. Незаконные врезки и сброс сточных вод в оросительные системы создают дополнительные проблемы при эксплуатации и очистке этих самых объектов. Но и смартфоны в мире с начала этого года подорожали в среднем на 15%, как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка. Впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. Ну и каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывают дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом 73% участников исследования называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень появляется в домашних делах – это уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Радио «Диалог ФМ». «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина — это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. Телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Махачкале. Накануне примерно в 11:00 в Махачкале на проспекте Имама Шамиля 64-летний житель Московской области, управляя автомобилем Kia Rio, не предоставил преимущества права проезда перекрестка и столкнулся с автомобилем Чанган Юнизет под управлением 36-летнего местного жителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Чанган, месячный ребенок, находившийся на руках у матери, госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу города Махачкалы. При проведении регистрационных действий сотрудники госавтоинспекции выявили автомобиль BMW, находившийся в международном розыске. В ходе осмотра транспортного средства и сверки его идентификационных данных с информационными базами сотрудниками ГИБДД города Дербент установлено, что автомобиль числится в розыске по линии Интерпола как похищенный. Инициатор розыска МВД России Люберцкая. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Вот вы, анализируя вообще успешные компании и так далее, насколько вы можете сказать, что создание успешного проекта, успешной компании — это удача? Насколько процентов это удача?
4: Это тайминг. Понимаешь, вот это можно сказать как удача, но есть вот такой момент, что вот есть... Время, когда технологии придет время.
3: Да.
4: Если ты в этот момент что-то начнешь делать, ты не будешь успешным. Тебе надо начать немного раньше. То есть тебе уже нужно...
3: Как немножко... только начнешь, ты у тебя уже да, что-то будешь, что показать. Что-то да.
4: Поэтому ну, для того, чтобы быть успешным, нужно начать раньше. Угу. Но ты можешь ошибиться.
3: Да.
4: И может оказаться, что слишком рано.
5: В этом смысле удача.
4: Ну, и в этом смысле удача. Никто не может, вот реально никто не может предсказать эту дату.
3: То есть нет смысла, на ваш взгляд, пытаться сесть, просчитать, предсказать. То
5: есть есть смысл. Садитесь, просчитывайте, предсказывайте, а потом все равно
4: разочаровываетесь. Нет, понимаешь, еще раз. Вот я же описал этот процесс, там часть из него можно просчитать, а часть нет. То есть ты можно точно сказать, какие технологии не произойдут в следующие 10 лет. Но можно ли сказать, произойдут ли они в следующем году или через 2 года, нельзя. Но мы замечаем, что вот очень сильно можно предсказать то, какие фундаментальные большие сдвиги произойдут за 10 лет. То есть это было очевидно, что, вот, например, conversational interface, вот чаты и голосовые интерфейсы, это будут 20-е годы. Вот в 20-е годы произойдут большой прорыв.
5: Но в 19-м году мы для себя писали какой-то
4: список вот вещей, список которые, вещей мы, думали,
5: которые мы думаем, что точно произойдут. Все бизнес-процессы будут сильно поменяться из-за диалоговых AI.
4: Интерфейсов. Вот. И то есть такие вещи, на самом деле, можно предсказать, если ты вот внимательно смотришь на происходящее, можно предсказать. Но можно очень сильно ошибиться на 3-4 года, и денег, которые ты привлек.
3: Да, ты просто не выживешь в тот момент, а за это время уже появятся новые компании, которые попадут в этот момент. Да.
4: И это же,
3: на самом деле огромное количество примеров, когда компании не доживали, умирали, а через год появлялся кто-то, кто выстреливал. Об этом.
5: В смысле, в каком-то смысле это везение, но на самом деле это своего рода статистика, из 100 один станет миллиардным.
3: Ну да.
4: Вот, и...
3: Все попадает под нее.
5: Все попадает под нее. Но как бы, но без этих 100 один не попадет. В смысле, что это коллективное некоторое усилие, что много попыток нужно произвести, чтобы иметь 100% шанс попасть.
4: С другой стороны, все равно точно видно, что есть некоторые свойства предпринимателей, которые сильно увеличивают эту вероятность.
3: Отлично, давай про них и поговорим. Так как вы инвестируете в людей, я думаю, это очень актуально и в целом будет очень интересно. То есть мы уже с вами обсуждали, что есть вот качество, которое позволяет тебе после провала встать и продолжить идти. Это вообще в целом такая, думаю, фундаментальная вещь, которая, знаете, в основе предпринимательства в целом. Если ты не можешь встать после провала, какой-то предприниматель. Что еще?
4: это вот близкое есть качество, и они там, они очень сильно взаимосвязаны, но все-таки это немножко другое качество. Это твоя готовность существовать в неопределенности.
3: Угу.
4: Вот большинство людей делает все возможное, чтобы их жизнь была определенной.
3: Угу.
4: Чтобы вот в этой неопределенности было как можно меньше в жизни. И надо сказать, что для всех, я думаю, что для 100% людей очень неприятно находиться в неопределенности. Но есть небольшой процент людей, которые готовы, независимо от того, что это неприятно, в ней находиться. Вот любой стартап – это куча неопределенности. Это прямо вот море неопределенности. И как раз даже внутри стартапов, вот чем отличаются там сотрудники от предпринимателей, что предприниматели даже очень часто стараются оградить сотрудников, иначе они уходят от большого количества неопределенностей и дать какую-то все-таки определенность. А дальше очень часто берут слишком много на себя веса вот этой неопределенности. И это такое свойство. Вот, нормально существовать.
5: Не выдержит эту неопределенность. Это его есть перегореть и потом отказаться от того, чтобы возвращаться в это. Это как очень неприятная штука. Но мы более-менее думаем, что, что это тренируемая вещь.
3: Мне, кстати, кажется, тоже, что это тренируемая штука, потому что, это знаешь, мне кажется, это такая идея, с которой ты должен... У нас же изначально идея какая, да, там от родителей еще, там, ты, там квартиру, там еще что-то, у тебя должен быть там место свое. Но в целом, если так подумать вообще и глянуть на текущий мир, не супер-то очень важные вещи, да, квартира, ну, черт его знает, сегодня я здесь, завтра я там, зачем мне только эти обременения. Но опять же, это все равно, я думаю, какой-то вот генетический склад, он должен быть, потому что для кого-то это вещь, без которой он не может, у него будет постоянная там тревога, еще что-то. А вот предпринимательская история, это как раз, знаешь, еще из вот этой вот неопределенности вытекает такая стрессоустойчивость какая-то, да?
4: Но ее видно. Ну, то есть, понимаешь, вот мы не знаем, это генетическое, не генетическое, мы не лезем в происходящее.
5: Можно посмотреть на человека, который занимается в джиме, что он в хорошей форме. Уж непонятно, генетически, но в зал он ходит, да? Ну, как бы, там уже, как бы, пойди разберись, это из-за зала, из-за генетики. Вот. И здесь то же самое. Если человек на самом деле позволяет себе существовать в неопределенности и проходит через это, как бы, он не избегает ее. То он в любом случае будет в хорошей форме, если он как в зале.
3: Ага.
4: Вот, есть еще одно свойство, оно не обязательно. Оно... Есть много предпринимателей, которые стали успешными без этого, но это очень сильно увеличивает вероятность. На этом, как нам кажется, в большой степени построен успех Y-комбинатора.
3: Угу.
4: Почему у них такой невероятно большой процент успеха.
3: Компания.
4: Там 5% в
5: Unicorn,
4: при том, что они не сид-фонд, они пресс.
3: Да, да, и на уровне идей инвестируют.
4: Да. Там вот есть очень важный тезис в том, что единственное, что важно должно быть для тебя, это рост. Что вот эта вот идея роста и идея того, что компании выживают только если...
5: Компании нету, если ты не нашел, что растет.
4: Вот, и...
3: Хороший, кстати, тезис, да. Если ты нашел вот рычаг, да, рычага у тебя нету, то
4: пока
3: в целом...
4: Ты не... Пока ты не... Вначале пока... особенно это не обязательно должно быть денежный рост. Вот есть такая компания «Бум». Она производит сверхзвуковые самолеты.
3: Да, да, да.
4: Она все еще не произвела ни одного сверхзвукового самолета. А как же можно расти? Но они там в первый месяц Y-комбинатора, условно говоря, подписали одно письмо о намерениях с Japan Airlines.
3: Угу.
4: О том, что если у них получится такой самолет,
5: с таким за такую цену, то, конечно, мы купим.
4: Ну, нет, тогда мы подумаем,
5: мы же вообще не гарантируем, но мы купим
4: за 400 миллионов долларов у вас такой самолет. Не обязывающий, на самом деле, было письмо.
5: Пойдите сначала сделайте такой самолет за такие деньги.
4: На следующий месяц они подписали две такие авиакомпании. На следующий месяц они подписали 4 такие авиакомпании. Ну, то есть они продемонстрировали...
5: Что есть спрос.
4: Что есть спрос и продемонстрировали рост внутри этого спроса.
5: Что это значит? Это значит, они могут убедить авиакомпании... с ними вообще об этом говорить.
3: Угу. Если что, в целом запрос от рынка имеется, да, главное, остальное причем, это дело техники, как
5: причем
3: говорится.
5: Причем с ускорением.
4: Угу. Вот это ускорение, оно принципиально важно, но периодически, поэтому этот рынок очень для внешнего наблюдателя непонятен. Потому что иногда это ускорение на очень маленьких цифрах.
5: 1, 2, 4.
4: Но ускорение. И потому что есть такое наблюдение, мы не совсем уверены, что оно верное, но из-за того, что в него верят, эмпирически оно верное. Есть такое наблюдение, что скорость роста компании может только уменьшаться.
3: Скорость роста? Почему?
4: Наблюдение такое. Вот. Мы думаем, что вот это очень контринтуитивно для предпринимателя. Да. Например, предприниматели идут к инвесторам и говорят, дайте денег,
5: мы будем расти.
4: А это такое, красный флаг. Это значит, этому человеку нельзя давать деньги.
3: Почему? Поясните, я не до конца понял идею.
4: Потому что твой рост может только уменьшаться. И, соответственно, для того, чтобы инвестировать в сид-стартап, сид-стартап должен очень высоко расти, ну, например, расти 2 раза в месяц, чтобы дальше деньги позволили тебе дольше расти с такой скоростью.
3: С такой скоростью. Же скоростью,
4: потому что
3: у тебя в начале эффект низких чисел случается, да, какой-то, а дальше все равно у тебя в процентном соотношении, если мы смотрим, то у тебя будет уже более высокая база, и поэтому рост замедляется, да?
4: Он всегда только замедляется. И считается аномалией, когда получается не так. Вот, например, когда у Snapchat из-за технической ошибки рост дохода упал до 30%, как раз все инвесторы сказали, все, компании конец. Если она 30% всего лишь
3: что растет год к году
4: с такой еще низкой базой, что же будет дальше? А потом техническая проблема была исправлена, и они начали расти 60% год к году, и все такие, как такое могло быть возможно? Да. И резко выросла обратно стоимость компании, даже выше скакнула. Вот. И это действительно, это не значит, что это не случается, но общая вера в том, что твоя скорость может только замедляться. И исходя из этого, если ты не продемонстрировал скорость, всем кажется, ой, блин, этот стартап получил миллионы инвестиций по высокой оценке, как такого ничего нету. Нет, у них есть, у них, скорее всего, есть, да, на маленьких числах, но есть рост, который высокий для того, чтобы
5: поверить
4: и дать
5: как это...
4: Опять же, клиник гарантирует, что это продолжит так расти, но хотя бы у этого есть шанс. А считается, что нет шанса... Потому что если ты, представь, что вот если ты растешь 2 раза месяц к месяцу, то через 2 года ты какая-то просто невероятно большая компания.
3: Да, конечно.
4: Вот.
5: И ты говорил о качестве предпринимателей.
4: Да. И вот качество предпринимателей – это вот видеть важный рост.
3: Я понял, у тебя такая ключевая и первая идея, да, которой ты живешь, это рост.
4: И тоже прямо думать о продукте, как он будет расти, что именно в нем будет расти. Потому что вначале может, не может расти прямо деньги доход или сразу же, или прибыль не может расти. Она будет потом, поэтому ты должен все-таки придумать, а что растет раньше.
5: И если тебя смущает эта мысль,
4: то, значит, не венчурный бизнес.
5: То есть шанс, что ты не проскочишь в венчурном бизнесе.
4: Ну, нет, есть другие типы бизнеса. Вот как раз ресторанчик можно открыть. Или есть другие бизнесы, которые не растут с такой скоростью. Но если посмотришь на все успешные в итоге компании, они все росли по
3: очень быстро, на самом экспоненте на старте. Да,
5: и там часто вот это же, к сожалению, второй раз повторюсь, fake it till you make it. Он часто основан, внешние наблюдатели его как бы так определяют, потому что он основан на том, что самолета-то не было, были бумажки какие-то, вы же за фейк, как бы это все фейк.
3: Да.
5: Но это не фейк, потому что они-то знали, что они делают.
4: Попробуй подписать одну такую бумажку, а потом на следующий месяц попробовать 2, а потом на следующий месяц попробовать 4.
5: А другой пример, там какой-нибудь Airbnb, как бы квартиры с матрасами продавать надувными и так далее. То есть ты поначалу ты делаешь что-то, что не тот бизнес, который ты как бы рисуешь. Но ты показываешь, что оно у тебя растет, так или иначе. AI-чаты 10 лет назад все были тем, что кто-то сидел и ручками писал, а где, в смысле, на чаты отвечал.
4: Но зато
5: а где-то там сидели инженеры, и...
3: Обучали нейронки эти.
5: Пытались обучать нейронки. А здесь пока что... Зато ты показал, что есть спрос, и клиентская база растет, а там на заднем плане кто-то сидит и отвечает на эти чаты.
3: Ну, то есть, условно, это в этом же как бы концепты Uber, да, в какой-то мере, что, типа, сейчас, да, у нас там 3 миллиарда водителей, но в какой-то момент будет автопилот, и вроде как эти машины должны поехать сами, да, и тогда мы станем гиперприбыльными.
5: Но это был как бы... И это был их тезис в какой-то момент, потому что сначала они росли нормально, но когда они сказали, ну, мы уже будем вот настолько больше, вот тут уже было сложно, потому что перестала математика складываться.
3: Математика не билась, да.
5: А они ее складывали тем, что говорили, на машину-то будут сами ездить. Ага. Потом.
4: Но опять же, понимаешь, когда ты делаешь этот тезис, на него можно ставить ставку. Но ставить ставку можно только, если этот тезис сопровождается ростом.
5: Ростом.
4: Тебе кажется, что тезиса достаточно? Что вот, что как будто бы подъем инвестиций в венчурном рынке – это просто сказать какую-то…
5: Классную идею.
4: Какую-то классную идею. И все вот носятся с питчами, которые рассказывают какую-то классную идею, вместо того, чтобы сесть, попробовать что-то вырастить.
5: И понять,
4: дальше показать инвесторам, что оно растет, и дальше прибавить свой тезис. Угу. Вот. И это, конечно, такой вот... это единственное, чему вообще учат на Y-комбинатор, например.
3: Класс. У вас сейчас достаточно большое количество людей, в которые вы проинвестировали. Сколько уже сейчас на текущий момент человек?
4: Еще небольшое. Мы сейчас проинвестировали в...
3: Ну, сколько? 15 человек, да. Ну, я имею в виду, это как бы большое от старта, скажем так. Пока что вы растете с большим процентом, да.
4: Да.
3: И там у вас абсолютно разные кейсы. И вот мне интересно попытаться понять вашу логику. То есть вы покупаете у всех долю в будущем, причем не пожизненно, да, на 30 лет. Это история на 30 лет. И у вас там абсолютно разные кейсы. И некоторые это там технологические компании. Есть такие кейсы, как Марина, например, да, которая там блогер, скажем так, да, у нее есть какие-то там предпринимательские начала и так далее, но она в большей степени сейчас блогер. Соответственно, мне здесь я хочу понять закономерность. Я знаю примеры, и вы этот пример рассказывали, что вообще есть там успешные кейсы, что пришли, раздали студентам там сколько-то денег, да, и вот там был из них один, которому контракт NBA, по-моему, на 350 миллионов долларов дала, фонд заработал, математика сбилась, и вообще все в целом понятно. В чем ваш концепт? Как вы определяете, что вот этому человеку мы денег дадим, помимо личных качеств, а вот этому человеку денег не дадим? Да? И как, например, туда попал человек с каким-то технологическим бизнесом, и как туда попала Марина, например?
4: С одной стороны... мы понимали, что так как вначале будут цифры маленькие, мы не можем начинать с тех, кто только-только заходит на рынок.
3: Да.
4: Нам нужно было начинать с тех, кто уже имеет трек-рекорд.
3: Вероятность поднять.
5: То есть, если
4: одновременно бы... убедить таких людей взять такие инвестиции поначалу, пока нету прецедента большого количества таких сделок, это
5: тоже непросто.
4: Тоже непросто. А как я только что говорил, важен рост. И когда тебе важен рост, ты в меньшей степени заботишься о том, чтобы у тебя была вот, четко одна одинаковая картиночка. Ты
5: Нет, одна скорее... одинаковая картиночка должна быть в росте,
4: да.
5: А не в том, за счет чего это растет.
4: И мы общались с очень большим количеством предпринимателей уже с каким-то позитивным опытом, я пытаюсь на русские слова использовать, простите. И это занимало большое время их убеждать. Марина, на самом деле, с одной стороны, известна как блогер, но с другой стороны, она создавала...
5: Мы с ней познакомились, когда она делала еще LinguaTrip, приехала в Силиконовую долину в 2014 году.
4: Стартап, они были в 500 стартапов, тоже известный инкубатор. То есть для нас она все равно предприниматель. И то, как она думает о своем
5: блогинге,
4: это очень предпринимательская мысль. С другой стороны, мы также же думаем не только о предпринимателях, о тех, кто принимает деньги, но и думаем о том, что интересно инвесторам. И у нас была прямо группа инвесторов, которая говорила, что тег-предприниматели не наш интерес, но наш интерес именно креаторы. И мы понимали, окей, есть демант со стороны инвесторов, надо найти и демант со стороны
3: предпринимателей. Да, да.
4: Например, у нас много мы обсуждали с различными большими инвесторами в искусство, чтобы инвестировать в
5: артистов, в художников, а не в их картины.
4: И, но просто, на самом деле, мы не нашли тех, кто бы закоммитили сразу же деньги, и тогда мы нашли им, конечно. Вот. Ну, то есть это такой этот двухсторонний маркетплейс. Наша задача не просто инвестировать свои деньги. Мы поднимаем деньги от инвесторов и инвестируем в них, их в предприниматель. Только так можно сделать что-то большое, масштабное. И поэтому мы слушали обе стороны и искали, где правильная ниша, учитывая то, что мы сразу же себя ограничили тем, что мы не начинаем с новичков. Что для того, чтобы инвестировать в новичков, мы как раз наблюдали, что было несколько попыток до нас, кто инвестировал в новичков, и вот единственная успешная попытка это была в спортсменов, потому что там очень хорошо считаются новички.
3: Ну,
4: но
3: да.
4: Это тоже не спортсмен, на самом деле. То, что ты уже играешь в колледже, в лиге,
5: значит, ты до этого играл в школе?
3: Ну, да, уже 10 лет играешь.
5: Уже 10 лет играешь.
4: Да. И уже очень много статистики по поводу тебя. И это просто какая-то аномальная глупость, что когда ты колледж-атлет, ты ничего не зарабатываешь, а через 4 года ты миллионер. С какой-то
3: ты
4: вероятностью просто миллионер.
3: Да.
4: Там не все становятся спать, но просто там резкий скачок денег.
5: Просчитываю,
4: и они видели эту как раз возможность в том, что на самом деле это люди, по поводу которых есть данные, и можно инвестировать.
5: Здесь
4: нам много обращаются ребят, которые еще не создали чего-то, на чем можно построить модель.
5: Причем важно чего-то в Штатах.
3: Угу.
5: Поскольку мы всю свою модель пока что считаем в Штатах, на американский рынок, с американскими инвесторами, с американским законодательством.
4: Ну, даже вот с атлетами, да, вот они тоже только в Штатах инвестируют. Почему? Потому что если ты попробуешь также инвестировать в атлетов в Европе, используя ту же модель, ты сильно ошибешься, потому что ты не знаешь, какой процент в Европе из студенческих атлетов превращается в мультимиллионеров, профессиональных спортсменов и так далее. То есть тебе нужны данные, и данные очень могут сильно отличаться от между странами. И мы взяли очень много данных именно про технологические предприниматели в Штатах, и всю свою первую модель именно посчитали относительно них. Поэтому большинство наших сделок все-таки не в креаторах, большинство наших сделок в технических предпринимателей. С при этом уже каким-то опытом. Не обязательно позитивным, как мы вначале обсуждали.
3: Да, да.
5: У нас на самом деле большое количество людей с предыдущими провалами.
3: Но вот. Без успехов.
5: До нас.
4: Вот. И потому что... Но у них достаточно попыток, чтобы их ввести в нашу модель, и сделать вывод. Они, например, у них была неуспешная компания, но эта неуспешная компания уже в предыдущем подняла деньги от одних из ведущих венчурных фондов. Значит, человек уже продемонстрировал, что она может делать такие вещи. И очень вероятно поднимет. Вот мы... И, наверное, вот это то, что объединяет всех предпринимателей, в которых мы пока что вложились. А дальше мы... Как бы
3: пока что, смотрим на какую-то индустрию.
4: Да, мы не смотрим на индустрию. Мы в какой-то момент думали, вот мы сделаем пакет предпринимателей, только занимающихся AI.
3: Да.
4: А пичли это инвесторам, не видели, что какая-то другая конверсия. Вроде бы все хотят инвестировать в AI.
3: С другой стороны, это тренд такой, да.
4: Но с другой стороны, надо тоже понимать, что там последний год был очень тяжелый рынок с точки зрения...
5: Количество инвестиций резко сократилось.
4: Многие фонды, независимо от того, что они подняли деньги от их инвесторов, но при этом не инвестировали почти в прошлом году. Поэтому это в целом для венчур-индустрии был такой немножко тихий год. Все немножко...
5: Мы максимально бегали и старались, но потом поняли, что как бы... Отрастет рынок, отрастет и под спрос, и вернемся. Проинвестировали, до того мы уже успели поднять 15 миллионов долларов от инвесторов, и поэтому как бы инвестировали их в людей.
3: А вы, как правило, покупаете небольшую долю какую-то, да?
4: Мы как обычно
3: покупаем. Это какой процент?
4: 5-10%. Мы стараемся тоже сделать стандарты, когда ты делаешь фонд, очень важно как раз... А для того, чтобы диверсифицировать, у тебя должны быть очень одинаковые... много одинаковых сделок. Поэтому мы стараемся сделать какую-то тоже стандартизацию с точки зрения и оценок фаундеров, и доли, которые мы покупаем. И в целом тут тоже еще такой момент, что то же самое произошло в стартапах. На неразвитых рынках все еще ты увидишь много случаев, когда инвесторы сразу же покупают 50% компании. это путь к провалу.
3: Ну, потому что мотивация у фаундера теряется абсолютно, да, зачем ему что-то вообще делать.
4: А главное, что ты, скорее всего, своими решениями, которые у тебя будет сила, разрушишь эту компанию.
3: Ну
4: тоже.
3: Да, да,
4: конечно. Вот, и в Штатах, Долине, там выработанная логика, что первый раунд 10%, второй раунд еще 10%, третий раунд.
3: Уже все закономерности уже построили давно-давно.
4: Да, и ты должен как бы вместе с ростом и с уменьшением рисков ты продолжаешь делать все больше и больше инвестиций.
3: Супер. Спасибо вам большое, ребят. Вы абсолютно космические. Мне очень интересно было с вами пообщаться и вообще в целом вот живьем попытаться понять, как вы размышляете, как вы видите мир. Вот, я 100% уже знаю точно, что я буду вас звать еще раз, потому что количество тем, которые хочется с вами обсудить и о которых хочется поговорить, оно просто безгранично, абсолютно нестандартный вообще взгляд на все, что происходит. Спасибо вам большое. Вам, естественно, просто гигантских успехов. Я надеюсь, что вы будете одними из тех, кто качественно повлияет на изменения в этом мире.
4: Спасибо. Тем более санитары не пришли.
3: Все, ребятки, спасибо вам большое. Всем пока.
4: Счастливо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой

будете в Сергакале, не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая, начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Он основатель Attack Athletics, спортивного центра площадью около 6000 квадратных метров. В 1989 году он стал личным тренером Майкла Джордана и оставался им до завершения карьеры. Он разработал эффективные программы реабилитации для профессиональных спортсменов. Это Тим Гровер и его 10 правил успеха. В книге «Манифест великого тренера» мы говорим о концепции «не думай». Суть в том, что твои навыки хорошо настраиваются на то, что ты делаешь, будто инвестирование, планирование бизнеса или игра в баскетбол. Это позволяет понимать, что если ты совершишь ошибку, то это всего лишь мелкий камушек на пути, и в следующий раз тебя обязательно ждет успех, потому что ты делаешь это снова и снова, подготавливаясь как физически, так и мысленно. Людей делает особенными и великими то, что они всегда следуют духу соперничества. Интересно сравнить чемпиона в спорте и чемпиона в бизнесе. У них схожий образ мышления. Они думают о победе, о развитии, о поиске новых способов быть лучшим в их игре. Ясность ума дает понимание успеха и способность выполнять свои задачи. Когда вы можете видеть, можете думать, можете реагировать с ясным мышлением и можете отложить эмоции в сторону, то вы на нужной волне. Результат — это уже вторичное. И в тот момент, как вы получаете результат, вы сразу же думаете, что будете делать дальше. Если вы хотите в чем-то преуспеть, что вам необходимо? Я слышу, кто-то в зале сказал «страсть». Знаете, что такое страсть? Страсть — это эмоция. Обычная эмоция бездействия. Страсть не приведет вас никуда. Внутренний порыв не приведет вас никуда, пока вы не начнете действовать. Вам необходимо воплощать вашу страсть. Необходимо воплощать внутренний порыв. Не позволяйте этим чувствам оставаться внутри. Вам нужно знать, что с ними делать. Нужно знать, как заставить их работать, чтобы получить желаемое. Не держите их внутри. Знай, что ты лучший в своем деле, и что ты поработал над собой, чтобы добиться этого. Манифест великого тренера о том, чтобы доверять своим инстинктам. А единственный способ это сделать – работать над собой и настраивать свои навыки на свою работу. Когда вы заключаете сделку, выигрываете не только вы, но и ваши подчиненные, которые помогли заключить ее, и вся компания в целом. Все сводится воедино. Реши, будь предан, действуй, преуспей. Повтори. Великие люди сходятся в том, что они преданы даже мелочам. Они уделяют много внимания деталям. Темная сторона есть в каждом из нас. Но нужно уметь ее контролировать. Если она контролирует тебя, тогда это сказывается очень, очень плохо. Именно тогда ты можешь перейти, так сказать, на кривую дорожку. Но если ты умеешь выжимать топливо из своей темной стороны, будь то гнев или страх, и можешь направить это топливо в позитивную сторону, это поможет тебе преуспеть в том, что ты делаешь. Хороший лидер знает, как нажимать на кнопки различных людей. Я абсолютно не согласен с этой философией. На все 100%. Я не хочу отдавать кому-то контроль надо мной, чтобы он всегда нажимал на мои кнопки. Хороший лидер, на мой взгляд, должен указать человеку на его кнопки и научить его в определенных ситуациях нажимать ее самостоятельно. Тебе нужно постоянно концентрироваться на своей изначальной цели. На твоем пути всегда будет множество мелких барьеров. Тебя могут задерживать другие люди, игра может не складываться, команда может быть не той, в которой тебе хотелось бы играть. Но если твоя цель и фокус остаются непоколебимы, и ты думаешь, «Так, это все равно произойдет, и у меня есть навыки, есть знания, есть инстинкты, заложенные внутри», то ты сможешь вытянуть самого себя из ямы. Не позволяй ситуации контролировать тебя. Если человек в чем-то невероятно эффективен, тому должна быть причина. Этих людей ведет процесс, постоянный вызов снова и снова. Все говорят, мы хотим быть легендарными. Нет, вы должны хотеть большего. Не останавливайтесь на легендарности.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его. И если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок, но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да? Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые. а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Я такой, вау, прикольно. И оттуда там появилась идея, там, ну, теперь больше денег, там, X10 вкладывать в контент. Ну, вот это как пример, типа, как можно синтезировать идеи из там соседних всяких индустрий. Супер.
4: 100%.
3: Слушай, ну оно вот уже и как раз перелилось в искусственный интеллект сразу же, льется вот так само. Что тут надо понимать, знать? Как ты думаешь?
4: Вот мы буквально вчера с моим главным редактором общались, и я думал, как так донести ему в первую очередь идею, как я понимаю роль там чата GPT сегодня. И мне кажется, что тут есть как бы две грани. С одной стороны, слишком много лишнего хайпа, и второе, слишком мало твердого понимания реального применения. И вот я вчера впервые сформулировал, что такое чат GPT, и почему нужно пользоваться, когда нужно, когда не нужно. Вот я понял, что чат GPT — это калькулятор. Мы, в принципе, считать умеем и в голове. Но когда у тебя есть калькулятор, ты можешь это сделать побыстрее.
3: Быстрее, точно.
4: Быстрее и точнее. Вот и вся разница. Окей. И поэтому...
3: Калькулятор нашего времени.
4: Абсолютно. Другое дело, что калькулятор, он считает цифры, а чат GPT, он считает тексты, смыслы, информацию и так далее. То есть некоторые думают, что чат GPT — это про данные. Типа вот туда пишешь, он тебе... Нифига, он данные, может быть, и хуже собирает. Но ты туда можешь загрузить данные. Поэтому основное, что это нужно просто научиться пользоваться калькулятором. Надо перестать жить в идее, что ну как же счеты? Ну как же, а в голове?
3: Романтика же пропадает.
4: А если мы в голове не будем считать сложные синусы и косинусы, мы отупеем? И с одной стороны, да, это как бы, ну, мозг менее тренируется, если мы не будем синусы и косинусы в голове считать. Но при этом является ли это ключевой компетенцией? В каком-то бизнесе, в каком-то деле, наверное, это ключевая компетенция. Но не обязательно знать высшую математику, чтобы считать, там, например, воронку, или там окупаемость, или базовую финансовую модель. Но ее тоже надо знать. Если ты не можешь в голове сложить, умножить, разделить, это тоже плохо. И поэтому искусственный интеллект, ну, в частности, чат GPT, он, на мой взгляд, это вот это хорошее дополнение. И к нему надо просить приходить как с калькулятором. Поэтому и это первое. Теперь второе. Почему именно как с калькулятором? Не надо тоже завышенные туда переживания, потому что некоторые: «О, все, чат GPT, все профессии умрут, мы останемся». Тоже бред. Как бы калькулятор не забирает у тебя самого главного. Он не забирает у тебя принятие решения.
3: Да.
4: Надо понимать, что решение все равно это твоя ответственность. И калькулятор, условно, да, или там Excel-табличка, она может посчитать тебе финансы. Она может сделать тебе там расчет более-менее грамотный. Но решение о том, инвестировать или не инвестировать, начинать сократить расходы или не сократить, они все равно в твоей ответственности. Да. И поэтому то же самое ChatGPT, он за тебя никаких решений прикольно. Не должен принимать и не будет принимать. Супер. Он может тебе анализировать данные, он может даже доставать тебе данные, он может отвечать на твои вопросы, он может помогать тебе, он может структурировать. Но важно понимать, что на нашей стороне остается ответственность за принятые решения.
3: Ну и действия.
4: И как следствие действия.
3: Да. Да, супер. Точно. Я вот только что с утра просто перед вылетом там столько нагенерил идей, я такой думаю, блин, какой кайф. Теперь просто это сделать осталось. Да? Ну, то есть реально, просто если его правильно вести, то там, по сути, сейчас можно выполнять хоть что. Офигенно, офигенно. Давай еще вот глубже проникнемся именно вот в тех людей, которые именно вот, ну, постоянно, кратно растут.
4: Угу.
3: Мне кажется, что там есть обязательный слой — это мышление.
4: Что реально еще влияет на рост, да, быстрый, это вот постоянное соприкосновение с людьми, которые расширяют твою картину мира и твой внутренний диапазон.
3: Ну, вот я сейчас этим занимаюсь.
4: Да, потому что как только ты реально соприкасаешься с человеком, который выбивается из твоей картины мира, но при этом у него крутой результат,
3: угу.
4: это очень сильно тебя бустит. Я могу привести вот пример простой, недавний, который у меня произошел. Я не буду называть имя, он достаточно известный человек, очень богатый, медийный и так далее. Но вот у нас с ним так случилось совместное взаимодействие, достаточно плотное. Но мы очень сильно отличаемся. У него крутой результат, у меня неплохой результат. Но он вообще действует иначе. Вообще действует иначе. И вот одна из вещей, которая у него отличалась от меня так. сильно год назад, то, что я заметил. Он умеет ходить на вечеринки. Он умеет создавать вечеринки. Но только это по-настоящему. Мы с ним делали вместе вечеринку такую для друзей. И он там зажигал на полную. Он такой, вау, давайте, ребята. И делал это не наигранно, а прямо из него шло это. Потом на другой вечер он там купил себе Феррари, всех позвал. К нему приезжает Феррари, она выезжает из машины. И он не понтуется. Там все и так понимают, что у него это не первая Феррари. Но он искренне, как ребенок, этому радуется.
3: Mm-hmm.
4: Он там купил себе новые кроссовки, он искренне этому радуется. Вечер с друзьями сделали. Ну и типа для меня очевидно, типа, ну вечер с друзьями, взяли там кафешку и так далее. Нет, он говорит, ребят, мы приходим на пляже, он, значит, там светодиодный, сделал такой куб большой, позвал туда барабанщиков, позвал туда музыку, дизайн сделал, такие цветовые кубы сделал, просто вот чтобы мы с друзьями там потусили. И в этом нету. Ну, со стороны это может сказать, что это понты какие-то, да, еще что-то. Да, да, мы даже понимаю. Соцсеть никто не выложил.
3: Угу.
4: И я испытал очень интересное ощущение. Я думаю, почему он это делает? Мне это было не свойственно вот так вот делать.
3: Угу.
4: Понимаешь? На вечеринках отрываться. Я вот на бизнес-завтрак прийти, мне понятно. Вот контент, тренинг прийти, книжку почитать, это понятно. А вот вечеринка непонятно. Или там барабанщиков каких-то позвать на застолье с друзьями. Я такой, ну, классно. Но я вижу, что он от этого очень сильно кайфует. Ему это искренне классно. Я тоже стал в это как бы пробовать. И я понял, что он... Ну, есть такой в психологии термин «внутренний ребенок». У него очень сильно раскачан внутренний ребенок. Называется еще «хотелка». Он очень многого хочет. Давай, чу-чу-чу-чу-чу. У него огромное желание. Он наслаждается, играет в это. И я понял, что у меня вот этот ползунок внутреннего ребенка чуть-чуть был зажат. В том смысле, что я такой, ну, конечно, я играю с детьми, там я могу, там, машину беру, там хожу в рестораны хорошие с женой. Но это было, ну, как бы, там не было ребячества в хорошем смысле, понимаешь,
3: не да? Не было радости.
4: Вот да, она была, но другая.
3: Угу.
4: Понял, да?
3: Взрослая такая.
4: Да, она была такая более взрослая радость. Да, или я бы сказал так, это была радость, может быть, даже для других. То есть, например, идя в классный ресторан, я в первую очередь радовался от того, что я понимал, что там моей жене классно.
3: Mm-hmm.
4: Понял, понимаю. О чем я говорю, да? Или там я с детьми иду на батут, и я в первую очередь детям классно. Вот эта часть.
3: Да.
4: И я понял, что радоваться, ну, в хорошем смысле, тупо для себя, вот просто я такой, блин, а что я умею для себя тупо радоваться? Я такой, блин, офигеть. И вот на примере взаимодействия...
3: Теперь я сижу такой, думаю.
4: Да, и на примере взаимодействия с ним я такой, блин, а я вообще умею вообще радоваться? Так. Вот именно вот для себя, вне контекста. Это кажется простая штука. На самом деле очень многие предприниматели не умеют этого делать. И я, например, на прошлом бизнес-кэмпе, я такой, хорошо, я туда пойду действовать. И что мы сделали? Мы организовали вечеринку, просто расшибенную. Это была гоп-пати. Мы всех, 250 предпринимателей, я говорю, давайте оденемся в гоп-костюмы. Мы все оделись как гопники, чтобы снять с себя чуть-чуть маски. Мы все собрались, и такой толпой, 250 человек, идем в Кипре, У нас там на дронах все это дело снимали. Это очень клево было. У нас была образовательная программа.
3: У нас были спикеры. Но все равно такое, немножко сдвиг произошел.
4: Очень произошел. То есть я понял, то есть когда мы до этого образование, бизнес-завтраки, спикер, польза. Но когда мы потом все пошли на вечеринку, мэджик случился. Потому что распаковалась другая часть нашей внутренних личностей. Все приходят, мы заходим, собираем всей толпой, все в костюмах, мы заходим, подходим к месту, где проводим, ну, где у нас был арендован ресторан под вечеринку. Все собираемся, я всех собираю. И тут я осознаю, что холл, в котором мы арендовали зал, они не знают, что мы сейчас придем в костюмах. Я такой, вау, что сейчас будет? Я говорю, ребята, прикиньте, мы сейчас завалимся все, и как бы они в шоке будут. Мы киприоты, они не знают, кто
3: это,
4: что.
3: Эта одежда непонятна.
4: Да, непонятно. Да. Они заходят, они такие, что? Это какая-то пати, что это такое? Короче, все отрываются, все на офигенном вайбе. Потом смотри, что происходит. Это очень важно понять и выхлоп из этой истории. Потом, значит, мы все там веселимся, музыка и так далее. И потом в какой-то момент я выхожу на сцену, говорю, ребята, надо отрываться на полную. И у меня для вас есть сюрприз. Все такие, какой еще сюрприз? И так классно. Я говорю, под ваши бурные аплодисменты на сцену выходят отпетые мошенники. Мы никого не предупреждали. Мы заплатили им офигенный гонорар, чтобы ребята прилетели с другого конца планеты. Они выходят и зажигают свои песни, ну, которые... А на самом деле у них куча хитов оказалось. Я сейчас смотрю их, мне кажется, на всех бизнес-мероприятий таскают. И просто все... Фу. Теперь внимание. Почему это важно для бизнеса? Теперь представь. Это определенный состав людей. Да. Это успешные, богатые предприниматели со всего мира слетелись. А потом мы следующий день опять бизнес, мастермайнды, форумы, спикеры и так далее. Представляешь, какой уже уровень доверия был? Какое взаимопонимание совершенно другое? Какая энергия была вообще другая? И у нас там просто куча сделок друг с другом совершилась. Кто-то в кого-то инвестировал 400 тысяч долларов, миллион долларов, 200 тысяч долларов. Куча людей получили инвестиции друг от друга. Кто-то, наоборот, нашел, куда инвестировать, потому что это тоже большая боль. Кто-то нашел ментора, там, например, у нас есть товарищ, у него производство, там, металлоконструкции производит. Но у него эффективность производства была низкая, он не знал, что с этим делать, уже пытался как-то решить. А на кемпе он встретил другого предпринимателя масштабного, у которого, наоборот, команда очень хорошо в этом разбирается. И он уже на вот этом вайбе доверия друг к другу, он просто десантом своей команды выгрузился в его производство, фух, и там себестоимость производства на 20% сократили, херакс прибыль выросла. Просто так. Потому что это теперь его друган из сообщества. И таких историй у нас там десятки. Коллаборации. Кто-то там, у нас там парень, значит, у него там крупный бизнес в Новосибирске, и он там сделал IT-продукт, он у него недвижимость, но сделал IT-продукт. Он херакс нашел ребят, которые на Бали его продукт вывели, потому что у нас много балийских ребят. Нашел ребят, которые в Таиланде вывели и так далее. И все это происходит, и я такой, вау! Я только внутри чуть-чуть пообщался с одним человеком, понял, что такое вечеринка.
3: Да, ты тут бах, да.
4: Да, что такое вот, ну, позволить себе отдыхать, развлекаться, кайфовать. Попробовал, и я вижу, какой это эффект дало. И как сегодня это важно. Поэтому на этом бизнес-кемпе у нас обязательно будет твердая программа, спикер Netflix, миллиардеры, мастер-майнд, вот это все, тренинги.
3: Я вот как раз хотел узнать, а что в этот раз будет, или это секрет?
4: Ну, мы сейчас как бы еще утверждаем, но, да, скорее всего, вот здесь, в Дубае, есть очень клевая баня общественная. Мы уже, я познакомился с собственником, я хочу всю баню закрыть, и чтобы все вместе там парились, отдыхали, это утром попариться. Потом вечером поехать в пустыню, арендовать там какое-нибудь в пустыне офигенное место, музыка и так далее, и там вместе отдохнуть. И такой сделать такой чил-день, где мы 2 дня, спикеры, тренинги, мастермайнды, а потом 1 день просто вместе отдыхаем, вместе общаемся, вместе тусуем, проводим время и так далее. И вот это, да, на мой взгляд, рычаг масштабирования бизнеса. Потому mm-hmm. что ты через это понимаешь, что вот есть люди, они умеют так. Вот есть люди, они умеют так. Но за счет среды растет доверие. Поэтому для меня, ну вот как ты говоришь, что влияет на масштабирование? Это соприкасаться с масштабными ребятами, соприкасаться с теми, кто быстро растет, но быть с ними в доверительных отношениях. Когда мы будем неформально общаться,
3: yeah.
4: а вот более в таком дружеской среде. Потому что там всегда люди будут говорить то, что как бы они не расскажут вот, со сцены, там, может быть, да, или еще что-то. Да. Да, в более таком. И вот я, когда я вижу ребят, кто быстро растет, у них именно это. Но и одновременно с этим я вижу других. Я вижу много таких даже масштабных предпринимателей, но которые засохли, которые перестали расти. И, может быть, даже там 40+, 50+, у них даже денежки есть, все есть, но они остановились. И в первую очередь
3: Запрыли,
4: они остановились. Да. Просто потому, что они в берлоге живут. Они не выходят из своих вилл, и не выходят из своих яхт, не выходят из своих домов, живут в своем привычном мирке, и они не выныривают во что-то по-настоящему крупное. И я вижу на это тоже огромный спрос. Когда к нам такие ребята приезжают, они такие, они приходят такие, так, что, блядь?
3: Да, серьезные дети.
4: А потом такие, шук, распаковываются. Еще у нас есть и более молодые ребята, да, ну кто вот быстро растет, но еще не такие забрезеневшие. И происходит обмен опытом, экспертизой, энергией, и это им дает. И вот это я вообще очень люблю. Mm-hmm. Потому что когда я вижу, что у человека там 40-50 лет, да, или 35 даже, даже такие есть, там в 30 лет человек заработал уж кучу денег, он сидит в берлоге, никуда не выныривает, все. Он на самом деле засыхает. Он на самом деле, ну, как бы не развивается на самом деле. Потому что развитие в одиночке — это мастурбация. Ну, да, это вот, ну, как я говорю, не бывает ребенка, когда ты в одиночку что-то делаешь. Это всегда соприкосновение с другим, да? Супер. Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Вот поэтому, я думаю, это ключевые вещи, которые надо газовать.
3: Давайте здесь зафиксируем. Ребят, вот запишите сейчас для себя, вот какой контекст вам, в какую тусовку вам можно попасть в ближайшее время, чтобы именно вот эти вот трансформации и произошли. Обучение, я не знаю, бизнес-сообщество. В каждом городе есть какие-то движухи. Даже если это очень маленький город, ну, в конце концов, можно группу в WhatsApp создать с ребятами и собраться, и что-то сделать совместно, куда-нибудь выехать, не знаю, за город. Ну, просто, ну, вот, начать что-то делать, начать, как говорится, вот эту кашу варить. Там по-любому что-то сварится. Реально, это очень-очень важно. Запишите для себя, где вы можете вот потусить в ближайшее время.
4: Да, я, знаешь, как вспоминаю подростковый, школьный, детский возраст, там мне лет 8-9 было, и вот меня не звали в гости в, там, не знаю, кто-нибудь там купил первый денди там какой-нибудь, да, у нас тогда было, и кто-нибудь там позвал кого-нибудь, а меня мог не позвать, например, да. Что делать тогда?
3: Угу.
4: Вариант первый — обижаться.
3: Да.
4: Вариант второй — воевать, ну, конфликтовать с ними. Вариант третий — сделать свою вечеринку. Ну, или там, сделай свой. И я стал, там, с родителями пришел, говорю, а можно я буду в гости кого-нибудь приглашать и так далее. Ну, и там, ко мне там ребята приходили. Потом, я понял, что дом-то у меня нету, ничем их развлекать. И мы там придумали этот шалаш строить, дом, короче, у нас. Рядом тайга была, я в Сибири жил. Вот, и я там, мы собрали группу ребят, пошли в тайгу. Потом собрали группу ребят бутылки собирать. Я говорю, ребят, блин, мы хотим конфет, а родители у всех бедные. У меня тоже бедные. Ну, нет денег, говорю. Мы хотим конфет. Давайте, мы... а там пивнушка была. Мы прям в пивнушке стояли, ждали, пока мужики выпивали пивасик, подходили, говорили, можем эту бутылочку у вас возьмем? И собирали бутылки, потом в магазин ее сдавали и конфеты собирали. Вот у нас получилась твоя тусовка. То есть ресурсов нет, ничего нет, но пацаны есть во дворе, есть. Они хотят конфет, хотят, точнее как, кто-то хотел, кто-то не хотел. Кто-то хотел там клей нюхать. Ну, мне было другое интересно. У нас сформировалась группа людей, которые там бутылки собирали и сдавали, чтобы это. Потом там еще какие-то у нас движухи совместные такие появлялись. Мы там что-то чук-чук-чук-чук. Поэтому я считаю, что в любых условиях...
3: Всегда можно.
4: В любых, да. Конечно, сегодня там в нашем случае мы там стараемся делать движухи, ну, другие уже там. Основатель Netflix приглашаем, да?
3: Да.
4: А тогда бутылки собирали. И на самом деле ничего не поменялось. Вот в этом смысле у меня как тогда был жажда и интерес двигаться вперед, так и сейчас. Потому что я понимаю, что единственное, что у меня есть, это моя жизнь. И только я могу быть художником, как я сказал, искусство, рисовать свою жизнь так, как я ее живу. И у меня одна из больших мечт — это дружить с 1000 самыми талантливыми людьми планеты.
3: О, ничего
4: себе. 1000 самых талантливых людей планеты, я хочу с ним дружить. Ну как, что мне сделать? Надо сделать что-то для них ценное, снимать про них фильмы, приглашать на их мероприятия, например, и так далее. Или делать какие-то совместные бизнесы. Вторая у меня мечта. Я очень хочу, вот наша комьюнити, которая образуется у нас здесь, я очень хочу, чтобы у нас хотя бы 2000 человек из нас были людьми с капиталом 100 миллионов долларов плюс. 2000 человек с капиталом 100 миллионов долларов плюс, да мы просто вообще такие дела можем творить офигенные. Вот что мне интересно. У меня большая мечта, вот следующее, то, к чему я надеюсь, все, я к этому приду, это в физическом мире воплощать. Я хочу пространство строить, в девелопмент хочу уйти.
3: Mm-hmm.
4: Вот, мне прям очень это чешется, я уже там 5 лет стараюсь.
3: Это коворкинг будет или что?
4: Ну... Я, наверное, об этом скажу тогда, когда что-нибудь сделаю уже. Mm-hmm. Сейчас пока я могу говорить об этом то, что у меня есть по факту. По факту у меня пока есть стремление, желание. У нас есть уже там предприятие на этот счет. Мы там первые шаги будем делать. Ну, надеюсь, что обрадую в какой-то момент всех тем, что мы там собираемся делать. Ну, я тоже здесь учусь. И я там абсолютно, я котенок, я там ничего не умею, ничего не понимаю. Вот с такими ушами хожу, всех слушаю, пытаюсь разобраться вообще, как рынок устроен, то-то-то. Ну, какое-то понимание складывается, надеюсь, что-то получится сделать.
3: Вот давай про уши как раз твои, которые ты говоришь. Вот, допустим, мы недавно общались с Антоном Тумас, с твоей командой, да, человек, и он консультировался у нас по контенту и говорит, вы там одни из лучших в этом направлении, да. Дайте вот совет, как вы это делаете. Вы постоянно такое практикуете?
4: Да.
3: У вас адвайзеры есть, грубо говоря, по всем направлениям?
4: Я вообще считаю, что адвайзер, любой человек, который с нами соприкасается, он наш адвайзер.
3: Окей. Вот расскажи про свой этот подход, то есть именно обучаться у лучших. Это прям стабильная практика?
4: Я даже не сказал, ну, и у лучших, и не только, вообще у всех. Потому что, смотри, я раньше это плохо делал.
3: Угу.
4: Раньше мое эго не позволяло мне это делать. Я был уверен, что я самый умный, я все знаю, у меня же результаты есть. Вот. Но потом я понял, что это ограничивает. Потому что у меня два уха, один рот.
3: Uh-huh.
4: И поэтому нужно два раза услышать, один раз сказать максимум. А на самом деле 10 раз услышать, один раз сказать. И поэтому я просто поменял это убеждение у себя. Я понял, что надо действовать иначе. Потому что я точно что-то понимаю, я точно что-то чувствую, что-то вижу, и может быть что-то, что не видит там какое-то количество людей, но я не вижу 100%. Я не слышу 100%, я не знаю 100%. Кто-то знает что-то другое. Поэтому мне, например, как вы делаете контент, я слежу, это офигенно, очень круто, реально, ну, я считаю, что вы там делаете феноменальный результат, я даже не знаю, есть ли кто-то, кто еще делает там ярче, интереснее рилсы, как вы, я понимаю, что вы там молодцы, газуете там и так далее. Все, нам нужно учиться этому, нам нужно впитываться. Что-то мы делаем. Поэтому все, у кого есть объективный результат, да, они точно знают что-то, что стоит у них услышать и спросить. И дальше вопрос, насколько я умею задавать вопросы, насколько я умею открыться, насколько я готов там скорректировать свой маршрут, насколько я готов принять какие-то решения и так далее.
3: Подумайте, какой компетенции вам на данный момент не хватает. И вот выпишите, кто этот человек, кто может поделиться с вами примерно вот этим видением. Подумайте, как вы можете с ним повзаимодействовать. Может, у него что-то купить, может быть, консультацию, либо там бесплатно, либо что-то предоставить взамен. Но сделайте это. Все, супер. Слушай, мне прям хочется спросить касательно отношений. Ну, по-любому, я даже где-то эту статистику слышал, что среди большого количества там миллиардеров, успешных людей, очень много людей именно, ну, у кого есть семья, да, и они умеют именно долгосрочно выстраивать отношения.
4: Да.
3: Нашим отношениям с Кариной тоже 11 лет, 10 официально.
4: Красавчик.
3: Там, и как бы я примерно тоже понимаю, и эта тема, я понимаю, что это тоже наука. Ну, как бы это надо исследовать постоянно, тоже делать какие-то апгрейды, это тоже работа. И вот мне интересно, вот как у вас это станет, потому что вы еще и работаете тоже вместе. Вот какие тут есть последние у тебя такие мысли, которые вот ты такой прям рефлексировал, анализировал и такой для себя выводил какие-то как алгоритмы?
4: Первое, что я считаю, что мне просто повезло. И я не думаю, что можно каким-то технологическим способом это повторить.
3: Угу.
4: То есть какие-то принципы.
3: Ну, вот принципы, да.
4: Да. Но это точно где-то на божественном уровне. Это что-то, что невозможно оценить. Я считаю, что очень непростая задача, на самом деле, не встретить человека, встретить легко, а более серьезный вызов — это эволюционировать на длинной дистанции.
3: Mm-hmm. Oh.
4: Потому что то, какие мы с Таней были, ей был 21 год, когда мы познакомились, мне было 24. Сегодня 37, соответственно, вот у нее тоже скоро будет день рождения. Да? И мы эволюционируем. И то, какие мы были тогда и какие сейчас, это все-таки достаточно разные люди.
3: Mm-hmm.
4: Достаточно разные люди. И уметь в моменте понимать, а какой человек сейчас рядом с тобой, какой ты, и настраивать коннекты взаимодействия имеет огромное значение. При этом я считаю, что вот этой фразы, типа «женщина дает тебе энергию», «женщина должна быть такой-то», «она должна хотеть очень много всего», «и тогда у тебя будет все хорошо в бизнесе», это полное говно. Это полное говно, это перекладная ответственность на женщину, что вот благодаря женской энергии у тебя все попрет, это полная туфта. Дело в том, что это твоя ответственность за твои результаты. Наоборот, ты должен быть источником энергии, со своей стороны мужской энергии, готовностью достигать, готовностью бежать вперед, готовностью брать на себя риск, готовностью действовать и так далее. И поэтому действительно есть обмен энергией. Женщина какую-то дает энергию, мужчина дает какую-то энергию. Но идея, что женщина должна дать энергию, а ты пошел зарабатывать, это туфта полная. Женщина какую-то дает, ты даешь. Но, как я сказал, я думаю, что ключевое здесь — это отсутствие ожиданий друг от друга. Даже ожидание, что женщина должна давать мне энергию, это как будто бы ты ей какую-то инструкцию должностную даешь. Я не жду, что Даня мне будет давать энергию. Есть у нее энергия, хочет она дать, буду рад, я приму. Хочет она сейчас отдохнуть, хочет полежать, хочет ничего не делать, хочет уехать одна, хочет быть с детьми, хочет быть со мной, добро пожаловать. Одновременно с этим у меня тоже могут быть разные желания. Я могу сейчас отдыхать и так далее, еще что-то. Вот сегодня у нас настанет по воскресеньям день семьи. Ну, не день семьи, день на двоих. Мы всегда в воскресенье проживаем вместе время. Да. Вот. Но при этом так вот получилось, что у тебя по графику, у меня по графику, ну, единственная была возможность за ближайшее время пересечься, соответственно. И у меня от Тани ноль претензий. Ноль просто. Даже вот таких нету. Чуть-чуть, что типа я там что-то в наш день, семейный день, да, на двоих поехал сюда. Она все понимает.
3: В контексте находится.
4: Она все понимает, да. Вообще нет никаких вопросов. При этом могу ли я сказать, что я не хочу сейчас... Хочу, конечно, быть с ней. Вот мы с тобой закончим, я поеду, мы с ней проведем прекрасно сегодняшний вечер. При этом она простыла, я чуть подпростыл. И поэтому не то, что мы проведем там какой-то прям чудо-вечер. Скорее всего, будем лежать вот так вот, как амебки. И нормально. Поэтому я думаю, что основа качественных отношений – это отсутствие ожиданий друг от друга вообще. Это что такое отсутствие ожиданий? Это позволить другому быть любым и любить другого, каким бы он ни был. Вообще любым. Захотела уставшая, захотела веселая, захотела радостная, захотела любит меня, захотела не любит меня. Она имеет в этом как бы жесткое начало, у нее есть право не любить меня, и это нормально. Ну, в том смысле, что в моменте разные могут быть ощущения и так далее. А как только мы ставим условия... Потому что что такое ожидание? Ожидание — это условие.
3: Угу.
4: Например, ты условно моя половинка, я тебе ставлю условия. Не знаю, дай мне энергию. Это условие. Это значит, что моя любовь там, к моей жене не безусловная.
3: Угу.
4: А какая любовь настоящая? Безусловная.
3: Да.

0: Позволь себе быть любым. Вот, например, я сейчас простывший, ну, выздоравливаю. И большинству людей, ну, в моем случае было бы некомфортно сейчас там прийти на съемку. Они бы себя бы не принимали таким, что там, шмыгни там, шмыгни там, или еще что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ему бы казалось, что это он некрасиво будет выглядеть там, или еще что-то. Я так не думаю.
1: Угу.
0: Ну, да, я простыл, так я люблю тебя все равно, себя. Ну, это природа мне сейчас дала прожить какую-то болезнь. Ну, может быть, я просто простыл. Я даже не думаю за это, не накладываю какие-то там психологические этапы, там еще что-то. Ну, вот сейчас так. Супер. Выздоровлю, погоню дальше. При этом, ну, энергия у меня все равно с запасом. Ну, сейчас природа дает мне задачу прожить что-то. Мой организм проживает. Супер. И я люблю даже вирусы, которые сейчас у меня есть.
1: Блин, очень прикольно.
0: Потому что вирус кто создал? Мы же не знаем, кто это все создал.
1: Да.
0: Нет ответа. Нет ответа, кто создал вирус. Нет ответа, кто создал нас, откуда мы и так далее. И мы, на самом деле, находясь, ну, вот, в жизненном цикле, мы, скорее всего, не ответим на эти вопросы. Поэтому есть некие версии, как отвечать на этот вопрос. Одна из версий — это что есть Всевышний. Ну, или есть что-то, что над нами.
1: Да.
0: И раз оно над нами, мы это не сможем осознать в полном объеме. И есть разные способы, как пытаются люди это осознать. Через религию или еще что-то. Ну, и поэтому мы удобно называем это Богом. Или Всевышним, или Создателем, или природой, или еще что-то. И основа, безусловно, любви к себе, это, безусловно, любовь к Богу. Вирусы кто создал? Тоже. И когда мы принимаем это в полном объеме, тогда, безусловно, любовь к Богу, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к своей половинке, она рождает совершенно другое качество жизни. А потом мы можем это проецировать дальше на бизнес. Безусловно, любовь к команде, безусловно, любовь к клиентам, безусловно, любовь к подрядчикам. И тогда мы себе позволяем делать лучшие продукты.
1: Супер.
0: И тогда мы себе позволяем делать то, от чего клиенты кайфуют. Самая большая радость для меня, когда я вижу, что люди кайфанули от того, что мы для них сделали. Будь то рекламное агентство, будь то компания, которая снимает контент, будь то компания, которая делает тренинги в Эмиратах или бизнес-кэмп. Это самое главное. И у нас возникает обмен. Я надеюсь, что наши клиенты нас тоже нас любят. Но я могу сказать точно, я именно надеюсь, но не жду. Ну, я их люблю без вопроса, я фанат.
1: Вот, кстати, это реально чувствовалось, когда я был на тренинге. Очень много было моментов, когда ты именно прям реально отдавал такую энергию с точки зрения, ну, вот во всем, да, то есть и в контенте, и в пользе, и в, ну, в мелких деталях. И даже я вот там помню, был у меня один сокурсник, который прям просто постоянно тебе палки в колеса вставлял в процессе обучения. Я вот сбоку вот сидел, тип, запомнил. Я на твоем месте его давно бы, ну, отвел бы и поговорил бы с ним. Как минимум жестко. Потому что, ну, тип реально просто так вот в антагонизме сидел и какую-то ерунду говорил. Да. Я помню, ну, ты столько терпения, столько любви проявил к нему, что, мне кажется, его это растопило. Я видел в конце, что он стал адекватным. Ну, к какому-то там, ко второму дню он стал более-менее разговаривать. До этого это было просто... Там уже, в смысле, все ребята в команде, ну, как бы вот кто учился, да, да, уже ржали, когда тот что-то говорил. Но ты как бы все равно продолжал к этому относиться по-другому. И это очень-очень круто. И это, ну, в смысле, как подтверждение твоих слов. Слушай, я думаю, что...
0: Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что просто это формула. Формула эволюции, в которой мы сейчас все находимся. Вот я искренне верю, что нужно четко понимать, в каком времени ты живешь.
1: Угу.
0: Вот были люди, которые жили в 90-е. Например, в странах СНГ. Это было определенное время. Надо было понимать, что там происходит. А что там происходило, да? Распределение ресурсов и так далее. Следующий этап. Что было следующее важное происходило? Например, следующее очень важное происходил интернет.
1: Mm-hmm.
0: И нужно было как бы технологизироваться, IT, шмайти и так далее, и так далее. Да. Что сейчас происходит? И важно понимать время. И я думаю, что кроме там искусственного интеллекта, о котором мы с тобой говорили, то сейчас время любви. Сейчас особенно важно нам всем научиться этой безусловной любви. Потому что именно это создает и финансовое благополучие в том числе. Вот есть такой термин в бизнесе – lifetime value, uh-huh. да, LTV. Да? Это сколько денег приносит тебе клиент за все период. Uh-huh. А что если L – это любовь?
1: А, не прикольно, да. Прикольно.
0: Lifetime value, да? Сколько любви мы умеем создать вокруг себя.
1: Вау. Wow.
0: Сколько любви можем создать для клиентов через продукт. Сколько любви можем создать в команде. Но при этом, как я говорю слово «любовь», я подразумеваю не вот это «за ручку ходим».
1: Да.
0: А это аналитика. Помнишь, мы говорили «креатив, аналитика». И поэтому бизнес — это как раз то, что мы считаем, это прагматичная история. Но вот когда мы говорим слово «контент», вот это все,
1: креатив,
0: искусство.
1: Креатив, любовь, да.
0: Все песни про любовь, все фильмы про любовь, все книжки про любовь, весь контент про любовь. И любой продукт должен быть про любовь, про настоящую. Она бывает разная, на самом деле.

0: Она бывает мужская, бывает женская, бывает яркая, бывает экспрессивная, бывает спокойная, бывает разная. Какая твоя? Какую ты производишь? Внутри каждого из нас, я всегда вот убежден, что внутри каждого из нас такая фабрика. И эта фабрика производит либо любовь, либо страх. Либо любовь, либо страх. Контент тоже бывает либо про страх, либо про любовь.
1: Точно.
0: И дальше только ты выбираешь, в какую игру ты играешь. Например, делать контент про страх очень выгодно как будто бы,
1: да,
0: потому что он
1: притягивает
0: охват, внимание. Да. Но каких людей? И какой обмен у вас там будет? Да? И, например, когда, опять же, думаю там, про бизнес-кэмп, я задаю себе вопрос, каких людей я хочу там видеть? Да? Какое у нас будет доверие друг к другу? Что мы вместе создаем в этом мире? И когда я понимаю, что в зале сидят люди, которые строят поселки, города, у нас есть ребята, которые строят, целые города, у нас там есть несколько ребят, которые сейчас строят город на Пхукете, один наш товарищ, а другой строит микрогород в Новосибирске и так далее. Это очень интересные люди. Или IT-компании, внутри которых сотни тысяч клиентов. И я понимаю, что когда мы такую комьюнити собираем, это имеет огромное влияние вообще на мир. Но пока маленький. Но мы будем растить. Мне понравилась одна фраза, не помню, кто точно сказал, Оскар, может, что богатеют не люди, а сообщество. И поэтому, когда мы думаем о том, какое время сейчас происходит, нужно задать себе вопрос, а какое сообщество будет богатеть? И в какой-то момент, когда там мне было 20 лет, я понимал, что будет богатеть сообщество интернетчиков. Ну, я так это называл, да? Поэтому все показывал в интернете.
1: Да.
0: А какой сейчас? И я думаю, что сейчас общество в мире происходит такие кризисы, такие... Человечество уже на протяжении там нескольких тысячелетий, каждый год есть войны. Всегда, в разных странах. Всякие какие-то конфликты, всякие какие-то напряжения. Мы сейчас с тобой находимся в Дубае. Феномен, экономический феномен. И речь не... Ну, понятно, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну что у них есть? Они супер неконфликтные люди. Они смогли дружить с большим количеством людей.
1: И сгенерировать огромное количество любви.
0: Абсолютно верно.
1: Соединив, да, тут всех.
0: Абсолютно. Но она особая. Нельзя сказать, что она любовь такая, тут вот за ручку ходим.
1: Да, да,
0: да. И поэтому они в том числе растут и развиваются.
1: Точно.
0: И дальше вопрос. Увидеть, развить свою любовь, но декомпозировать и приземлить ее в дело. В конкретику. У каждого это свое. У кого-то это в здании, у кого-то в контент, у кого-то в приложение, у кого-то в косметику, у кого-то в одежду.
1: У кого-то в кемпе.
0: У кого-то в кемпе.
1: А что будет в кемпе?
0: Вот это и будет.
1: Спасибо большое.
0: Супер.
1: Благодарность.
0: Тебе спасибо большое.
1: Любовь.
0: Давай.
1: Все, кайф.
0: Погнали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.